0: понятно какими-то символами. Эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но, простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас.
1: Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все, до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы уже презираете мое вдохновение. Считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой, ой, как я хорошо это понимаю. Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. Ты тоже с книжкой? Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам.
2: Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот, нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель.
3: Борис Алексеевич!
2: Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь, ведь какая благодать. Хорошо.
0: Он, видите, на том берегу дом и сад.
2: Да.
0: Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера. Знаю на нем каждый островок.
2: Хорошо у вас тут. Ну, а это что?
0: А это чайка. Ее Константин Гаврилович убил.
2: Красивая птица. Ой, право, не хочется уезжать. Вы договоритесь, Ирина Николаевна, чтобы она осталась. М?
0: А что вы опять пишете?
2: Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. Это нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку.
0: Не надо так. Не надо так.
3: Борис Алексеевич! Где вы?
2: Сейчас! Что?
3: Мы остаемся.
0: Константин Гаврилович.
2: Я прошу вас, оставьте меня в покое. Оставьте!
4: идите со мной.
5: Ну, нельзя так, милый, нехорошо.
6: Молодость, молодость.
0: Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость.
6: Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти.
0: Постойте.
6: Что?
0: Я еще раз хочу вам сказать.
6: Да.
0: Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше.
6: Что? В чем помочь?
0: Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина.
6: Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Что ж я могу сделать, дитя мое? Что? Пойдемте.
0: Сон.

0: Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет. Я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву.
1: А каким же образом?
0: Я замуж выхожу за Медведенко.
1: Это за учителя?
0: Да.
1: Не понимаю. А какая надобность?
0: Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?
1: Немного ли будет?
0: Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться.
1: Вы знаете, мне самому уезжать не хочется.
0: А вы попросите, чтобы она осталась.
1: Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Всем хватит места, всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?
0: Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.
2: И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Так. А еще в одном журнале...
0: Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, бедняк, меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Ну, позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там «многоуважаемый», а просто так. Марье, родства не помнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте.
3: В руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто.
1: Тут советовать нельзя.
3: Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны название вашей книжки «Дни и ночи».
1: Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок.
3: Ну, иногда вспоминайте обо мне.
1: Да. Да, вы знаете, я буду вспоминать вас такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните?
3: Да. Чайка.
4: Я не могу.
3: Ой, больше нам нельзя говорить, сюда идут. Вы перед отъездом. Ну дайте мне 2 минуты, я вас умоляю.
5: Открывай!
6: Ну что?
4: Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Кто это сейчас вышел? Нина?
1: Да.
4: А, пардон, мы помешали.
1: Страница 121, строки 11-12.
4: Так, кажется, все уложилось, замучилась.
1: А тут, в этом доме есть мои книжки?
4: Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруша, оставайся дома.
1: Нет, вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.
4: Ну, в городе что же?
1: Ну, особенного ничего, но все-таки будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но воспрянуть от этой пискариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выйдем.
4: Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся, наблюдай за сыном. Береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность. И чем скорее увезу Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши. Без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Нет, я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме. Что он тут нахлебник, приживал. Ну, понятная вещь, самолюбие.
4: Горе мне с ним. Поступили бы ему на службу, что ли?
1: Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты дала ему немного денег. Прежде всего, одеться нужно по-человечески. Ну, посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит.
4: А все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, нет, нет, нет, нет, я сейчас и на костюм не могу, у меня нет денег.
1: Так-то?
4: Нет, у меня денег.
1: Ты не сердись, милая, я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина.
4: Нет у меня денег.
1: Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему. Но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий. И тратить на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают.
4: Да, у меня есть деньги. Но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем.
1: Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Да. Но опять же со мной что-то того...
2: Петр Николаевич, учитель из Телятьева... Очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да. Что это у вас? О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали.
4: Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем.
2: Хорошо, хорошо. Я понимаю. Понимаю.
1: Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того. Надоел. Голова кружится.
4: Петруша, Петруша, Петруша, что с тобой, Петруша? Мне дурно, дурно, помогите, что, помогите же мне.
2: Петр Николаевич, Петр Николаевич, что с тобой?
4: Дурно,
2: что осторожно. Осторожно. Ничего. Ничего. Ну что?
1: Все. Все. Уже прошло.
5: Вот. Не пугайся, мама. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать.
1: Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь. Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3.
6: Вот именно. А ночью на спине.
1: Да. Позвольте.
6: Благодарю вас, я сам могу идти.
2: Ну вот, церемонии. Петр Николаевич.
3: Ой, как он меня напугал.
7: Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама-то вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1,5-2, он бы мог прожить в городе целый год.
3: У меня нет денег, я актриса, а не банкирша.
7: Мама!
3: Что?
7: Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь.
3: А доктор опоздал.
7: Да, обещал быть к 10, уже полдень.
3: Садись, садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухню спрашивал меня какой-то национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик?
7: Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку, помнишь? Ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
3: Нет, не помню.
7: Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить.
3: А, вот это помню.
7: Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?
3: Ты не понимаешь его, Константин, это благороднейшая личность.
7: Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство.
3: Да какой вздор, я сама прошу его уехать отсюда.
7: Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений.
3: Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
7: А я не уважаю. Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
3: Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение.
7: Настоящие таланты. Я талантливый вас всех, если на то пошло. Рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его.
3: Декадент!
7: Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах.
3: Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня.
7: Ты же...
3: Жалкого водевиля.

0: ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Нет. Милый мой дитя. Ну прости. Прости. Ну прости. Прости свою грешную мать. Ну прости меня несчастную.
1: Если ты знала, мама, я все потерял. Все. Она меня не любит. Я не могу больше писать. Пропали все надежды.
0: Ну ничего. Ничего, ничего. Все обойдется. Все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну все, да? Ну будет. Мы помирились, да? Мы помирились.
1: Да. Да, мама,
0: помирись,
1: да.
0: Помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же.
1: Хорошо. Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил.
2: И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже брать?
1: Вот. А повязку уже доктор сделает.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь... то приди и возьми ее.
4: Скоро лошадей подадут.
2: Да-да!
3: Отчего в этом призыве чистой души послышалась печаль? И сердце мое так болезненно сжалось.
5: Удочки тоже прикажете уложить?
3: Да, они мне понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.
5: Слушаю.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
0: Надеюсь, у тебя все уже уложено?
3: Останемся еще на один день.
0: Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись.
3: Ну, будь ты тоже трезва. Будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня.
0: Ты так увлечен?
3: Да, ты знаешь, меня манит к ней. Манит. И, быть может, это именно то, что мне нужно.
0: Ну, любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь.
3: Да-да, знаешь, иногда люди спят на ходу. Я вот говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мной владели сладкие, дивные мечты. Отпусти меня. Я тебя умоляю, отпусти.
0: Нет. Я обыкновенная женщина. Со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно.
3: Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только одна она может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, ну какой же смысл бежать от нее?
0: Ты сошел с ума?
3: Пусть!
0: Вы все сговорились сегодня мучить меня.
3: Не понимает. Ай, не хочет понять.
0: Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною, не стесняясь, можно говорить о других женщинах? Ты обезумел, мой прекрасный, дивный. Ты последняя страница моей жизни, моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, я сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель.
1: Я тебя умоляю, сюда могут войти.
0: Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, а я не хочу, не пущу. Ты мой. Мой, мой, этот лоб мой, глаза мои, эти шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты же одним штрихом можешь передать главное, что характерно для лица или пейзажа. У тебя люди как живые. Нет, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам, я льщу? Ну? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри.
1: Ну...
0: Похожа я на лгунью. Вот и видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Милый, чудный. Поедешь, да? Ты меня не покинешь, да?
1: Ты знаешь, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Ой, вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщинам? Бери меня, увози. Но только смотри, не отпускай от себя ни на шаг.
0: Теперь он мой. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. Да и в самом деле, куда тебе спешить?
1: Нет уж. Поедем вместе.
0: Как хочешь. Вместе так вместе. Ты что?
1: Так, записываю. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. О, значит, ехать. Опять станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже ехать на станцию, многоуважаемый. Поезд приходит в 2:05. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость. Не забудьте навести справочку. Где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то. В ограбленной почте играл, не подражаю. С ним также еще, помню, в Елизаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Но подождите, многоуважаемые. 5-то минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то нужно было сказать: мы попали в западню. А Измайлов: мы попали в западню. Западню.
6: Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий, может захотеть полакомиться.
7: Вы очень добры, Полина Андреевна.
6: Прощайте, моя милая, если что было не так... Простите.
7: Все было хорошо, плакать не надо.
6: Время наше уходит.
7: Что ж делать?
1: Сестра, пора.
8: как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться.
9: Да-да.
8: А я пойду пешком на станцию провожать. Я живо.
6: Ну, прощайте, мои дорогие. Если будем живы-здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Вот вам рубль. Это на троих.
10: Дай Бог.
11: Покорно благодарим, барыня.
6: Да.
11: Много вами довольны.
8: Письмецом бы осчастливили.
6: Да, где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься.
11: Сию минуту.
6: Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих.
10: Слушаю.
8: Я забыл свою трость. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте. Прощайте. Я забыл свою трость. Где она? О, это вы. Мы уезжаем.
6: Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Я начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там.
8: Остановитесь в Славянском базаре и дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Крахольского. Я тороплюсь.
6: Еще одну минуту.
8: Ой, вы так прекрасны. Ой, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я опять вижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку, эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты. Дорогая моя.
12: Константин Гаврилович!
8: Дорогая моя.
12: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
11: Да-да!

0: Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя? Жить без него не может.
1: Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки.
0: На озере волны. Громадные.
1: В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Вчера вечером, когда я проходил мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал.
0: Ну вот.
1: Поедем, Маш, домой.
0: Я здесь останусь ночевать.
1: Маш, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден.
0: Пустяки. Его Матрёна покормит.
1: Жалко. Третью ночь без матери.
0: Скучный ты стал. Прежде бывало, хоть пофилософствуешь. Теперь ребенок домой, домой ребенок. И больше от тебя ничего не услышишь.
1: Поедем, Маш.
0: Поезжай сам.
1: Да. Твой отец не даст мне лошади.
0: Даст. Ты попроси, он и даст.
1: Ну что ж, пожалуй, попрошу. Так ты, значит, завтра приедешь?
0: Ну, завтра пристал.
2: Зачем это вы, мама?
3: Петр Николаевич просил послать ему Кости.
0: Дайте я.
3: Старый, что малый.

0: Так я пойду. Прощай, Маш. Прощайте, мамаш.
1: Иди, иди с Богом.
0: Прощайте, Константин Владимирович.

0: ведь никто не думал, не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. А вот и деньги стали присылать из журналов. Красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковее с моей Машенькой.
1: Оставьте его, мама.
0: Она славненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее ласково, по себе знаю.

0: Главное, мама перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.
1: А у меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен будет.
2: Вот тут и вертись.
1: Да, вам хорошо смеяться, у вас денег куры не клюют.
2: Денег... За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только 2000. Да и те я прожил недавно за границей, у меня ничего нет.
0: Ты не уехал?
1: Ну что ж, когда не дают лошадь.
0: Глаза мои тебя не видали.
2: Сколько у вас, однако, перемен. Из гостиной сделали кабинет.
1: Да.
0: А здесь Константин Гавриловичу удобнее работать. Он когда угодно может выходить в сад, там думать.
1: Где сестра?
2: Уехала на станцию встречать Егорина. Скоро вернется.
1: Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.
2: Ну, что вам угодно. Валерьяновых капель, соды, хины.
1: Ну, начинается философия. О, что за наказание? Это для меня послано?
3: Для вас, Петр Николаевич.
1: Благодарю вас. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так. «Человек, который хотел». Лёмке Авулю. В молодости когда-то хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Это все и все такое, того, не того. Бывало резюме визёр, даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Все время хотел жить в городе. И вот кончаю свою жизнь в деревне. И все.
2: Ну, хотел стать действительным статским советником. И стал.
1: К этому и не стремился. Это вышло само собой.
2: Выражать недовольство жизни в 62 года, согласитесь, это невеликодушно.
1: Какой упрямец. Поймите, жить хочется.
2: Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.
1: Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.
2: Страх смерти, животный страх, надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, не верующий, а во-вторых, какие у вас грехи-то? Вы только 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего.
1: 28.
2: Вот видите. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать?
4: Нет, ничего.
1: Позвольте вас спросить, доктор.
2: Да?
1: Почем за границей стопа пищи и бумаги?
2: Не знаю, не покупал.
1: А какой город вам больше понравился?
2: Генуя.
4: Почему Генуя?
2: Там превосходная уличная толпа. Вечером, когда выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели туда-сюда, поломанной линией.

0: живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически. И начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа. Вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Как она и что?
1: Должно быть здорово.
0: Мне сказали, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?
1: Это, доктор, длинная история.
0: А вы покороче.
1: Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно?
2: Да, знаю. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям. Как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.
0: А сцена?
1: Кажется, еще хуже.
2: Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Некоторое время я не упускал ее из вида, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала. Но это были только моменты.
0: Ах, ну все-таки, значит, есть талант.
1: Понять было трудно, должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.
0: Вот.
1: Ну, что вам еще рассказать, доктор? Потом, когда я уже вернулся домой, я получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась чайкой.
0: Чайкой?
1: В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах повторяла, что она чайка. Вот, теперь она здесь.
0: То есть как здесь?
1: В городе, на постоялом дворе, уже больше недели, как живет там в номере. Я было поехал к ней, вот Мария Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле, в 2 верстах отсюда.
3: Что? Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, почему она не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.
1: Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее видеть. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Вот видите, доктор, как легко быть философом на бумаге. И как это трудно на деле.
3: Прелестная была девушка.
0: Что?
3: Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.
0: Старый ловелас.
4: Кажется, наши приехали со станции.
1: Да, я слышу маму.
5: О, глядите, снимать. Так вот, жива ли она?
4: Не знаю.
5: О, высоко талантливая была актриса, должен вам заметить. В «Убийстве Калверли» она была... Вот, отдал бы 10 лет жизни.
6: Здравствуйте, Петр Николаевич, здравствуйте, дорогой мой, здравствуйте. Что ж вы все хвораете, Петр Николаевич? Нехорошо, нехорошо. О, Мария Ильинична.
7: Узнали?
6: Да, здравствуйте, замужем?
7: Давно.
6: Счастливы? А, здравствуйте.
3: Почтение, Борис Алексеевич.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна сказала, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.
7: А вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.
1: Благодарю вас. Вы очень любезны.
6: Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня все время спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают почему-то, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии, так как печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска.
1: Надолго к нам?
6: Нет, я завтра же думаю в Москву. Надо. Ой, тороплюсь кончить повесть. Затем обещал кое-что отдать в сборник. Одним словом, старая история. Ой, погода встретила меня неласково, знаете, ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, тогда играли вашу пьесу? У меня созрел мотив. Надо возобновить в памяти место действия. Маша, я как раз...
4: Папа,
6: да.
4: Позволь взять мужу лошадь. Ему нужно домой.
6: Лошадь домой? Сама же видела. Сейчас посылали на станцию не гонять же опять.
4: Но ведь есть другие лошади.
6: Ну, растерзай меня, повесь меня. Пускай идет пешком.
4: Ай, с вами связываться...
6: Маша... Я пешком пойду, право.
4: Пешком? В такую погоду? Пожалуйте, господа.
6: Всего 6 верст. Прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек. Прощайте, господа.
1: Прощайте.
6: Небось, дойдет. Не генерал.
4: Пожалуйте, господа, да. Не будем что? Терять времени, Борис, а то скоро ужина, что зовут.
8: Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните, старинное лото, в которое играла с нами покойная наша мать, когда мы были детьми. А не хотите ли до ужина партию сыграть? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего.
1: Свою повесть прочел, моей даже не разрезал.
8: А ты, Костя?
2: Спасибо, мама, что-то не хочется. Я пройдусь.
8: Так. Ставка, гривенник. Доктор, поставьте на меня.
9: Слушаюсь.
8: Все поставили?
9: Ага.
8: Я начинаю. 22. Есть. 3.
9: Так-с.
8: 3 поставили?
9: Да.
8: 8. 81-10.
6: Не спеши.
8: Как меня в Харькове принимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка и вот.
6: О, да, это вещь.
8: 50.
1: Ровно 50.
8: Угу. Но мне был удивительный туалет. Уж что-что, одеться-то я не дура.
4: Костя играет. Тоскует бедный.
6: В газетах бронят его очень.
8: 77. Охота обращать внимание.
6: Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Знаете, похожее даже на бред. Ни одного живого лица.
8: 11. Петруша, тебе скучно? Спит.
9: Спит. Действительный статский советник.
8: 7.90.
6: Если бы я жил у озера, в такой усадьбе, то разве я стал бы писать? Я бы бросил это дело и только бы делал, что удил рыбу.
9: Да.
6: Знаете?
8: 28.
6: Да, поймать ерша или окуня – это такое блаженство.
9: Нет, я верю в Константина Гавриловича. Верю, что-то есть. Что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его яркие, красочные. Я их сильно чувствую. Ну, конечно, Жаль, что он не имеет определенных задач, только производит впечатление. На одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?
4: Представьте, я до сих пор не читала. Мне как-то все некогда. 26.
6: Борис Алексеевич.
3: Да?
6: А у нас осталась ваша вещь. А
3: какая?
6: Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы приказали сделать из нее чучело.
3: Да? Я не помню. Нет, не помню.
4: 66-1.
10: Как темно. Не понимаю, отчего я испытываю сегодня такое беспокойство.
4: Костя, закрой окно, а то дует. 88. Ужинать, господа?
6: Пожалуйте.
3: У меня партия, господа.
4: Да. Браво!
6: Пожалуйста.
4: Браво!
6: У меня партия.
4: Браво, браво!
6: Браво!
4: Этому человеку браво. Всегда и везде везет.
3: Да.
4: А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Да. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, да. Оставь рукописи, пойдем есть.
10: Спасибо, мама. Я сыт.
4: Петруша, Петруша, ужинать.
6: Это для меня послано.
4: Для вас, Петр Николаевич.
6: Благодарю вас.
10: Осторожно, осторожно.
4: Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове.
6: Что вы говорите?
10: Вот так, ложись, ложись. Давай, вот так, ложись. Я покрою. Ой, я так много говорил о новых формах. А теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила: бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласило, обрамленное. Ой, это бездарно. Очнусь с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно, изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Ой, это мучительно. Да. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Кто там? Нина. Нина. Нина. Нина, это вы. Вы. Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно. О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать, не будем плакать. Не будем.
11: Здесь есть кто-то?
10: Никого.
11: Заприте дверь, а то войдут.
10: Не бойтесь, никто не войдет.
11: Нет, я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте дверь.
10: Там нет замка. Я заставлю креслом. Не бойтесь. Не бойтесь, никто не войдет.
11: Ну, дайте я погляжу на вас.
12: светло, хорошо.
11: А, здесь тогда была гостиная. Что? Я сильно изменилась.
10: Да. Вы похудели. У вас глаза стали больше. Нина, как-то невероятно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы не приходили сами? Я знаю, вы здесь уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам, стоял под окном, как нищий.
11: Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы на меня смотрите и не узнаете. Если бы вы знали, я с самого приезда все ходил тут около озера. И около вашего дома была много раз. Но, знаете, не решалась войти. Ну, давайте сядем. Да?
10: Давайте.
11: Вот. Сядем. И будем говорить, и говорить. Хорошо здесь, тепло. О, слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. А что? А, да. Тургенев. Да. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам.
10: Нина, вы опять, Нина.
11: Ничего, мне легче от этого. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть в саду целый наш театр. Он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после 2 лет. У меня отлегло, стало яснее на душе. Все. Видите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель. Я актриса. Да. Попали мы с вами в круговорот. Ай, жила я радостно, по-детски. Проснешься, бывало, рано утром. Запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь вот. Завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Вот так. Груба жизнь.
10: Зачем? Зачем в Елец?
11: Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Он плох?
10: Да. Нина. Нина. Я проклинал вас. Ненавидел. Рвал ваши письма, фотографии. Но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в состоянии, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю. Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни.
11: Зачем он так говорит? Зачем он так говорит?
10: Я одинок, не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. Что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно, Нина. Нина, умоляю вас, останьтесь здесь. Или позвольте мне уехать с вами. Нина, что вы, ради бога, Нина, что вы?
4: Не провожайте меня. Лошади мои, стоят у калитки, я сама дойду. Дайте же мне воды.

0: вы куда теперь?
1: В город. Что, Ирина Николаевна, здесь?
2: Да. В четверг дяде стало нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.
1: Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить. Господи. Я так утомилась. Мне бы отдохнуть. Мне бы отдохнуть. Я чайка. Не то. Я актриса, Костя. Ну да.
3: Отправлюсь на озеро убить рыбу.
1: Да. Что это? А? И он здесь? Да? Ничего. Да. Ничего. Он не верил в театр. Все время смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестал верить и пала духом. А тут ревность, забота любви, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. Я играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Я не умела стоять на сцене. Я не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, Костя, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Помните, однажды как-то вы подстрелили чайку. Так, случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Такой сюжет для небольшого рассказа. О чем я? А? А, да, да. Я говорю о сцене. Вот теперь уж я не так. Я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене. Я чувствую себя прекрасно. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Хожу, думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле это все равно играем мы на сцене или пишем. Главное, это не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала раньше. А умение. А умение. Терпеть. Умение нести свой крест. Веруй. Я верую. Мне не так. Вот я думаю о своем призвании. Я не боюсь жизни.
2: Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую. Не знаю, в чем мое призвание.
1: Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещайте. А теперь уже поздно, я еле стою на ногах, я истощена, мне хочется есть.
2: Останьтесь, я дам вам поужинать.
1: Нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Я сама дойду. Значит, она все-таки привезла его с собой? Что ж, вы когда увидите Тригорина, вы не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю страстно. Просто до отчаяния люблю. Ах, как хорошо было прежде, Костя. А? Какая чистая. Теплая, ясная, какая-то радостная жизнь. Какие чувства, а? Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы. Орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Прощайте.
2: Нехорошо, если кто-нибудь увидит ее в саду. А потом скажет маме. Это может огорчить маму.

0: дверь как будто заперта. Скачка с препятствием.
1: Вы опять весь вечер смотрели на нее? Умоляю вас, заклинаю вас всем, что для вас дорого. Не смотрите на нее. Ну, не разговаривайте с ней подолгу.
0: Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь.
1: Моя ревность глупа, бессмысленно. Простите, я надоела вам.
0: Да нет, если вам тяжело молчать, то продолжайте.
1: Дорогой мой!
0: Тихо, идут, идут.
2: Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить.
1: Сейчас же подавай чай.
2: Прошу садиться, господа. Слушайте. Прошу садиться.
3: Борис Алексеевич.
0: Да.
3: Вот вещь, о которой я вам дальше говорил. Ваш заказ.
4: Я не помню. Не помню, нет.
2: Прошу садиться, господа. Что такое?
0: А ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь.
3: Мы все стареем, выветриваемся под воздействием стихий, а вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, грация.
2: Опять хотите сгладить меня, скучный человек?
0: Так и есть. Лопнула склянка с эфиром.
2: Фух, испугалась. Это напомнило мне, как даже в глазах потемнело.
0: Здесь месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. И, между прочим, хотел спросить вас, Борис Алексеевич.
3: Да,
0: да, да. Так как очень интересуюсь этим вопросом.
5: Уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.

Тела живых существ исчезли в прах. Вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте. Ныло. И никто не слышит. Как пленник, брошенный в пустой, глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И наступит царство мировой воли.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть первая. Предательство.

0: Добрый вечер, Бетюн, это я.
1: Дюма? О, наконец-то! Когда вернулись?
0: Час назад и сейчас же к вам, моему издателю и другу. Я, естественно, искал вас в редакции, а потом вспомнил, что в этот час вы всегда пьете ваш кофе.
1: Верно, присаживайтесь.
0: Спасибо.
1: Гарсон, еще чашечку кофе. Без вас, Дюма, Париж намного скучнее.
0: Да?
1: Но... спокойнее.
0: Я полон сил и желания работать, Бетюн.
1: Это значит, что у вас опять нет денег.
0: А разве они когда-нибудь у меня бывают?
1: Ну, как прошло путешествие?
0: Превосходно. Италия, Корсика. Я побывал даже на острове Эльба. Но не забыл о заключенном с вами договоре на...
1: на восьмитомные парижские путевые записки.
0: Вот в этой книге мы с вами совершим прогулку в глубины истории.
1: Никаких прогулок в историю.
0: Как? Вы расторгаете со мной договор, Бетюн?
1: Расторгаю договор? Самым популярным драматургом и романистом, любимцем всей Франции? Это после трех мушкетеров? Я еще в своем уме, Дюма. Нет. Просто я предлагаю вам написать другое. Приключенческий роман. Действие должно разыграться в Париже в наши дни.
0: Так.
1: Ну, не обязательно, чтобы это был наш 843 год. Ну, чуть раньше. Но наше так. время, наш век.
0: Так, приключенческий роман.
1: Да.
0: Мысль дерзкая, но меня никогда не пугали дерзкие проекты. В них есть особая прелесть. Клянусь, мне нравится эта мысль. Вот только интрига.
1: Ну, значит, вы согласны? Отлично.
0: Нужна ведь интрига, а?
1: О чем вы задумались, Дюма?
0: Что?
1: Да вы что, не слышите меня?
0: Нет, я вспомнил. Недалеко от острова Эльба, над морем, живописная скала. Проводник сказал, там великолепная охота. На вопрос, как называется остров, ответил: остров Монте-Кристо.
1: Но при чем тут остров? О чем вы? Дюма, куда же вы?
0: Прощайте, Бетюн, иду работать.
1: А название? Ну, Дюма, хоть примерно для рекламы.
0: Я же сказал, Монте-Кристо.
1: Но что это значит? Остров, человек, общество?
0: А вот этого я сам еще не знаю.
1: Зато я твердо знаю, у меня будет новый роман «Дюма».

0: Ну вот я и дома. Мой стол, кипа бумаги, перья. Сюда приходили ко мне герои моих книг. Сюда придет и мой новый герой. Откуда он придет ко мне? Откуда он придет? Современный приключенческий роман. Значит, он должен прийти из того мира, в котором я живу. Стоп, стоп. А что если когда-то мне случайно попали в руки записки Жака Пеше? Пеше служил в парижской префектуре. Куда я их положил? Ах, черт, куда же я их положил? В свое время из мемуаров лейтенанта королевских мушкетеров господина Д'Артаньяна я сделал роман «Три мушкетера». А вдруг и записки Пеше дадут мне что-то? Ага, вот они. Нашел. Так, из архивов парижской полиции. Ну-ка, поглядим. Документ — это ведь сама жизнь, это достоверно. Ого! Вот это интересно. Дело французского сапожника Франсуа Пико. Ну, сапожник для романа, конечно, не пойдет. Кто будет читать роман о сапожнике? Но вся история, все это дело... Пико. Франсуа Пико. Каким он был? Внешность, манера говорить. Мне необходимо представить себе своих героев. Я должен говорить с ними, спорить, соглашаться, выслушивать их, проникать в сокровенные тайники их внутреннего мира. Итак, сапожник Франсуа Пико. Ну какой же ты, Франсуа Пико? Как выглядишь? Как говоришь?
1: Я Франсуа Пико. Нет, не то. Франсуа Пико, это я. Нет, нет, совсем не то.
0: Ну как же? Я Франсуа Пико.
2: Я Франсуа Пико.
0: О, мне кажется, что я слышу твой голос. Ну заговори же.
2: Ну вот я, Франсуа Пико. Что надо?
0: Да, вид у тебя неприглядный, мой милый.
2: Я такой, каким был.
0: Придется мне немного изменить тебя.
2: А это еще зачем?
0: Но сначала поговорим о прошлом.
2: А, не люблю трепать языком.
0: Ты всегда был таким грубым?
2: Меня сделали таким.
0: Кто? Люди, обстоятельства?
2: В бумагах все написано.
0: Да нет, здесь только показания свидетелей.
2: Вам этого мало?
0: Расскажи мне сам о своих преступлениях.
2: Плохо же вы читали эту дребедень, если говорите только о моих преступлениях. А другие? Они что, святые, да?
0: Ты ведь действительно убивал.
2: Да, виновных.
0: Знаешь, а ведь ты красив.
2: Был. Недаром Маргарита Вигару согласилась стать моей женой. Маргарита, красавица. Богатая приданная. На нее заглядывались аристократы. Но она выбрала меня. Я был веселый, добрый, доверчивый, как овца. Я любил ее. Что вам нужно от меня?
0: Я изучаю твое дело, Пико. Твое уголовное дело.
2: А, хотите еще раз обвинить?
0: Может быть, оправдать.
2: Я никому не верю. Люди жестоки.
0: Люди узнали о твоих преступлениях, но никто не подумал о твоих страданиях. Давай по порядку, Пико. Все началось с того, что ты рассказал друзьям о своей скорой свадьбе с Маргаритой, так?
2: Друзьям. Это было в кабачке Матье Лупиано на площади Сент-Опортюн. Я надел свой лучший костюм, пришел в кабачок. Их было четверо. Лупиан, портной Антуана Лю и еще двое. Мы болтали, пили за меня, за мою невесту. Я им верил. Ой, я был дурак. Какой же я был дурак.
0: Дальше, дальше, дальше, Пико. В ту же ночь тебя подняли с постели?
2: Бросили в тюрьму. Без суда, без следствия. 7 лет одиночного заключения. 7 лет. Но я не сошел с ума.
0: В тюрьме ты встретил итальянского аббата.
2: Да, Это его заслуга, что я не сошел с ума. Он отогрел мне душу, полюбил меня. И я тоже. Я ухаживал за ним, когда он смертельно заболел. Был с ним до последней минуты.
1: Перед смертью он завещал тебе все свое состояние.
2: Да, клад. Его еще надо было достать. Когда я вышел из тюрьмы, я отыскал его. Огромное, неслыханное богатство.
1: И вот ты вернулся в Париж?
2: Да, постаревший, неузнаваемый.
1: Ты захотел узнать истину и стал расспрашивать.
2: И мне рассказали о сапожнике Франсуа Пико. О бедном малом, который несколько лет назад исчез и, вероятно, умер. Рассказали, что невеста оплакивала его 2 года, а потом вышла замуж за вдовца. За кабачика Лупиана. Я не хочу больше вспоминать. Отпустите меня. Не хочу.
1: Еще немного, Пико, еще немного. Мне надо знать все.
2: В тот день в кабачке, после моего ухода, Лупиан написал на меня донос. Он говорил, это просто веселая шутка. Почему бы нам не посмеяться? Это ведь шутка.
1: Вот этот донос, анонимный. Здесь сказано, что Франсуа Пико опасный заговорщик. Полицейский комиссар, которому попал донос, захотел отличиться, и он сразу написал министру, что задержал опасного государственного преступника. И вот ты поступаешь официантом в кабак Лупиана.
2: Я не стану больше говорить.
1: Сначала исчезает один из участников заговора. Его находят убитым с кинжалом в груди.
2: На кинжале записка номер 1.
1: Сын Лупиана втянут в воровскую шайку,
2: которая жила на мои деньги.
1: Второй участник заговора отравлен.
2: Я привез яд из Италии.
1: Наконец, кабак и дом Лупиана сгорают дотла. Лупиан остается нищим, опозоренным. Его жена Маргарита умирает с горя.
2: Да, да, она умерла. Умерла на моих руках. Маргарита, моя невеста, моя любовь. Но и они все тоже. Я подстерег Лупиана на мосту ночью. Помнишь ли ты Франсуа Пико, Лупиан? Спросил я его. Бог меня покарал, ответил он. Нет, Лупиан. Нет, это не Бог. Это я. Франсуа Пико, сказал я, и заколол его. Довольно, оставьте меня. Я не могу больше. Не могу. Франсуа Пико умер. Умер.
1: Кто измерит бездны человеческого сердца? Но его судьба, твоя судьба, лежит передо мной вот в этих бумагах.
2: Моя судьба принадлежит только мне.
1: Теперь я узнал о ней и отдам ее другому.
2: Другому?
1: Мы создадим его вместе с тобой.
2: Не понимаю.
1: Ты дашь ему свои испытания, надежды, любовь, отчаяние, свой гнев. А он даст тебе новое имя, положение. Ты преобразишься, Пико.
2: Преображусь? В чем?
1: Ты был груб, невежественен. Я наделю тебя благородством, широким умом, утонченными чувствами. Ты был убийцей. Я сделаю тебя мстителем. Ты обретешь новую жизнь, Пико.
2: Но зачем?
1: Мир полон несправедливостей. Сколько обид, унижений терпят люди, которых судьба поставила вне привилегированного общества. Цвет кожи, происхождение, бедность. Не всякий способен победить судьбу. Таким ты будешь помогать, Пико, в своем новом облике. Но тех, кто ради карьеры, денег, выгоды приступает к закону человеческий, тех ты покараешь. Помоги мне создать моего героя, Пико.
2: И я должен пройти весь путь Пико сначала?
1: Да, в новом облике. Ты наследуешь только внешнюю сторону жизни Пико. Внутренний мир подарю тебе я, Александр Дюма. Ты станешь моим вторым я. Будешь страдать от того же, от чего страдаю я. Радоваться тому, что радует меня. Униженные, оскорбленные найдут в тебе защитника, предатели, негодяи, неумолимого мстителя. В тебе оживет судьба Франсуа Пико, и в тебе возродятся мечты и стремления Александра Дюма.
2: А как быть с другими, господин Дюма? С суд оправдал всех.
3: Я начинаю новый суд. Свой суд. Человеку иногда удается скрыть свое преступление, но писатель знает все о своих героях. Ему открыты все их душевные тайники, и у него есть право суда над героями.
2: Значит, вы будете говорить со всеми так же, как со мной?
3: Конечно. Они ведь тоже живут в моем воображении.
2: И все они предстанут перед вашим судом?
3: Да, но тоже в новом облике. Например, кабачика Матье Лупиано я сделаю бухгалтером. Да, корабельным бухгалтером. Я дам ему новое имя. Его будут звать Данглар. Да, Данглар.
2: А портной Антуан Аллю?
3: Пусть останется портным. Портной Кадрус. Гаспар Кадрус.
2: Третьим
3: будет солдат. Полуиспанец. Фернан Мондего. Отлично. Двоюродный брат твоей невесты. Ну, а четвертый... Четвертый — это тот ретивый комиссар, который поспешил с твоим арестом, чтобы получить повышение. Я сделаю его помощником королевского прокурора, господина де Вильфор.
2: А Маргарита?
3: Назовем ее Мерседес. Сирота, рыбачка. Живет в деревушке под Марселем.
2: А я? Кто я? Каким будет мое имя?
3: Тебя зовут Эдмон Дантес. Вот ты и родился, мой новый герой. Здравствуй.
2: Чем я занимаюсь? Как живу?
3: Ты моряк. Первый помощник капитана на судне «Фараон». Судно принадлежит марсельскому коммерсанту, судовладельцу, господину Морель. Слушай, Эдмон, это шумит море. Оглянись, вокруг тебя необозримая ширь и синева. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де ла Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны и Неаполя.
2: Вы уже начали писать роман, господин Дюма?
3: Да, Эдмон, приключенческий роман. Нет, это будет не только приключенческий роман. Это будет обвинение тому обществу, в которое волею судеб проник я и куда я приведу тебя, мой новый герой. Те, кто погубил сапожника Франсуа Пико, стояли на нижней ступеньке социальной лестницы. Но я знаю и тех, кто занимает ее верхние ступени, и знаю, что поступки их, замыслы и дела подчас еще более страшны и темны, чем у кабачика и портного. Да, я начинаю писать роман обвинения, Эдмон, современный социальный роман. Я назову его для себя «Следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка». Часть первая. Предательство.

Набережная Марселя наполнилась любопытными. Корабль приближался. У его борта стоял молодой моряк, зорко наблюдавший за каждым движением корабля. Это был юноша лет 19-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, которые свойственны людям с детства, привыкшим бороться с опасностью.

0: друзья мои, Дантес.
1: Почему на корабле трава?
2: Большое несчастье, господин Морель. В пути от лихорадки умер капитан.
1: Какое несчастье.
2: Простите, господин Морель, мне надо отдать команды. Данглар сообщит вам все, что касается груза.
1: Конечно, конечно. Какое несчастье, Данглар. Капитан.
3: Да, большая потеря, господин Морель.
1: Но, кажется, Дантес недурно справляется с делом.
3: Он принял команду, никого не спросясь.
1: Он выполнил свой долг как помощник капитана.
3: По его вине мы потеряли 2 дня у острова Эльба.
1: У острова Эльба? Зачем?
3: Видимо, ради удовольствия сойти на берег. Он уже чувствует себя капитаном.
1: А отчего бы ему и вправду не стать им? Молод, предан делу, безукоризненно честен, прекрасный моряк, несмотря на молодость.
2: Теперь я к вашим услугам, господин Морель.
3: Извините, я в каюту за бумагами.
1: Ступайте, ступайте, Данглар. Зачем вы заходили на остров Эльба, Дантес?
2: Умирая, капитан велел мне доставить туда пакет.
1: Пленнику острова? Императору Наполеону?
2: Да, через маршала Бертрана.
1: Вы поступили правильно, выполнив последнюю волю капитана. Но заклинаю вас, никому не говорите, что ездили к императору.
2: Я не знаю, что было в пакете.
1: Все равно. Император в ссылке. Король преследует всех его бывших соратников. Слова «бонапартистский агент» могут погубить человека.
2: На острове мне дали письмо в Париж для господина...
1: Молчите! Молчите. Даже я не имею права знать, кому просил передать письмо несчастный император. Я дам вам отпуск для поездки в Париж. И для свадьбы, если не ошибаюсь. А? Эдмон.
2: Вы очень добры, господин Морель.
1: Но помните, через 3 месяца фараон снова выйдет в плавание. И его капитан снова должен быть на месте.
2: Капитан? Вы хотите сказать, сударь?
1: Не вижу никого более достойного, чтобы занять это место. Ну, а на свадьбу-то, полагаю, вы меня пригласите, капитан Дантес?
2: Буду счастлив видеть вас завтра на своей помолвке, господин Морель. А вот и Данглар. Данглар, надеюсь, вы придете на помолвку?
3: Почту за долг, наш будущий капитан.
2: А сейчас, господин Морель, вы разрешите мне сойти на берег?
1: Конечно. Передайте привет отцу и прекрасный Мерседес.
2: Непременно, непременно. Спасибо, сударь, спасибо.
1: Славный юноша будет превосходным капитаном.
3: Он вам объяснил, зачем останавливался у Эльбы?
1: Да-да, все в порядке, Данглар.
3: И письмо отдал?
1: Какое письмо?
3: Он вернулся с острова на корабль с письмом.
1: Откуда вы знаете?
3: Мне показалось, я проходил мимо его каюты. Дверь была приоткрыта. Мне показалось, он прятал письмо.
1: Письмо от невесты. Нас это не касается, Данглар.
3: Если так, простите. Вы посмотрите бумаги, сударь?
1: Я спешу. Позже зайдите в контору. Прощайте.
3: Проклятье.
4: Проклятье, злобно прошептал Данглар, смотря вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти. Так, отлично. Вот теперь мне надо хорошенько разглядеть Данглара. Ну-ка, заставим-ка поработать воображение. Так, вид мрачный, низкий лоб, жесткие черные волосы. Так, ну что ж, Данглар, поговорим? Данглар! Данглар!

0: Воля писателя – закон для его героев, господин Дюма.
1: Правду, одну только правду, Данглар. За что вы ненавидите Дантеса?
0: Мальчишка будет капитаном. Я служу на 6 лет больше.
1: Зависть. Маловато, Данглар.
0: Ну, капитан получает большое жалование.
1: Стоп, это уже ближе. Жадность, скупость.
0: Я люблю деньги.
1: А Дантес вам мешает.
0: Этот мальчишка всюду сует свой нос. Он вздумал проверять корабельные счета.
1: Так, так, и обнаружил ваши махинации.
0: Прежде такие вещи легко сходили с рук.
1: И вы боитесь, что Дантес скажет об этом Морелю и вас выгонят? Да, вот теперь, кажется, вы мне до конца ясны, Данглар. Можно продолжать работу так. Стоя у борта, Данглар смотрел вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти.

0: Эй, Данглар!
1: Здорово, Кадро!
0: Встретил сейчас Дантеса! Узнал, что пришел фараон! Решил повидать тебя! Да спустись ты на пристань!
1: Да!
0: Ну, здорово, Данглар.
1: Здорово.
0: Почему такой мрачный вид, дружище?
1: Не всем же веселиться.
0: А, понимаю. Понимаю. Да, Дантес прям-таки сиял. Он, кажется, разбогател. Тут же на улице отдал мне свой должок, да еще взаймы предложил. Я не взял, а мог бы. Вынул пригоршню золота. А? Везет же людям.
1: Золото что? Он назначен капитаном фараона.
0: Тут гнешь спину, гроши считаешь, а сопляк...
1: Он пригласил тебя на помолвку?
0: Ну как, сделай мне честь, Кадрус. Только, сдается мне, Данглар, с этой стороны его ждут неприятности.
1: А что, разве прекрасный Мерседес, они ведь помолвлены?
0: Все 3 месяца там увивался двоюродный братец Фернан.
1: Ты знаком с ним?
0: А каждый вечер в кабачке «Резерв» Фернан Монтего заливает вином свою страсть к Мерседес и ненависть к Дантесу. Согласись, не мог же я оставить человека одного в таком горе.
1: Небось, Дантес сейчас побежал к ней.
0: Повидал отца и бегом к Мерседес, конечно.
1: Слушай, кабачок «Резерв» как раз на пути туда. Пойдем, Кадрус, посидим в кабачке, выпьем по стаканчику винца.
0: Но платишь ты получил жалование.
1: Ну, хорошо,
0: платишь ты.
1: Не волнуйся, не волнуйся.

0: Эдмон!
1: Наконец-то ты опять со мной, мой Эдмон.
2: Но ты не одна, Мерседес.
1: Это мой брат, мой двоюродный брат Фернан. Пожми ему руку, как брату, Эдмон.
2: Вот моя рука, Фернан. Через 3 дня Мерседес станет моей женой, а вы моим братом.
3: Через 3 дня? Через 3 дня? Великий Боже!
2: У него какое-то горе, Мерседес.
1: Не думай о нем. Я люблю тебя. Завтра наша помолвка.
2: А почему завтра, Мерседес? Пусть помолвка будет сегодня. Пойдем, предупредим всех гостей. Пойдем.

0: налей еще, Дангла.
1: Пей, пей, Кадрус, пей.
0: За нашего друга Дантеса. За Эдмона.
2: О, боже мой, кто избавит меня от этого человека?
0: О, Фернан, здравствуй. Познакомься, это Данглар.
2: Что? Здравствуй, Кадрус.
0: Тебя что, прогнала Мерседес, приятель?
1: Прогнать такого малоса, ты шутишь, Кадрус?
0: Ну, вернулся Дантес, и Фернан получил отставку.
2: Мерседес вольна любить кого ей угодно.
0: А когда их свадьба, Фернан?
2: Ох, до свадьбы еще не дошло.
0: Дойдет. Пью за капитана Дантеса и его жену Мерседес.
1: Сдается мне, Фернан, вы любите Мерседес?
2: Я схожу с ума, Данглар.
1: Ну так поищите средства помочь, говорю.
2: Я хотел ударить его кинжалом, но тогда и она умрет.
3: Это он, наконец-то.
0: Ого.
3: Я счастлива, что ты...
0: А вот и капитан Дантес с невестой. Клянусь, красивая пара. Ваше здоровье, прекрасная госпожа Дантес.
3: Господин Кадрус, считается, что можно накликать беду, если назвать девушку по имени ее жениха. Зовите меня просто Мерседес.
4: Друзья, наша помолвка сегодня, а завтра свадьба.
0: Ты не теряешь времени, капитан Эдмон.
4: Значит, до встречи здесь, через 2 часа.
0: До встречи.
4: До встречи.
3: Эдмон, ты знаешь...
0: Вот это любовь. Выпьем, Данглар.
1: Ты и так уже пьян.
0: Все злодеи, водопийцы.
2: Я задыхаюсь, я умираю.
0: Что доказано потом.
2: Что мне делать, Данглар?
1: Надо помешать свадьбе, Фернан.
2: Только смерть может разлучить их.
1: Тюрьма, тюрьма разлучает не хуже смерти.
0: Тюрьма? Дантеса в тюрьму? Я не позволю.
1: Молчи.
0: Он мой друг.
1: Ладно, молчи, молчи, Кадрус, пей свое вино.
2: Данглар, вы тоже ненавидите Дантеса, ну, я ведь вижу.
1: Если вы думаете, что я из-за себя...
2: Мне безразлично. Найдите средства, я все исполню.
1: Ну, передайте-ка мне с того столика бумагу, перо и чернила.
2: Ну, зачем они вам?
1: Передайте, передайте.
2: Ну, ну вот, пожалуйста.
1: Так. У каждого свое оружие, Фернан. А теперь возьмите-ка перо. Нет, нет, левой рукой, чтобы не узнали почерка. Так. Макните в чернила.
0: Эй, что вы там затеяли?
1: Небольшая шутка, Кадрус, хотим повеселиться. Пей и не мешай нам. Пишите, Фернан, пишите. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора. Уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, имел из Неаполя от Мюрата письмо к узурпатору Бонапарту на Эльбу. К узурпатору Бонапарту на Эльбу. А от Бонапарта письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Написали? В Париже.
2: Да.
1: Уличающее его письмо находится при нем или в каюте фараона.
2: Каюте фараона. Готово?
1: Хорошо. Ну, а теперь тот, кто хотел бы помешать свадьбе, должен был бы сложить письмо вот так, вложить его в конверт вот так и надписать. Пишите, Фернан, пишите. Господину королевскому прокурору. Остается только подбросить письмо в полицейский участок в Марселе. Ну, уж там нашли бы, что с ним делать.
0: Это подло. Отдай письмо, Данглар.
1: Ну, тихо-тихо, Кадрус, пей свое вино и не мешай.
2: Да, я сам разорву. Давайте мне, Данглар,
1: слышишь,
2: давайте.
1: Слышишь, Кадрус? Фернан сам разорвет его. Это была шутка.
0: Дантес шутка. Хороший малый. Хороший. Он предложил мне денег взаймы.
1: Хороший.
0: Да, я пьян, но я не хочу. Фернан, куда? Стой, Фернан.
1: Успокойся, Кадрус. Что ты? Пей, Кадрус, что ты? Отлично. Через час донос будет в полиции. Дело сделано.
5: Дело сделано. Теперь оно пойдет само собой, прошептал Данглар. Итак, Фернан, ты отправишь донос.
2: Вы так задумали? Господин Дюма?
5: Не знаю. Ну, а если бы я дал тебе свободу действий?
2: Я люблю Мерседес.
5: Но ты совершаешь предательство.
6: В этой жизни каждый сам за себя.
5: И после этого ты все-таки пойдешь на помолвку.
6: Я ненавижу Дантеса.
5: Все правильно. Я знал подобных тебе, Фернан. Ты придешь на помолвку. Будешь идти позади жениха и невесты. Ты сядешь за стол вместе с гостями, рядом с Дангларом и Кадруссом. Будешь кричать «Ура!» после тоста за счастье новобрачных, который произнесет господин Морель. Ты даже чокнешься со стариком-отцом Дантеса. Но сквозь веселый шум и возгласы будешь настороженно прислушиваться. Ты все время будешь прислушиваться, пока...
7: Именем закона!
3: Это вы...
7: Именем закона!
8: В чем дело, капрал? Зачем вы здесь? И солдаты?
7: Кто из вас Эдмон Дантес?
4: Это я? Что вам угодно?
7: Эдмон Дантес, именем короля и закона я арестую вас.
4: Арестуете? За что?
7: Потом узнаете, идите за мной.
3: Нет, Эдмон, нет!
7: Сын мой, капрал, это ошибка. Эдмон, сын мой!
4: Отец, Мерседес, успокойтесь, все разъяснится. Конечно, это ошибка. Ждите меня, я скоро вернусь. Жди меня, Мерседес.
8: Капрал, прошу вас, скажите мне, в чем дело?
7: Скверная штука, господин Морель. Мы получили сведения, что он агент Бонапарта. Я обязан доставить его к королевскому прокурору.
3: Эдмон, агент? Какая ложь! Какая страшная ложь!
7: Кто мог оклеветать моего сына? Кому он помешал?
9: Фернан, ты не уничтожил письмо!
10: Молчи, Кадрус!
9: Данглар, что вы наделали?
11: Прости, Фернана, я-то что?
9: Надо пойти и все рассказать. Ты слышишь, Фернан?
10: Молчи, дурак! Не с места!
9: Это принесет нам несчастье, Данглар!
11: Молчи, Кадрус! И гроза пройдет мимо.
9: Аминь.
8: Друзья мои, расходитесь по домам. Вы видите, какое несчастье. Мерседес, господин Дантес, я обещаю вам сделать все, чтобы освободить Эдмона. Я сейчас же поеду к королевскому прокурору. Сейчас... Ах, да, он в Париже. Ну, тогда к его помощнику, господину де Вильфору. Я еду немедленно.

0: Эдмон Дантес, вот и начинаются твои испытания. В то время, как тебя, мой бедный Эдмон, вели под стражей, оторвав от любимой, от друзей и отца, в тот же самый день, в тот же самый час на улице Гран-Кур, в одном из аристократических домов, тоже праздновалось обручение. «Ну как, господин Вильфор, вы довольны? Счастливы?»
1: «Да, сегодня моя помолвка с дочерью маркиза Сен-Меран».
0: «Совпадения, которые бывают не только в романах».
1: «Я женюсь на девушке из старинного рода. Я люблю ее».
0: «Стоп, стоп, правда, Вильфор, правду. Мне нужна только правда».
1: «Это женитьба. Мне выгодно».
0: «Вот. Да, да, вы преуспевающий юрист. У вас есть все. Молодость, энергия, ум. Вам остался всего один шаг до места королевского прокурора».
1: «Да, да. Я должен получить это место. Я заслуживаю его».
0: «Что же вам мешает, Вильфор?»
1: «Мой отец ярый бонапартист. Он и сейчас поддерживает связь с узурпатором. Если об этом узнает король, почему я должен отвечать за своего отца? Я отказался от его убеждений. Я преданный слуга короля. Я отказался даже от имени своего отца».
0: «Верно, вы, де Вильфор, ваш отец, господин Нуартье».
1: «Но никто не знает, что бонапартист Нуартье мой отец».
0: «И когда вы женитесь на дочери маркиза де Сен-Меран...»
1: «Король забудет, что я сын Нуартье. Он будет помнить и знать только одно, что я зять маркиза Сен-Меран, роялиста».
0: «Честолюбие, карьера, жажда денег и титулов. Как мне все это знакомо и как омерзительно. Вильфор, ну вы же еще молоды. Должно же быть у вас сердце».
1: «У меня есть долг. И у меня есть цель».
0: «Вот теперь и вы мне совершенно ясны. Я могу продолжать работу. Придется мне тоже оторвать вас от праздника, Вильфор, и отправить в кабинет, куда капрал доставил арестованного. Ведь вы должны срочно допросить его, ведь у вас есть долг».

0: Подойдите ближе. Как ваше имя?
1: Эдмон Дантес.
0: Сколько вам лет?
1: 19 лет, сударь.
0: Что вы делали, когда вас арестовали?
1: Я праздновал свою помолвку с невестой.
0: О, какое совпадение. У вас есть враги?
1: Я так мало значу, что не успел нажить врагов.
0: Вы кажетесь мне славным малым. Я отступлю от правил. Вот донос на вас. Прочитайте и скажите. Вы узнаете почерк? Читайте, читайте. Ну?
1: Я прочитал, сударь. Я не знаю этой руки, почерк искажен. Но вы правы. Это писал враг.
0: Только откровенно. Есть правда в письме?
1: Все правда, и в то же время ни слова правды. Умирая, капитан передал мне письмо для маршала Бертрана на остров Эльба. Просьба умирающего священна, приказ командира – закон. Маршал взял письмо и дал мне другое, в Париж. Вот чистая правда, сударь. Я клянусь вам честью моряка.
0: Если вы виноваты, то только в неосторожности. Отдайте мне письмо, принятое вами на острове Эльба, и...
1: Его взяли при аресте. Оно должно быть у вас.
0: Где же письмо? Кстати, кому оно было адресовано?
1: Какому-то господину Нуартье.
2: Что? Нуартье?
1: Вы его знаете, сударь?
2: Я погиб.
0: Верный слуга короля не знается с заговорщиками. Вы никому не показывали письма?
1: Нет.
0: Никто не знает, кому оно?
1: Никто. Никто, кроме меня. Я должен был вручить лично. Я свободен, сударь.
0: Вот. Я нашел его. Это письмо – главная улика против вас. Видите, что я делаю? Я бросаю его в камин. Вот оно. Сгорело.
1: О, сударь! Вы больше, чем правосудие. Вы само милосердие.
0: Кто бы вас ни спросил, ни слова о письме. Клянитесь.
1: Клянусь.
0: Ступайте. И пошлите ко мне капрала, я распоряжусь.
1: Да благословит вас Бог, сударь. Прощайте.
0: Прощайте.
3: Ужасно. Ужасно. Боже мой. От чего иногда зависит жизнь и счастье?
4: Ну, Вильфор, как вы поступите?
5: Он может проговориться, назвать имя.
4: Так, значит, вы уже решили. Отвечайте.
5: Решил. Я подпишу приказ. Дантеса отвезут в замок Иф.
4: Без суда, без следствия.
5: Без суда. Без следствия. На чаше весов моя карьера, жизнь, судьба, все мое будущее. Дантес. Моряк, матрос. Все равно через какие-то годы его убьют где-нибудь в порту в пьяной драке. Или он утонет.
4: Так, вы ловко и быстро находите себе оправдание. А совесть, Вильфор, совесть.
5: Я заставлю замолчать свою совесть. Я получил в руки шанс и не упущу его. Король узнает, что Вильфор покарал заговорщика. Король вознаградит меня. Я стану королевским прокурором.
4: будете носить мундиры, мантию, ордена и медали, требовать, чтобы общество изгоняло недостойных, стоящих ниже вас, да?
5: Да. Мой долг – охранять честь общества, которому я принадлежу.
4: У меня больше нет вопросов, Вильфор. Вы свободны. Тщеславие, зависть, честолюбие, страсть к деньгам и мундирам. Сколько страшных дел совершается во имя этого. Я превратил простого полицейского комиссара в блестящего помощника королевского прокурора не случайно. Я-то ведь знаю, что прикрывают пышные мантии сановников, мундиры и звезды титулованных особ. Знаю, какие удары они умеют наносить, прикрываясь своей неприкосновенностью. Я научился молчать, но я хочу, чтобы за меня говорили мои герои, потому что я видел и знал множество вильфоров, которым не мог ответить сам. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше.

На этот раз я пишу роман, действие которого развивается в наши дни в Париже 30-х годов. Меня увлекает мысль создать современный социальный роман, роман обличительный, гневный, в котором я смог бы изобразить то общество, тех его представителей, которых узнал в жизни и против которых восстал мой ум, моя душа, все мое существо. Нет, я не просто пишу роман. Я провожу следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка 19 лет, марсельца, первого помощника капитана на судне «Фараон». Эдмон Дантес арестован по ложному доносу, продиктованному завистью, злобой, ненавистью. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Стены. Стены. Вокруг одни стены. Каменный мешок. Я не могу больше.

0: Перестань бушевать, парень. Спятишь, как твой сосед.
1: Мой сосед? Заключенный? Он что, сошел с ума?
0: Через 2 года заключения. С тех пор спокоен.
1: А кто он?
0: А, какой-то итальянский аббат. Совсем старик.
1: На чем он помешался? На свободе?
0: Да нет. Вообразил себя владельцем несметных сокровищ. Предлагал 5 миллионов, если его выпустят. Говорил, клад у него зарыт. Изрядно посмешил нас. А сначала бушевал, как и ты.
1: А теперь?
0: Свихнулся и успокоился. Повеселел даже.
2: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума.
1: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Мерседес! Мерседес!
3: Мерседес, Мерседес, дитя мое.
4: Господин Морель, как я ждала вас.
3: Плохие вести, дитя мое. Вчера я опять ездил к Вильфору, он меня даже не принял. Передал через секретаря, пусть больше не беспокоит меня по делу преступника.
4: Эдмон преступник? Ну какая гнусная клевета.
3: Хотел бы я знать, за что Вильфор получил должность королевского прокурора. Какую услугу он оказал королю?
4: Сегодня умер отец Дантеса.
3: Я знаю. Все хлопоты я беру на себя, Мерседес.
4: Эдмон. Где ты, Эдмон? Где ты?
1: Мерседес. Мерседес. Помнишь ли ты еще меня? Или я умер и для тебя так же, как и для всех остальных? Я схожу с ума! Я схожу с ума, Мерседес!
5: Эдмон, я знаю, как ты страдаешь. Я сам наделил тебя такой судьбой. Но ты мой герой, и я должен знать твои мысли.
1: У меня нет мыслей. Я ослеп, оглох. Я обезумел.
5: Разве ты один страдаешь в этом мире? Разве тебе одному пришлось столкнуться с предательством, злобой, ненавистью, завистью?
1: Я ничего не понимаю. Вы заставили меня страдать. Вы дали мне эту страшную судьбу. Зачем вы это сделали? Я не буду больше помогать вам. Не хочу.
5: Ты думаешь о том, как больно тебе, а о моей боли, о моих страданиях писателя, творца. Ты не подумал, Эдмон? Каждая ночь, проведенная за письменным столом, отнимает у меня годы жизни. Разве ты один сейчас бьешься о каменные стены замка Ив? Нет. Вместе с тобой бьюсь и я, твой создатель. Ибо твои страдания – это страдания, выношенные моим сердцем. Твои безумные мысли – это мысли, сжигающие мой мозг. Твое отчаяние – ничто по сравнению с отчаянием писателя, который не может заставить своего героя отвечать, помогать. О чем ты думал все это время?
2: Сначала я взывал к небу, моля о помощи. Небо отвернулось от меня. И тогда я стал думать о смерти. Только о смерти.
6: Только о смерти.
2: Что есть у меня в жизни? Короткое прошлое, мрачное настоящее, неведомое будущее. А есть ли смерть? В смерти покой, бесчувствие, небытие.
6: Нет, Эдмон, ты не умрешь. Ты выдержишь, Эдмон. Выдержишь. Но довольно рассуждений. За дело. Следствие продолжается. Сначала мне предстоит разговор с моими героями. Я должен знать все их мысли, побуждения, чувства. Свидетели, пожалуй, я уже могу назвать их соучастники. Прошло 2 года, как исчез Эдмон Дантес. Да, соучастники. Первый — господин де Вильфор.
7: Что вам угодно, господин Дюма?
6: Вы все-таки достигли своей цели?
7: Да. Я королевский прокурор. Живу в Париже.
6: Прекрасно. Ну, а как насчет совести, Вильфор?
7: О, моя совесть безупречна. Об этом все знают.
6: И ничто, никакие воспоминания не мучают вас?
7: Я не совершил ничего бесчестного.
6: Неужели вы забыли Эдмона Дантеса, моряка? Неужели забыли?
7: О, у меня так много дел. Я не могу помнить всех.
6: У меня нет больше вопросов к вам. Пойдем дальше. Фернан Мондего, солдат.
8: Офицер.
6: О, вы удачно продвигаетесь по службе, Фернан.
8: Король ценит храбрых солдат. Мне обещали повышение.
6: Но ведь вам повезло не только по службе.
8: Да, Мерседес стала моей женой.
6: Она любит вас, Фернан. Она любит вас.
8: Мерседес — моя жена.
6: Вопрос последний. Вы помните Эдмона Дантеса?
8: Будь он проклят навеки. Будь проклято его имя. Будь проклят день, когда я узнал его.
6: Значит, вы помните?
8: Нет. Нет. Я забыл. Он умер. Умер!
6: Вы уверены в его смерти?
8: Да! Да! Он мертв!
6: Вопросов больше не имею. Отправляйтесь в свой полк, Фернан. Ну что же, остались 2. Господин Данглар, корабельный бухгалтер.
9: О, нет. Я расстался с фирмой Мореля.
6: Вот как?
9: Его дела сильно пошатнулись. Ведь королю известно, что когда-то Морель служил Бонапарту. Да, одно время я заменял на фараоне главного бухгалтера. Но мне представилось дело повыгоднее и покрупнее.
6: Военные поставки, не так ли, Данглар?
9: Это дело ничуть не хуже других, господин Дюма.
6: Ну, а между нами, делишки-то уж не очень чистые, а?
9: Деньги не пахнут, господин Дюма. Я умею их делать.
6: Тем более, что вам помогает в этом старый друг, Фернан, да?
9: Это никого не касается. У нас свои счеты.
6: Дружба, скрепленная подлостью, крепкая дружба.
9: К чему такие громкие слова?
6: А как вы назовете донос, написанный вместе с Фернаном?
9: Это тоже было неплохое дельце.
6: Вы не забыли Эдмона Дантеса?
9: О, нет. Слишком сильно я ненавидел его.
6: Понятно. А вы не боитесь встречи с Дантесом?
9: Он давно подох. Его отправили в замок Ив.
6: У меня больше нет вопросов, Данглар. Теперь... портной Гаспар Кадрус.
10: А, господин Дюма, у меня дела из рук вон. Хоть помирай.
6: Ты ведь больше не занимаешься портновским делом.
10: Какое там? Дела пришли в такой упадок. А я всегда мечтал разбогатеть, господин Дюма.
6: Поэтому ты открыл кабачок на перекрестке дорог.
10: Да, собрал последние крохи. Продал все, что было. Залез в долги. А что толку? Придорожный кабак, жалкий, убогий, всегда пуст.
6: А контрабандисты, которые находят у тебя приют?
10: Господин Дюма, Надо же человеку как-то жить.
6: Ты помнишь Эдмона Дантеса?
10: По ночам он мне снится. Бедный малый.
6: Тебе жаль его?
10: Очень. С ним сыграли скверную штуку. Он был добрый парень. Надеюсь, перед смертью он простил всех, кто...
6: Откуда ты знаешь, что он умер?
10: Ну, это же ясно. Столько лет, конечно, умер.
4: Гаспар! Гаспар!
10: Ну что, Гаспар, Гаспар, иду.
4: Да закрой дверь, Гадрус. Дождь хлещет в комнату. Он стоишь на пороге, как истукан.
10: Смотрю, не проедет ли какой-нибудь путник. Может, захочет передохнуть, обсушиться, согреться стаканом вина.
4: А, путник на этой-то дороге. За все 2 года я не видела и десятка посетителей. Не считая твоих друзей, чтоб им пусто.
10: Не греши, женщина. Если б не они, мы с тобой давно бы подохли с голоду.
4: Другие занимаются делом. Они якшаются с контрабандистами.
10: Да замолчи, ты услышь.
4: Да кто?
10: Кто?
4: Бродячая собака, и та не заглянет к нам. Ну, ошиблась. Одна собака появилась. Вот он, твой друг. Легок на помине.
10: Ты права, кажется, ты вертучий. Разожги огонь и достань бутылку вина. Живее, живее.
4: Ну, пусть
10: живее.
4: У меня отсохнут руки, если я сделаю что-нибудь для этого бандита. Видеть его не желаю. Ведьма.
10: Ну и дурак ты, Кадрус. Тебе не следовало было бы жениться.
11: У тебя никого нет?
10: Будто у меня кто-нибудь бывает. Здорово, Бертуччи. Рад видеть тебя, приятель.
11: Возьми вот это. Осторожно.
10: Контрабандный табак. За него хорошо дадут.
11: Ой, едва ушли от таможенников. Спрячь. Дня на 2.
10: Будет сделано. Будет сделано, как всегда.
11: Ах, промок. Проклятая погода.
10: О, налей вина, озяб.
11: Заночуешь?
10: Нет. Нужно успеть к почтовой карете в Париж. Да. Что, дела?
11: Месть.
10: О, у тебя есть враг?
11: А? Смертельный. Я поклялся отомстить. Помнишь, год назад здесь убили моего старшего брата?
10: Это случилось почти возле моего трактира. Они убивали всех, кого подозревали у Бонапартизма.
11: Да, он служил у Бонапарта, но Бонапарта разбили при Ватерлоу.
10: Да, да.
11: И брат возвращался домой из армии.
10: Да, да.
11: Я пытался узнать, кто убил брата, но никто не смел назвать мне их имена. И тогда я пошел к королевскому прокурору, к французскому правосудию. Его звали Вильфор.
10: Так, так.
11: Я рассказал ему об убийстве брата. Просил наказать убийц. Он ответил: твой брат был солдатом узурпатора. Он получил по заслугам. Тогда я стал просить, чтобы он назначил вдове хоть крошечную пенсию. Он рассмеялся мне в лицо. Я подошел к нему и сказал: корсиканцы держат свое слово. Моего брата убили, а я убью вас. С этой минуты я объявляю вам вендетту. Берегитесь, прокурор.
10: А он знает, что такое вендетта? Что это месть?
11: Так хорошо знает, что вот уже почти год никуда не выходит один. Приказал искать меня. Но я стал контрабандистом. Попробуй найди. Он уехал в Париж. Я следил за ним всюду. На днях я узнал, что он тайком ездит в один дом под Парижем. В отеле к какой-то женщине. Ездит один. Оставляет лошадь у главных ворот и идет к ней через маленькую калитку в саду.
10: Я убью его.
11: Стой.
10: Стой. Пожалуй, я поеду с тобой.
11: Да.
10: Да. Мне терять нечего. Напомню кое о чем Фернано Мондего, который теперь зовется графом де Морсер. Граф де Морсер. Помереть можно, лопнуть со смеху. Граф и графиня де Морсер. Эх, знал бы Эдмон,
11: Кем станет его невеста? Простая рыбачка. Бедный Эдмон.

0: Опять не съел обед. Да перестань дурить, парень.
1: Унеси свою похлебку.
0: Задумал помереть с голоду. Не дури, я оставлю.
1: Я вылью за решетку, как вчера.
0: Слушай, парень, ну встряхнись. Ты еще молод. Да мало ли что еще может случиться.
1: Теперь уже ничего, кроме смерти.
0: Я многого здесь навидался. Всю жизнь тюремщиком. Разное бывает. Не теряй надежды. Вот надумал уморить себя голодом. Да все помрем. Куда спешишь? Ну же, сынок, ну встань, ну поешь.
1: Ты добр, но есть я не буду. Унеси.
0: Ну, придется позвать коменданта. Эх, беда, беда.
2: Я не могу больше.
3: Я зову смерть, как когда-то звал надежду. Что это? Галлюцинация, бред. Опять? Откуда?
4: Кто-то долбит камень. А если какой-то друг пытается... Нет, почудилось. Вот оно, отчаяние.
5: Кто здесь говорит об отчаянии?
4: Боже, человеческий голос. Ради неба. Ради всего святого, говорите.
5: Кто вы?
4: Я несчастный узник номер 34.
5: В чем вас обвиняют?
4: В заговоре с целью возвращения Наполеона.
5: Разве император Наполеон не на престоле?
4: Он в ссылке на острове Эльба с 814 года. Но сколько же времени вы здесь, если не знали этого?
5: С 811-го.
4: На 4 года дольше, чем я.
5: Куда выходит ваша камера?
4: В коридор. А коридор в тюремный двор.
5: Какое несчастье. Я считал, что ваша стена – это наружная стена крепости.
4: Вы хотели подвести подкоп к морю?
5: Да. Я бросился бы вплавь и был бы на свободе. Теперь все погибло. Вот что. Заделайте отверстие в вашей стене.
4: Нет, ради всего святого. Не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса. Или клянусь, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои уже на исходе.
5: Сколько вам лет?
4: Я потерял счет времени. Мне было 19 лет, когда я попал сюда.
5: Вам нет еще и 26 лет. В такие годы нельзя стать предателем. Я ведь не оставил мысль о побеге.
4: Мы убежим вместе. А если не выйдет, мы будем говорить и говорить. Вы о тех, кого любите. А я о своих ближних и любимых.
5: Я старик. Я совершенно одинок.
4: Я стану вашим сыном. Не уходите.
5: Хорошо. Я приду к вам. Ждите.
4: Когда?
5: Завтра.
4: Завтра.

0: как ты сегодня, парень?
1: О, я вижу, поумнел. Съел всю похлебку.
2: Да. Давай еще, я голоден.
1: Я рад, сынок. Мне было жаль тебя, поверь. Ведь и у тюремщиков есть сердце. Вот, похлебка. Ешь на здоровье. Я положил туда кусочек мяса. Вот, видишь, сутки назад ты хотел умереть, а сейчас глаза блестят. А умереть непросто, сынок.
2: Сутки. Прошли сутки. Он сказал, завтра. Наконец-то. Это вы? Вы?
3: Давайте действовать. Вчера я докопал до последнего камня, разделяющего наши камеры. Помогите отвалить его.
2: О, Боже! Вы! Вы, благословенна судьба, пославшая мне эту минуту.
3: Вы согрели мне душу своей радостью, милый юнош. Велико было мое разочарование, когда я обнаружил другую темницу там, где надеялся найти свободу. Прежде всего надо скрыть следы подкопа. От этого зависит наше спокойствие и возможность постоянного общения.
2: Постоянное общение. Мне кажется, стены камеры раздвинулись. В нее ворвался свежий ветер, запах моря, плеск волны. Все, что когда-то я так безмерно любил. Кто вы? Как ваше имя, отец мой?
3: Я узник, как и вы. Меня зовут Фарио, аббат Фарио.
2: А я моряк, Дантес, Эдмон Дантес.
3: Я боролся за свободу моей Италии, но меня предали.
2: Неужели вы рисковали жизнью ради этого?
3: Что может быть выше и сильнее, чем любовь к родине?
2: Простите, не вы ли тот священник, которого здесь считают больным?
3: Сумасшедшим, хотели вы сказать. Да, меня считают безумным. Может, когда-нибудь вы узнаете, почему.
2: А вы еще не отказались от попытки побега?
3: Я убедился, что бежать невозможно.
2: Как? Разве нельзя начать подкоп с другой стороны? Я так надеялся, что мы вместе...
3: Побеги из тюрьмы редко удаются, Эдмон. Самые счастливые побеги случайные. Подождем. Вспомните, я ждал 12 лет.
2: Вы могли ждать. Вас поддерживал ежедневный труд.
3: Вы правы. Кроме того, я ведь еще писал книгу.
2: Что? Вам дают бумагу, перья, чернила?
3: Я написал свою книгу на двух рубашках.
2: Никогда не думал, что человек способен на такое. Что вы совершили, вы, будучи на свободе?
3: Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Что с вами, Эдмон?
2: Меня подавляет мое невежество. Я ничего не знаю. Я как слепой.
3: Говорите все до конца. Тут что-то еще.
2: Я думал о своей жизни.
3: Она коротка. Она не может заключать в себе нераскрытых тайн.
2: Она заключает в себе огромное несчастье, которое я ничем не заслужил. Я не могу угадать виновных, хотя понимаю, они есть.
3: Расскажите мне вашу историю, только подробно.

0: Почему ты решил рассказать ему свою историю, Эдмон?
1: Разве вы сами не понимаете этого, господин Дюма?
0: Мне нужен твой ответ, твои мысли.
1: 6 лет неизвестность разъедала меня, как болезнь. Я был болен этими мыслями. Еще немного, и я сошел бы с ума. В аббате Фаре я увидел человека мудрого, необыкновенного. Я не встречал таких.
0: И ты поведал аббату Фаре свою историю, и повесть твоя была горестной.

0: Вот и вся моя история, отец мой.
1: Да, вы действительно невиновны, Эдмон.
0: Клянусь жизнью моего отца и любовью к Мерседес.
1: Кому могло принести пользу ваше исчезновение?
0: Никому. Я так мало значил.
1: Да, вы говорили, что вас хотели назначить капитаном фараона.
0: Да, по сути, я уже получил это назначение.
1: Был кто-нибудь, кто вас не любил на корабле?
0: Нет, меня все любили. Впрочем, нет. Был один человек.
1: Его имя, положение?
0: Корабельный бухгалтер Данглар. Однажды я заметил в его счетах неточности, сказал ему об этом. Мы поссорились, но все обошлось.
1: Заняв место капитана, вы оставили бы его на судне?
0: Нет, он всегда был нечист на руку.
1: Слышал кто-нибудь ваш последний разговор с капитаном, когда он давал вам поручение на остров Эльба?

0: чтобы вы не женились на Мерседес.
1: Фернан Мондего любил ее. Солдат-каталанец.
0: Считаете ли вы, что он мог написать донос?
1: Скорее он ударил бы меня ножом.
0: Да, это в духе испанцев. Знал ли Данглар Фернана?
1: Нет. Постойте, вспомнил. В день нашей свадьбы они сидели в кабачке «Резерв».
0: Так.
1: Данглар был весел, Фернан смущен и бледен.
0: Они были вдвоем?
1: Нет, за одним столом с ними сидел мой сосед, портной Кадрус. Он был сильно пьян. На столе была чернильница.
0: Так.
1: Лежала бумага, перья. О, подлецы! Негодяи, подлецы!
0: Хотите знать еще что-нибудь?
1: Почему меня отвезли сюда без следствия, без суда?
0: Кто вас допрашивал? Должность, возраст, положение?
1: Помощник королевского прокурора, молодой, лет 27.
0: Как он с вами обращался? Менялось ли его обращение во время допроса?
1: Он был ласков. Когда прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем.
0: Вашим несчастьем? Случившимся с вами?
1: Он сжег улику, которая могла бы мне повредить.
0: Письмо?
1: Да.
0: Вы не помните, кому оно было адресовано?
1: Как же, отлично помню. В Париж, к господину Нуартье.
0: И помощник прокурора взял с вас клятву.
1: Никогда не произносить этого имени, да?
0: Нуартье, я знал одного Нуартье. Это был любимец Наполеона, ярый бонапартист. А как звали помощника прокурора?
1: Де Вильфор?
0: Де Вильфор?
1: Да. Что с вами, отец мой?
0: Несчастный вы слепец. Знаете ли вы, кто такой этот Нуартье?
1: Кто?
0: Этот Нуартье бонапартист, отец вашего Вильфора.
1: Что? Отец? Его отец? Нет!
2: Эдмон Дантес! Эдмон, я зову тебя. Я хочу говорить с тобой. Ты не слышишь меня. Ты сидишь в своей камере на койке вот уже много часов. С того момента, как аббат Фарио открыл тебе истину. После стольких лет отчаяния, проведенных в этой камере, в неведении и растерянности, ты, наконец, узнал, кто написал на тебя донос, кто оклеветал тебя, кто тебя предал. Узнал, кто виноват в твоих тяжких горестях и муках. Я знаю, в эти долгие часы размышлений ты принял грозное решение и поклялся страшной клятвой.
1: Да, поклялся.
2: Вот сейчас, Эдмон, я снова должен услышать твои мысли.
1: У меня были уши, но я не слышал. Были глаза, и я не видел. Только в эту минуту я словно вышел из тьмы на яркий свет. Глупец, жалкий глупец. Я искал дружбы и нашел предательство. Верил в справедливость и встретил беззаконие. Ожидал счастья, любви. Шел навстречу солнцу, а меня бросили в этот каменный мешок. Злодейство.
2: Но теперь ты узнал своих врагов, Эдмон.
1: Да, я узнал их. И я отомщу. И я выйду отсюда. Выйду и найду их.

0: Я тревожусь. Я сутки не видел вас.
1: Очень рад вам, господин аббат.
0: Я жалею, Эдмон, что помог вам отыскать правду.
1: Почему?
0: Я поселил в вашей душе новое чувство, мщение.
1: Поговорим о другом, отец мой.
0: Великое благо неведения.
1: У меня к вам просьба.
0: Все, что я смогу, мой мальчик.
1: Научите меня хоть чему-нибудь из того, что вы знаете. Конечно, надо очень долго учиться.
0: Какие-нибудь 2 года я передам вам все мои знания.
1: Вы думаете, я смогу в 2 года?
0: Я научу вас математике, физике, истории, 3-4 живым языкам, на которых говорю сам. Передам свои познания в химии. Но понадобится много терпения, Эдмон.
1: О, теперь у меня есть терпение.
0: И много времени.
1: Я никуда не спешу.
0: От знаний не становится счастливее.
1: От знаний становятся сильными.
0: Вы продолжаете думать о побеге?
1: С этой минуты я начинаю учиться. И с этой же минуты начинаю готовить побег. Наш с вами побег, отец мой. Пройдут годы, может быть, много лет, но они пройдут. Я выйду отсюда и выйду другим человеком.

0: да, пройдет много лет. Пройдет еще 7 долгих лет в замке Ив. Беседы с аббатом Фавия раздвинут стены твоей камеры, Эдмон, и перед твоим внутренним взором раскинется весь огромный сложный мир людей, их чувств, мыслей, поступков. Перед тобой пройдет история во всем своем величии и ужасе. Ты научишься анализировать, делать выводы, научишься мыслить. Оставляю тебя в замке Ив наедине с аббатом Фавия. А я возвращаюсь к другим героям своего романа и превращаюсь в следователя по делу моряка Эдмона Дантеса. Вам слово, Мерседес.
1: Я воспитываю своего сына, Альбера. Ему скоро исполнится 12 лет. Чтобы учить его, мне пришлось многому научиться самой.
0: Вы еще не забыли, Мерседес?
1: Не надо меня спрашивать.
0: Вы несчастны.
1: Я богата. Фернан любит меня без памяти и продолжает яростно ревновать к прошлому. Но у меня есть сын. Такого сына может пожелать всякая мать. Больше я ничего не стану говорить.

0: Дальше. Граф де Морсер, генерал.
1: И пер Франции прибавьте. Член Верхней Палаты Перов.
0: Не слишком ли блестящая карьера для каталанского рыбака?
1: Мой род один из древнейших во Франции.
0: Полно, Фернан. Вы не в Палате Перов. Врать не имеет смысла. Следователи и романисты знают все о тех, с кем имеют дело. Молчите. Как вы добились почести и богатства? Служа Бонапарту, вы предали Бонапарта. Служа в Испании, предали полководца, с которым вместе воевали. Предали солдат. За этот подвиг король дал вам титул графа. После Испании вы попросили разрешения поехать в Грецию, чтобы помочь ей воевать против Турции.
1: Я не позволю никому!
0: Вы поехали в Афины и поступили на службу к паше Али Табелину. Али Табелин вскоре был убит, а вы возвратились из Афин миллионером. Кем был убит паша? Фернан. Кто предал его? Кто предал его солдат? Кто продал в рабство его жену Василику и дочь Гайде? Молчите, Фернан.
1: Ни у кого нет доказательств.
0: Они обнаружатся, когда их меньше всего ожидаешь.
1: Откуда вы так хорошо знаете меня?
0: Я знаю таких, как вы, Фернан. Это они называют себя высший свет. Пока вы мне больше не нужны. Теперь Гаспар Кадрус.
2: Что Кадрус? Побыли бы на моем месте, не стали бы расспрашивать. Больная, злющая жена. Захудалый кабак, в котором никто не бывает. Ну, кроме контрабандистов. Бедность, почти нищета. Эх, да что там, пропащая жизнь. Поговорите-ка лучше с Дангларом. Вот кому повезло. Эх, господин Дюма, нет, судьба несправедлива.
0: Прекрасно. Поговорим с Дангларом.
3: Когда разговаривать? Я деловой человек, банкир, барон, между прочим.
0: Да, ведь вы женились на вдове, дочери камергера нынешнего короля. Вот откуда титул. Вы довольны своей судьбой, Данглар?
3: Я богат, знатен, принят в высшем свете. Что еще надо?
0: Прекрасно. С вами тоже покончено. Господин де Вильфор.
4: Прошу прощения, я очень занят.
0: Ну да, вы ведь знаменитый королевский прокурор, неподкупный суровый судья. Вас знают как безупречного, справедливого, идеально чистого человека, за которым нет ни одного греха.
4: Что хотите от меня вы, господин Дюма?
0: Хочу посмотреть вам в глаза. Мне часто хочется взглянуть в глаза таким, как вы, и спросить, сударь, а как же у вас обстоит дело с вашей совестью?
4: Я занят. Кроме того, я не совсем здоров. Не до конца оправился после покушения на меня того бешеного корсиканца.
0: А, значит, он все-таки отомстил, этот Бертуччо.
4: Пытался. Подстерег меня в саду у одного знакомого.
0: Правду, Вильфор. Одну только правду.
4: Это была женщина. Мы встречались тайно.
0: Отлично. Дальше, Вильфор.
4: Ночью он подстерег меня, ударил ножом, но я выжил.
0: Вы все сказали мне, прокурор?
4: Все.
0: Ну что ж, все так все. Да, пожалуй, Кадрус прав. Судьба бывает удивительно несправедлива. Но случается, что в действие судьбы вмешиваются люди.
5: Все готово, отец мой. Сегодня ночью мы можем бежать.
6: Эдмон, сын мой, может быть, мы еще подождем.
5: Ни часа, ни дня, ни минуты. 14 лет я провел в этой камере. 7 лет мы готовили побег.
6: Ты уверен, что сегодня мы будем на свободе?
5: Мы прекрасно все продумали. Точно вычислен подкоп, сделан чисто. Мы выйдем прямо на галерею, ведущую к морю.
6: Эдмон, прошло 7 лет, как мы встретились с тобой.
5: Да, 7 лет, которые сделали из меня человека.
6: Ты молодой человек, полный сил и отваги. Тебе всего 33 года, а я стал дряхлым стариком. Я не выдержу.
5: Мы не можем отложить побег.
6: О, Боже, умираю.
5: Отец мой!
6: Эдмон, дитя мое, беги. Я приказываю тебе, беги один.
5: Я останусь с вами до тех пор, пока вам не станет лучше. Или пока один из нас не покинет эту землю. Вы мне больше, чем отец. Я буду с вами до конца.
6: Сын мой, твоя бескорыстная, прекрасная преданность будет вознаграждена. Достань из-под подушки бумагу. Знаешь, что это такое?
5: Старый истлевший пергамент.
6: Это завещание кардинала Чезаро Спада, написанное им утром 25 апреля 1498 года. В тот день вечером он был отравлен папой Александром VI Борджа. Но завещание осталось. Оно было хитро спрятано. Это сокровище, о котором знаю во всем мире один только я. И теперь ты. Эдмон, мне становится все хуже и хуже. Возьми пергамент. Это тебе мое завещание. Я умираю. Ты выйдешь на свободу. Я вижу тебя в славе, богатстве и почестях. На пергаменте точные координаты. Карта, где зарыт клад. Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище. Прощай. Благословляю тебя. Помни о завещании.
5: Отец мой, не покидайте меня.
6: Помни остров Монте-Кристо. Прощай. Прощай.

0: все. Один. Опять один. Идут. Тюремщик, надо спрятаться.
1: Скорее.
2: Преподобный отец, пора обедать. Заснули? Ну, вставайте, вставайте. Ну-ка. Что это? О, Господи. Да никак он мертв. Вот так история. Побегу за врачом.
0: Ушел. Может, оставил дверь не запертой? Нет, запер. Если вернется один, напасть на него, связать, переодеться в его одежду. Возвращается. Нет, не один.
2: Вхожу, думаю, спит. А он, вот взгляни, Жак.
3: Пошел искать свои сокровища.
2: Взгляните, господин доктор.
4: Да, да. Да.
2: Господин доктор, вы регистрируете смерть?
4: Да. Давайте писать акт. Вы тоже подпишите оба.
2: А хоронить будем, как обычно?
4: Ну, разумеется. Мешок принесли?
3: Да, вот он.
4: Ну, завершайте ваше дело. Ну что ж, отмучился. Мир праху его.
2: А хоронить завтра?
4: Завтра еду в Париж. Надо закончить все сегодня.
3: Все, готово, господин доктор. Старик зашит в мешок. Можно нести.
2: Да унесем его ночью, после обхода.
3: Ну-ну.
0: Сейчас его унесут. Я останусь один. Навсегда. Унесут. Унесут? Что? Боже, какая мысль. Занять его место. Нет, нет. А почему нет? Разве не страшнее остаться здесь одному до конца дней? Я успею перенести его в мою камеру, на свою койку, а сам в мешок. Или я вырвусь на свободу, или пусть небо примет не одного, а двух несчастных.

0: тебя. Такой худющий был старик, а оказался тяжелый.
1: Стой! Я выберу камень побольше.
0: Ну, нашел?
1: Нашел! Здоровенный, как пушечное ядро. Сейчас привяжу.
0: Найдет на дно сразу.
1: А тут и без камня любой потонет в такой-то шторм.
0: Ловко у нас придумали хоронить в море. Никаких хлопот. Быстро.
1: Ну, мир праху твоему, старик.
0: Аминь. Раскачивай сильнее.
1: Готово. Жак, ты слышал?
0: Вроде крик.
1: Жутко. А вдруг покойник?
0: Идиот. Покойники не кричат.
1: Но я слыхал. Я точно слышал.
0: Молчи. Мы ничего не слышали. Такой шторм в таком аду еще и не то послышится, да еще ночью. Спаси небо тех, кто сейчас в море.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара парижской префектуры Жака Пеше. Часть третья. Сокровища кардинала Спады.

я, романист Александр Дюма, знаю, 14 лет ты пробыл в замке Ив, Эдмон Дантес. Чтобы добыть желанную свободу, ты перенес тело умершего аббата Фария на свою койку, а сам занял его место в холщовом мешке. Ночью тюремщики сбросили его со скалы в штормовое море. Я посылаю тебе страшные испытания, Эдмон Дантес. Ты один среди бушующей стихии. Держись, помни о тех, кого ты любишь. Смотри пристальнее, огни!

0: Гайтана, держи руль правее, чертова погодка.
1: Кажется, немного стихай. Теперь выберемся.
2: Папа Бертуччи, а я не испугался.
1: Молодец, Бенедетто. Из тебя выйдет моряк.
0: И контрабандист тоже.
1: Ну-ну-ну, Гайтана. При ребенке зачем?
0: Охота тебе было связываться с мальчишкой, Бертуччи, брать в море. Тем более ребенок не твой.
1: Хватит. Мое дело. Он нам не мешает.
0: Тихо, помолчите. Слышите? Человек за бортом. Гайтана, левого руля. Левее поворачивай, человек на волне. Вон, вон там, вон.
1: Он едва держится. Скрылся. Опять всплыл.
0: Спустить шлюпку, живо.
3: Ты с ума сошел, Шакопа, шлюпка потонет.
0: Спустить шлюпку. Слушать мою команду. Я сам пойду на ней. Только бы он еще немного продержался. Держись, пьян.

0: кажется, начинает приходить в себя.
1: Еще немного пошел бы ко дну. Когда я подплыл к нему, он был почти без сознания, но продолжал плыть. Превосходный пловец, по всему, видать, моряк. Продержаться в такую-то погодку.
2: Ну и вид у него почти голый, оброс весь как каторжник. Кажется, не молод, хотя и сильный.
3: Открыл глаза.
1: Эй, приятель. Ну что, жив?
4: Это вы спасли меня.
1: Жив. Ну, хлебни-ка из этой фляги.
4: Благодарю. Благодарю, мне уже лучше.
1: Ты кто, дружище? Почему оказался в море?
4: Я мальтийский матрос. Нашу тартану вчера разбил об утес. Должно быть, только я один и остался в живых. Вы спасли меня.
1: Ну, чего там? Пей. Пей, тебе надо набраться сил.
5: Вы похожи на разбойника. Так обросли волосами.
4: Я дал обет 10 лет не стричь волос и бороды. Сегодня истекает срок. Как вас зовут, мой спаситель?
1: Джакопо. Я моряк. Капитан этой шхуны.
4: Я мог бы остаться на вашей шхуне. На первой стоянке вы меня высадите. У меня ничего нет, мне нечем заплатить. Но я неплохой моряк. Немного найдется портов, куда бы я не мог войти с закрытыми глазами. Могу работать матросом.
6: Почему бы ему не остаться с нами, Джихов?
2: Он бы нам очень пригодился.
1: Ну что ж, парень, если ты не запросишь лишнего...
4: Нет, вот если бы у вас нашлось что-то из одежды...
1: У меня есть лишняя пара штанов.
6: Могу дать рубашку.
2: Если ты не привередлив, бери мои старые сапоги.
4: И это все, что мне надо, спасибо. Куда держим путь?
1: Видишь ли, у нас товар.
4: Меня не надо бояться. Я не предам вас. Если вы контрабандисты, это ваше дело. Я буду с вами.
2: Как гора с плеч.
1: Мы не делаем ничего плохого. Ну как-то ведь нужно жить, ты понимаешь?
4: Да, конечно.
1: Мы идем к острову Монте-Кристо.
4: Что?
1: Ты знаешь этот остров?
4: 100 раз ходил мимо него.
1: Там мы спрячем товар, а через несколько дней снова придем за ним, чтобы довести покупателю.
4: Позвольте мне встать за руль.
1: Да вы что? Вы еле на ногах держитесь.
4: Я уже хорошо себя чувствую. Позвольте, капитан.
2: Слышите? Стреляют в замке Ив.
6: В замке объявлена тревога. В чем дело?
4: Какой-нибудь арестант сбежал нынче ночью. Вот и стреляет. Ну, ступайте все отдыхать.
1: Если даже это он, тем лучше. Нам достался лихой малый.

Вот и утро. Я вижу солнце, слышу запах моря. В руках руль, под ногами покачивается палуба шхуны. Сон, грезы. Я веду шхуну на остров Монте-Кристо, туда, где зарыто сокровище кардинала Спады. Если только аббат Фария не был сумасшедшим, и это сокровище не плод его больного воображения. Терпение. Терпение. Сегодня вечером все выяснится.

0: Эй, Гаэтана, не разводи большого костра, не заметили бы нас.
1: Таможенники сюда не заходят.
2: Какой пустынный остров. Мы проведем ночь в пещерах?
0: На острове Монте-Кристо сроду не было никаких пещер.
3: Нет пещер? Как же так?
4: Эй, отец! А ну помоги перенести на берег товар.
2: Иду!
3: Мне необходимо остаться здесь одному. Хоть на одну ночь. Нужно что-то придумать. Что-то предпринять. Хоть на одну ночь.
1: Отдохнем же, копа, и в путь к ночи. За новым товаром. На этот раз мы недурно провернули дельца, а?
0: Повезло, мальтийц принес нам счастье.
1: Жизнь!
0: Как это случилось с тобой?
3: Оступился! Подвернул ногу! Черт, адская боль!
1: Может, сломал? Дай смотрю!
3: Нет, нет, не трогай, Гаэтану! Бог ради, не трогай! Я полежу спокойно, и все пройдет. Ступайте, занимайтесь делами.
0: Но через час мы уходим в море.
4: Перенесем его на руках.
3: Ни в коем случае. Я останусь здесь. Вы оставите мне воду, немного еды. Отлежусь. Через 2 дня вы вернетесь и заберете меня.
0: Нехорошо оставлять тебе одного. И потом, мы ведь всегда делим прибыль поровну.
3: Я сам виноват, что был неосторожен.
0: Ладно, каждый из нас поделится с тобой своей долей.
4: Конечно, он же наш товарищ.
3: Благодарю, друзья. Я не забуду этого.
0: Ну, перекурим и в путь. Луны нет, ночь будет спокойной.
1: И принес нам счастье, мальтийц.
3: Поверили. Ночь моя. Как только шхуна скроется за горизонтом, осмотрю остров. Аббат Фария не мог солгать.
5: Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыты

Свершилось! Вот оно, сокровище кардинала Спады. Аббат Фария сказал правду. Неслыханное, баснословное богатство. Золото, алмазы, рубины, жемчуг. О таких кладах рассказывают легенды. А этот клад мой. И теперь весь мир мой.

0: ногах, мальтиц. А нам повезло, и здорово повезло. Дельце казалось выгодным. Вот твои 50 пистолей.
1: Я хочу поговорить с тобой наедине, Джакопо.
0: Эй, ребята! Нагружайте шхуну, мы придем попозже.
2: Так, я слушаю тебя.
1: У тебя доброе великодушное сердце. Ты хотел бы иметь собственную шхуну, оставить свое опасное ремесло и стать честным моряком?
2: На это нужны деньги, у меня их нет.
1: Отправляй матросов одних завершать твое последнее дело. А сам поедешь в Марсель. Подбери себе хорошую шхуну, а мне самую лучшую легкую яхту.
2: О чем ты говоришь?
1: Не бойся, Джакопо, не бойся, я не сошел с ума. Дальше. На шхуне приедешь сюда, приведешь за собой яхту. Яхта останется здесь. Ты станешь и ее капитаном тоже. Ты хочешь служить мне, Джакопо?
2: Ну кто же вы?
1: Это печальная история, Джакопо. Я сын знатных родителей.
2: Я давно понял, что вы не такой, как другие, как мы.
1: Давным-давно между моими родными и мной произошла ссора. Я уехал из дому, служил простым матросом. На днях я получил известие, что я единственный наследник огромного богатства. Я неслыханно богат, Джакопо. Ты даже не представляешь себе, как я богат.
2: Я так рад за вас, ваше сиятельство. Так рад. Вы мне сразу пришли с по душе. Ей-богу, так рад.
1: Верю, друг мой, верю. Но почему ваше сиятельство?
2: Как почему? Вы, наверное, какой-нибудь граф.
1: Граф? Граф. Ты прав. Я ведь получил наследство, а с ним и титул. Так вот, поедешь в Марсель, купишь яхту и шхуну. И еще узнаешь все вот об этих людях. Здесь записаны их имена и адреса.
2: Господин Дантес, адрес Мельянские аллеи.
1: Это совсем старый человек.
2: Так, Мерседес, рыбачка, деревня под Марселем.
1: Да, молодая женщина.
2: Фернан Мондего, солдат, портной Гаспар Кадрус, бухгалтер Данглар, королевский прокурор Вильфор. Я все исполню, что вы приказали, господин граф, но мне кажется, я сплю.
1: Мне тоже. Вот, возьми деньги.
2: Столько золота. Я за всю свою жизнь не видел столько золота. Но зачем так много, господин граф? Это очень много.
1: Не скупись, Джакопо. Я очень богат.
2: Я выполню все ваши поручения, господин граф.
1: Господин граф...

0: Господин граф, а почему бы и нет, а, Эдмон?
1: Я не имею ничего против, господин Дюма. Воля ваша.
0: Ты изменился. Даже я, автор, с трудом узнаю тебя. Никому и в голову не придет, что этот аристократ с головы до ног — простой матрос с корабля «Фараон», моряк Эдмон Дантес. Граф Монте-Кристо. Тебя устроит этот титул?
1: Это необходимо?
0: Да, для развития сюжета.
1: Да, но откуда мне взять титул графа?
0: Ты купишь остров Монте-Кристо и получишь право называться графом. Граф Монте-Кристо. Вот он и появился, наконец. Граф Монте-Кристо. Моряк Эдмон Дантес, унаследовавший судьбу парижского сапожника Франсуа Пико. Так вот, Эдмон, сапожник Франсуа Пико, судьбу которого я отдал тебе, выйди из тюрьмы и разбогатев, поехал в Париж. Значит, ты тоже?
1: Нет.
0: Как? Ты не хочешь ехать в Париж?
1: Мне еще рано ехать туда, господин Дюма.
0: Любопытно. Какие же у тебя планы?
1: Отомстить.
0: Так вот для этого ты и должен поехать в Париж, как Пико.
1: Пико был груб и невежествен. Его цель была убить, а я буду мстить.
0: В тебе появилась жестокость.
1: Я провел 14 лет в замке Ив.
0: Неужели в твоей душе одна ненависть?
1: Нет. Есть люди, о которых я думаю благодарно и нежно, и хочу заплатить им добром за добро и любовью за любовь.
0: Так, так ты послал Джакопа в Марсель?
1: Он никого не нашел, ничего не узнал. Кроме одного, Гаспар Кадрус содержит теперь какой-то кабачок под Марселем.
0: И ты решил?
1: Я должен узнать все.
0: Хорошо. Ты придешь к Гаспару Кадрусу под видом аббата, может быть, в память аббата Фария. Под видом итальянского аббата Бузони. Широкополая шляпа, парик, капюшон, черная сутана. Кто узнает в бедном монахе моряка Эдмона Дантеса или знатного графа Монте-Кристо?
1: Я иду к Кадрусу.

0: Ах, чертова погодка. Вторую неделю дождь.
1: И в море не выйдешь, и товар мокнет.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас. Лихорадка ее трепет.
2: Не лихорадка, а нищета.
1: А сколько раз я предлагал Кадрусу заработать?
2: Да, чтобы он вместе с вами отправился на каторгу.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Я-то ведь на свободе. И остальные тоже.
2: Да. Те, в кого не угодила пуля таможников.
0: Оставь ее, Бертуччи, она больна.
2: Кадрус, закрой, закрой дверь. Меня бьет озноб.
0: Погоди, по дороге кто-то едет. По-моему, к нам.
3: Я спрячусь в каморке под лестницей.
0: Нет, погоди, какой-то жалкий аббат трусит на осле. Не прячься, он и не заметит тебя. Милости просим, ваше преподобие. Милости просим, только если вы за пожертвованием на бедных, то мы сами такие же бедные.
4: Вы, господин Гаспар Кадрус?
0: К вашим услугам, ваше преподобие.
4: Я аббат Бузони. Привяжите моего ослика под навесом и принесите бутылку легкого вина. Мне нужно поговорить с вами.
0: Сию минуту, ваше преподобие, сию минуту.
4: А вы, сударь, ваше лицо кажется мне знакомым.
1: Вы обознались, святой отец.
4: Ваше имя Бертуччо. Вы корсиканец, не так ли?
1: И что же дальше?
4: У меня хорошая память. Я вспомнил, где видел вас.
1: А я вас нигде не видел.
4: А почему от вас ушел Джакопо?
1: Что? Вы это знаете?
4: Я сказал, у меня хорошая память. Но вам не надо опасаться меня. С полицией я не имею дела.
1: Ваше преподобие, надо как-то жить.
4: Да, все мы люди. Так почему от вас ушел Джакопо?
1: Да, до него теперь рукой не достанешь. Он спас одного человека, мальтийца, а тот оказался знатным графом. Джакопо служит у него капитаном. Шхуна, две яхты, уйма денег. Ну, я пойду в каморку посплю. Ваше преподобие, все мы грешны. Если вы о чем-то догадались или что знаете...
4: Ваши дела меня не касаются, сын мой. Идите с миром.
5: Отлично. Даже Бертуччо не узнал меня.
0: Вот вино, ваше преподобие. Пожалуйста. Ну, мы одни, святой отец. Я вас слушаю.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас.
4: Я вижу, вы женаты.
0: Да.
4: И бедны.
0: Чтобы разбогатеть, мало быть честным малым.
4: Скажите, знавали ли вы году в 1815-м моряка по имени Эдмон Дантес?
0: Дантес. Знавал ли я беднягу Эдмона? Это был мой лучший друг. А что с ним стало, святой отец?
4: Он умер в тюрьме, пробыв там 14 лет.
0: Вот, бог милостив только к дурным людям, бедняга.
4: Я вижу, вы от души любили бедного юношу.
0: Я любил его. Хотя должен покаяться, однажды позавидовал его счастью. Позавидовал. Но после горько жалел об этом. Так вы знали его?
4: Я был призван к его смертному одру принять исповедь. Он поклялся на распятии, что ему неизвестна причина его заточения.
0: Бедный мальчик сказал правду.
4: Да, и он поручил мне доискаться причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-то запятнано.
2: Кадрус, лучше бы тебе помолчать. Слышишь, Кадрус?
4: Вашему супругу нечего опасаться, сударыня.
2: Приезжают, выспрашивают, а потом приходит беда.
0: Замолчи, Карконта!
6: Продолжайте, господин аббат.
7: У Дантеса в тюрьме был товарищ по несчастью, богатый англичанин. Дантес ухаживал за ним во время его болезни. Выходя из тюрьмы, англичанин в благодарность подарил Дантесу прекрасный алмаз.
0: Ценный камень.
7: Его оценивают в 50 тысяч франков. Взгляните, вот он.
0: Чуть не с грецкий орех. Смотри, Карконта!
2: О, тебе, небось, никто не оставит такое сокровище.
7: Ошибаетесь, сударыня. Умирая, Дантес сказал мне: у меня было трое добрых друзей и невеста. И я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Почему вы усмехнулись, господин Кадрус?
0: Ладно, ладно, продолжайте, святой отец.
7: Да, так вот, одного из этих друзей звали Гаспар Кадрус.
0: Это я, господин аббат, бедный малый.
7: Да, другого звали Дангларом. А третий, сказал мне Дантес, хоть и был моим соперником, но тоже любил меня. Фернан Мондего.
0: Как?
7: Да не перебивайте, Кадрус, дайте мне закончить.
0: Да.
7: Так вот, в заключении Дантес сказал мне: мою невесту звали... Ну? Звали... Я забыл имя его
0: невесты. Мерседес! Ее звали Мерседес, господин аббат.
7: Да-да, кажется так.
0: Мерседес!
7: Дайте мне стакан воды, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Слушаю вас.
7: «Поезжайте в Марсель, — сказал мне Дантес, —
0: да.
7: Продайте этот алмаз и вырученные за него деньги разделите между пятью людьми, любившими меня при жизни».
0: «Простите, почему пятью? Вы ведь назвали четверых».
7: «Пятым был отец Дантес.
0: А.
7: Мне сказали, он умер».
0: «Увы, это так. Бедный старик умер».
7: «Смерть его произошла так давно, я не смог узнать подробностей. Вы не знаете, от чего он умер?»
0: «Кому и знать, как не мне. Я был его соседом. Доктора назвали его болезнь воспалением желудка. Некоторые думали, что он умер от горя. Ну, а я видел, как он умирал. И я говорю, он умер с голоду».
7: «С голоду?»
0: «Да».
7: «С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает ему кусок хлеба. А человек умирает с голоду среди людей».
0: «Я говорю вам правду, святой отец».
2: «И напрасно! Чего ты суешься не в свое дело?»
0: «Господин аббат спросил, что ты? Что особенного, если я отвечу?»
7: «И что же, старик был всеми покинут?»
0: «О нет, Мерседес и господин Морель не покинули его до самой смерти. Но старик вдруг так возненавидел Фернана».
7: «Разве Фернан не был другом Дантеса?»
2: «Кадрус, подумай раньше, чем говорить».
0: «Пожалуй, ты все-таки права, жена».
7: «Как угодно. Я исполню волю умирающего. Продам алмаз и разделю его на четыре части. Вас ведь четверо, друзей Эдмона Дантеса».
2: «Друзья? Предатели, а не друзья».
0: «Это я и хотел сказать. А награждать предательство, а то и преступление — это кощунство, святой отец».
7: «Но вы сами не хотите мне помочь поступить справедливо».
0: «Извините, святой отец, я посоветую с женой. Извините». «Извините. Карконта, алмаз может быть нашим.
2: Ты думаешь?»
0: «Духовный особо не станет обманывать».
2: «Ох, алмаз великолепный. Но подумай хорошенько».
0: «Хорошо, хорошо, я решился, жена. Я решился, отец».
7: «На что вы решились?»
0: «Рассказать вам все откровенно».
7: «Я слушаю вас».
8: «Итак, Кадрус все рассказал тебе, Эдмон».
9: «Да, господин Дюма. Теперь я узнал все».
8: «Как ты собираешься поступить? Я должен тебе подсказать.
9: Я уже все решил сам, господин Дюма.
8: Твое решение может толкнуть человека на дурной путь.
9: Это случается.
8: Значит, ты хочешь испытать Кадрусса?
9: Меня судьба испытывала 14 лет.
8: Ну что ж, поступай, как решил Эдмон. Я привык к тому, что в какой-то момент мои герои неожиданно выходят из-под моей власти. Они словно обретают свободу поступков и мыслей. Так случилось и с тобой, Эдмон. Мне остается только следить за тем, как будут развиваться события. Проследить твой путь до конца.
6: Вот. Я рассказал вам всю правду. Всю правду, господин аббат.
7: И все-таки кто, по-вашему, главный виновник?
6: Оба. Один написал донос и послал. Другой диктовал.
7: Однако, господин Кадрус, вы-то ведь тоже были при этом.
6: Они напоили меня. Я почти лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Пытался остановить их. Но они уверяли, что это шутка.
7: Но на следующий день вы могли убедиться в обратном.
6: Да, я хотел рассказать все. Но Данглар запретил мне. Сознаюсь, это была подлая трусость. Но не преступление, нет. Совесть мучит меня день и ночь. Я уверен, этот грех – причина всех моих бед.
7: Последний вопрос, господин Кадрус.
6: Да.
7: Что с господином Морелем?
6: О, он-то показал себя настоящим другом. Уговаривал отца Эдмона переехать к нему. Помогал ему деньгами, навещал. Несколько раз сам ездил к Вильфору. Умолял, писал, грозил. Вильфор прогнал его. Думается, у Мореля сейчас и неприятности из-за того, что тогда он так хлопотал об Эдмоне. Ведь до сих пор его обвиняют в бонапартизме. На его деньги и похоронили старика Дантеса и заплатили все его долги.
7: А господин Морель жив?
6: Жив, но на краю нищеты, господин аббат. Ему грозит банкротство. В 2 года он потерял 5 кораблей. Разорен дотла. Теперь вся его надежда на последний корабль, фараон. Тот самый, которым командовал бедный Эдмон. Фараон должен возвратиться с грузом из Индии. Если потонет, как и другие, ну, тогда Морель погиб.
7: Да, ужасно.
6: Честным людям всегда не везет.
7: Ошибаетесь, друг мой. Справедливость существует. И вот вам доказательство. Этот алмаз ваш. Возьмите его.
6: Вы смеетесь надо мной.
7: У Эдмона был только один друг. Вы. Надеюсь, деньги, вырученные за алмаз, спасут вас от нищеты.
6: Святой отец, не шутите счастьем и отчаянием человека.
7: Мне знакомы и счастье, и отчаяние. Я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите алмаз, он ваш.
2: Бери, Кадрус, бери.
6: Сон невероятный. Я сплю.

0: тебя не тревожат последствия, Эдмон?
1: Будущее человека в руках судьбы. А судьба человека – это его характер и его поступки. Я дал шанс Кадрусу стать честным.
0: Что ты собираешься делать дальше?
1: Я должен поехать в Марсель, не так ли?
0: Ты хочешь?
1: Да. Я хочу разыскать господина Мореля.
0: Вот. Я рад, что граф Монте-Кристо не забыл моряка Эдмона Дантеса. Поезжай, Эдмон. А мне надо еще проследить за действиями Кадруса, которого ты решил испытать. Итак, Кадрус сразу же поехал на ярмарку, нашел там парижского ювелира и привез к себе в трактир.
2: Я предлагаю вам 40 тысяч франков.
3: Что? 40? Аббат сказал, что он стоит 50.
2: Я не знаю аббата. Я предлагаю хорошую цену. Кстати, вот со мной и деньги.
4: Сколько денег, Карконта, сколько денег?
2: Я даю 45 тысяч, ни одного су больше.
4: Продадим другому.

0: Ну и погодка, ой, вымокну насквозь.
1: Вы не боитесь грозы, сударь?
0: Грозы нет.
1: А грабителей?
0: Со мною пара заряженных пистолетов, тетушка. Я осторожен.
1: Счастливого пути.
0: Спасибо. Это серьезнее, чем я думал.
2: Оставайтесь, господин ювелир.
1: Мы позаботимся, чтобы вам было удобно.
0: Да, да. Вы правы. Я останусь. Дайте свечу, я поднимусь наверх и лягу.
1: Добрых сновидений, господин ювелир. Для чего ты предложил ему переночевать у нас, Кадрус?
3: Чтобы избавить его от тяжелого пути.
1: Ты не мужчина, Кадрус.
3: Карконда, о чем ты думаешь?
1: Если бы ты был мужчиной...
3: Не гневи Бога. Мы получили деньги.
1: Мы можем получить еще и алмаз.
3: Не смотри на меня так.
1: Он, наверное, уже уснул.
3: Не смотри на меня так, Карконда.
1: Нет, вот нож возьми. Длинный и острый, как бритва. Идем.
3: Я не могу. Я не могу.
1: Идем наверх. Он спит. Мы одни.
3: Бертуччо здесь, в каморке. Он мог слышать.
1: А, он будет спать до утра, как мертвый. Я его знаю. Идем, Кадрус. Такого нам не видать всю жизнь.
3: Тише.
1: Идем.
3: Тише.

0: У тебя верные сведения, Джакопо?
1: К несчастью, да, господин граф. Фараон затонул. В Марселе об этом узнают вечером. Мой телеграф работает быстрее.
0: Ты хорошо помнишь этот корабль?
1: Как свою шхуну, господин граф. Я плавал на фараоне.
0: Можешь в каком-нибудь порту найти похожий?
1: Есть один в Генуэзском порту. Точная копия фараона.
0: Заплати любые деньги и купи его. Слушай меня внимательно, Джакопо. В Генуе поселишься в гостинице. К тебе приедут матросы с фараона, они остались без работы. И через месяц ты доставишь корабль с командой и с теми товарами, которые были на нем. Список я тебе дам. Сюда, в Марсель. Но все это в строгой тайне. Ты понял?
1: Нет, ваше сиятельство, но исполню все в точности.
0: Вот и прекрасно.
1: А вы, ваше сиятельство, остаетесь у Марселя?
0: Да, у меня здесь дела. Очень важные дела, Джакоб.
2: Так, очень важные дела Джакоба. Так, прекрасно. Да, Эдмон, я оставляю тебя в Марселе, в городе твоей юности, в городе светлых воспоминаний. Пусть они проникнут в твое сердце, израненное несправедливостью и горем. Испытания должны закалять мужчину, Эдмон, но не ожесточать его.
3: 14 лет. Мой отец умер в нищете, от голода. Моя невеста стала женой другого, того, кто предал меня. Моя невеста, моя Мерседес.
2: Эдмон, я хочу, чтобы, несмотря ни на что, ты остался человеком. Человеком, Эдмон. Итак, ты задержался в Марселе, чтобы...
3: Чтобы посетить...

0: замок Ив, господин Дюма, не так ли?
1: Совершенно правильно. Ты поедешь в замок Ив. Ты должен постараться раздобыть тюремные списки за 1815 год. В списках донос Вильфора.
0: Да, когда я начну мстить, документы пригодятся.
1: Но инспектор тюрем может и отказать. Как ты поступишь?
0: О, я ведь отыскал клад аббата Фария. Я богат.
1: Ты невысокого мнения о людях, мой милый.
0: Не обо всех, господин Дюма. Есть ведь и такие, как господин Моррель.
1: Вот я рад, что ты не забыл его, мой мальчик. Кстати, у инспектора тюрем много векселей Морреля. До инспектора дошли слухи о разорении Морреля. Он в панике и собирается предъявить векселя к уплате.
0: Я еду в замок Ив, господин Дюма.

0: Да-да, сударь, я встревожен. Я очень встревожен. Почти все мое состояние вложено в фирму господина Морель.
1: Я покупаю у вас все векселя, господин инспектор.
0: Что? Безнадежные векселя?
1: Я есть старший агент лондонского банкирского дома. Я уполномочен скупить все векселя, которые должен оплатить господин Морель.
0: Позвольте, но это огромная сумма. Вы рискуете...
1: Это меня не касается. Вот деньги. Вся сумма.
0: Боже мой. Боже мой, сударь. Как мне вас благодарить, сударь?
1: Окажите мне услугу.
0: Да?
1: Дайте взглянуть на тюремные списки за февраль 1815 года.
0: 15.
1: Это есть чисто личный интерес.
0: Пожалуйста, сударь, пожалуйста, себе минуточку сейчас. Списки вот 13-й, 14-й, 15-й. Вот списки, сударь. Прошу вас.
1: О, благодарю.
0: А я вас оставлю на 5 минут. Надо сделать передаточную надпись на векселя.
1: О, пожалуйста, сударь, пожалуйста.
0: Приду.
1: Наконец-то. Вот мое дело. Донос. Если инспектор и заметит, что страница вырвана, он закроет глаза. Он получил хорошую плату. А вот заключение Вильфора. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, поместить в одиночную камеру замка Ив. Отклонить просьбу судовладельца Мореля о пересмотре дела. Подпись: де Вильфор, королевский прокурор. Два документа, которые сыграют свою роль.
0: Сударь, вот, прошу вас. Вот векселя, господин Морель.
1: Благодарю вас, сударь, я посмотрел то, что хотел.
0: Так вот, теперь вы главный кредитор господина Мореля.
1: О.
0: Так. Кстати, а вы знаете последнюю новость о вчерашнем убийстве?
1: Убийство?
0: Да, вы знаете страшное зверство. В придорожном кабачке убит известный ювелир.
1: Убийца пойман?
0: Ему не удалось скрыться. Это некий корсиканец. Контрабандист Бертуччо.
1: О.
0: Да. Жандармы искали контрабандиста, а нашли убийцу.
1: Бертуччо? А хозяин кабачка?
0: Хозяин, видимо, его не было дома. Его и до сих пор никак не могут найти. Бертуччо обвиняется в 2 преступлениях. В убийстве ювелира и в убийстве жены трактирщика Корконты. Она застрелена из пистолета. Разумеется, злодей все отрицает, уверяет, что он невиновен. Но кто ему поверит? Его уже отправили в тюрьму? В Ним?
2: Кадрус не выдержал испытания.
1: Спешу к господину Морель. Честь имею, сударь.

0: Мои векселя, все мои векселя у вас на руках, сударь?
1: Так точно, господин Морель. Я скупил ваши векселя. Сможете ли вы оплатить их в срок?
0: Если придет фараон, если нет.
1: Разве у вас нет друзей, которые могли бы помочь?
0: В делах не бывает друзей, сударь. Есть компаньоны.
1: Вы желали бы получить отсрочку?
0: О, отсрочка могла бы спасти мою честь.
1: Вам достаточно месяца?
0: Это великодушно, сударь. Приходите через месяц. Вы получите все сполна. Или меня не будет в живых.
1: Хорошо. Через месяц, 5 июля, утром я буду у вас.
0: Благодарю, сударь. Благодарю. Какой странный человек. Но лицо его показалось мне добрым. Какая роскошная коляска. Какие лошади.
2: В ним и гони во всю прыть, Жермен.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада.

0: Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущие машины последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.
1: Так, я умоляю тебя, умоляю, это жестоко, вот. Жестоко, это хорошо, умоляю. Так, нет, нет, молчи, молчи, я не верю тебе. Бах, бах, бах. Так, так, так, так. И она тихо опускается... Нет, нет, это плохо, опускается. Плохо, плохо, плохо. Она дает, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага, простите, это вы? Нет, нет, да-да, возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется, спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да, что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу. Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня. Понимаю, ну, понимаю. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, хорошо. Значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает. Умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там?
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я из фирмы перевозок. Распишитесь, пожалуйста.
1: Простите, а что это?
2: Подтверждение получения.
1: Нет, но что в ящике?
2: А, здесь написано робот.
1: Какой робот? Я не заказывал никакого робота.
2: Это уж не мое дело. Распишитесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Вот, прошу вас.
2: Нет, нет, спасибо.
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста.
2: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания, до свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим.
3: Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином. Я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей.
4: Они у меня немалые.
5: Я новейшая модель Ультра Делюкс.
1: Что такое?
3: Ультра Делюкс.
1: Что это?
3: Экспериментальная. Есть еще недостатки.
1: Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота.
3: Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной.
1: Ну, видел, видел.
3: Ну, и... Во.
1: Ну?
3: Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет.
1: Нет, не заслоняю.
3: Нет, нет. Намного лучше будет вот так.
1: Что там? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот
3: Ничего. Что? Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться.
1: Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми.
3: Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите?
1: Нет. Слушай, кто тебя прислал?
3: Страдаете бессонницей?
1: Да.
3: Отлично.
1: То есть как это отлично?
3: Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном?
1: Куда ты пошел? Подожди.
3: Да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите, очень хорошо. Я знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.
1: А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери?
3: А вы напрасно повышаете голос достаточно шепота. Я отлично слышу.
1: Скажи, пожалуйста.
3: Я не знаю, кто меня прислал, но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон. 3412.
1: Подожди, я сейчас позвоню.
3: А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь.
1: Нет, я сам.
3: Нет уж, позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу.
1: Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло! Алло! Ничего не посылали. Что же теперь будет?
3: Будет как нельзя лучше. Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе.
1: Да, черт возьми, да, да.
3: Очень хорошо, будете один. Да вы уже один.
1: То есть как это я уже...
3: Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот?
1: Конечно, нет.
3: Прекрасно.
1: Да, не нужно.
3: Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома?
1: Ой, нужно говорить не кушать, а есть.
3: Не, ну что, я настроен, запрограммирован на кушать.
1: Ну, я ем, а не кушаю.
3: А теперь будете кушать.
1: Нет, не буду я кушать. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями. Я должен подумать, что с тобой делать.
3: Теперь вы будете кушать дома.
1: Не буду я.
3: Будете?
1: Нет, не буду.
3: Питание в ресторане вредно для желудка.
1: Неправда, полезно.
3: Да-да, нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую.
1: Ой,
3: да я вижу, у вас тут бар.
1: Да, бар.
3: Смотри, мартини, не так ли?
1: Так.
3: Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин.
1: Я не люблю джин.
3: С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю.
1: Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит.
3: К сожалению, и так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот.
1: Что это?
3: Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло.
1: А я не хочу
3: вот,
1: садиться.
3: Нет, садитесь. Да нет, вот так, подушечку под голову. Ой, вот ой. Так, ничего. А ногу вот сюда.
1: Пусти ногу мне.
3: А вы сами виноваты. Возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок.
1: Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу, перестань.
6: Ой, что он делает, Ой.
3: Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда?
1: А, значительно.
3: Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту.
1: Какую матрицу?
3: А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники?
1: Ну, конечно, есть.
3: Есть.
1: Да.
3: Разные люди приходят к вам.
1: Да.
3: Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!» то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком.
1: Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика?
3: Нет. Это, простите, невозможно.
1: Почему?
3: Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно.
1: Заведи.
3: Он, к сожалению, умер очень давно. Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите мне это.
1: Пожалуйста, хоть в субботу.
3: Но вернемся к делу.
1: Да, вернемся к делу.
3: Если вы скажете: «Хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал», я подам напитки похуже. А есть...
1: Подожди, что это ты мне все рассказываешь здесь?
3: Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса, и, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого.
1: Нет, простите, я никогда
3: Да, это уж вы не спорьте. О, он там, например, в баре, я заметил... припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое?
1: Ну, так это я...
3: Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали.
1: Ну и спрятали.
3: Именно так и должно быть. Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем.
1: Вот тебе, бабушка, Юрьев день.
3: Скоро все будет готово. Остается еще один, но самый важный пункт, касающийся женщин.
1: Что?
3: Прошу вас не волноваться. У меня есть 3 дополнительных контура, вмонтированных специально с этой целью.
1: Да ни на кой черт мне что-то вмонтированное.
3: Вы только не шумите, тише. Теперь женщины будут усладой вашей жизни.
1: Они всегда услада.
3: Но не скажите, бывает и кошмаром.
1: Это просто неслыханно. Нет, как ты смеешь? Я не желаю.
3: Желаете
1: нет,
3: вы?
1: Нет, не желаю.
3: Нет, желаете, сядьте.
1: Подождите.
3: Только вы еще сами об этом не догадываетесь. Но теперь вы познаете вкус счастья. Ох, простите, кажется, бульон уже готов. Простите.
1: Боже мой. Ой-ой-ой.
3: Господин, кушать подано.
1: А я не хочу, чтобы мне тут...
3: С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива.
1: Ну, хорошо, но мне не...
3: Прошу вас, прошу вас,
1: пожалуйста,
3: к столу.
1: Пожалуйста.
3: Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись.
1: Что-что?
3: Рукопись. У вас замечательный стиль.
1: Да?
3: Да. Что за динамика, какая краткость.
1: Что ты говоришь?
3: Уверяю вас, я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части...
1: Да-да.
3: ...не должен применять цианистый калий.
1: Почему?
3: Ну, как вам сказать, он уже выходит из моды, слишком избито, банально.
1: Ты так считаешь?
3: Конечно.
1: Подожди, а ты что, и это знаешь?
3: А как же? Мой третий хозяин был токсикологом, и то не обычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды.
1: Да?
3: Да. Как и другие коллекционируют, знаете, бабочек, букашки, мушки, таракашки. Ох, бедняга.
1: А что с ним случилось?
3: Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет. Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом
7: на речку.
5: Я сам ее выбирал.
1: Заведи.
3: Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель.
1: Аконитин, говоришь? Ну, что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут?
3: Граумер.
1: Граумер?
3: Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок...
1: Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер.
3: Спасибо.
1: Граумер.
3: Слушаю.
1: Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
3: Да, слушаюсь.
1: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек, 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
3: Это, наверное, будут гости первого класса.
1: Да, мой издатель и инспектор Дональд, оба с женами.
3: Понимаю. Как? Инспектор полиции?
1: Да. А что?
3: И он ваш друг?
1: Да.
3: О, это отлично. Что подать? Я считаю, что одно горячее блюдо, а потом в некотором роде холодную гастрономическую сюиту, ага, это можете мне предоставить. Угу. Я не подведу. Ну, как покушали?
1: Да, спасибо, уже покушал. Покушал. Так, ну хорошо.
3: Теперь... Я вижу, что вам хотелось бы еще писать.
1: Да, немножко.
3: Не советую.
1: Почему?
3: Не советую. У вас уже синяки под глазами.
1: Да что ты говоришь?
3: Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно.
1: Ну, да.
3: Поэтому я уже вам постелил.
1: Ага, хорошо.
3: Постелил кроватку. Прошу.
1: Спасибо.
3: Прошу. Так. Зажжем ночник.
1: Вот-вот.
3: Позвольте, вам помогу.
1: Спасибо.
3: Вот, так, вот.
1: Спасибо.
3: Так. Вот. Вторую штанину, позвольте.
1: Пожалуйста.
3: Вот.
1: Да.
3: Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку.
1: Что ты говоришь?
3: Да. Вот посмотрите, у меня кнопки.
1: Да, вижу.
3: Вот если нажмете,
1: так,
4: музыка будет.
1: Серьезно?
4: Зазвучит.
1: Подожди, подожди. Да, я сам хочу нажать.
4: Не то.
1: Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам.

0: Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый толстый человек. И был у него робот.
1: То есть как робот?
0: А паровой. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак.
1: Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю.

прекрасно. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы нет.

0: Граумер!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Слушаю вас.
0: Дай мне пить.
1: Что прикажете? То, что всегда?
0: Да.
1: Понимаю.
0: Спасибо.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Можешь идти.
1: Хозяин.
0: Ну что?
1: Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи.
0: Ой.
1: Я сказал, вы не беспокойтесь, я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком.
0: Молодец, хорошо.
1: Очень приятно.
0: Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрац из ванной? Я не могу его нигде найти.
1: Простите, это я его взял.
0: То есть как? Ты взял матрац? Краумер, ты становишься невозможным.
1: Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать. Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход? Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе.
2: Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения.
1: Слушаюсь.
2: Вот так.
0: Который час? Ой-ой-ой, да, подай мне пальто, я ухожу.
1: Слушаюсь. Вот, пожалуйста, пальто, шляпа.
0: Так. Опаздываю.
1: Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадбик никогда не пили рома после джина.
2: Но это их дело.
1: Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините, дурной тон.
2: Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их, и точка, точка.
1: Слушаюсь.
2: Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов.
1: Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить.
3: Вас слушаю.
1: Это фармацевтическая фирма Гропкинс?
3: Да.
1: Говорит Клемпнер.
3: Мы приняли ваш заказ вчера?
1: Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ.
3: Пожалуйста, я вас слушаю.
1: Мне нужно 10 литров физиологического раствора.
3: Так.
1: И 1 килограмм фосфора.
3: Фосфора.
1: Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый.
3: Так.
1: Химически чистый.
3: Да-да, конечно.
1: Прошу прислать мне завтра утром.
3: Хорошо.
1: Как можно раньше.
3: Пожалуйста.
1: Мой робот все получит.
3: Прислать вам по тому же адресу?
1: Да, конечно, как прежде.
3: Хорошо.
1: Пожалуйста, запишите на мой счет.
3: Хорошо.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: Так, одно закончено. Еще доктору позвоню. Кабинет доктора Синдера?
4: Да, я слушаю.
1: Говорит Клемпнер.
4: Добрый день.
1: Господин доктор, тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров.
4: Ага, пониже хотите?
1: Что?
4: Я говорю, пониже.
1: Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии.
4: Может быть, платиновые пружинки поставить?
1: Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно.
4: Сегодня же вам вышлю.
1: Спасибо. До свидания.
4: До свидания.
1: Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.

0: Нет, я уже взял.
1: Ну что вы говорите? Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Особенно при существующих ценах на воздух.
2: Да.
1: Знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм?
3: А сколько это?
1: И это в конце сезона?
4: Ну-ну.
1: $50. Да, господин Клемпнер, я заметила у вас новый робот.
2: Да, да.
1: Ну и как он справляется?
2: А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный.
1: И давно он у вас?
2: Нет, не очень.
1: Ну тогда еще ничего не известно. Ничего. Сначала всякий старается, только лишь потом, потом начинается.
3: Но автоматы имеют свои хорошие стороны.
1: Интересно, какие?
3: Моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать. Ведь
1: да?
3: Разве нет?
1: Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу.
3: Нет, я не
1: видел. Да-да-да, а могли бы когда-нибудь живые слуги красть электричество, да еще за счет хозяина.
3: Ну, это исключительно.
1: Или могли бы они лазить по крыше во время грозы?
2: Как, по крыше во время грозы?
1: Да-да.
2: Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью?
1: Не слышали?
2: Нет.
1: Нет, правда?
2: Да.
1: Это так называемые молнии-натики.
2: Молнии-натики?
1: Да-да, как лунатиков притягивает луна, так их тянет к молнии.
3: Ну, конечно.
2: Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой граумер не молниенатик. Нет, нет, нет. А, в конце концов, ведь это же не вредит.
3: Не
1: о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки. Да-да-да-да. У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно такой.
3: Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроен. Его ведь купили с четвертых рук.
1: Ну, хорошо, может быть, это не был молниенатик.
3: Конечно.
1: Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал.
3: Ну, как это?
1: Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики.
2: Простите, какие шарики?
1: Стальные, из подшипника. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали свои квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А?
2: Да
1: подумайте, а все грязное белье разварил? Разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела.
5: Это еще ничего. Вы знаете, господа, что делал робот моей соседки?
2: Ну?
5: Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты... И ходил побираться.
2: Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги?
5: Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница.
2: Так.
5: Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная.
1: Ой.
5: Так он истратил все на нее.
3: О.
5: Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма.
1: Да?
5: Он называл ее дрожайшей шпулечкой.
3: Очень хорошо.
5: Любимым, да? Проводочком.
2: Не,
5: боже,
2: не,
5: и
2: очень.
5: Бог знает, как еще.
3: И что же, собственно, вы видите тут плохого?
2: Вот именно.
3: Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный.
1: Да, да, да.
3: Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка.
1: Ой, боже,
5: вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника.
1: Ну, конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие. Вы же не знаете.
3: Да, да, потому что они честные, они благородные существа.
1: Благородные, конечно.
3: Ну, в конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существование.
2: Ну да, я вас так и понял.
3: Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. Ах, бедняжки.
5: Простите, но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, да, что это издевательство, жестокость. Джон, Джон, как называется их этот союз?
4: Союз электрической домашней службы.
5: О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать. Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром?
2: Да, я слышал. Ну что, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
4: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
2: Вы же имеете дело с порядочными людьми.
3: Что касается меня, то я обязуюсь молчать.
4: Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
2: Так.
4: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
6: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
2: Он что, был ненормальный?
4: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
6: А что вы говорите?
2: Это очень интересно.
3: Это очень-очень интересно.
4: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
3: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
4: Вы так считаете?
3: Нет, я, собственно...
4: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
2: Да?
7: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
4: Простите, пожалуйста, я сейчас...
6: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
4: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробности я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
6: Как же он
3: сам себя выслал? А зачем?
4: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
6: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
4: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
3: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
4: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. придумал бы себе новый способ побега. Угу. Понимаете? Угу. Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
8: Да. Ну, простите, господа.
9: Дайте здесь очень интересно. Инспектор-то.
4: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
9: Очень жаль. Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
10: Нет.
9: Ричард! Дети остались с роботом.
11: Подумайте о следующей книжке.
9: Ричард!
10: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
9: Спокойной ночи,
10: господин. Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
7: Все уже готово, господин. Прошу вас.
10: Спасибо.
7: Спокойной ночи.
10: Спокойной ночи.
7: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков.

теперь с напряжением этак в 220. Ну, закусим шайбочкой. Шайбы. Хорошо.

0: Что это? Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
1: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
0: Вот видите, я вас вчера предупреждал.
1: Хорошо, хватит, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну-ну.
2: Почта.
1: Давай сюда.
0: Пожалуйста, хозяин.
1: Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
0: Слушаю.
1: 10 литров физиологического раствора. А это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер.
0: Слушаю.
1: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
0: Это мелочь.
1: То есть как это мелочь?
0: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
1: Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
0: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
1: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
0: Вот в этом вы можете быть уверены.
1: Слушай, Граумер!
0: Слушаю.
1: Где моя рубашка в синюю полоску?
0: В стирке.
1: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
0: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
1: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
0: На ней было пятнышко.
1: Пятна? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
0: Слушаю.
1: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
0: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
1: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
0: Убрать?
1: Да-да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
0: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
1: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, аконитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
0: Ну и что же? Это очень хороший яд.
1: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
0: Слушаю.
1: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И 3 пятна крови. А, черт, идиот. Нет, лучше не ничего не нести.
3: Граумер!
0: Слушаю.
3: Подай мне пальто, я иду к Гордону.

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот так, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая.
1: Правая.
0: Левая.
1: Правая.
0: Правая.
1: Правая.
0: Вот так.
1: Правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Ну, виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так.
1: Ну, а что?
0: Натощак и виски.
1: Да?
0: Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль?
0: Mm.
1: А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте, будьте здоровы. О,
0: вкусно.
1: Да, ничего.
0: Так, хорошо.
1: Хорошо, да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову?
1: Да.
0: Фосфору мало.
1: Да, маловато. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый. Ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь. Да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так, вот, вот так, вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз,
0: вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз,
0: так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая, а там вот спальня.
1: Там?
0: Да, там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Ой, это что такое?
0: Это пишущая машинка. А, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу, да? Туда, в столовую, быстро,
1: туда,
0: пожалуйста.
1: В столовую, да?
0: Да, в столовую,
1: ну,
0: пожалуйста,
1: пойдите. Пожалуйста.
0: И сидите там, не шевелясь, пока я вам...

0: конечно.
1: Не скажу.
0: Да
1: быстрей,
0: я посетил.
1: Быстрей, ходи. Пожалуйста, быстрей.
2: Граумер!
3: Слушаю.
2: Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках, Граумер.
4: Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре.
2: Ну что, что ты там делаешь?
4: Семь. 8, 9. Готовлю вам легкий напиток.
2: Никто не звонил?
4: Нет, никто. 15, 16.
2: А никого не было?
4: Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста.
2: Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь.
4: Советую сначала выпить.
2: Да? Ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова...
4: Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите.
2: Ну, хорошо, хорошо, если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой.
5: Алло, Клемпнер слушает.
6: Это Дональд.
5: А.
6: Добрый день.
5: Добрый день.
6: Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота?
5: Номер у моего робота? А что за номер?
6: Серийный номер продукции. У каждого робота он выбит на шее.
5: Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует?
6: Скажу только вам, Клемпнер.
5: Так.
6: Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе.
5: Кто он? О ком вы говорите?
6: О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните?
5: Нет, нет, нет. А какой номер у того робота?
6: Мы установили это только сегодня. 4711.
5: Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое?
6: Еще нет. Но может сделать.
5: Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда, сюда.
4: Слушаю.
5: Покажи свой номер.
4: Пожалуйста, хозяин.
5: Это ты?
4: Да, хозяин.
5: Так. Алло, инспектор. У моего робота номер не 4711, а 5740.
6: Все в порядке.
5: Да-да.
6: Простите.
5: Пожалуйста, пожалуйста.
6: Я знал, что это невозможно. Да. Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем это основательно.
5: Ну, разумеется. До свидания, инспектор.
6: До свидания.
5: Всего вам хорошего.
2: Граумер, дай мне выпить.
4: Не пейте, хозяин.
2: Зачем ты разбил стакан?
4: Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком.
2: Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться.
4: Я буду очень стараться.
2: Прекрасно.
4: Но я должен вам кое-что объяснить.
2: Ну, говори только кратко.
4: Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал, идеального.
2: Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед?
4: Но ведь это, простите, уже не только мечты.
2: Ой, боже.
4: Этот хозяин, этот...
7: Совершенный. Совершенный, совершенный.
2: Ты опять?
4: Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов Дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю,
0: что... Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах.
4: Но я уверяю вас...
0: Ну, хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться.
4: Это правда.
0: Ну, так накрой на стол.
4: Уже накрыто.
0: О, это другое дело. Идем. Идем. Что это такое?
4: Я же только что вам сказал. Это он.
3: Это твист. Бутылки бродит. Это твист. Кричит в графине. Это твист. И что-то вроде. Это твист. Зелено-синий. Ай да тра.
0: Простите. Граумер, подай второй прибор.
4: Слушаюсь. Пожалуйста. Я позволю себе выключить транзистор.
0: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
8: Привет.
0: Хороший день сегодня, правда?
8: День?
0: Да.
8: Да, конечно, хороший. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил.
0: Да?
8: Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое.
0: Ну, разумеется, разумеется.
8: Ну, цветы машин, если можно так выразиться.
0: О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову.
8: Да? А да. Это совсем просто.
0: Вам... Надеюсь, нравится суп?
8: Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот.
0: Ваш робот?
8: Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да?
0: Конечно, это мой робот.
8: Ваш? Тоже ваш?
4: Может быть, еще свекольнику хозяин?
0: Нет, спасибо.
4: А вам? Позвольте, я налью еще.
8: Ну, я не могу тебе отказать, Граумер.
4: Благодарю вас.
0: Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание.
8: Что?
0: Что Граумер... Ваш робот.
8: Угу.
0: Разве он у вас когда-то служил?
8: Когда-то?
0: Да.
8: Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то».
0: Ну,
8: вы это... говорили о Граумере.
0: Да.
8: Да?
0: Да.
8: Ну, я принял его, как бы сказать, со всем инвентарем.
0: Простите, я не понимаю, с чем?
8: Ну, со всей этой самой, со всем барахлом, со всей этой хибарой.
0: Господин, простите, на вас моя одежда.
8: Что вы говорите?
0: Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои.
8: Я не понимаю.
0: Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость.
8: Да?
0: Да, прошу сейчас же снять.
8: А что я должен снять?
0: Ну, все, это мое.
8: Да?
0: Да.
8: Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым.
0: Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли.
8: Ну, а я пришел именно в этой одежде.
0: Слушайте, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал?
8: Да-да.
0: Да, пойманный просто на месте преступления.
8: Заткнитесь.
0: Что такое?
8: Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы.
0: Что? Я гость?
8: Да-да-да.
0: Можно узнать, чей?
8: Мой!
0: Граумер!
4: Успокойтесь, господа, успокойтесь.
8: А что такое?
0: Граумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся?
4: Я уже вам говорил.
0: Что? Ой, это невероятно. Это ты его...
4: Да.
0: И этот фосфор, это серый уголь, скелет, это да. На это?
4: Да, да, господин.
9: Ой. А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт.
4: Слушаюсь.
9: А кофе мы будем пить в кабинете.
0: Что такое?
4: Слушаюсь.
9: Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да?
0: Это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом. Да-да-да-да-да! Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил.
9: Что? Что натворил?
0: Вас.
9: Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно.
0: Ох, я веду себя странно.
9: Да-да-да.
0: Боже мой, Граумер!
4: Слушаюсь.
0: Граумер, объясни, наконец, что это ты его сотворил.
4: Да, да, господин. Мне очень неприятно.
0: Да-да-да-да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота.
4: Почему же я ненормальный хозяин?
0: Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом.
9: Что?
0: Но прежде снимите все мои вещи.
9: Вы выбрасываете меня! Голым?
0: Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны.
9: Никуда я отсюда не пойду!
0: А я вызову полицию.
9: Пожалуйста.
4: Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два,
9: чей
4: три,
9: робот,
4: четыре,
9: робот, Граумер?
0: Мой, ну и что?
9: А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал, то вы должны меня содержать!
0: О!
9: В противном случае...
0: Что? Ну.
9: Я вызову полицию! Ух, я вызову! Я!
0: Мерзавец!
9: Оскорбление вам не поможет!
0: Ну, хорошо! Хорошо! Забирай этого железного болвана и уходи!
4: Выпейте, господин, выпейте!
9: С удовольствием, спасибо!
4: И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин! Выпейте!
0: Забирай. Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда.
9: Нет, это ты! Вон!
0: А хочешь в морду?
9: Смотри, как бы сам не получил!

Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок «Хамри». Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной, тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами, не зная от чего, были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, и я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: В ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазанова, а?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ага. Ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, тес... А теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно, Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело, Машенька. Надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... если я не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут... помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально. Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз... по Волге, матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот... вот... вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра... То есть, хотя что я ехать? Отплывать?
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное. Вам всегда везло в жизни. Кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились. Заветная цель была уже почти реальностью. Вы были счастливы. Вы были в небе. Видели, чувствовали его. Жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андрей, Андр

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да.
1: Угу.
0: Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас, сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый, он худой, лысый, блондин.
1: Он седой, глаза карие. Носит это пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да, он сам тоже профессор.
0: Досталось попутчица. А, ладно, все равно.
2: Дорогие товарищи, экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаю вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшие догоняют теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Директора турбазы. Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности.
2: Четвертое.
1: Как будто о пожаре говорят.
2: Диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине.
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушил я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Ну, я вас прошу. Зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Ясно? Можете делать, что хотите. Танцевать, питаться, любоваться видами, купаться на стоянках. Конечно, самое лучшее было бы, если бы вы отстали на одной из них и не догоняли теплоход за свой счет. Я хочу быть один. Понимаете?
1: Пойдемте, Иван Петрович.
3: Были когда-либо у вас минуты, или, быть может, одна, всего одна минута, когда вдруг казалось, вот с этого момента моя судьба, моя жизнь кончилась. Дальше, как писал Шекспир, дальше тишина. Не правда ли, в такие минуты очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
0: Кто там?
4: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
0: Я же просил вас. Забыли уже?
4: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
0: Я хочу быть один. Ясно?
4: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Ну, пожалуйста.
2: Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович.
0: А? Сколько вам лет?
4: 18.
0: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
4: Я знаю. Ну как все-таки? А?
0: Я сказал.
4: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Но я вас очень прошу. Иван Петрович, у нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
0: Что, есть захотелось?
4: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
0: Ладно, ладно. Я сейчас.
1: Сейчас, наверное, танцы будут.
0: Угу.
1: Не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
0: Куда?
1: Я вас до каюты провожу.
0: Я еще посижу.
1: Хотите оркестр послушать?
0: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
1: Куда мне спешить? Вода кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
0: Всякую.
1: Да. А я люблю больше классическую. Например, Кармен.
5: Спасибо, не ожидал. Начинаем выступление нашего эстрадного ансамбля «Ладья». Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля Ираида Волкова. Встречайте ее, пожалуйста. Она исполнит для вас популярный романс военных лет «Синий Латочек». Пожалуйста.

Я когда этот синий платочек слушаю, всегда думаю, неужели ее артисты во время войны пели? Прямо на передовой.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажи, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. В деревне Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Ну, с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит, иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только иммигрант. К нам туристом приехал. Седой такой, с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? Их в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
2: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска.

0: умеете там танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку.

0: катит, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Вы только меня слушайте. Я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, вы что все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, Вовчик.
1: Все, хватит. Пошли на палубу. Быстрей!

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Да понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы. Башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь? Жить без него не могу. А что мне теперь? Что?
1: Ну, живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое? Летчик! А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу, черту.
1: Ну, что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди. Ведь есть надежда.
0: А Нинка,
1: вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывались. Меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать. Ясно? У нее вся жизнь впереди. И я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу, и от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
3: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
3: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
3: Не очень, но уютный. Старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
3: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
3: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
3: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь. Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович? Время идет, и в конце концов мы исчезнем. Но город-то будет стоять, и о вас будут рассказывать из поколения в поколение. И вашим именем его назовут, и вы никогда не умрете. Вы городом станете, Иван Петрович. Что?
0: У тебя нос курносый.
3: Говорят, курносый, а что?
0: Так я и знал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
3: Ведь тогда над городом вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
3: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, и вы уже обо всем знаете наперед, ну разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
3: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
3: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
3: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
3: Неправда.
0: Нет, правда. Это хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
3: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
3: В медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
3: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
3: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас...
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: вы где? А я вас искал, Иван Петрович. Стучал в каюту, думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что же мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маш, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.
1: Только одного цвета?
0: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
1: Правильно.
0: Правда?
1: А берега? Какие берега?
0: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
1: Это начинаются заволжские степи.
0: Здорово. Я никогда степь не видела. Читал только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит. Ну, совсем над нами. Какой он смешной.
1: Антон колхозом помогает.
0: Как низко. А вдруг упадет?
1: Все правильно.
0: Вот и улетел.
1: Улетел.
0: А почему вы его Антоном назвали?
1: Марка у него такая. Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
0: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала. Ну, конечно, не потому, что некуда. Просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
1: Слыхал.
0: Ну, конечно, это почти Москва.
1: Родители живы?
0: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа, он всю войну разведчиком был. Ротой командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал. А год назад его паралич разбил. Врачи говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было. А сейчас он уже сидеть может. И левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
1: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
0: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
1: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя и тихо так зовет сестричка.
0: Ага, помню. Я это в кино видела.
1: Не я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Дядя! Дядя! Ты слепой?
0: Иди, мальчик, иди.
2: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
0: Иди, иди, мальчик.
2: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания!
0: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
1: А чего вам наша завтракать не идет? Идите, идите.
0: А вы?
1: А я постою. Подожду вас. Идите.
3: Наверное, такое бывало и с вами. Припомните. Вот происходит в вашей жизни событие, казалось бы, очень большого значения. Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: плыть, плыть, плыть. Иван Петрович, а вам хотелось бы вот так долго-долго плыть?
1: И больше ничего?
0: Больше ничего.
1: Не знаю. Пожалуй, нет. Просто куда-то плыть неинтересно.
0: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
1: Может, ты влюбилась, Маш?
0: Да в кого тут влюбишься?
1: Ну, любовь – неожиданное чувство.
0: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
1: Это как же?
0: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно к измене.
1: Кто это он?
0: Кто? Певец Козловский. Слыхали?
1: Да, ну он не молодой вроде,
0: Маша. Да это я уж потом узнала. Но голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
1: Да. Ну а второй раз?
0: Откуда вы знаете?
1: Ты же сама сказала, первый раз я влюбилась, значит был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется. Прости тогда, Маша.
0: Да нет, тут скрывать нечего. Второй – это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Теселкиной. А весной его призвали в армию.
1: И ты его теперь ждешь?
0: Жду.
1: А потом? Ну, когда он вернется?
0: Он сказал, вернусь, будем строить семью.
1: Часто пишет?
0: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
1: А все-таки долго ждать, Маш?
0: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать.
1: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправы.

0: дорогого стоит.
1: Товарищи, проходите. Не толпитесь, не толпитесь. Товарищи, вот вы в какой-то. Садитесь, рассаживайтесь. Места хватит всем. Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сейчас каждый желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
2: Я ловкость свою демонстрирую.
1: Сейчас же слезь с перил, ты же упадешь.
2: Не слезу. Ты лучше мне приз давай.
1: Я тебе сейчас дам такой приз. Слезь с перил. Мальчик!
3: Маша, где вы? Маша, где вы, Маша?

0: Иван Петрович?
1: Я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маша.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня. Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А то ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так и написал. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить?
0: Да чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом. А то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка моя, Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
2: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
3: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить.

0: Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи и десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.
1: Могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
2: Танцуют, не сидят.
1: Ну и пусть даже танцуют. Но танцевать можно и на земле. А тут на реке, вечером.
2: Бакины мигают.
1: Мигают.
2: Темно.
1: Очень.
2: Берегов не видно.
1: Только огоньки иногда.
2: Значит, завтра расстаемся.
1: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.
2: Как же я теперь без тебя буду, Машенька?
1: Без меня?
2: Ты ведь вроде глазами моими стала.
1: Да что вы! Ой, а вон костер!
2: Большой?
1: Нет, не очень. Хорошо сейчас у костра, наверное, а?
2: Ты же хотела все время плыть.
1: Ну, когда около костра, то как будто тоже плывешь. Интересно, кто его разжег? Рыбаки?
2: А может, такие же, как мы с тобой, путешественники. Только мы с тобой плывем по реке, а они долго шли рядом по земле. Может быть, одному тоже было трудно. Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
1: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
2: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
1: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
2: Имеешь, хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
1: А она будет снова?
2: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
1: Это значит победа?
2: Конечно, победа. Стога по берегам. М?
1: Как пахнет сеном! Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало, и голова закружилась.
2: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале. Рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить, и всего мне 18, и все впереди. Впереди. Черт, ну не может же так все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. М? Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
1: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
2: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила. М?
1: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепило. Вы успокоились.
2: Ерунда. Ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
1: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани. И прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
2: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка, которая будто меня с поля боя вынесла.
1: а нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
2: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Турандина.

0: Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет 30, уже 2 года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога. Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив. Он блистательно выиграл 3 дела. Правда, полученный гонорар был явно мал для жизни, поэтому Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одной только славою. Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович находился часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу. Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома. Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба, с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, велась над высоким берегом неширокой реки. Не вдали от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен. Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно.
1: Отчего-то кажется мне, что это зримая прелесть земная, что это нежнейшая сладость, лишь золототканный покров, наброшенный враждебным людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиною прелести нечисть, несовершенство и зло природы. На самом-то деле жизнь наша лишь скучная проза, тяжко скованная цепью причин и следствий, тягостное рабство, от которого не спастись человеку.
0: От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц.
1: Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий.
0: Солнце склонилось низко. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижен, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась. И очарованный странным впечатлением этой тишины, как бы потерявший всю свою отдельную от общей жизни волю, Петр Антонович сказал с великою силою:
1: «Сказка, милая сказка, где ты? Приди».
0: И вдруг
2: «Я здесь».
0: Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обычную, отдельную от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. перед ним стояла та, кого он звал. Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты.

0: как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках.
1: Петр Антонович увидел в ее руках мешочек из красной кожи, верхний край которого был стянут золотым шнурком. Очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театре.

Но я сделала то, чего не следовало мне делать. Из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти

0: где лежит все, что мне понадобится. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.
1: Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно. Эту девушку, одетую так легко и говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.
2: «Наверное, это какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей. Но, впрочем, ничто в ее лице и наружности, кроме костюма и слов, не говорит о безумии. Она тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это потому, вероятно, что недавно в журнале Министерства народного

0: назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы дочь короля Турандона. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.
1: Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья. Ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.
0: Да, это так. Ну что ж, если вы настаиваете на своем, то я умываю руки и слагаю себе ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта. Окажу вам всякую помощь и поддержку, но как юрист я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени.

0: Увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мной ласков. Веди же меня к себе. Солнце заходит. Я пришла издалека и хочу отдохнуть.
1: Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место. Нельзя найти извозчика.
2: Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног. Когда над высоким берегом реки показались уже первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину.
1: «Извините, пожалуйста, милая барышня».
0: «Говори не нам, а мне. Ведь я здесь одна. И не забудь, что я Турандина, а не одна из знакомых тебе барышень».
2: Петр Антонович почувствовал в словах девушки такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он в первый раз назвал ее Турандиной и первый раз сказал ей «ты», он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею.
1: «Турандина, если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы. Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?»
0: «Не знаю. Разве этой одежды мало? Впрочем, мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот, посмотри сам».
1: «Но ведь он так мал».
0: «А ты проверь».
2: Петр Антонович опустил руку в мешок. И вытащил небольшой сверток. Такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандина. Когда же Петр Антонович развернул его, то оказалось, что это было платье. Точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть платье и застегнул его на ней. Конечно, застежка находилась сзади.
0: «Теперь хорошо?»
1: «Еще бы! Только вот ноги!»
0: «Посмотри в мешке!»
1: «Да что ты!»
0: «Посмотри!»
2: Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий.
1: «Чудеса какие!»
2: Он вытер травою ноги девушки, надел на них сандалии и затянул ремешки.
0: «Теперь хорошо?»
1: «Да, да, шляпу можно после. Пошли?»
0: «Пошли».
2: Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно неприспособленной для принятия сказки. Родные с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Но девушка никогда не сердилась на него за это, а лишь улыбалась светло и простодушно.
0: «Я сказала тебе правду».
1: «А где же находится та страна, где царствует король Турандона?»
0: «Далеко отсюда. А если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может».
1: «А ты можешь мне показать туда дорогу?»
0: «Не могу».
1: «А сама можешь вернуться туда?»
0: «Теперь не могу. А когда позовут меня, вернусь».
2: Не было ни грусти, ни радости в ее лице, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Турандина глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное, Она легко ко всему привыкала, никогда ни с кем не спорила и легко узнавала все, что являлось ей. А узнав что-нибудь однажды, потом уже не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которым научили ее люди, или которые она сама подметила, выполняла она легко и просто. Только неправду говорить отказывалась, столь обычную в светском мире.
0: Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.
2: Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого великого короля. Но жизнь трудно мирилась со сказкою, боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.
3: «Турандина, пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо».
0: «Что такое паспорт?»
3: «Это, видишь ли, вид на жительство. Такая вот бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание и возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить».
0: «Если это надо, то это есть в моем мешке. Вот он лежит, посмотри».
2: И точно. В чудном мешке нашлась маленькая, в шагреневой коричневой обложке, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы 17 лет. Все было по форме. Печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках.
3: «Так вот ты кто! Ты княжна! И зовут тебя Тамарою!»
0: «Нет, меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандоны. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Ты же должен верить только моим словам».
2: Книжку прописали. Чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною. Для своих, потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни. Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею.
4: «Ну что же, несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь подумай, у вас совсем нет денег».
2: Так рассуждал филолог, и его жена соглашалась с ним.
0: «На эти 150 рублей от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем».
4: «Особенно с княжною.
0: При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни. У нее нежные маленькие ручки.
4: Правда, ведет она себя очень скромно. И ты говоришь, что когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке. Но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе.
3: А что если... Помнится, в Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, не найдется ли там и бальный туалет?
0: Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы 500 рублей было, чтобы кое-какое приданое ей сшить. Вот, кстати, и твоя княжна.
3: Турандина, давай-ка проверим,
1: нет ли в твоем мешочке 100 тысяч?
0: Если надо, там есть. Посмотри.
2: Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни. Очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов.
5: Турандина! Турандина! Приходи! Приходи! Турандон тебя простил! Приходи скорее!
0: Я ухожу, любимый. Но я всегда буду с тобой.
1: А я всегда буду тебя ждать. Возвращайся.
2: Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было 7 лет, а ее дочери 5. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Ушла. Но счастливые годы остались в благодарной памяти человека, осветили всю его жизнь. И сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко. А когда возвращался, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу:
1: «Он был у Турандины».

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Турандина». Роли исполняли от автора Александр Клюквин. Турандина — Любовь Германова. Буланин — Александр Таранжин. Филолог — Дмитрий Писаренко. Жена филолога — Мария Овчинникова. Голос — Александр Груздев. Автор инсценировки — Наталья Шолохова. Режиссер — Аркадий Абакумов. Композитор Виктор Янченко, звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Мина. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне, огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой. Словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина, пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты поспи, сынок, а я тебя покараулю. Спи, милый, спи.
1: Москва.
0: И ушел Сашка опять в сон, но не было в нем покоя. Вернулась к нему война, засвистели мины, а одна стерва, чует он прямо, на него летит. Сейчас где-то близко рванет.
1: Мина! Язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом. Может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
3: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы, ранило меня.
1: Куда тебя?
3: Руки. Все. Отвоевался, видать.
1: Ты погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю, а ты лежи.
3: Не уходи, не выдержу я.
1: Ты ничего, потерпи.
3: Ты хоть посиди со мной. А то одному помирать страшно. Посиди я недолго.
1: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю. На тропе замету для них сделаю и пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
3: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
1: И санитары! Санитары! Санитары!
4: А чего тебе? Чего орешь?
1: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
4: Где?
1: Да влево от кустов, там видать.
4: Да может, помер твой раненый.
1: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет.
4: Да брось ты!
1: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
4: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Мало немец влепил, да бабки захотел. Ложись!
1: Ползком проползем.
4: Пропасть. Пошли.

0: эти санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой, гляди, что это у него с руками-то?
2: Ну ладно, чего глазеть?
3: Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
4: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила ты тут, в санроте?
5: Да что я, Саша, ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать, живу я, видишь?
5: Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе. Ну, ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
5: Вначале трудно было, Саш. Уставала очень. А потом ничего, привыкла. Чуть посвободнее стала. Так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
5: Ну, а как же, Саша? Спас ты меня тогда.
0: Да ты об этом не поминай. Досталось и вам, девчатам, знаю. Но другая какая ты стала.
5: Нет, Саша. Нет. Я такая же. Такая же я, Саш. Такая же. Мы ж под смертью не ходим. Разве сравнить? Устал, Саша.
0: Небритый я, грязный, оборванный.
5: Будто я не знаю, откуда ты.
0: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
5: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдышная. Это ты верно сказала.
5: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
0: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
5: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
0: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
5: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
6: Эй, парень.
0: А?
6: Заверни покурить, браток. Ну, как там? Наступать Фриц не думает?
0: А, да вроде нет. А там кто его знает?
6: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
0: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
6: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
0: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, в покое. А с жратвой ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
6: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
0: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
6: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
0: На, кури.
6: Зажги им

0: празднуют, штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все же. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомая.
0: Думаешь, уснуть сразу? Не получится.
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сегодня пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, раненые.
1: А где она?
2: Ну что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же никуда не хотела идти.
2: Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти. Не загибай.
2: Ну не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
2: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумай. Как тебя звать-то?
0: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорища да пепелища, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Перламутра, небо холодное дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная, в тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
2: А с чего? Им тут снится-то.
1: Как чего? Молодой я.
2: Молодой?
1: Ага.
2: Ну смотри, молодой. Довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
1: А у вас что, не так, что ли, ребят?
2: У нас?
1: Ага.
2: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
1: Правда, Сашок?
3: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево
1: достать? Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые, это понимать надо.
3: Тяжелая у тебя рана, а бабах-то?
1: Кость перебитая. Месяца два, а то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
3: Вот курево у нас к концу.
1: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы, аромат, тенистый вспоминая сад, и слово нежное я люблю, что вы сказали мне тогда. Ты что, Ленат, дайте закурить, а?
2: Да.
1: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
3: Жор.
1: Ушли и не вернулись вновь.
3: Оставь немножко.
1: Но слово нежное люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
3: Ну дай дернуть-то.
1: Что тает вдруг сиянье дня.
3: Жора.
1: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
3: Теперь нам попить и теперь погулять и бай, не боли, головка, теперь погулять.
1: А моя любовь не струйка дыма.
3: А мужа дома нету.
1: Что тает вдруг в сиянье дня.
3: А мужа дома нету.
1: А вы прошли с улыбкой мимо.
3: Бай, не боли, головка.
1: И не заметили меня.
3: А мужа дома нету.
1: Теперь нам попить и теперь погулять.
3: Да, бай, не боли, головка, теперь погулять.
1: Где же этот протпункт находится, товарищ лейтенант?
2: Перевели его куда-то.
1: Как перевели?
3: Куда, товарищ лейтенант?
2: И кто ни хрена не знает. Поймешь, что это тыловой кавардак. О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите.
3: Понятно.
2: Я ж сам, как вы, два года в рядовых отпахал. Война началась, меня на трехмесячную кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
3: Александр я.
1: А меня Жора.
2: Срочные служили.
3: А, с 39-го.
1: С 38-го.
2: Тогда понимать
1: должны. Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
2: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
1: Ага. Я тишину слушаю.
2: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
1: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в рассветную стыть, на скучном зевать карауле. Три дня и три ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородач ныряет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
2: Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему. Красота да красота. Сам в первый же день к немцам подался. Поймали. Хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят. Как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались. Да и не враг он, а дрянь, струсил.
3: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли — красота. Лес увидел — красота.
1: Сань,
3: круче вышли — опять красота.
1: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской. Я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждым.
3: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
1: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
3: Да не радуйся, конечно, это я так.
2: Да ты там через 2 месяца окажешься.
1: А я знаю. Я просто думать об этом не хочу. Братцы, нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
2: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил, совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
1: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
2: Слушай, ты... Иди ты знаешь куда, с выкликом и с лейтенантом.
3: Ага. Ты что, Володь?
2: Дурак.
3: Ну,
2: пусть рядовые.
3: Володя.
2: И на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
3: Ну,
2: всю жизнь, понял?
3: Володька,
2: я для тебя так и зови,
3: да,
2: Володька, понял?
3: Володька ты, сядь. Брось свистеть, Жор.
1: Чего?
3: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
1: А, вот ты о чем.
2: С него телячий восторг не сошел, что живой.
3: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
1: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел — на травке повалялся. Захотел — в деревню вошел. Захотел — мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!

0: А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
1: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
0: Напишем, только правды не надо.
1: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
0: Может, лапником закидать?
1: Не надо. Так заметит кто? Проезжая какая захоронит? Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
0: Ну?
1: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
0: Чему безудачных? Гнали немцы опять погоню.
1: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованнее и умелей.
0: Вот это верно. Умеет, гад, воевать.
1: Народу, сколько ж народу поубивало! Жалко.
0: На то, наверное, война, Володь, чтоб убивала. Ты, мать, все тут?
2: А куда мне деться?
0: Война, мать, мне все снится.
2: Спи, сынок, спи. А я тебя покараулю. Спи, милый.
0: Может, чудится мне все это? Странно все перед глазами вдруг стало.

0: Славя. Как ты тут, Сашенька?
1: Нормально. Тебя жду.
0: А я спиртику малость достала. И смотри, что раздобыла.
1: Огурец.
0: У хозяйки выпросила. Здорово.
1: Здорово, с гражданки не ел.
0: Ну, давай, Саша. За твое возвращение и за праздничек.
1: За победу, Зин. За победу.
0: За победу. Ну, конечно, за победу. Ну, главное, за то, что живой ты. Правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да, ну что ты?
0: Да, да, и что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Да про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.

0: Молчать!
1: Саша.
2: Да ты роту, роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно, напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Ну пойдем, ну пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты! Фу!
3: Прекратите истерику!
1: Уйдите, старший лейтенант!
0: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
1: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать.
0: Распустились там на передовой.
1: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь.
4: Распустились.
1: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
2: Кто этот старшой?
1: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
2: Не болит.
1: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
2: Смогу, конечно.
5: Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры своим уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй, но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
6: Я к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо и думала, думала. Всегда оно страшное было, словно в крови. Саша, думала, как ты там? Что сделали с тобой, родненький? Что же они сделали, Господи?
2: Ну что, что ты, Зин?
6: Ну что же они с тобой сделали?
2: Зин,
6: ну, что они с тобой сделали?
2: Пройдет это. Да ты что, Зин? Ну все, все, успокойся.
5: И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро начала она его отталкивать. И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. Может, из жалости и решилась? Да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Что закрыл он ее своим телом при той бомбежке, рванул от пулевого веера.
7: Смеется медленно, весело в окно.

0: темных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Да?
2: Да. Только жратвы нам пока не хватает.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
3: А водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют.
1: Обязательно, товарищи. Обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше. Хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
2: Ну да.
1: Распутиться.
4: А че ж на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
3: Что ж это получается, брат? Ты за что?
1: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
2: Почему, товарищ майор, у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
5: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
3: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
2: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. Я вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
1: Вы сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете, что? А?
2: Мы жадные, сами ряхи отъели, да я тебя...
1: Володька!
3: Кто кинул? Отвечать, кто это сделал?
1: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
3: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь?
2: Ну, я бросил.
1: Вы?
2: Я чё?
6: Саша, да ты что?
1: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
2: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
1: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовой не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
3: Я разберусь, товарищ майор.
1: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
3: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи. Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату. Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
2: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется. Так, я пошел.
6: Погоди, Володь, погоди.
2: Эй, ты, чего ты вылез?
6: Молчи.
2: Тебя кто просил?
6: Молчи, молчи.
2: Я сам за себя отвечу, понял?
6: Да подожди ты. Не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, ага. Когда все равно через месяц маршевая рота и передок. Ага. А ты же лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь, не суети.
2: Хорошо, ты меня понимаешь, хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты. Да, значит, сволочь, я допусти.
3: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
0: С Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил нечего с ним в переглядки играть и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей, казаться, будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал.

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интенданта так и не хотел. Так об полу этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, что ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так. Значит, только по дороге познакомились и...
1: Да. И кинул я. Никуда не деться.
0: Так. Дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь. В другую санчасть.
1: А зачем?
0: А затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я же сказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда поем сразу махну.
0: Да, давай. И смотри. А? И смотри, чтобы... Никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту.
2: Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай ты, я сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю, тыл есть тыл. Но все ж, Зин, это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, что у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно. Очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот старшой не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и че?
2: Ничего. До меня даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саша.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди.

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: Не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А что, парень из себя видный, за таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые.
0: Ты-то оклемаешься.
1: А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: А куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве ты не отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, и вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володя.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой, помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ!
5: Вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь.
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед. А потом, Саша, мы залегли. Потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. По моей глупости я умней всех себя считал. И помком взвода моего хлопнула. Вот как мне после этого? Как?
2: Что же выходит, рядовым-то спокойней?
5: Рядовой за себя отвечает.
2: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного, мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное, сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полынью, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг как завыло над головой. Зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду. И пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
6: Ну, ком, чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу — доведу, а захочу — нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Да вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Пользуем, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену вас, гадов, кормят. Вон, видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
7: Пропаганда.
2: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана, валялся бы сейчас, кровью исходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы. А вы фашисты. И вижу я. Охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
7: Ich bin kein Faschist.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, вот, если ты не фашист, ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
7: Ich bin nicht, nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat.
2: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
7: Nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
2: Ну ладно, заладил. Зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду. Я... Как же там... Nicht schießen тебя. Ну вот тут же написано. Я nicht schießen тебя. Ферштей?
7: Я.
2: Да не я. Садись.
7: Ja, ich habe alles verstanden. Ja.
2: Садись.
6: Поговорить бы с тобой, да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя года в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас? Сигарет сколько года в день получается?
7: Сигареты?
6: Че?
7: Сигареты.
6: Ой. Портсигар какой. Смотри. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей Маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербарт.
7: Купфербарт?
6: Может, Купфербарт?
7: Айма.
6: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке, ну, до войны-то сам ты кем был? Арбайтер?
7: Арбайтер.
6: Или Бауэр?
7: О, klar. Nein, ich war Student.
6: Кто?
7: Студент.
6: Студент?
7: Студент, я.
6: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами гадами началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
7: Ich bin kein Nazi, kein фашист.
6: Ну,
7: man hat mich befohlen.
6: Разболтался.
7: Ich bin gegangen.
6: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шиз он, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
4: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
8: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
6: Да ну.
8: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
6: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
8: Нельзя.
6: Ну что ты заладил? Нельзя, да нельзя. Пойди доложи и все дела.
8: Не велел комбат никого пускать. Понял?
6: Понял.
8: Слышь, переживает.
6: Он, что ли, играет?
8: Ну?
6: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
8: Ты его, что ли, взял-то?
6: А кто же?
8: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило.
6: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
8: Герой?
6: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
8: А чё это у фрица с носом?
6: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
8: Да фриц-то не из здоровых. Такого невелико дело взять.
6: Слышь, иди доложи, а.
8: Ну ладно, так и быть.
6: Ты, немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
8: Проходите.
6: Ком! Ком!
9: Докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
10: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь. И под его прикрыть.
11: Да потише ты. Чего разорался?
10: Сегодня 5:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
11: Давай.
9: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли.
10: Так точно.
9: А своего упустили?
10: Так точно.
9: Судить буду ротного. Судить. Так. Вот ты каков, немец. Толик.
11: Я.
9: Разговорник.
11: Есть.
9: Выйдите отсюда. Оба.
11: Есть, товарищ капитан.
9: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
4: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
2: Теперь нам по пяти, теперь погулять. Бай, не боли, головка.
11: Слушай. Эй. А? Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего, сволочь, не говорит.
2: Вот гад.
11: Ну ничего, у капитана заговорит. Они расколятся к стенке.
2: Чё городишь?
11: Ну а чё с ним цацкаться? Расмолчит туда ему и дорога.
2: А ты бы заговорил, если б в плен попал.
11: Чё ты равняешь?
2: Так он тоже, небось, присягу принимал.
11: Кому? Гитлеру, гаду. Ты чё-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
2: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть, так что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
11: Нет.
2: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
11: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
2: Ну.
11: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
2: А он и ротному ничего не сказал.
11: Ну.
2: Видать, немец такой.
11: Ха.
2: Как Катеньку-то убила?
11: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
2: Ну, с нашими-то не сравнить.
11: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
2: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
11: Стой. Разобраться, разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой, твоему ротному, отправят.
2: Бай, не боли, головка. Муторно что-то.
9: Ко мне. Немцы в расход.
2: Товарищ капитан. Ты это... Ты говори, а? Ты говори, чего комбат-то спрашивает. Убивать тебя будут. А? Ты понимаешь? Шинсон тебя будут, ты понимаешь? Шинсон!
9: Прекратить, не ломайте комедию, выполняйте приказания.
2: Ты чего, мне, товарищ комбат?
9: Вам. Толик.
11: Я.
9: Пойдешь, проверишь.
8: Есть, проверить.
2: Товарищ капитан, я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал. Там все ведь сказано. Где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А, вот оно. Вот оно, товарищ комбат. Вы ж по-немецки. Читайте, а?
9: У вас в роте сколько было человек?
2: Так, 150 было.
9: А сколько осталось?
2: Осталось 16 осталось.
9: И ты этого гада жалеешь?
2: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
9: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
2: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это студент. Студент он. Ну, говори, студент ты или кто, ну?
8: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
9: Повторите приказание, боец. Повторите.
2: Есть. Немца в расход.
9: Не слышу.
2: Есть. Немца в расход.
9: О выполнении доложить.
2: О выполнении доложить.
9: Теперь сначала и как следует.
2: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
9: Выполняйте.
2: Есть выполнять.
8: Ты чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе, капитан. Такой он все может. А ты?
2: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
8: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
2: Не суети, говорю.
8: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
2: Не балуй, а то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда...
8: Я пошутил.
2: Нашел чем.
8: Ладно. Куда поведем?
2: Не знаю.
8: К сараю пойдем? В сторону?
2: Погоди ты, черт! Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя сигареты-то? Вот. Раухен! Раухен! Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
8: Ну, а что я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить.
2: Ну, потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
8: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
2: Ну, какое ж удовольствие? Да.
8: Но я приказ получил проверить.
2: Потом. Понимаешь?
8: Понимаю. Эх, Фриц, надо было тебе шпрехан. Понимаешь, Фриц? Шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
2: Уйди.
8: Ушел.
2: О, какие дела. Теперь нам по пяти. Теперь погулять. Бай, не боли головка. Теперь погулять.
12: Пот? Пота. Ты чего, рокерин де хаймат?
2: Пропаганда. Ты чего?
12: Пропаганда.
2: Чего ж ты делаешь, да?
12: Что ты, пропаганда?
2: Да ты что?
12: Нашистох.
2: Ой, Фриц. Приказ же. О, какие дела. Из-за тебя язвы приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. Война же. Листовку нашу порвал. Пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней. Правда. И писалась она людьми повыше этого комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю, что...
4: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина. Отвернулся Сашка и обмер. Маячила невдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперед капитана, то равнявшийся с ним. Теперь все. Теперь ничего уже не придумаешь.
2: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполняйте.
1: Есть, выполнять.
2: Дальний Восток.

0: Ты че? Сыночек, да перестань. Да не будут же тебя убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя! Не понимаешь? Да жить ты будешь! Ферштей! Жить будешь!
1: Опять проснулся. Снова нехороший сон.
0: Да, мать. Попить бы, а?
1: Сейчас подам.
0: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
0: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
0: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, родного дома не должно. И ушел. День бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он. На поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в сторонке еще два солдатика лежат. Вползла к одному, повернула. Не он, мертвый. Последнего повернула он. Сын мой. Лицо-то теплое у него лицо. Я его приподняла, потащила, а он от боли, что ли, как-то дрогнул, глаза открыл, узнал меня. Мама, где мы? Спрашивает, тише. Тише, говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, не бойся, я с тобой я. А... Он, ну, как вырвись, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто. Обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. Вот уж 20 метров до наших осталось. Тут немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами. Сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: Опять раненый.
1: Салют, есть ничего.
2: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте.
3: У нас тут черед установлен. Кому у вас горемычных принимать?
2: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же норовите дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достатку всех один, правда?
4: Угу.
3: Раньше мужья наши дома были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
2: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
4: А Степанидин?
5: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
0: Нет. Этого ясноглазого я к себе возьму.
4: Паш,
5: что?
4: Да что ты, Паша?
6: Меня?
0: Пойдешь, парень?
6: Так с лейтенантом я.
0: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
6: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
2: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
0: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
2: Понял. Понял, ясное дело, как не понять.
6: Ну ладно. Согласный я. Пошли.
5: Ой, Володя, что же ты делаешь?
4: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица. Он еще сомневается. Ну, пошли, лейтенант.
0: Пошли, баба.
2: Паш. Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
0: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
2: Да. Это в самую точку.
0: Ну тот и оно. Пошли, солдат.
6: Пошли.
7: Вела она его в избу,

0: Я думал, тебя по-другому кличут.
1: Почему?
0: Так. Ты ешь давай.
1: Угу.
0: С какого ты года?
1: С 19-го.
0: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
1: А вот сами с какого?
0: А я с 15-го. Ты мне не вык. Не тетка я тебе.
1: Хорошо, Паша.
0: Что ж вы дети-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
1: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
0: Ну, за что выпьем-то?
1: За победу, конечно.
0: Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство.
1: Ну, давай.
0: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
1: Вроде.
0: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
1: Ага.
0: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
1: А может, Паш? Паш, а может, он в плену?
0: Все может. Так не из таких он.
1: А там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
0: Нет, Саша, чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
2: Теперь нам попить и теперь погулять и бай не боли головка, теперь погулять и а мужа дома нету. Мужа дома нету.
1: Немца у вас, видать, не было?
0: Чуток не дошел.
1: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
0: Какое тут богатство? Я тебя на печи положу.
1: Куда положишь? Там и лягу.
0: Чего застыл-то? Ложись.
3: Тяжело человеку долго быть обездоменным, без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку. Разоткровенничался во всю и про все. Про все стал Паша рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор.
4: Зина.
5: Не надо, Толя.
4: Зина.
5: Ну, не надо, ну... Ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают, живой ты или убитый. Ты видишь, как все получилось, такая смута в душе, а что делать, не знаю.
4: Я понимаю, Зина. Ну, поговори ты с ним, поговори, объясни.
5: Чего я скажу-то? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

Утром как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая жена, как вчера, простая и приветливая. Накрывает

0: на стол завтрака, внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это.
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели.
3: Ну, слава.
5: Здравствуй, Богу. Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчевала.
4: Не за что, значит, было. Я б тебе таком зубоскал нисколечки не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
5: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рано перевяжет.
3: А чё? Правильно. Чё там, если ради меня-то?
1: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
1: Не в том дело. Женщина хорошая, сердечная, словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: Ну дела! Ну дела!
1: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивает, а то говорит, отсохнет твоя рука к черту.
1: Так, тут я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж... С Мариной рощи, Сань.
1: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как? То по заковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
1: Я и вижу. Не идет тебе мат.
6: Знаешь что? Вот о нем без санкарты. Ну ее нафиг.
1: Нет. Все, Володь. Больше глупостей я тебе делать не дам. Один пойду.
6: Ха. О, гляди. Командиром
1: стал. Да не командиром. А постарше я тебя на 2 годика. Ты же репчик еще не объезженный. Горячий больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
6: Прав. Как всегда прав.
1: Раз прав, расставаться давай.
6: Давай. Давай. Целоваться не будем. Не бабы мы.
1: Ну... Будь здоров, Володька.
6: Сань.
1: Погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все. Адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей. Все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
5: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
1: Да, да, погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
5: А ну, бери, убери.
1: Бери, бери, они мне ни к чему.
5: Бери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
1: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
5: Ну ладно, иди, Володь.
1: Саня. А мы ведь навсегда расстаемся.
5: Как навсегда? Встретимся еще.
1: Встретимся. Встретимся, Сань. После войны. Если живы будем.
5: Иди, Володь.
1: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни пытка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку. Я опомнился, ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю. Саш, я должник твой, на всю жизнь должник. Должник, Саня!
5: Володька!
0: Добрался Сашка на товарняке до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
7: Товарищ, товарищ, проснись.
8: Чего?
7: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
8: Чего? Где я?
7: На станции. Да вы уж давно спите.
8: Кричал я.
7: Кричали. Вам хлеба не надо?
8: Какого хлеба? А, сколько стоит?
7: Да вы что вы, товарищ? Да мы же не продаем.
9: Вы что?
7: Мобилизованные мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наши мамы на дорогу разных продуктов собрали. А мы в продпункте еще получили.
9: Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы ранены и решили с вами просто...
7: Да это... Поделиться.
9: Поделиться.
7: Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, ешьте.
9: Ешьте, ешьте.
8: Вы что, на войну, что ли?
7: Да.
8: Зачем вы на фронт, девчат? Не надо бы, а?
7: Товарищ.
9: Да вы что? Ну разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют?
7: Да весь класс.
8: Добровольно.
7: Ну, конечно.
9: Вас что, сильно ранило?
8: Нет. 2 пулями, правда, но кость не задета.
7: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
9: Да.
8: Как вас?
7: Да, ну... да что, так близко?
8: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
7: Ах, так это он вас ранил, да?
8: Нет. В руку это меня снайпер подцепил.
7: Снайпер.
8: А вот на шапке дырку, видите?
7: Ну,
8: ага. Чуть пониже бы и...
7: Скажите, вот. Пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
8: Страшно. Девоньки, там страшно. И не ходить, то есть я не то, я, вы это, ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
9: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
7: Разумеется.
9: Пошли, Люб, пошли.
8: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
10: Я Тоня!
8: Тоня!
10: Она Люба! Люба! Люба!
8: Запомню я вас, девоньки! На всю жизнь запомню! И там на фронте счастья вам желаю! А знаете, счастье-то какое на фронте?
10: Какое?
8: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
11: С Господом людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседство и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
12: Очень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
11: Славный парень Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
13: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
11: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цветут.
14: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас.
11: Саша, как много в жизни ласки, как незаметно.
15: Как домой таким возвращаться? Куда податься после госпиталя?
11: Саша и дружба наша, приятель мой, помню о тебе, весели в радости в беде.
13: 2 недели отдохнешь. Вечер есть. Рана перевяжная.
11: Наши встречи в Приморском парке на берегу.
14: Немцы отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

0: Спокойствие твое прибудет. Да. Собирайся-ка, ну-ка, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать, спасибо.
0: Домой, значит?
1: Домой.
0: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
0: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
0: А зачем мне без сыновей жить?
2: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то, будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью, потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мы все на обоих полушариях в плену у времени. У нас в СССР все отдано революционной эпохе. Мы дали смелый, грубый, резкий толчок. Мы первые. Мы свалили с рельс 19 век. Всеволод Вишневский.

0: кромешной тьме лишь чернеющий смутно горизонт. Да может быть отблеск погасших, но еще тлеющих костров. А еще где-то вспыхивает и гаснет маяк, кроваво-красный, как глаз Марса, бога войны. Сабельно ударяют по темноте, разрушая ее перекрещивающие друг друга лучи. Это прожектора береговых постов наблюдения, шарящие, щупающие, ищущие. Выхватывают из темноты конские седла, пулеметные гнезда, бинты, патронные ленты, андреевский флаг, разодранный, окровавленный, пушку, якорь, тачанку. Из этого хаоса, из переплетения людей войны и орудий людского уничтожения отделяется крепкий человек в военно-морской форме. Медленно идет матросской походкой, останавливается, прислушивается.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

0: играет маленький оркестрик. Неподвижно и напряженно смотрит со сцены в зрительный зал, заполнивший ее люди. Усатые буденовцы, фронтовые сестры милосердия, матросы Волжской флотилии, солдаты Первой мировой, женщины блокадного Ленинграда. Среди них и вместе с ними долго вглядывается в лица зрителей и он, Всеволод, крепкий человек в военно-морской форме.
1: Какая вежливая тишина.
2: Всеволод, это ты или твоя копия?
1: Матрос Альбатрос, скиталец морей, Валентин Беспрозванный, кореш мой. Вместе нас топили. Военный моряк первого кронштадтского полка. Ходили слухи, что их было 1000, 2, 3. И все они прошли свой путь до конца. И она прошла свой путь до конца. Вот эта женщина, хрупкая, нежная, сильная. Судьбы странный, печальный, прекрасный. Нетленную память ее чтим, как и память матросов. И о ней скажем.
3: Кто вы здесь распоряжающийся?
1: Я из рядовых красных бойцов.
3: Кто вам дал право здесь распоряжаться?
1: Моя жизнь и моя смерть.
3: Кто вы? Назовитесь.
4: Ровесник 20 века. В 914-м 14 лет бегу из отцовского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В 18-м году 18 мне, матрос Волжской военной флотилии. 20-20-м пулеметчик первой конной, писатель в 29-м, бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин, Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устало и перестало биться сердце в 50-м. Жил, любил, воевал вместе с ними и вместе с ними умирал. Возвращаю их бессмертными со дна моря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда их скинули расстрелянных и злопухом поросших братских могил.

0: Помню их на Волге. 20 000 кронштадтской и черноморской матросни. Чтобы с огнем пройти 1000 верст, чтобы драться 3 года, чтобы жрать хлеб с соломой, гнить, трястись в лихорадке, в нищих вошных госпиталях, и чтобы победить. Как вы думаете, надо было иметь порывы, героизм, самоотвержение? Да, да, да. И надо было иметь слова, которые побеждают неизбежную трусость мяса, трусость своей крови, своей тонкой человеческой кожи, которую легко проткнуть ржавым гвоздем.
1: Славна Россия, ах, великая держава, а ее продавали налево и направо.
2: Группа людей, расхристанных, обвешанных гранатами-лимонками, с развернутым черным знаменем, на котором череп, кости и слово «анархия», неотвратимо приближается к женщине.
3: Давайте, товарищ, женимся! Чего вы удивляетесь? Любовь! В высшей степени дело почтенное.
4: Продолжим наш род и побезумствуем малую талику.
5: Уйди отсюда.
0: Идите. Мы здесь поговорим сами. Товарищ интересуется вопросом о браке.
3: Я повторяю. Давайте попрелюбодействуем, товарищ представитель из центра.
4: Скорей. А то торопит следующий, а нас тут ведь много.
6: Под душистой веткой сирени целовать тебя буду сильней.
3: Позаботься о нуждающихся. Ну, женщина!
0: Товарищи!
3: Не пейте сырой воды.
0: Товарищи!
4: Ты кому ехала, стели. Ложись.
0: Это не шутка. Проверяете?
5: У нас не шутят.
0: У нас тоже.
7: И пуля пробивает живот того, кто лез шутить с целой партией.
0: Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?
4: Убрать.
7: То, что было, то было. Я сказал правду об этом. Надо говорить правду, простую, грубую, говорить с обнаженным сердцем. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте. И в списке раненых коммунистов Владимир Ленин. А среди убитых Володарский, Урицкий, целые губкомы. 26 комиссаров и начисто вырезанной организации.
2: Проходом зрительного зала в лучах прожекторов идут молодые матросы сегодняшней действительной службы. Парадная форма, четкий шаг, на груди автоматы. Почетный строй наследников отцовской славы.
8: Кто это?
0: Те, кого мы уже не увидим.
2: Старая женщина медленно проходит мимо Всеволода, моряков, солдат. Старая женщина, седая матросская мать.
9: Уцелел кто? Каждого спрашиваю. А мой-то, мой? Нет, мама, не выплыл. А я все жду, жду, и на могилку сходить не к кому посоветоваться. Может быть, кто видел? Валентином его звали, Валечкой. Нет, не выплыл.
8: Сыновья мои, внуки мои, я знаю, быть может, многие из вас не приемлют меня. Я, как вы говорите,
2: неистого темперамента, крайних взглядов, агитатор, публицист. Но вот когда вы, талантливые, молодые, тихие и прочие, через несколько лет будете читать свои новеллы, повести, пьесы, я, быть может, волнуюсь и смахивая слезу, подумаю, что недаром прошел свой путь. Драл глотку, доказывал, неоднократно был ранен и душевно, и физически. Все это для вас? Всех обнять не могу. Одного за всех.

0: вам, матросам 83-го, всем вам, молодым, кусок нашей жизни, полное ее биение, ее смех, ее слезы, ее тяжелое, но ее прекрасное. Матросы первого кронштадтского, встаньте. Солдаты Первой мировой, русская императорская гвардия, погибшая в мазурских болотах Восточной Пруссии на Стоходе, встаньте. И ты, Егор Сысоев, где ты?
1: Тут я, Воля.
0: Спешный лейб-драгун, мой первый наставник и учитель. Встань, Егор Сысоев.
1: Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли?
0: Конники Буденова, братаны, встаньте! И вы, анархисты, которых перелопатила эта хрупкая женщина.
2: Мы голые боссы, вы не в коже ходите. Мы страдаем, вы не на бархате сплять. А с нас насмешки строят. За что, товарищи?
3: Анархия! Тихо!
0: Эстремадура, Гвадалахара, брюнеты, Мадрид. 25 тысяч чистых душ со всей земли. Ваша кровь напоила землю Испании. Встаньте, павшие за Испанию. И ты, венгр Мата Залка, испанский генерал Лукач, сосед мой по дому, в проезде художественного театра, навсегда оставил свою жену и дочь, Веру Ивановну и Талочку, чтобы пасть за Испанию. Встань, друг мой, брат мой. И вы, Эрнест Хемингуэй, великий американец, вы воевали за Испанию. И Михаил Кольцов, мы дали Испании танки, мы дали ей самолеты. Мы дали ей Михаила Кольцова. Встань. Встань, Миша. И вы, ленинградцы, герои осады, друзья мои, соратники мои, родные мои, встаньте. И вы встаньте. Писатель, комиссар, Лариса, любовь моя. И ты, Соня, жена моя.
4: Появляется в самом центре сцены простой письменный стол. Это стол Всеволода. Он подходит к нему, перебирает листки бумаги.
0: Неужели судьба моя? Вечно война, вечно о войне, о крови. Уничтожение живого, скрежет зубовный, пот, вонь, тоска, сила, слезы, смерть. Или 22 года военной службы, давление войн так безнадежно сильно в моей работе. Нет, нет, главный мотив мой не смерть, а жизнь, лето, труд, любовь. Я как-то оглянулся. А где же моя радость жизни, мой отдых? Отдельный. Короткие паузы. Эпоха войн и революций. А я ее солдат.

0: Да и отдохнет ли человек вообще? Он вечный буян, вечный искатель. И в вечном поиске мой отдых, моя судьба и мое счастье.
1: Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви.

Я Соня, жена Всеволода. Вам не казалось, что он швырнул гранату? Мне казалось. Вам не казалось, что он стрелял из кольта? Мне казалось. Но где следы пуль? Их нет. Вот рассказ, то, что он читал вчера. Что такое? Пустой листок? Пустой? Пустой? Что это значит? Фантазия? Игра воображения? Импровизация? Кто он? Моя совесть, моя радость, моя боль, мой гнев и моя любовь, и моя судьба.

Этот старинный вальс переносит на много десятков лет назад в Царскосельский парк, полный гуляющих довоенных дам и кавалеров. На посту караула дворцового гарнизона в полной парадной выкладке лейб-драгун Егор Сысоев.

0: Как всегда, благоухали июльские цветы в собственном его величество царскосельском парке. И как всегда вокруг их жужжали собственные его величество пчелки. Фу! Фу! У полосатой будки стоял, как то положено по расписанию караулов царскосельского гарнизону, часовой. Пот медленно стекал из-под околыша к вискам. Благоговонная жара. Боже упаси, что сделать на царском посту не так. Ежь нужда приспичит, терпи, стой как заказанный. Ежь идет знатное погребальное шествие, отдай глазами честь и провожай глазами шествие. Ежели имеется простое погребальное шествие, делай только скорбный вид. Ежели не знаешь, как честь отдать, может, чин малый, аль вовсе никакой, всегда отдавай полной мерою. Лучше перекланяться, чем не докланяться. Высочайшие особы и знатные лица гулять будут с собачками. Собачка как появится, коси глазами. Поздравляю тебя, братец! Война!
1: Рац-рац, ваш кровь!
0: Братец, будем молодцами!
1: Рац-рац, ваш кровь!
0: Ура, братец!
1: Ура! Ура! Ура!

отложить свои вечерние дела. Вы слышите? Гром канонады. Моя первая война.

0: Рядом со Всеволодом вдруг оказался мальчик. Гимназист. Фуражка с кокардой. Это он, Всеволод, только маленький.
1: Не узнаешь?
2: Нет.
1: В витринах офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, значков, погон, узоры муаровых лент, особенно моих любимых, георгиевских.
2: Погоди, погоди.
1: Мне нравились преображенцы и саперы, часовые у полосатых будок. Первая солдатская военная песня, которую я услышал, была «Солдатушки, браво, ребятушки».
3: Пели ее с крепким ударением, сабли в ост.
1: Сколько за последнее время у меня переменилось чувство желания. Но одно, как яркий свет стоит весь день перед глазами, это желание идти на войну. И я пошел на войну. Один, пешком, по шпалам.
2: Мой детский дневник.
1: Мой, мой. Солдатская рубаха есть, ремень есть. Финский нож куплю, ранец сошью. Ну, все есть. Ну, пустил бы отец на войну. Я бы без Георгия не вернулся бы. Война! Война! Как мне хочется туда испробовать этой войны! Вдруг, если я попаду на войну, то захочу попасть обратно домой.
0: Замолк Всеволод маленький, а взгляд Всеволода перешел на молодую женщину в форме сестры милосердия.
2: Мама, ты?
4: Действующая армия. 31 декабря. Здравствуй, дорогая мама.
2: Здравствуй.
4: Я жив и здоров. Потери в нашей роте 5 человек. Легко ранен. Меня оглушило бомбой на левое ухо. Теперь ничего. Все слышу. Пришли подштанники. У меня только на себе. Еще мыло, полотенце и 2-3 шоколадки. Если можно. А если нет, то не надо. Целую тебя. Твой сын. Воля.
2: Мама, неужели это я?
1: Я! Что за дикое слово? Неужели вон тот, это я? Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?
2: Разве мальчик, в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я? Моя первая война.
1: За веру царя и отечества.
2: У каждого времени бывают свои идолы.
1: Но ведь и у тебя они были.
2: Были. Были. Но я был искренен, поверь. И неравнодушен. Я не был равнодушен даже тогда, когда был слеп. Поверь. Поверь. Поверь.

0: Генерал приказал зачислить тебя в лейб-гвардии Драгунский полк. Разведчиком.
1: Рад стараться в грозе!
0: А где я тебя видел, гимназист?
2: Запомните этого человека.
0: На взморье, под Ригой.
2: Точнее, в Карлсбаде, в Курзале, где играл духовой оркестр 3-го гренадерского полка. Я вас запомнил, ваше благородие, на всю жизнь.
0: Да, лето этого года. Как близко и как далеко это было.

0: Где народ? Не вижу. Не вижу. Ай, слепой стал. Ай, слепой.
1: Чего тебе, братец?
0: Братцы, слепой.
1: Носилки.
0: Христа ради, не бросайте, братцы.
1: Ты был с папой и с мамой, да?
2: С мачехой, ваше благородие.
1: Мамы нет у тебя?
2: Есть. Но у нее сейчас нет мужа. Она сестра милосердия в Лазаретиной Фонтанке. И если можно, ваше благородие, не говорите мне «ты».
1: И почему же?
2: Ну, хотя бы потому, что я дворянин.
1: О, ценю.

0: Братцы! Братцы, разойдись! Разойдись, братцы, братцы, ну разойдись! Ну хуже ж будет, братцы! Разойдись! Вас кроть! Спешенные лейб-драгуны построились и требуют вас!
1: Кто это требует?
0: Солдаты! Вас кроть!
1: Ну и кто их построил?
0: Сами! Вас кроть!
1: Без приказа вышестоящего начальства? Что ты врешь, вахмистр? Такого еще в русской армии не было! Здорово, лейб-драгуны!
0: Здравия!
1: Так. В чем дело, братцы? А? Вот ты, правофланговый, отвечай, кто вас построил?
2: Нужда, ваша скроть.
1: Ну и в чем же она, ваша нужда?
2: Мыло пусть дают.
1: Кто это пусть дают? Кто должен давать? Я?
2: А?
1: Ну?
3: У всей заели мочи нема!
4: Отвели б с передовой. Отмыться.
1: Так. Что же я не понимаю, братцы? Сам грязный, сам 5 ночей не спал. Разберусь. Командуй.
0: Разойдись!
1: Отставить! Кто сказал отставить?
2: Нужда, ваш скроть.
1: Ты... Императору Вильгельму присягал? Или русскому государю-императору?
2: Русскому государю-императору.
1: А теперь на него руку поднял?
2: Никак нет.
1: 2 шага вперед, шагом! Арш!
5: Нельзя! Нет! Русский офицер, русский солдат!
1: Прочь!
2: Аж скроть. Бейте насмерть. Не убьете... Я вас убью.
1: Так. Молодец, Сысоев. Ценю. Придется его под шашку. Под суд отдать ему же хуже будет.
3: Где прикажете поставить, ваш скоморать?
1: А вот тут, наверху.
3: Наверх. На бруствер. Под обстрел, ваш скоморать.
1: На 15 минут, а ты проследи. Вот тебе часы, чтобы...
3: Сысоев! Под шашку!
2: Быть того не может.
3: Сысоев! Под шашку!
2: Слушаюсь, господин вахмистр.
3: Да сейчас убью!
0: Либо под суд! Ну, смерть ведь на суде примешь! А тут, может, обойдется! Ну, лезь, милый, с молитвой!
2: Прощайте, земляки. Видит Бог за напрасну. Ни за веру, ни за царя, ни за отечество. Ну, и ты прощай, дорогой и любезный друг Воля. Желаю тебе самого милого и самого дорогого. Любезный друг, прощайте.
6: Встав, как полагается стоять, русскому императорскому гвардейцу, он с отрывом руки выхватывает шашку.
2: Есть.
1: Так. Сыню Сысоев.
2: Рад стараться вас скрыть. Эх, поймаю, где живого съем. Попомните. Видел?
1: Видел.
2: Тут тебе не гимназия. Тут думать надо.
5: Я думаю.
2: Воля! Всеволод! Всеволод! Воля! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Эх, была б моя возможность. Ушел бы от седа, хоть по жневью босому было пойти до самого дома. Травку б ел, хлеба б не просил. Ах, учился бы, жил бы у бабки с маткой. Дурак. Дурак. Чем накроешься? Солдат. Шинелью. А подстелить? Шинель. А под голову? Шинель. А много ли у тебя солдат? Одна.
5: Егор.
7: За письменным столом над бумагами Всеволод. Воспоминания, воспоминания. Они бегут, торопятся, мчатся.
8: Моя первая война.
5: Домой! Иду домой по правой стороне Невского!
9: Приветствую встречных. Знай наших, тыловики.
5: Сейчас буду дома!
9: Невский, 90.
5: Дробь, 92.
9: Ну, бегом!
5: Неудобно? По парадной лестнице в таких сапогах.
9: Да валяй с черного хода.
8: Детство, поездки, переломные трудные годы, ночь, возвращение в родной дом, двор пустынный, петербургский. Боже, не перебрать всего.

0: День добрый, мадам. Разведчик-доброволец 2-го эскадрона лейб-гвардии Драгунского полка прибыл!
1: Сел!
2: Отец. Он умрет зимой 39-го.

0: страшным может быть ожидание смерти, если оно повторяется во всей своей остроте каждую минуту? Как бороться со страхом? Ну, скрываешь его, а это в сущности ничего не дает. Только когда видишь страх невладеющего собой человека, некрасивый, жалкий внешний его проявление, тогда становится немножко легче от сознания. Я держусь лучше. Задавал себе вопрос, что будет после смерти? И думаю, что ничего. Ну, вот другие говорят, тело умерло, а душа жива. А что такое душа? Многое мне еще непонятно. Ну ты чего? Ну.
1: Так, живой.
0: А жизнь, отец? Жизнь! Для чего она? Для борьбы, для развития, чтобы сделать ее лучше. А как? Ведь живут в обществе по давно установившимся правилам, условностям, часто глупым предрассудкам. Живут почти все, как скоты, какой-то заколдованный круг пошлости. Многое мне еще непонятно. Ты почему с матерью разошелся?
1: Полюбил.
0: И все?
1: Разве мало?
2: Воля, ты успокойся. Успокойся, раздевайся и отдохни. Ты будешь жить с нами, жестокий мальчик.
1: Кончай свою игру, солдатики. Будешь ходить в гимназию. Приготовь ему пенал, пресс-папье, тетрадки.
0: Чернильницу. Не выливайку. Милые мои, наивные люди, я уже не ваш.
1: Хотел бы, но не ваш. Письмо с фронта от Егора Сысоева, первого наставника и учителя. И оба Всеволода, и взрослый у письменного стола, и маленький в петроградской гостиной, слушают его, не дыша.
3: С нами Бог, любезный друг Воля. Все адресаторы, которых ты поставил на конверте, в живых нет. Лишь я один остался милостью Божией, царя, отечества и святой веры. Картошкин убит, Акулинушкин убит, Журавлев убит. Вечная память. А так все хорошо. Нам весело служить с начальничками лихими, и в скором времени победим беспременно. Всего у нас вдоволь, и снарядов, и кони, сыти, в теле. Правда, ни одного коняки не осталось. Тащим пушки на себе, почему бы нет? Ведь задаром своим паром. Дома тоже все ладно. Супруг пишет, посетил нас скудный, страшный неурожай. Малые дети кушают лебеду. Но и это неплохо. Остается быть героем, призывая Божие благословение –

Ведь солдат есть слуга царя, и в защиту его должен убивать отца и мать, коль надо, терпеть по морде и терпеть, когда бьют близких его. И днем, любезный друг, воля, один крик и обида, и ночью опять об том же, а так все хорошо. Хотя воюем вот уже третий год, что до окопов,

0: как говорится, живем как присмыкающиеся. Только природу гадим. Ротмистр построил нас. Я, говорит, сволочь, вас сёк. Сечь буду. И свободу попросите дам. Только вместе с розгами. Так все просто объяснил, все стало ясно. Желают ли воевать солдатики? Да, конечно, желают. Только пока еще не за что. Господи ты, Боже мой! Неужто не найдется человека, который бы людям правду сказал? Который бы к совести воззвал? Который бы путь указал? А так все хорошо, лишь только паразиты докучают благодаря тесноте. Правда, белья вдоволь, хоть залейся, но две пары, ежели пришлешь, выручишь да нельзя. Остаюсь на том милости Божией и веселье духовного. Ура! Браво, ребятушки! За сим целуем вас 99 раз. Еще бы раз, да далеко от вас. Остаюсь твой преданный, коль не убьют, друг навечно, Сысоев Егор, спешенный лейб-драгун.
1: Вот она, моя гимназия.
2: Где ты сегодня, Егор Сысоев? 17-й год, выросший из нашего гнева, отсталости, обид, раздумий, разлучил нас. Эшелон с германского. Великий исход окопного народа.

0: Чего там?
1: Откройте, братцы! Замерз!
2: Не пущай никого!
1: А ну к лешему!
3: Набьется тут разной сволочи! Э!

0: девочка золотая, да что ж ты не шишишь, девочка золотая.
1: Эй, открывай! Слышь, забились тараканы! Открывай, тебе говорят!
2: Иди к кедрени матери!
1: Я тебе пойду, я тебе пойду, черт! Хрипатой! Открывай, тебе говорят!
3: Ишь, разорался, горластый!
4: А ну, кипятком ошпарю! Отскочь!
1: Эх, с пулемета дерну! Кости, кишки, прошью! Открывай, слышь!
4: Давай!
3: Ты кто с пулеметом-то?
1: Добился от салона своего, с войны вертаюсь! Гвардии Драгунского полка я! Открывай, тебе говорят!
3: Ну, пущай лезет, а то ишь, ошалел еще и верно! И с пулемета прошьет!
2: Забились тараканы. Ишь ты. Упал там один под вагоном. Замерз, он к вам не дозвался. Сидят тут как богатые.
3: Дверь закрой.
1: Закрой дверь.
3: Закрой дверь. Вих.
2: Человек замерзает.
5: Допусти черти холоду.
0: Пчелочка золотая, да что ж ты не шужишь, пчелочка золотая.

0: тут некуда.
1: По-человечески, говорю, открой.
0: А еще? Ша!
1: Что еще? Гранату хотите?
0: Вот. Открывай. Видать, серьезный.
2: Ну что?
0: С германского? Оттуда. Да. Отвоевались.
3: Вот вам, девушки, наука, как в лесу ходить.
0: Эва. Материи-то. Мадипалам.
4: Мадипалам.
0: Эва, шляпка-то с пером. Эй, домой в деревню приеду. Живой смотри.

0: Алло, плесни кипяточку-то.
1: А, давай.
0: Все.
1: Что? Что?
0: Земляки.
1: А, земляки. Эва, у меня два зуба вышибиты. А знаешь, кто вышиб?
2: Кто?
1: Сысоев?
3: Я вас скрою. Сидел в карцере. Никак нет вас скрою.
1: Что за гвардеец не сидел? Посадить на двое суток. А кто из вас сидел? Ну, я сидел.
3: Как так?
1: Только начинаешь службу, уж сидел, посадить на трое суток. Сысоев, я вас скрою. А ты что такой некрасивый сегодня?
3: Так что вас скрою, изволили два зуба вышибить. Это еще в 13-м годе. А на войну погнали он тут как тут. На брусьерс меня под шашку ставил. Стреляй, немец, стреляй. В революцию он с полка убег. Знаешь, где этот офицер?
2: Где?
3: Вон он, Эва. Гренадер сидит. Вот переодетый.
1: Ну что же, здравию желаю, ваше превосходительство. Назад!
4: Убег.
5: Ну где же его сыщи на путях-то? Темно!
1: Ушел. Эх, поймаю, где живого съем. Попомните.

0: 17-й год, великий исход окопного народа. Бесконечно трудные, дальние дороги, долгие расставания и самые нежданные встречи.
1: Воля!
2: Егор!
1: Егор!
2: Всеволод!
1: Егор! Подался я к красным! Спрашивают, почему к ним идешь? Отвечаю, не к ним, а к себе. Первый конный иду.
2: А я к морякам, на Волгу.
1: А как же гимназия?
2: Егор, ты моя гимназия.
1: Чем накроешься, солдат?
2: Шинелью.
1: А подстели?
2: Шинель.
1: А под голову?
2: Шинель.
1: А много ли их у тебя, солдат?

0: Прибыл комиссар Волжской военной флотилии.
1: Бывшие моряки российского военного флота приглашаются для поступления во вновь формируемый военный морской отряд. От желающих поступить в отряд требуется признание платформы советской власти и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств, я попрошу не беспокоиться.
0: Имеете еще сказать?
1: А вы сами попробуйте.
0: Есть сам. А можно я стихами?
1: Попробуйте.
0: Еще не все сломили мы преграды. Еще гадать нам рано о конце. Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы в огненном кольце. На нас идет вся... хищная порода. Насильники стоят в родном краю. Судьбою нам дано лишь два исхода. Или победить, или честно пасть в бою. Ну как?
1: По-моему, прекрасно. Только хотелось бы чуть конкретнее.
0: А это понято. Значит так, мальчики. Тут на Волге кое-чего будет. Так что, ежели кто ослаб, у кого, скажем, гайка отдалась или цикорий сыплется, эти могут оставаться на берегу. Есть желающие? Команда стоит, как вкопанная.
1: Может быть, кто-нибудь останется?
2: Брось, комиссар! Давай дело говорить, бой делать!

0: сразу устроили проверку. Посадили на моторный катер истребители, поперли под пулеметно-кинжальный огонь белых. Даем полный ход. Истребитель идет, мы наблюдаем за бабой. Она сидит. Даем поворот, она говорит, рано. Почему поворачиваете? Надо еще вперед. Этим сразу покрыло. С этого момента дружба. Прожектора белых.
1: Кого ищут?
0: Нас. Революция – дело мужское. Зачем бабам соваться?
1: Вы что?
0: Ничего.
1: Сказали что-то?
0: Послышалось. Боюсь ее. Больше, чем всех белых гадов.
1: Вы знаете, ночные склянки, отбивающие время на нашем Ване-коммунисте, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости. Вы в Питере бывали?
0: Приходилось.
1: А где участвовали?
0: Ну, так особенно нигде не участвовал. Зимний брал.
1: Откуда он?
0: Кто такая? Скажи ей, что у меня папа дворянин, дядечка царской гвардии офицер, а прадед помещик на Украине. Смеху было бы.
1: Полуребенок, полувоин. Как он стесняется меня. Еще бы комиссар. А комиссару все человеческое, разумеется, чуждо. Скажите, а что комиссару все человеческое чуждо?
0: Ну, какое человеческое? Какому комиссару?
1: Ну, положим, мне.
0: Вам? Чуждо.
1: Если бы он знал, что этот непреклонный железно-чугунный комиссар, девушка, еще недавно сочинявшая изысканные сонеты, дитя салонов, да к тому же еще дочь профессора права Санкт-Петербургского университета. «Поговорим о странностях любви», — сказал Пушкин. «Странности бывают не только у любви, у революции». Почему он прячет глаза? Сейчас возьму и спрошу.
0: Ну, чего надо?
1: Ничего.
0: Спросили что-то?
1: Да нет, послышалось. Неужели он никогда не узнает зрелых лет? Никогда не возмужает? Никогда не коснется женщины? Только успеет сказать другу «мои сапоги тебе» и перестанет быть?
0: Вот сейчас подойду, облапаю и грубо скажу по-матросски, отчего такая баба и не моя.
1: Как страшно, если завтра его размажет в каше на грохнувшей под снарядом палубе.
0: Она выпей воды, матросик, остудись и только.
1: Скажи ему слово «красота». Засвистит, да еще матом покроет. А что это такое? Красота. Что это? Красота или нет? Когда по кораблю бьет батарея, и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы. Они встают, они бросаются к орудиям. Именем республики кормовое огонь. И кормовое стреляет? Да, это красота.

0: Что, если я так скажу? А? Утром бой. Утром смерть. А я тебя люблю. И только... Она опять... Выпей воды, матросик, остудись и только. Нет, что если так сказать? Утром вдвоем пойдем в бой. Сомнем батальон вдвоем. Потом нас сомнут, скрутят руки. Свяжут обоих одним узлом. Утром расстрел. Поцелуемся. И вот так вот заснем, прижавшись тело к телу. Вот так бы вот во сне бы кончили бы жизнь, а? Она улыбнется и скажет: дешево отдаешь, матросик. Что же это за смерть во сне? А наш комиссар еще добавит: хорошая смерть — это тоже партийная работа. А я скажу, я беспартийный. Я просто тебя очень, очень люблю. Она удивится и скажет: да? А я улыбнусь и спрошу: нет, ты комиссар? Нет, может быть, тебе нельзя? Она улыбнется и скажет: господи, да можно мне, можно.
1: У письменного стола Всеволода Соня. В руках листки рукописи.
2: Она улыбнется и скажет: можно. Если можно ревновать к воспоминаниям, значит, можно воспоминания любить. Она была очень молода, когда умерла. Молода и красива. И такое останется для него навсегда. А я старею, черт меня возьми. Смотрю в зеркало. Неживое, усталое лицо. Никуда не хожу, даже если иногда хочется. Подумаю, что он где-то в походе, и не иду. 10 лет я его жена, 10 лет я его жду. А его нет, даже когда он рядом со мной. Вот ведь как бывает.
3: Привет, Соня.
2: А, привет, братишка.
3: Привет. Соня, шел по Невскому. Невский сырой, оттепель, шли бойцы.
2: Привет,
3: перепоходные.
2: Привет, Соня. Братишка.
3: Должна быть патетика, гимн, матросы, сквозь них решение
2: нет,
3: большого.
2: Надо уходить. Там его душа.
3: Мозг раздирается. Нужна ли трагедия? Можно ли искать ее? Или... У гармонических людей социализма трагедии нет?
1: И опять уже не на листке бумаги, а в явь видит Всеволод мостик корабля, на нем Ларису, и слышит нелегкий разговор комиссара с командиром, бывшим царским офицером.
4: Вы можете ответить мне прямо, как вы относитесь к советской власти?
5: Пока спокойно.
4: Но вы пришли ей служить?
5: Меня мобилизовали насильно. И чуть ли не под конвоем привезли на фронт.
4: Вчера в бою вы показали себя отлично.
5: Профессионально.
4: Сперва холодное недоверие людей по принуждению, вовлеченных в чужое ненавистное дело, не так ли?
5: Вы проницательны.
4: Но под первыми выстрелами все изменилось. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, блестяще и невозмутимо.
5: Благодарю вас.
4: Ну а потом он уже, конечно, не свободен. Его связывает с комиссаром, с красным флагом на мачте. Гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, облекают в минуту опасности.
5: Вы взяли на себя очень тяжелую обязанность просвещать взрослых Мне тоже приходилось просвещать новобранцев. Мне жаль вас и себя, и членов моей семьи, расстрелянной вами где-то с милой небрежностью. Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу считать себя свободным?
4: Я очень рада, что вы говорили прямо и честно.
1: Я видел. Вижу жизнь не такой простой и легкой. Невозможное есть невозможное. Подлость есть подлость. Ложь есть ложь. Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам, к потомству.

0: Матросский полк требует...
1: Просит.
0: Ну, скажем, желает.
1: Да.
2: Прощальный бал по случаю ухода десанта на сухопутье.
1: Боцман, прощальный бал.
2: Спасибо.
3: Открыть доступ прощающимся родственникам!
4: Есть открыть доступ прощающимся родственникам! Генеральный!
5: Нет! Yeah.

двинулись первые пары. В лирической волне вальса, воинственного и печального.

Женщины любили этих людей. У многих из них были дети. Прощальный бал. Сколько их было в те годы?

моя молодость. Война кажется мне прелестной порой. Я был молод, наивен, чист. И надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное родное Черное море, перелюбить женщин, которых любили, вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения, но идти вперед. Коммунизм, казалось, где-то близко-близко. О, моя родная, юная гражданская война, вернуть то, чем жил, жив буду жить.

0: письменному столу стремительно подходит Всеволод. Он в походной морской форме. Взял из стола и уложил в кобуру револьвер.
1: Пишите о хрустале, о нежности, о ненависти, о любви и прочем. Но при этом надо всегда держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот приписной пункт, куда следует явиться в случае необходимости. Это полезно и необходимо.

Вот так погаснет свет, когда начнется война. И упадут первые бомбы. И я прошу вас, мои товарищи в этом зале и вне его, помнить об этом и быть солдатами, какими были Лариса Рейснер, Дмитрий Фурманов,

0: 8 сентября разорвались первые снаряды в Ленинграде. 20 сентября Нева, ее левый берег в устье реки Тосна, в руках у фашистов. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Он стучит метроном войны, метроном осады. Его стук все нарастает, как стук встревоженного и взволнованного сердца. Положение у нас отчаянное. Командиры и политработники кораблей в Кронштадте потихоньку выходят на прибрежную косу упражняться в стрельбе из пистолета на случай уличных боев в Ленинграде. Да, на случай уличных боев на Литейном, на Мойке, страшно вымолвить, на Невском проспекте. Фашисты оскорбительно близко от Ленинграда. Что ж, портрет Гитлера над публичной библиотекой на углу Невского и Садовой? Нет, не было и не будет. Что дало силы пережить? Что пережили? Спрашиваю вас, ленинградские воины и вдовы ленинградские, 17-летние юнги, дравшиеся с фашистами на Неве, живых спрашиваю, и погибших, ошибавшихся, и побеждавших, тонувших трижды и трижды выплывавших, всех спрашиваю, кому на роду было написано жить, верить, действовать, как жило, верило, действовало наше поколение. Ведь побеждает тот, кто верит, да, с нерушимой уверенностью и надеждой на десятилетия вперед, говорю. За многих своих и ваших друзей, говорю. За тех, кто же сами не скажут по обстоятельствам от них независящим.
1: Дорогая Соня, иду по родному городу и чувствую, как свою душу, его израненное тело. Осколки стекла скрипят под ногами. Час назад фашистский бронепоезд близко вплотную подошел к городу и открыл беглый огонь. Трупы детей, их кровь. Завтра еду к роте юнгов. Дерутся, как черти, за каждый клочок земли. Вернусь, напишу.
2: Перелечу через фронт. Всеволод, я не хочу. Я не смогу жить без тебя.
1: Не вернусь. Позаботься о сыне.
2: Требуя от судьбы твоей жизни, значит, ты будешь живой.
1: Прощай, бесконечно дорогая, дружочек мой, жена.
2: Будешь живой. Будешь. Будешь.

0: Считайте.
1: Господин фельдмаршал имеет честь пригласить вас на банкет по случаю занятия Петербурга вооруженными силами Германии. Банкет состоится в отеле «Астория» в 21 час по среднеевропейскому времени в банкетном зале на третьем этаже. Ваш стол 12, кресло 142.
2: Хай Гитлер!
3: Хай!

ленинградцы. Друзья мои, соратники мои, родные мои. Час назад Гитлер отдал приказ сравнять Кронштадт с водой, а Ленинград с землей. Наш Ленинград, наш, наш. И час назад я, солдат 14-го года, матрос 18-го, провожал с кораблей на сухопутье под стены Ленинграда сынов своих матросов 41-го года. И час назад боец отряда противовоздушной обороны, композитор Дмитрий Шостакович, закончил свою ленинградскую симфонию и снова заступил на вахту. Наш Ленинград, наш, наш, вы слышите гром орудий, вы слышите гремит, как дух Ленинграда, партийный гимн «Интернационал». Иди, иди! Иди и бейся, молодежь Ленинграда! Бейся, как никогда! Еще никто не бился! Наш Ленинград! Наш Ленинград!

0: Я Ольга, поэтесса. Родилась 10 годами позже Всеволода, но все равно это одно поколение. И в 41-м мы встретились в Ленинграде, в осаде. Мы были льдиной, плывущей в океане. Нас, обоих, слушал Ленинград. Его радиоречи – мои стихи. Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача рассказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам. Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам.
1: К поэтессе подходит генерал. Это Егор Сысоев. Пожимает, целует ей руку и долго смотрит вслед.
2: Я вот сильно помоложе был, как подумаю, сколько женщин красивых на свете. Даже тоска брала. Эх, Сысоев, Сысоев, спешенный лейб-драгун, и не стыдно тебе? А чего стыдиться-то, солдат и душа солдатская? Эх, как увидел меня любезный друг Воля в германскую, так и идет с ним солдат Сысоев из войны в войну. Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли?

0: Ах, война, война. Вы лучше меня знаете, Петербург. Что это там, левее?
1: Купол Исаакиевского собора расположен на Мариинской площади в 2 шагах от нашей с вами гостиницы «Астория».
0: Ваш стол 12.
1: Кресло 142. А вот памятника императору Николаю Первому не вижу. Диктатор, только он спасет Россию, господин генерал. Всех в кулак, в железный кулак.
0: Я надеюсь, фюрер найдет подходящего для России или для того, что останется от ее пространств, гауляйтера. А вы будете бургомистром Петербурга, если к тому времени мы не сравняем его с землей.
1: Всех в железный кулак и полюбят. Трепеща полюбят.
0: Трепеща. Это существенно.
1: Они полюбят к ногтю пол России на виселицу, чтоб спасти остальную.
0: На вашу очень, очень красивую мечту не хватит леса даже в России. Но списки уже составлены, они довольно обширны, и для человека с вашим темпераментом найдется много работы. Хайль Гитлер!
2: Хайль!
0: Огонь!

0: Телеграф! Телеграф, восьмой! Телеграф, восьмой! Восьмой, телеграф! Телеграф, пароль Тритон, срочно! От Всеволода, пишите! Пишите! Банкет, назначенный германским командованием гостиницы «Астория», из которой, между прочим, в запятых передаются эти строки, придется отменить!
1: Воля! Всеволод! Ну, бездны друг! Очнись, боец! Салют, комарада!
0: Егор, никуда от меня не уходи, слышишь? Никуда не уходи, в испанскую его звали. Дон Базин, никуда от меня не уходи, слышишь? Женщина. Уйди, женщина. Я сам хочу себя лечить. Я знаю, как собака. Мне нужно только травки пожевать. Все прошлое, лишнее, глупое, второстепенное сгинет, забудется. Вши забылись. А что останется? И останутся, как в сказке, как манящие огни, времечко. Времечко от царя свободные, от чинопочитания свободные. От собственности свободные, от лжи свободные. Времечко.

где ты? Всеволод маленький. Здесь я? Воля. Я. Я. Какое странное слово. Я. Мама, ты? Отец.

0: скиталец морей. Он с вами.
1: Валя.
0: Лариса. Чем бы была моя жизнь без тебя, Лариса? Лариса.
2: Лариса!
3: Всеволод! Всеволод, братишка! Всеволод! Братишка, что с тобой?
0: Где твои руки?
2: Здесь.
0: Где твои руки?
3: Здесь.
0: Лариса. Лариса, ты?
3: Да.
0: Умрешь в сапнике. Замучают белые. А луна низкая, розовая, кому светить будет, Лариса? Лариса!

0: это уже не забытье, не бред в блокадном Ленинграде. Нет, это снова воспоминание о той далекой, о гражданской. Всеволод с матросами рвется на помощь к своим. Ночь, снег, тьма и засада белых.
1: Стой! Кто идет?
2: Пусти, гад! Пусти!
3: Кто такой?
2: Молочь!
1: На станции задержали вас скроть!
3: Матрос? Распутать башлык?
4: Офицеры?
5: А ты товарищей ждал? Офицеров что, вешать надо, ракло?
3: Кто позволил, ротмистр?
5: Высшая справедливость.
3: Не разрешаю.
1: Взять!

изба. Белые в селе вот-вот нагрянут, а за печью старая женщина, мать скитальца, хлопочет возле Ларисы, мечущейся в тифу.

0: Что же мне делать с тобой, родненькая моя? И бежать тебе нельзя. И не бежать тебе нельзя. Вся горишь, красавица ты моя.
1: Сюда. Обыскать. О! Прятал наган, вас скрой.
2: Налево, господин полковник.
3: Пошли.
2: Ведите.
4: Господин полковник. Пошли. Господин полковник. Юнкер Павловского военного училища. Представляюсь по случаю возвращения в русскую армию.
5: Не может быть.
2: Это трюк.
5: Павлон?
4: Так точно, господин полковник, Павлон.
5: Господа, я сам воспитанник Павловского. Я сам Павлон. Ну-с, быстро, при всех нас, три вида рапортов развязать. Вот вам винтовка. Не знаете? Вы не Павлон. Первый. Рапорт юнкера, караульного начальника, лицу, поверяющему караул, когда караул вызван в ружье.

0: Ваше высокоблагородие, в переднем карауле его императорского величества при лагере Павловского военного училища на посту состоит протопинкер 1 Юнкеров 3. До настоящего времени на посту и на карауле никаких происшествий не случилось.
1: Павлон! Павлон! Павлону ура!
2: Ура!
3: Ура! Ура! Ура!
1: Свободны!
4: Господа! Господа! Это же мой мальчик! Герой русско-германский, кавалер Георгиевский.
5: Господин офицер.
4: Боже мой.
1: Почему бушлат без козырька?
4: Что за маскарад? Откуда?
5: Ну, господа, как бы я к вам пробрался? Два раза попадался. В своем имении чуть не убили. О, наган. Трофей, пришлось с товарищами посчитаться.
1: Господа, дайте храброму Павлону спирта. Не оставьте внимания.
0: Спасибо. Спасибо, господин полковник. Спасибо.
4: Прошу, спасибо.
0: Прошу. Спасибо. Прошу. Спасибо.
4: А помнишь, гимназист, ты тогда пожалел скотину, подлую сволочь, а не на Брустерова, на месте в упор, всех в упор, пол России на виселицу, чтоб спасти остальную.
6: Бабушка, кто это у тебя тут лежит?
7: Внучка. Внучка, господа военные, тифом тронутая. Не подходить близко.
4: Сколько бы их ни видел, все на одно лицо. То Сысоева, гнусно-дьявольски злобное животное тупое.
8: Господа, прекратите вашу светскую болтовню. Взгляните, это же красота. Настоящая красота, Павлов, взгляните.
6: Да, Буше,
8: грез.
6: Мурильо. Нет, господа, нет. Это скорее наш Боровиковский, 18 век. Я такую головку видел в Зимнем, на портрете. Был прием в честь георгиевских кавалеров, и сам, милостью Божией, Николай II.
4: Николай II? Хлюпик, ничтожество, падло! Россию подложил его величество хаму, как царицу Распутину Гришке. Отрекся, сволочь, от престола, как командование эскадроном сдал.
5: Ну как же вы так о помазаннике Божьем
8: не душе, а? Так фрагонар. Вы взгляните на эту вздымающуюся грудь, на эти чувственные ланиты. Она вся в любовной истоме.
0: Я предлагаю со мной за встречу, господа.
8: И знаете, что я вам скажу? Поручик,
4: Николай Первый, а не Второй. Первый, а не второй, вскочил на коня, и завтра я или мертв,

0: кулак и полюбят. Трепеща полюбят. Они полюбят к ногтю. Буше Фрагонар, раз так вашу. Вот! Баба вам нужна.
1: А что? Обстановка. Сзади красные, спереди неизвестные.
2: Перестаньте, ротмистр.
1: Да не ломайтесь, девочка действительно хороша.
2: Да, не более 20.
3: Во всяком бы случае, я бы мог оказать ей внимание.
2: Господа, господа,
1: очарование.
2: Господа, это что, шутки?
1: Нет, это не шутки. А, господа, как, шутки-то или не шутки, потом не мы, так другие, так лучше мы, чем красные, не так ли? А ну, старуха, прочь.
0: Ваша... Похлопочи-ка соломки, поспать быстрее, быстрее.
3: Бабушка, нельзя ли побыстрее?
4: Ну, сейчас, бабушка. Да сейчас, господа военные.
0: Давай, давай, давай, скорее соломки.
1: Раз драгуна под шашку над окопом поставил, держал пари, убьет или нет, в теплушку однажды влез к солдатне. Игра, игра, понимаете, игра, и тут игра. За любовь в сыпняк или проскочит очарование.
2: Господа, ну вы же офицеры русской армии.
5: Как вы думаете, сыпняк наверняка?
3: А если нет, и странной близостью закованной смотрю на темную.
2: Ну отойдите, мать. Говорю, отойдите.
3: Тихо.
5: Отойдите, вы можете, господа, пить спирт в темноте?
1: Господа, пылает.
5: Как гашу свет?
1: Угодно жребий, луз прямой ности, справа первой ночи, так сказать.
5: Господин офицер,
1: не пейте сырой воды.
5: Ну, по местам.
2: Стоять! Павлон, что с нами?
0: Руки!
3: Обиделся. Ему забыли жребий, он обиделся.
0: Руки!
2: Ты! Ты! И ты! Кто еще хочет попробовать комиссарского тела?
1: Все, это ты или твоя копия?
2: Это я.
1: А это мы. Господа офицеры, позвольте с вами поиметь знакомство.
0: А ну, вываливайся по одному и не подавая голосу.
1: Не подавая голоса, за самый нежный звук высшая революционная мера наказания.
0: У вас плохое сторожевое охранение, ваше благородие. Стой! Стой! Стой!
4: Хватит! Не пущу!
1: Ой, маманя! Но опять вы меня дискредитируете. Ну, есть у вас, маманя, революционная совесть, или ее у вас нет?
4: Есть! Только не пущу!
1: Ну, одна вы, мать, на всю Россию, или вы не одна?
4: Не одна! Но я не пущу!
1: Ну, все же ждут, и вы ждите. А не врачусь, так могилку мою отыщите, помолчим вместе. Только я вернусь, маманя. Я обязательно вернусь, потому что знаю я одно петушиное слово. Заколдованный я, маманя, вашей революционной любовью.

0: 5-го. Немецкий генерал от инфантерии с переводчиком доставлен на командный пункт наших войск. Генерал Сысоев принимает парламентеров. Военный корреспондент Всеволод рядом с генералом.
1: Переводчик генерал от инфантерии уполномоченного говорить от имени германского вермахта.
2: Русский.
1: Русский. Генерал от инфантерии просит узнать, с кем он имеет честь.
2: Русский. Ну что ж, своего на чужбине всегда повстречать дорого. А? Держите крепче флаг-то, ваше превосходительство. Куда же вы тогда удрали-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Егор, вой!
2: Воля, тихо, тихо. Что нужно господину генералу от инфантерии? Переведи, если из русского гвардейца переквалифицировался в немецкий.

0: по-русски, толмачи.
1: Я сам говорю по-русски.
0: Совсем шикарно.
1: Я буду говорить совершенно секретно. 30 апреля в 15 часов 50 минут Гитлер покончил самоубийством. Фюрера нет.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Он сказал нам: я не хочу, чтобы враги выставили мой труп в паноптикуме. Попрощался с нами и принял яд. Цианистый калий, он пахнул горьким миндалем. Приняв яд, фюрер приказал выстрелить в него из пистолета. Это было сделано, но пуля попала в труп отравившейся Евы Браун.
0: Где труп Гитлера?
1: По его завещанию облит бензином и сожжен.
0: Кто был свидетелем?
1: Геббельс, Борман, Крепс. Трупы фюрера и Евы Браун были завернуты в ковер и вынесены во двор имперской канцелярии. Я сам видел торчащие из ковра его ноги в ботинках, которые он всегда носил. Вспыхнул огромный жуткий костер. Ураганный обстрел вашей артиллерии не позволил отдать даже минимальные почести. Не нашлось даже государственного флага, чтобы прикрыть его останки.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Я уполномочен говорить о перемирии. Что нас ждет?
0: Насколько мне известно, полная и безоговорочная капитуляция.
1: Без кого? Нет!
0: Мне добавить больше нечего.
2: Отвести на командный пункт генерала Чуйкова.
3: Есть. Прошу.
4: А мне куда?
2: Не по чашку же.
0: Ваше превосходительство.
2: Вот так думаешь. Ну, гад, придет твой час. Живого съем. А час пришел и...
0: Иди с глаз долой, пока не повесили.
4: Вы великодушны.
0: Служу Советскому Союзу.

0: Победа.
1: Всеволод.
0: Егор.
1: Воля. Ну что же, кончилась война, ребята?
0: Вроде бы.
1: Странно.
0: Странно.
1: У тебя их сколько было?
0: У меня 5. А у тебя?
1: У меня 6. Ведь не будь того, ради чего и во имя чего жило, верило, действовало наше поколение, не удержался бы Ленинград. Как Париж не удержался, Вена, Варшава, Белград, Амстердам, Европа. Вкус победы солоновато горький, как кровь, как слезы. Думаете, генералы не плачут? Плохой я генерал. Не люблю войны. Ну ее пакость. Воля, ты это не записывал?
0: Да ну что ты, что ты, что ты?
1: Думали ли мы тогда в Ленинграде?
0: Думали.
1: Думали ли в гражданскую, когда живыми выплывали из воды?
0: Думали.

0: что такое хорошо. Раньше я, как по уставу, знал: служить хорошо, Богу молиться хорошо. Все было ясно, понятно. И быть матросом было хорошо, как говорится: в брюхе пусто, форс не теряй, в зубах ковыряй, пусть все люди думают, что мясо кушал. А вот теперь... Вот что теперь хорошо?
1: Хорошо — это когда всем будет хорошо.
0: Это каким всем?
1: Ну, потом, через несколько. Вот поэтому-то всех людей с места и тронули.
0: Всем будет, все будет, как в Святом Писании. Эх, хотел бы я хоть раз посмотреть не на будет, а на есть. А то все о будущем говорят. Ну ладно, допускаю, всем будет хорошо. Это что ж значит? И тем, которых убьют?
1: Тем, которых убьют, будет вечная память.
0: Вот спасибо, утешил.
1: Ну ты дурак. Это совсем не смешно. Тех, кого убьют, хоть первый раз по-человечески убьют. А то ведь как потроха, как убойно, ни почем, по две копейки шли. Я вот малой был, все у бати спрашивал. Я говорю: тятя, а еще человек сделан? Он говорит: есть, Егор, такое объяснение. Человек сделан из земли, волоса из травы, жилы из кореньев, глаза от солнца, мысли от ветра. Так-то, любезный друг.
0: О, пополнение прибыло.

0: Chula!
1: Para, chula, chula! Para, chula, chula, chula!
2: Ну и публичка!
3: Это что же это мы имеем?
4: Ничего особенного. Подкрепление.
5: Табор, балаган, шабаш ведьм, все что угодно, но только нерегулярная воинская часть.
4: Что поделаешь, работать надо с теми, кто есть, а не с теми, кого воображаешь.
6: Вот, навербовал красавцев, варфоломейские ночки делать. Костя...

0: А что, офицер супрую где поймали?
1: Ты поздоровкайся с комиссаром.
0: Привет, братва!
2: Что, генерал, ломаешь, на нас плеваешь?
3: Что? В гроб захотели!
4: Я тебе плюну с нагана! Ноги сзаду выдерну!
5: А ну, на кого хвост поднимаешь?
0: Братва, старый режим вертают, дожили!
5: Ну ты, осколок, тихо! Теперь че ваша лавочка кончилась? Новая служба начинается. А то по лишней дырке сделаем. Матросы! Говори один.
0: Давай.
2: Мы тебя на бога не берем. Мы тебе говорим, брось замашку! Мы голые босыми не в коже ходят! Не могу я больше!
0: Прошу.
6: У нас вся жизнь искалеченная. Сравни действительно ты и мы. Казарма и тюрьма нас поломали, нас зататуировали на кораблях, а вы нам сознательную кашку хотите дать. Чего вы ищете у нас, дамочка, когда мы хотим по-своему прожить век? И пулю получить для спокойствия. По два раза сифилисом болели.
7: У нас вот на революцию царские офицеры работают. В Красной армии 22 тысячи офицеров.
6: 22 тысячи предателей!
7: Если да. Такие, с завтрашнего дня возьмите их всех на строевую, пусть поучатся.
6: У него мы!
5: Читай приказ военно-полевого суда. Живо.
7: Именем пролетарской революции военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных лиц...
6: Измена ко мне!
7: ...постановляет за неповиновение командиру и комиссару полка подвергнуть аресту. Взять.
0: Там пустая бумажка.
4: Пустая бумажка. Там
5: ничего написано, как сказано.
3: Там ничего написано. Там ничего написано.
0: Петрос, я твой. Да здравствует мировая революция.
3: Стой, стой.
0: Куда? На бой пойдем.
3: Давай. Чего?
5: А ну! Кто еще не хочет выполнять приказы Красной армии? Кто? Тот может сдавать оружие и катиться.
8: Ну разве так можно?
4: Конечно.
7: Поздравляю вас с прибытием военно-морской полк регулярной Красной армии.
6: Плохо.
5: Повторить. Первый здравствуйте в регулярной Красной

0: Милый мой, нежнейший поэт, пишете ли вы стихи? Нет ничего выше этого дела. За одну вашу строчку людям отпускается целый злой пропащий год. Ваше искусство — это смысл, это содержание всего. А вы светлая душа. Всех, кто жил неправильно, кто захлебывался грязью, кто умирал от горя. Только не замолчите, не умрите заживо. Что там? Пел и вдруг?
1: Устал.
0: А я письмо пишу в Питер. Авось дойдет когда-нибудь.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Вы? Ахматовой.
0: А вам знакомо это имя?
1: Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Да, она бывала у нас в доме, но это не важно. Слушайте, комиссар, да кто вам дал право писать Ахматовой? И зачем вам ей писать, вам в этой кожанке с револьвером, вам, над которой хотели надругаться дворяне в русской офицерской форме?
0: А вы? Кто вы такой, что в этой грязи и крови помните Ахматову? Я давно подозреваю, не течет ли в вас голубая кровь?
1: Моя давно стала красной. Да, я дворянин, навечно порвавший со своим классом.
0: Как вы меня огорчили.
1: Тем, что дворянин?
0: Что лгали.
1: Стыдно было за свой класс.
0: А мне за вас стыдно. Горжусь дворянами, ушедшими в революцию. И революция гордится ими. Да, комиссар Волжской военной флотилии в этой грязи и крови преклоняется перед стихами Ахматовой. Обыкновенное чудо революции. И вы чудо, и я. И если мы с вами, два чуда, родились не в крестьянской избе, не в петербургском подвале, и все-таки мы здесь, только здесь, именно здесь, стало быть, она чего-то стоит, не так ли?
1: Кто?
0: Революция.
2: Будете или как?
3: Да нет, топить будем.
2: А,
3: ну они-то ладно, а ты-то офицер. За что?
4: За родину.
3: Родина. Родина-то где хорошо.
4: И там, где плохо, тоже родина.
5: Еда наша была голодная. Одежа наша была голая. Обувка наша была босая. Оплата нам за все будет пуля в сердце. И пускай это каждый товарищ запомнит, да и выбирает себе дорожку.
1: Как? Будем умирать? Тихо?
0: Нет. Тебя повели, избивают. Не сгибайся. Не можешь пошевелиться, уже связан, положен, заткнут рот, выплюнь кляп в лицо палачу. Гибнешь? Топор падает на шею, и последнюю мысль отдай революции. Помни, и смерть бывает партийной работой.
1: Вся моя жизнь передо мной. Вся моя жизнь со всем уродством пяти войн. Со всеми победами, ушибами. Трудная, мучительная. Я перед вами на исповеди. Я не откладывал денег, не заводил хозяйство. Я просто жил, писал, искал и шел под градом ударов. Но спросите меня, перед смертью не лгут. Не променяю ни на какую другую никогда. И знаете почему? Я верю.
6: Даша, Умираю?
5: Даже.
1: Даже.
7: Итак, ваша лебединая песня, Павлон. А вот вас мобилизовали насильно?
4: Я уже отвечал. Я пошел добровольно.
7: Ну что же, товарищи и господа, молитесь.
8: Некому.
9: А крестик на шее болтается. Почему?
8: Так, на счастье от мамы.
5: Сочувствую. Невеселая эта работенка своих на тот свет отправлять. Не грусти, я и на том свете тебя найду.
10: Делай, шкура.
9: Ведите.
10: Пошли.
5: Матросский полк, слушай мою команду. К месту казни шагом марш.

0: Есть в этом зале красногвардейцы, красноармейцы? Есть солдаты, матросы, офицеры, генералы, адмиралы Великой Отечественной?
1: Ветераны Великой Отечественной.
0: Есть в этом зале их дети?
1: И дети, отцы у которых не вернулись с войны.
0: Есть в этом зале их жены?
1: И жены мужья, которых вернулись с фронта.
0: Есть в этом зале матери, отцы, сестры, братья, любимые, солдат, матросов, летчиков, артиллеристов, танкистов, пограничников 83-го года. Живым и мертвым, воскресшим и бессмертным отдаем салют славы.
1: Минута молчания. Минута молчания. Минута молчания.

шагают в марше герои спектакля. Живые и мертвые, воскресшие и бессмертные. И вновь в рядах военных моряков гражданской Лариса, скиталец морей, Всеволод маленький. И вместе с Егором Сысоевым Всеволод как бы принимает парад своих героев.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь. Во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает... Но... Прочее, прочее, прочее.

Русская империя наша состоит из множества городов. Столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный – Москва. И мать городов русских есть Киев, Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи. А царь-град Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект, есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома – суть для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... Да. Потому что Невский проспект прямолинейный проспект. Невский проспект немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

0: Аполлон Аполлонович Облеухов был почтенного рода, имел своим предком Адама, и это не главное, важней, что один из этого почтенного рода был Сим, прародитель семитских, хисситских и краснокожих народностей. Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай Ухов уже в Облеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал».
1: «Сам-то, вишь, встал!»
2: «Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею».
1: «Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании с гешпанскою маркою».
2: «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос».
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию точность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума. Тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал.
3: Николай Аполлонович встал. Николай Аполлонович встал? Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
3: Никак нет.
2: Еще не встали.
3: Скажите, когда же? Скажите, когда же Николай Аполлонович, так сказать,

тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9-й бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент 9-й завоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения. Ну, того. Как его? Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепною коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: Дневник происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища, если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И, читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там, у моста, заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО школе занятия прекратились. 3 октября. На спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: Кто И.И.? Кто М.М.? Наставница класса. Р.Р. и так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкою дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было?

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот, и шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну. На весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах, так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках, все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось и Литейным, и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Манчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся, что из духу, от вокзала к Адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы

И был ли то звук, звук какого-то небывалого смысла, и он достигал редкой силы и ясности.

забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли. И перли в подъездные двери. Так перли, так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор. Смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых. Все обсели, обстали тела, занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: «Революция! Эволюция!»

больше гудело. Шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места!

0: Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом. Там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика, на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу, не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция. Ей подобает так действовать в мире теней. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару. Перед ресторанную дверью та пара остановилась.
1: Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк.
2: Послушайте, брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
2: Пойму, положительно, не хватает платков.
1: Что?
2: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я артист
2: своего рода. Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлонович обещание дал.
2: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
2: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: Да.
0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: «Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее».
0: Николай Аполлонович удивился.
2: «Литература?»
1: «Но нет».

0: Говорят, будто я не есмь я, а какие-то мы. Ну, позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и видел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
2: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился.
1: Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
3: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
3: Какое тут действие?
0: Конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
3: А о чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович подчивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения. Но из трусости не хотел теперь выказать трусость. И, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаю теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Ниццкого и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы?
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшанцем. Мы все нитшанцы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшанцев, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал. Он привык спорить правильно.
0: Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня в ледяные пространства. И по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы.

Там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
1: Доказательства? Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Извольте же.
3: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
1: Признаюсь, не читал.
3: Ну, это наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
1: Ну, кто?
3: Нейтельфайн, мой сотрудник.
4: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
3: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейнтельпфайн производит сенсацию.
5: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полонича, оставили бы в покое.

топотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочкино крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющем фоне гусарского деяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовые, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь до бела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы. И замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось.
затанцевал еще мальчиком. Танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

0: Точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти. Но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка, заблиставшая безлюдьем зал. Там стукнула дверь. Закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул: «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино?»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно».
2: «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
1: «А что?
3: Что, что, что? Да опять домино».
4: «Господа, это глупость».
5: «Глупости! Нет же, нет! Милое домино набрало вроде воды! С ним нечего делать!»
3: «Еще домино!
4: А не хочешь ли это?»
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответила, протянула лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью, и я перегнулся. Николай Аполлонович обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого. Над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадные очертания всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты. Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец, и простертая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется, а металлические копыта вот-вот упадут на скалу и раздастся на весь Петербург. Да, да, да, это я! Я гублю без возврата! На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял. Он должен! С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю! Погиб без возврата! Вдали пролетел сноп огня. То придворная черная карета несла ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана.

видел он. Было... Было... Но что тут сказать? Лицо матери. Оно постарело, а руки дрожали. В кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени, ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями, неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама, и плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора, китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. «Успокойтесь, друзья мои!» Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом. «Ты, мама...» «Любимый мой мальчик».

Напротив чернел перекресток, нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаистском театре, в Тифлисе открыла колоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась. В университетах России шел митинг. Закочевряжились пермяки. Стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли. И не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский.

не нарушалось. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Распрямились бы мускулистые руки, резцом иссеченное темя рванулось бы, в реве грохотном разорвался бы рот, паром обдало б улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни и каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние, описавшее.

В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, сегменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни. 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить, а там глядь и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над Биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанной мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Они сидели на кожаном диване в библиотеке. Я прошу вас говорить медленнее, иначе не все пойму. Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду войну. Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом, пожелтелой, тронутой временем бумаги, неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти. А он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, подбородки жестко подпирали стоячие воротники, мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях в окружении белокурых кудрявых детей. Затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера. На пилотку накинута маскировочная сетка, новенький железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки. И Никитин спросил: «Кто этот офицер, госпожа Герберт?» «Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком в африканском корпусе». «Значит, он служил у Роммеля», — сказал Никитин. «Тобрук — это 42-й год. А ваша мать, надеюсь, жива, госпожа Герберт?» — спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману после минутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанный ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение. И Никитин, нахмурившись от сознания непредвиденного глупого положения, все разъехались. Уехал в отель и, недовольный его необдуманным согласием, Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас. «Моя мать умерла в 36-м году, господин Никитин», — проговорила госпожа Герберт. «Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме. Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?»
2: «Нет-нет», — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность и злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: «Простите, голова, это пройдет.
1: Вам принести таблетку от головной боли?»
2: «Спасибо, это пройдет».
1: Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами. Обе ее руки лежали на альбоме и тоже чудилась в робком замешательстве. Она молчала. Медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием. И Никитин вдруг, остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний намерена сказать ему нечто новое, серьезное,
2: важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе: «Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется?» «Говорите же». «Да, я хочу, господин Никитин». Она взяла сигарету со столика. Он предупредительно зажег спичку. Она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом. Потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко: «Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?» И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание. Она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу: «Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе, 7, наш дом». Этот снимок сделан был еще до войны. Время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось

Знаком этот дом, господин Никитин? Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом. Он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоение памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутень прохлады. Звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами. Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и студебеккеры стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв 4 или 5 комнат, и был во взводе английской марки His Master Voice патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии. Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью. Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами. «Кто эта девочка?» — глухо спросил Никитин, и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха. Ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся будто во сне. «Девочка?» Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: «Это я, господин Никитин». «Вы? Это вы? На фотографии мне 11 лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери». «Ваш отец был уже в армии?» «Да. Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве. Руки длинные, плечи острые, весь из углов. Фи, можно обрезаться. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика». «Нет, то было другое. Он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем, лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то, свершившегося тогда очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался.

0: мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее. «Вы не помните этот дом, господин Никитин?»
1: «В Германии мы не раз останавливались в таких домах», — сказал Никитин. «К сожалению, нет. Не помню». Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения, и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверное, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать. Он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота. «Да-да, господин Никитин, прошло столько лет, а в этом доме прошла моя юность». Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки. И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт. Казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность. «Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе?» — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. «Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт, та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет 18. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть. Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы на себя посмотреть сейчас, седые виски, морщины под глазами. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?» «Господин Никитин, вы меня забыли. Прошло столько лет. А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: до свидания, Эмма. До свидания». Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды, Ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги. А внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его Студебеккер четвертого орудия, ждал, работая мотором. Оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им в разнобой: «Эмма! Ауф Видерзейн! Товарищ лейтенант, ехать пора!» А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Вадим, милый, не забывай меня». Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и когда садился в машину, она еще стояла в окне, но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали, марш!» «Госпожа Герберт», — сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. «Мне трудно поверить, Эмма». Что же было тогда? 4 долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию. Последняя оборона Берлина, Рейхсканцелярия и Рейхстаг пали. Но весь этот громадный зловещий город, содрогаясь смертельными судорогами, выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, изможденная нескончаемыми боями, получила, наконец, передышку. Расположилась под Берлином в небольшом городке Кёнигсдорфе. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, разговоры о перепуганных фрау, вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками над немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты и детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии. Этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на 1000 километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность, одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В один из таких тихих вечеров, когда все сидели в уютной столовой, вдруг бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушила вверху голоса. Никитин, обеспокоенный, поднялся. Непонятные шумы привели его к двери собственной комнаты. «Кто тут? Черт возьми!» «Меженин!» — отчаянно крикнул Никитин. «Ты что, обезумел?» «Не лезь, лейтенант!» «Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?» «Шпионка, стерва!
0: дом пробралась, просипел Меженин. И вроде сообразив, что надо теперь делать, цепко схватил женщину за руку. «Вставай! Говори! Зачем пробралась в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина! Шпрехай, шпрехай, говорят!» Он так крепко держал, стискивая ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад. «Найн! Найн!» И при лунном свете увидел Никитин ее выгнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво растрепанно свесившиеся на одну сторону.
1: «Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы, сержант!» скомандовал Никитин неостывшим голосом. «Какая еще к дьяволу планшетка? Ерунду городите! Планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?»
0: «Хрен ее знает, как сволочуга оказалась. Шкаф открыла, вещи выбирала. Вошел, а она окно пыталась открыть», говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Найн! Найн!»
2: «Заткнись!» заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин. «Завела своя Найн, как шарманка. Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?»
1: «Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски?» И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти известные немецкие слова, выговорил, наконец:
2: «Кто вы? Откуда?»
1: Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и когда что-то ответила слабым глотательным звуком, непонятое Никитиным, он поймал только единственно знакомое слово — «хаус».
0: «Лейтенант, слышь!» — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину. «Кажись, тревога!»
1: В этот же миг внизу под окнами раздались голоса, суматошное топанье ног. Следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» И клацнул затвор. Опять затопали, забегали около дома. Сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремела, оглушила звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг. Потом на нижнем этаже заревел бас комбата Гранатурова:
3: «Часовой! Сюда его! Сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!»
1: «Курт!» Рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем. «Меженин, ведите немку вниз! Быстро!»
0: Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то в потьмах, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор. «Тревога! Немцы!» Увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку. Когда он вошел, Книжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые. Оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку немца лет 16 в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах. Его огромные, покрытые пылью сапоги,
1: Кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк. Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно немытом его лице восково выделялся, словно у мертвого.
3: «Ну?» Густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными прожигающими глазами. «Откуда ты такой гусар-вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно!» — приказал он часовому. «Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!»
1: Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой. «Стою, луна как раз взошла. Слышу, шебуршат за домом. Думаю, должно кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело. Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной. Сверк, сверк. Нет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору, стой, стрелять буду, а он наутек. А я в небо пальнул и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и за руку укусил. Стукнул я его по шеям, конечно».
4: Поочередно выложив на стол до нельзя несвежий ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юна», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане, все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку о полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно: «Так в мясо зубами и впился клеща немецкая. Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе разнюхивал. Змееныш, она вроде пацан».
3: «Все?» — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца. «Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось?»
5: «Слушаюсь, сейчас мы».
1: Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь, на пороге, оторопело посторонился перед Межениным, пропустив его. А тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную. Она, будто из последних сил, продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья. Увидев мальчишку немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом: «Курт! Курт!» и зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдание в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряска запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул, кадык бугорком пополз по горлу.
4: Никитин, еще помня задушенный крик «Найн!», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе молоденькую немку, на этого сутуленного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости мальчишку немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме, и все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснение Меженина: «Комбат, немку обнаружили в моей комнате». Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться ни кстати обостряющих положение обстоятельств. «В первую очередь надо выяснить. Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу».
3: «Она была в твоей комнате?» — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку. «Если даже эта грязная кошечка-шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их. Допросить немедленно.
6: выяснить, кто они, кто послал их, с какой целью. Лейтенант Книжко.
1: Он властно взглянул на хмурого Книжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться.
6: Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай, допроси их. Давай, Книжко, приступай.
1: Поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность.
6: Действуй, я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним, зашпряхают гады, как миленькие.
1: Книжко поморщился. Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?
6: Ладно, ладно, в бутылку-то лезть. Выкать буду, ладно.
1: Благодарю. И лейтенант Книжко, весь суховато упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово — «наме», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлепились опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом: «Эмма, хер офицер». Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть. Лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Книжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо. «Что онемел, сосунок? Курт твое имя, так? Спросите-ка его, из Вервольфа он? Из леса? Сколько их там?»
6: Но Книжко оборвал его холодно. «Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос».
1: «Ладно, ладно», — зарокотал недовольно Гранатуров. «Цирлиха, манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если бы мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили.
6: Кишки через нос потянули бы и плакать не дали», — напористо вставил Меженин. «Да и немочка фрукт. Ишь, козочкой притворяется. Шпионка».
1: Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивление в мансарде. И самолюбиво уязвленный мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была понятна Никитину. «Что за ересь?» — говорил он мне наверху, — подумал Никитин, опасаясь вспомнить ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде. «В чем я могу его обвинить? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»
6: «Громче, сосунок! Не нуди!» — грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу. «Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Книжко, из Вервольфа он? Да или нет?»
1: Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо требовательном лице Гранатурова. Гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате.
6: «Конкретно да или нет? Фашист он или сосунок в смятку? Каким образом оба очутились в этом доме?»
1: Книжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом: «Перестаньте кричать, как на базаре». Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость. «Курт по фамилии Герберт, 16 лет. Месяц назад взят в Вервольф. В боях не участвовал, во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт — родной брат этой девушки, Эмма Герберт. О чем сказали оба. Они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева». Книжко вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше. «Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Отставной полковник 75 лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. 30 апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме. Перевожу дословно.
7: Она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике.
8: Дед-полковник в Гамбурге у американцев, эта козочка и в сарайчике жила. А этот Курт, черт Иваныч, в лесах с автоматом шастал, резко выговорил Гранатуров.
7: Ничего себе, хозяева! С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел. Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное, кто их послал?
9: Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой, как ожидал Никитин, пригасла в глазах Книжко. Он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо. «У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят. Пережидать нечего и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссфатеру. Взять вещички, переодеться и в дорогу. Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. Я готов верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, вервольфов человек 20, в том числе его сверстники, мальчишки лет 15-16, во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фауст-патронами.
7: Так... Длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту. Так, автоматы и фауст-патроны. 20 человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы? И хрена за очками не видно, он витиевато выругался. Во зинт. «Вервольфы!» — крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру. «Во ист вервольф! Вифиль? Километр? Шпрехи, щенок! Ну, отвечай!»
9: И Курт вобрал голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкий спрожженный полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она, в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми наполовину лица глазами и Гранатурова, и Книжко, перестала дышать. Неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и, наконец, она выдохнула вскриком отчаяния «Найн! Хер офицер! Найн! Найн!» и закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности. Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло углами проступили лопатки под мундиром. Потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа. Он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной. «Вчера в лесу обстреляли штабную машину», — вполголоса сказал Никитин, взглянув на Книжко. Сообщил патруль. «Он знает об этом?»
7: «Вчера? Обстреляли?» — подхватил Гранатуров. «Ну-ка, Книжко, вопрос щенку! Они стреляли?»
9: «Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу?» — подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа. «Просто не верится». Да им кашу манную есть, а не из автоматов стрелять. Не может быть, чтобы такие, как он...
7: «Что там этот хмырь макроносый мычит?» угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры. «Если не ответил, повторить вопрос. Еще повторить, Книжко. Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел.
10: Это пусть ответит.
11: Книжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел. Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил осучок ногу, не мог идти. Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце.
10: «Вот гад!» — пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта. «Повесить мало. Всех до единого. Я б им припомнил Хайль Гитлер. Они б у меня покрутились».
11: Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки. Скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок.
10: «Значит, отказывается говорить?» «Так я понял, Книжко».
11: Сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров. Зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери.
10: «А ну-ка, выйдите все! Только братца немочки оставьте! Я поговорю с ним, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали. Он у меня шелковым станет, к мразь вервольфовская. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить. Змеиное семя, чикаемся с ними. Все они тут фашистское отродье, душу их мотать». Выматерился Меженин жестоко. «Наших людей мучили, а тут еще молчит выкормыш гитлеровский. Стрелял вчера».
11: Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в 41-м с семьей Гранатурова в Смоленске. Отец его, кажется, был директором школы, мать учительницей, о чем он сам мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьи силы его плечи, и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина, там, с немкой в мансарде. Точно бы зараза насилия, полыхнувшим пламенем, внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага. Поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный. Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин. И в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты. С рыданием она ринулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас. Она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой: «Курт, Курт, Курт!»
10: «Меженин!» — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта. «Выйдите все! Я поговорю с ним! Этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин!»
11: Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, оторвал ее от Курта, и тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Книжко хлестнул зазвеневшим выстрелом: «Назад!» И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и, бледнее, стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову, и себе: «Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых. Вам ясно, комбат?» «Меженин, выйдите отсюда!» — подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Книжко. «Чтоб вашего духа здесь не было!»
10: «Ишь ты!
12: лейтенант. Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» И, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе. «Ну так», — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. «Так, мушкетеры сказочные, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны. Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я...» И уже видимым усилием, заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлажденно: «Из-за этих щенков, может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них. Ох, Книжко, Книжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо. Враги мы или в одних окопах сидим?» Но Книжко молчал. Бледность не сходила с его лица. Оно было все так же упрямо, твердо, и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос. И Никитин невольно подумал: да он в самом деле механизм. «Так вот», — заговорил очень внятно Книжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров: «совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят. Куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят». Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану, и, отделавшийся испугом божий одуванчик, мотнет к своему ефрейтору: «Так следует понимать, Книжко?» «О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так. 20 мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался. Автоматы и фауст-патроны, сосочки, Книжко. Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...» Книжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую вспухлые губы. Закончил равнодушно: «А не с цыплятами». «Ой, как все мило, лейтенант. Хочу напомнить», — непререкаемо продолжал Книжко, — «вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?» Да, Книжко как механизм. Упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь. Но почему он так уверенно принял решение? Вот что неясно. Подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Книжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Книжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал: «Я согласен с тобой. Боя не было. Мы их в плен не брали.
13: Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподнимал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка и с конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями на западе, недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна. И крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом. По-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового. И тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал. Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно. Возникли шаги на площадке лестницы. Потом слабенько постучали в дверь. И затихло. Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно чистое. «Кто там?» — крикнул Никитин. «Ушатиков, вы?» В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке: «Можно войти, господин офицер?» «Что такое?» — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью. И в голове его туманно мелькнуло: «Это та фрейлин Эмма. Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром. Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?» И Никитин, еще не четко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности: «Входите, у меня не заперто». Дверь легонько толкнули, она замедленно приотворилась, проскрипела, и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой. Две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма. Закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь, вроде бы одеревеневшими губами, сказала: «Гутен морген». «Гутен морген», — ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить: «Что это? Почему?» «Кофе, господин офицер, пожалуйста». Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо невыспавшимися вопросительными глазами, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель. Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели. Ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном. Запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах
14: и также по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его. И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом. Ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском. И еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки. Они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа.
15: «Данке», — чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал, как это неудобно, кофе в постель. «Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?»
14: Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошил всю чашечку и поставил ее на подносик.
15: «Данке», — сказал Никитин, и чтобы как-то выказать необходимую и, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал. «Прекрасный был кофе. Спасибо».
14: «Спасибо». Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его.
15: Никитин посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде.
14: «Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла», — поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. «Она здесь, а я не одет. Как ей сказать? Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться? Каким с ней быть? Вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина, и, наверное, она боится меня. Что она говорит?»
15: Он разобрал отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза.
14: «Черт, я не понимаю по-немецки», — сказал он. «Знаю немного».
15: «Что? О чем вы?»
14: Она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе. Тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу. И Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг смыслово соединил несколько знакомых слов. Увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил: «Как? Курт ушел?» Он также пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: «Гамбург? Курт? Один? А вы?» «Курт! Курт!» Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то.
15: Он не понимал, и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице. Оно становилось то умоляющим, то недоверчиво радостным, то погасшим. И тогда, наконец, он принял единственное решение. «Послушайте, где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его». Он показал на комод. «Кажется, там. Прошу вас».
14: Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» Проворно поставила подносик на комод, обеими руками, бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая.
16: Он развернул разговорник, пролистал главы. Допрос пленных, разговор в сельской местности. А, все не то, все не то. Остановился на главе. Разговор с мирными жителями. Сказал в приготовленном внимании к нужным фразам: «Еще раз, говорите, пожалуйста, медленнее».
17: «Я остаюсь здесь. Мой дом. Моя комната». Для чего-то сама, коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой.
16: Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями. «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты? В верхних комнатах никого нет? Кто хозяин этой квартиры?»
18: «Не понимаю», — бормотал он, сердясь на себя. «Как болван немой».
17: «Что вы говорите?»
16: Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно теплым телесным запахом халатика. Он рядом и сбоку увидел край ее ясного внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной шелковистой брови, и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением: «Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна. Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».
17: «О!» — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованной вместе виновато попросила его шепотом: «Читайте по-русски, господин лейтенант».
18: «Как ей сказать? Как?»
16: Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала явна лишь по переводу на русский язык. «Вы беженцы? Из какого города?»
17: «Нет, это наш дом. Мы остаемся здесь», — Эмма говорила тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешение, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого — быть в доме, занятом русскими солдатами.
16: «Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург?» Возникло подозрение у Никитина. «И почему она обращается ко мне, а не к Книжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме?» «Глупо. Если она осталась, то нет сомнения, Курт не ушел в лес».
17: «Гуд!»
16: Захлопнул он справочник и бросил его на стул сверху обмундирования, придавленного кобурой пистолета. «Битте!» — начал подбирать он слова. «Хорошо. Пожалуйста».
17: «О, господин лейтенант, большое спасибо. Спасибо. Name. My name is Emma», говорила она, тихо смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым, пытливым лукавством. «Name. Иван? Петр?»
16: «Вадим», — ответил он, поняв, что она спрашивала. Закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги. «Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?» Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенное во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств
19: не имел права перейти. Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить? Что же теперь? Как странно.

0: дверь, и все кончится.
1: Входите, Ушатиков. Что, скоро завтрак?
0: Поздравляю, товарищ лейтенант. Это вы, Меженин? С чем? Война кончилась? А вон какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит, как в сказке птицы поют. Тишина, рай земной. А насчет конца войны сообщений не поступило. Хорошо спали?
2: Прекрасно спал, несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты.
0: Где Книжко?
2: На дворе.
0: Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить. Вроде занятий по строевой.
2: Вот принес вам горячей воды бриться.
0: Спасибо за воду. Немного неясно, почему вы Ушатикова заменили. Он что?
2: Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник. Его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина. Точно между ними этой ночью ничего не произошло. Глянули на смятую постель и притушенно помертвели.
0: Никитин спросил официально:
1: «Вы хотели что-то доложить?»
0: «Разговор личный есть, товарищ лейтенант», — лениво, без особой охоты проговорил Меженин. «Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда, вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток и пистолет бы обнажили. А это дело не так было, как вам померещилось». Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина.
1: «То есть, что мне померещилось?»
2: «Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба. Немочку, финтифлюшку эту рыженькую», — продолжал скучно Меженин из-под заграды ресниц, поглядывая на постель. «И привиделись вам сказки, страсти, мордасти».
0: Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.
1: «Хотите рассказать мне сказки, сержант?» — проговорил Никитин и переменил направление разговора. «Что во взводе? В порядке?»
2: «Как в аптеке», —
0: ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести.
2: «А немочка-то, вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный».
0: Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся. Его ожег внутренний жар стыда. Он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилась, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным. И, превозмогая эту угнетающую непоследовательность, он ответил, насколько возможно, спокойней:
1: «Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через 5 минут».
0: Однако Меженин не уходил. Тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагловато дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за 2 передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом, красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил: «Что еще, Меженин?»
2: «Да так, товарищ лейтенант».
1: «Что именно?»
2: «Да с виду вы плохо ночь спали», — сказал Меженин и дрожанием ресниц, будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз

0: достигших зрачков Никитина в зеркале.
1: Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?
0: Утром? Нет. А что такое?
1: Сказки, получается. Чудеса.
0: Какие сказки еще? Какие чудеса? Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка.
2: «Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить, и заодно немчишек, на всякий случай. Поднимаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю, никакого шебуршания. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты...»
0: Голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления. «Из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки. Думаю себе, что такое?»
2: Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и этой, неудержанной вдруг вспышкой, отряхивая темную тяжесть затылка, что не проходило, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно: «И что? Что вы подслушали? Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? Так?»
0: «Что я, оправдываюсь перед ним? Я лгу и оправдываюсь.
2: И что еще вы подслушали?»
0: Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленного и рассчитанно взвесившего все, что произошло вчера между ними.
2: «Стой! Ни одного снаряда!» — крикнул Книжко и подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом: «Слушай, это же наверняка мальчишки, такие, как тот убитый, мальчишки. Не умеют же воевать, похоже, мы в упор расстреливаем их. Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или Гитлерюгенд сомневаются, пощадим ли мы их, боятся в плен. Стой, не стреляй!»
0: За 2 года войны, с тех пор, как на Днепре Книжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем. И то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы не твердость решения, присуща была Книжко, как свойственно была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.
2: «Слушайте, Перлин, ни одного выстрела. Они и так сдадутся, Перлин. Стрелять только по моему приказу. Только по моему». И после того, как он скомандовал это, все стало прежним в облике Книжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка заметно прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке, несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли 3 слова – «Nicht schießen» и «Юнге», но совсем непредполагаемое и отдающее жутью действие Книжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Книжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного выстрелами орудия, по окнам в упор. Что делает? Куда пошел? Куда? Лейтенант! И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, Перлин сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, бросился к Никитину, перескакивая корневище кривоватыми ногами. «Лейтенант! Лейтенант!» Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну. «Он что, ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?»
0: Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно. То, что делал сейчас Книжко, мог сделать только Книжко. И ни Перлин, ни он, ни Никитин, ни Меженин, ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение. Он знал это. Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Книжко, невысокий, узкий, в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку к рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать, и видно было, как в нависшей звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды. Визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение, неуверенно и робко, полоснул белым на солнце спущенный из окна мансарды лоскуток. «Ну, все! Молодец, ваш ангел!» Задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. «Мало...» Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, чего еще не видел, вероятно, Книжко, потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому. В верхнем этаже, в разбитом окне мансарды, исчез, растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия, и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом. Точно ничего не было за ним. Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Книжко. Он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед, странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы, жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющий под горячим солнцем поляны.
2: «Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!»
0: На поляне и впереди за дымом в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество. Справа и слева от пожара звучали весело злые голоса пехоты, видимо, обрадованной своему завершенному броску к дому. Нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством на поляне, уже несколько минут лежал Книжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит». Исколотивший все тело дрожью Никитин наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел, и почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое, с иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверное, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком, сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу. Последние дни войны, смешавшие надежду и безнадежность, так явственно вспомнились Никитину теперь, спустя 26 лет, в глухую пору дождливого ноября в огромном Гамбурге, куда он, известный писатель, был приглашен литературным клубом. Будто тайно смотрел он через светлую щелочку назад в туман пространства и внутрь себя. Увиделся ему Кёнигсдорф, свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, росистым запахом буйно цветущих яблонь. Ощущение давнего, юного, такого нереального, приблизилось к нему из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода. Мнилось ему, что солнечный отблеск юности весны 1945 года сохранили до сей поры озерные синевы глаза Эммы, которая стала госпожой Герберт. Маленький ресторан Навона, куда они приехали, был по-домашнему тихим, полупустым. Здесь все было чисто, размеренно, приятно. Здесь не разговаривали в полный голос. Эмма посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза. А когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности. «Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата. Застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир, сжег его в камине, стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат и кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел. Ну, бог с ним, с вашим братом. Я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете?
1: Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, а потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только она грустно подняла уголки губ. Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной. Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь, совсем незаметно. Сейчас вспомнила. В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответ, и не находит. Так у вас написано. Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности: «И все-таки вы были когда-нибудь счастливы?» Она опустила глаза, проговорила: «Все было когда-то давно, когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая золушка, веснушчатая дурнушка, и когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров. И действительно, сначала она пережила ужас, а потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон, когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь, и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы сейчас в Риме, и у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо?» Она засмеялась, беспечно наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки. Он же видел. По горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен ее неожиданной искренностью, и ее обороняющимся смехом, и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитые в поздние годы? И ему недоставало отчаяния поверить. Неужели в ней госпоже Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма? И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России, был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысячи разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны. «Госпожа Герберт», — проговорил он, — «госпожа Герберт», и замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью, а она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ожидала с видом проказливой беспечной выходки, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Но только глаза не выдержали фальшивой игры. Искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот». Она растерянно потрогала ладонью висок. «И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным?» Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем неповторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял. Понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда, да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. «Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом». «Вы вспоминали меня?» «Да, хотя меня уже несла другая жизнь». «Господи!» — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах. «Господи!» — повторила она, стискивая на коленях пальцы. «Я ждала. Я думала, что вы придете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи, молилась я, пусть снова будет война, пусть снова стреляют, но только чтобы вернулся русский лейтенант, чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург, со своими пушками сказал бы: «Эмма, я люблю тебя». И я ответила бы:
2: Я умираю без тебя. Я представляла, как это будет. Не правда ли? Какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин?
0: Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза, но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, да говорила негромко.
2: «Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите».
0: Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца. Тоскливой болью поворачивалась, режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве, вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи, и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожие годы исчисления, несоприкасающиеся светлые и черные дни и тоже чем-то несхожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в 45-м году, а в 46-м уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие. А у нее все было иначе. И время затормозилась. «Госпожа Герберт», — проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание, воткнутой в грудь пружинки. «В 45-м году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В 46-м и 49-м я этого уже не думал. Потом началась холодная война, и все окончательно раскололось. Я совсем не то говорю. Я не могу лгать ей, подумал он. Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что? Что же я ей могу сказать?
1: То, что те 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди, суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. Потом наступило окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние 5 лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было, постижение своих лет. Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет, и в ожидании, в неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин, а как раньше сияли они простыми и четкими символами, о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем: к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее. Была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына. Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче, на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками, убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в 12:00 ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно почти физически
2: ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади, по ночному глухо, чернела без единого огня темнота, без звука, нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням, или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына. «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг против друга, но мимо, все мимо живых». Никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого по иной синусоиде времени. И, вспоминая его слова, он зажмурился, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины неуловимый взгляд в спину и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле, уже без сына, 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедших в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины? На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», —
1: ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшивое, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад. Апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени осиянный солнце. Ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков фють, будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила. Прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом. Она догадалась. «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал».
0: «Лида, — сказал он, — нам надо держаться обоим».
1: «Да-да, нам надо держаться», — говорила она, прикладывая салфетку к носу. «Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет». Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть, у тебя стали совсем седые виски.
0: «Со мной все будет в порядке», — повторил он. «В моем возрасте сидеют многие». Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько.
1: «Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?»
0: «Лида, — сказал он, — чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет».
1: Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я».
0: Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга.
1: «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну, зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну, отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня».
0: «Лида, я просто плохо спал ночь», сказал он до хрипоты, теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, исступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства. «Она, Лида, хотела взять мою боль, а я хотел взять другую боль, боль Эммы, и тоже в машине поцеловал ей руку».
1: «Что значит взять боль другого? Это сумасшествие?»
0: Это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит и временной радости преодоления. Да-да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть – высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше? Дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять его, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшее мгновение своей жизни. Детство, молодость, но война. Война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому – защитная реакция? Неужели прошлое – это тоска по тому, что нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки, запах дегтя лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной, счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую я в детство, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно. Именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезнет бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет. Какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал. Надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик: «Вадим! Вадим!» Или это мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И, закрывая глаза, он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерную пустыню одиночества, в высоты непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее, и радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный, ветер тянул по вершинам осин, лепечущих игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало, эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал, был город, утонувший во вьюжных сумерках, и снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков. И где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей. И лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, которому была вытянута из плоскости нога шасси, Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу. И успел подумать, неужели здесь, неужели? И тут же он смутно услышал, как

0: возвращался туда. А как же Лида? Как же она? И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Валентин Катаев, сын полка. Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь. Они были верными сынами своей матери, Родины. Это многих славный

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. В полосе лунного света показывался то непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво. Красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу, заставляет воображение рисовать сказочные картины. Все вокруг было необыкновенно тихо. Можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

0: Что это?
1: Шепот.
0: Нет.
1: Шорох лопаты.
0: А? Напильник?
1: Нет.
0: Что?
1: Не понять.
0: Питанга. Ну-ка, глянь.
1: Есть. Зовет. Вон. В окопчике.
2: В окопчике спал мальчик, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги. Худенькое горло вздрагивало, слышалось бормотание, всхлипывание –

0: Вдруг мальчик проснулся, вскочил, бросился было в сторону, но Беденко успел поймать его. Мальчик выхватил большой гвоздь, замахнулся.
1: Тихо ты!
2: Свои.
3: Наши.
2: Ребенок ведь.
4: Соболев, связь есть?
5: Сейчас проверим, товарищ капитан.
4: И сержанта Егорова ко мне.
5: Есть. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит. Проверка линии. Слышу хорошо.
0: Утро было серое, холодное. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Но командир батареи капитан Янакиев и командир стрелкового батальона капитан Ахунбаев, казалось, ничего этого не слышат. Они заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентируют на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Они старые боевые товарищи. Много хлеба и соли съели за походным столом. Почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где батальон Ахунбаева, там значит и батарея Янакиева. Вот-вот должен быть получен приказ о наступлении.
2: Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорей.
4: Прошу вас, капитан Ахунбаев, одну минуту повременить. Я хочу проверить. Сержант Егоров!
6: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Что у вас там за подбитый танк в квадрате 19-5? Вы не сочиняете?
6: Никак нет.
4: Лично видели?
6: Так точно.
4: Собственными глазами?
6: Так точно, собственными глазами. Туда шли видели и на обратном пути видел. На том же месте стоит.
4: Так, что же они, выходят, превратили его в неподвижную огневую точку?
6: Так точно.
2: Точно. Точно, моя разведка то же самое и доносит. Смело можно наносить.
4: И все же одну минуточку повремените, капитан Ахунбаев. А может быть, они хотят его вывести?
6: Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привозили.
4: Лично видели?
6: Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Вот тогда же мы и засекли.
4: Так. Ну, хорошо. Больше ничего.
6: Есть.
2: Точно. Точно, капитан Янакиев. Мой батальон плюс ваша батарея... Могучая сила.
4: Совершенно верно, капитан Ахунбаев. Моя батарея плюс ваш батальон.
2: Ой, не будем спорить.
4: Одобряю.
2: Сверим часы. У меня 9:16. У вас?
4: 9:14.
2: Отстаешь, капитан Янакиев.
4: Никак нет, капитан Ахунбаев. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
2: Отстаете.
4: Торопитесь.
2: Соболев.
5: Есть.
2: Точное время?
5: Есть точное время. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит, точное время! 9:14, товарищ капитан!
2: Твоя взяла бог войны. Пусть будет на сей раз, по-твоему. Ну, огоньку! Не жирайте!
4: Дадим! Ваш табачок, наш огонек. Сержант Егоров!
6: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан!
4: Так что же у вас там... С мальчиком-то очухался малый.
6: Так точно. Как будто ничего, товарищ гвардии капитан.
4: Так, рассказывайте.
6: Дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте с самого начала войны. Деревню заняли фашисты. Мать не хотела отдавать корову, а не ее тесаком. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Он остался один. Потом деревню спалили. Пошел с торбой собирать куски. На дороге попался полицаем.
0: Сержант Егоров в точности пересказывал то, что всего час назад трое разведчиков услышали от самого Вани.
3: По дороге попался полицаем. Отправили силком в какой-то их недетский изолятор. Там заразился, чуть не помер. Ну, ничего, кое-как сдюжил. А потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах.
7: 2 года.
3: Я, дяденька Беденко, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Всегда с собой в торбе гвоздь отточенный таскал.
7: Ты это зачем?
3: А я, дяденька Горбунов, хотел этим гвоздем фашиста какого-нибудь убить.
4: Так, что еще?
6: А еще, товарищ гвардии капитан, в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Но вот для чего тебе букварь, спрашиваем?
8: Чтобы грамоте не разучиться, говорит.
3: 3 года в школу не ходил. Боюсь, разучусь, занимаюсь. А вот, смотрите. Рабы не мы. Мы не рабы. Вот. Топором рубят дрова. Дровами топят печь. В лесу живут белки и медведи.
7: Ну, силен, Ванюша. Сынок.
4: Сколько же ему лет?
6: Говорит, 12-13. И заголодался, отощал.
4: Да, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему и 9 не было.
6: С детства хлебнул.
4: И что же, хороший паренек?
6: Замечательный, шустрый, смышленый.
4: А как его звать?
6: Ваня.
4: Просто Ваня.
6: Просто Ваня. И фамилия подходящая, товарищ гвардии капитан. Солнцев. Ну, замечательный парнишка. Ну, просто прирожденный разведчик.
0: А в это время Ваня Солнцев сидел в блиндаже у разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца и лаврового листа.
9: Ты, пастушок, не смущайся, ешь волю. Не спеши. У нас насчет харчей крепко поставили. Вон, видишь, ефрейтор Горбунов, какой гладкий и упитанный.
10: Только непонятно, почему это ефрейтору Беденко наш харч не впрок. Ему знаешь, какое прозвище дали? Шкелет.
3: Много благодарен за хлеб, за соль.
9: Не, ну, может, ты еще хочешь?
3: Премного благодарен, много вами доволен. Сыт, хватит.
10: Ну, о том тебе еще один котелок можем положить. У нас насчет харчей крепко поставлено.
3: Денька Горбунов, да в меня уж не лезет.
9: Ну, не хочешь, как хочешь, твоя воля. У нас такое правило, мы никого насильно не заставляем.
10: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
9: А?
3: Хороший харч.
10: Хороший, знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня, ты, главное дело, держись за нас, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Ну, будешь за нас держаться?
3: Буду.
9: Правильно, и не пропадешь.
10: Ну, а мы тебя в баньке отмоем, патлы твои острижем, обмундирование кое-какое исправим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.
3: А в разведку меня, дяденька, будете брать?
10: В развед. Да сделаем из тебя знаменитого разведчика.
3: Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу. Я вон здесь каждый кустик знаю.
9: Это и дорого.
3: А из автомата палить меня научите?
9: Ну, отчего ж. Придет время, научим.
3: Мне бы, дяденька, один только раз стрельнуть за...
9: Ребенок ведь, пастушок.
10: Стрельнешь, Ванюш, стрельнешь. За этим дело не станет.
9: Да.
10: А мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.
3: Как это, денька?
10: Как? Это, браток ты мой, очень просто. Сержант Егоров доложит о тебе командиру батареи, капитану Янакиеву.
9: Капитан Янакиев доложит о тебе командиру дивизиона.
10: Командир дивизиона доложит командиру полка.
9: Командир полка доложит командиру дивизии.
10: Командир дивизии...
3: А сержант Егоров-то Не забудь обо мне доложить.
10: Ишь ты.
9: Да не бойся, разведчик никогда ничего не забывает.
10: И вот тогда сержант Егоров получит приказ о твоем зачислении.
9: Вот.
10: Что значит числа? На тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварка, денежное. Понятно тебе?
3: Как-то довольствие пойдет.
9: А это пастушок на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
10: Да.
9: Солдат, например, спит.
10: Ага.
9: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
3: Понимаю.
9: А вот так что не беспокойся, дело верное.
6: Горбунов!
11: Я?
6: Собирайся. Только что Кузьминского убило. Заступишь на его место.
9: Нашего Кузьминского?
6: Да, очередь из автомата, 11 пуль. Побыстрее.
11: Есть.
6: Ты еще здесь?
3: Здесь я, Денька Егоров.
6: Придется его отправить. Беденко?
9: Я.
6: Собирайся. Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта, там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его устроит в какой-нибудь детский дом.
9: Ну вот на тебе.
6: Ну, капитан Янакиев распорядился.
9: А жалко такой шустрый мальчик.
6: Ну, жалко, не жалко, не положено. Рано, мол, ему еще воевать. Пусть прежде подрастет, ему сейчас учиться надо.
3: Денька Егоров, а как же...
6: Не положено. Собирайся, Беданка.
9: Слушаюсь.
3: Денька Горбунов! А Денька Горбунов!
11: Ну, стало быть, так и так. Да ты не тужи, сынок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Зато хоть сейчас в машине прокатишься. Верно? Эхе. Ну, прощай, брат.
3: Денька, одеть.
9: Что, пастушок?
3: Не возите меня. Не надо.
9: Приказано.
3: Денька Егоров, товарищ сержант, ну не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить. Я же вам всегда буду котелки чистить, воду носить.
6: Не положено. Ну что ж, Беденко, готов?
11: Готов.
6: Так бери мальчика и отправляйся.
3: А я не поеду!
9: Ну, небось, поедешь. Вот ишь, какой злющий.
3: Не поеду.
6: Придется, Ванюша.
3: Вы же мне обещали. Все обещали.
6: Командир батареи приказал.
3: Да не видел он меня ни разу.
9: Вот ишь, какой злющий. Вот не поеду. Вот я посажу тебя в машину, так поедешь.
3: А я все равно убегу.
9: Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никогда никто в жизни не убегал. Ну, поедем-ка лучше, а то машину не захватим.
3: Не трожьте. Я сам.

0: Ваня! Ванюш! Ну чего ты там почти что на колесе уселся? Ну трясет ведь, переходи сюда.
1: Ишь, какой злющий.
0: Ну что, так и будешь всю дорогу молчать? Стой! Куда? Тормози! Тормози! Эй! Ваня! Ваня! Андрюша!
2: Поздно полывать! Хватит! Погулял по лесу и будет! Но все равно ведь ничего не получится!
1: Не родился. На свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко. Компас. Сейчас сориентируемся. Вот смелый черт. От чертенок. Вот на полном ходу из машины. Ничего не боится. Жалко. Ах, жалко его отправлять. Так. Так, понятно. Ну вот там-то, голубчик, я тебя и сапаю.

0: Следов никаких. Исчез пастушок.
1: Ваню!

0: на половод! Пора ехать!
1: Ушел. Прохлопал. Ой, засмеют.

0: Нет, ну больше часа еще. И нигде никаких следов.
1: Что это? Букварь. Чуть букварь не подстрелил.
0: Ах, ты хитрый! Нет, но я вам скажу, и лисица. Но ничего не скажешь, силен.
2: Эй! Спокойной вам ночи! Приятного сна! Пойдем-ка, брат, вниз! Слезай с дерева! На земле надежнее!
3: Ладно уж.
2: Ну все, брат пастушок, погулял по лесу и будет. Не родился на свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко.
3: Неправда ваша. Кабы я не заснул, да он не упал, мой букварь. Вы бы меня сроду не поймали.
2: Небось, поймал
3: бы. Да неправда ваша.
2: Верно говорю.
3: Неправда ваша.
2: Ну, заладил одно.
3: Неправда ваша, неправда ваша, неправда
2: ну,
3: ваша.
2: Да я весь лес бы прочесал, а нашел бы.
3: Да? Чего же вы не прочесали-то?
2: Ну, стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Ванюш, я в тебя по приметам бы нашел.
3: Ну, чего же вы меня не нашли-то?
2: Так я ведь тебя нашел.
3: Неправда ваша. Вы-то меня по компасу искали, и то не нашли.
2: А чё это языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
3: Искали, искали, дяденька. Как? Вы меня не видели, а я вон с дерева-то все видел. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел бы, в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
2: Ну, это ты, браток, чересчур хватил.
3: Давайте спорить.
2: Да буду я еще с тобой спорить, молод еще.
3: Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете глаза чем-нибудь, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
2: Ну, я не найду.
3: Ну, испытаем.
2: Да не найду.
3: Не, ну, испытаем.
2: Ну, давай.
3: Завязывайте глаза-то.
2: Так, ну, вот так. Готово.
3: На горе кислый квас и щекошек, а не нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Чего же вы не прячетесь-то, Денька Беденко?
2: А это что ж получается-то, а? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время опять от меня убежишь. Нет, милый, больно ты хитер, как я погляжу.
3: Вы не бойтесь, я от вас все равно уйду. Вот уйду, хоть вы меня привяжите к себе, я все равно от вас уйду.
2: А что ж ты думаешь, и привяжу.
3: Вот и привяжите.
2: И привяжу, меня это недолго.
3: И привяжите.
2: И привяжу.
3: Привяжите, привяжите.
2: Вот ей-богу, вот возьму веревку и привяжу.
3: Привязывайте, дяденька Беденко, привязывайте. Только делайте узел-то покрепче, чтобы я не развязал.
2: А моего брата узла не развяжешь, у меня двойной морской. Вот так, вот плохо твое дело. Вот теперь не убежишь. Ну вот, опять машину искать надо.
3: Все равно убегу.
2: Чего?
3: Чего? Я говорю, теперь не убегу. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря.

0: Вот во время наступления оторвешься от своей части и маешься, попутно ищешь.
1: Лично я люблю, когда наступаем.
0: Кто ж не любит?
2: Давно с передовой?
0: Вчера выехал. На нашем участке наступаем полным ходом.
1: Товарищ доктор, я вам свою шинельку постелю.
2: Спасибо. Третью ночь глаз не смыкаю.
1: Ложитесь. Когда надо будет, я вас разбужу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
4: Спасибо.
3: Ну, Ванюш, давай. Садись, вот, устраивайся.
0: Ешь, мальчонка.
1: Куда путь держите на ночь глядя?
3: Да вот, с передовой в штаб фронта добираемся. Должен я туда мальчика сдать, чтобы они его подальше в тыл отправили.
0: Что ж вы его у себя на батарее не оставили?
3: Ну, не положено.
5: Они деньги хотели зачислить меня на все виды довольствия. А мундирование собирались выдать. В разведку с собой обещали брать.
3: Да что ты.
0: А тебе хочется остаться?
5: Страсть как хочется. Да я все равно от него сбегу, да обратно к ним вернусь.
3: Да молод, брат.
5: Чего? Боитесь, что сбегу так?
3: Да ничего я не боюсь, а просто чересчур много ты болтаешь. И через себя у меня уж голова болит.
5: Все равно сбегу.
3: Чего ты там бормочешь-то?
5: А я говорю, не сбегу, дяденька.
3: Ну, не прикидывайся, не прикидывайся, овечкой.
5: А я и не прикидываюсь.
3: Вот то-то.
1: Лично я так думаю, что можно поспать. Вон, товарищ доктор, уже.
3: Ага. Ну, ложись. Ложись, пи, Ваня. Болит, болит, вот так.
5: А вы, дяденька, не сомневайтесь. Спите себе на здоровье. А как машина остановится, я вас мигом разбужу.
3: Нет, брат, шутишь. Меня, брат, второй раз на мякинь не приведешь. Я стрельный воробей. И, Вань, и давай так, чтобы люди веревку не видели, а то неудобно. Я ее под плащ палаткой буду держать.
5: Ладно.
3: Небось, развязался, говори правду.
5: Да что вы, двойной морской.
3: Тише ты, тихо.
5: Я тихо. Чего вы дергаете-то?
3: Ничего, ничего, чего, спи. Это так, это проверка линии. Ой, глаза как вареники слипаются.
5: А вы спите. И не сомневайтесь.
3: А ты чего не спишь?
6: Я сплю. Спокойной вам ночи.
5: Приятного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до рассвета, козла до утра. Спокойной вам ночи. Приятного сна.
3: Чего ж ты разговариваешь, раз ты спишь?
5: А это я во сне разговариваю.
3: Больно ты хитер, как я пляшу.
5: Все равно уйду.
3: Что?
5: Я все равно не уйду.
3: А, ну ладно, ладно, будет болтать. Спи, отдыхай. Ой, прям не могу разлепить.
0: Останови, друг! Ну, я вроде прибыл. Все спят. Ну, счастливо оставаться.
3: Вань, ты тут? Пастушок. Ишь, и заспался, не отвечает. Ну, спим. Спим. Мы скоро приедем, Ванюш. Слышь? А вот здоров спать. Я его дергаю, а он не чует. Дитё.
2: Товарищ, в чем дело? Почему мне не дают спать? Вы не знаете, кто меня все время за ногу дергает?
3: А?
7: Остановим! Тормозим!
1: А Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: А ну пошло оно все к черту!
4: Двое суток бродил Ваня по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, спрашивал встречных военных, как ему найти его разведчиков. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни того блиндажа не было. Он совсем было отчаялся и уже подумал, не податься ли ему в самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
7: Чего стоишь?
5: Хочу и стою.
7: Иди, откуда пришел.
5: Сам иди. Не твой лес.
7: А вот мой.
5: Как это?
7: Так. Здесь наше подразделение стоит.
5: Какое подразделение?
7: Тебя не касается. Военная тайна, понятно? Не положено.
5: Не положено. Да ты-то кто такой?
7: В знаке различия, понимаешь?
5: Понимаю.
7: Ну так вот. Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?
5: Ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов-то.
7: Ну вот представь себе ефрейтор.
5: Великое дело.
7: Великое, не великое, а воинское звание. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.
5: Слушай, ты, не больно модничай, а то сам получишь.
7: От кого?
5: От меня.
7: От тебя?
5: От меня.
7: Молод, брат.
5: Не моложе твоего.
7: А тебе сколько лет?
5: Тебя не касается. А тебе?
7: 14. Ха. Чего?
5: Какой же ты солдат?
7: Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии.
5: А, толкуй. А не положено.
7: Чего не положено?
5: Да таких-то не берут.
7: А вот меня взяли.
5: А, и на довольствие зачислили, да?
7: А как же?
5: Заливаешь.
7: Не имею такой привычки.
5: Побожись.
7: Честная гвардейская.
5: Чё, на все виды довольствия зачислили?
7: На все виды.
5: И на приварок?
7: И на приварок. Ха. Вот те, ха.
5: И оружие дали.
7: А как же? Все, что положено. Видел мою шашечку? А, на, подержи. Знатный братец клинок. Златоустовский.
5: Повезло тебе. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом, говорят, не положено. А я у них даже один раз спал. В палатке у разведчиков.
7: Стало быть, ты им не показался, раз они тебя не захотели принять за сына.
5: Как это за сына? За какого такого сына-то?
7: Да известно за какого. За сына полка. А без этого не положено.
5: А ты сын?
7: Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что теперь я называюсь ефрейтор Вознесенский и служу при отце связным. Да он меня один раз даже вместе с собой в рейд брал. Там наши казачки ночью большой шум во вражеском тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, они как выскочат на улицу в одних подстанниках. Мы их там набили, ну, больше, чем 150. Рубали все равно, как капусту. Жик, жик, жик. Руби с плеча, пока ненависть горяча.
5: И ты рубал?
7: А как же? Нет. Это я так. Правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Ну, на тачанке я ехал вместе со станковым пулеметом.
5: Повезло тебе. А меня капитан Янакиев, начальник, приказал в тыл отправить, коменданту сдать.
7: Стало быть, ты ему не показался?
5: Не показался. Капитан Янакиев меня даже ни разу и не видел. Да как бы он меня видел-то, ни почем и не велел бы отправлять.
7: Вот ты почему знаешь?
5: Да знаю. Ни за что не отправил бы. Меня разведчики, знаешь, как полюбили. Без капитана Янакиева не положено. Я вон третий день хожу, никак своих разведчиков найти не могу.
7: Не ж без компаса найдешь. Компас надо иметь. Во, видел?
5: Ух ты, знаменитый компас. Тебе что, тоже положено?
7: А как же, мы, кавалеристы, без компаса не ходим.
5: Ух ты, знаменитый компас. Давай сменяемся.
7: А что у тебя есть?
5: Все у меня есть. Гвоздь отточенный.
7: Не надо.
5: Торба. Букварь.
7: Нет.
5: Карандаш. Гляди, его послюнишь, а он... Во.
7: Барахло.
5: Орехи есть. В лесу набрал.
7: Ну что я маленький.
5: Ну, давай сыграем на орехи. В какой руке?
7: В левой.
5: Правильно. Твои орехи. А теперь в какой руке?
7: В этой же.
5: Опять твои орехи.
7: Видал, как я здорово отгадываю, а?
5: Здорово ты отгадываешь. Давай теперь на компас сыграем.
7: Давай.
5: В какой руке?
7: В этой.
5: Ага. Мой компас.
7: Ну и жулик ты, брат.
5: Но ты полегче насчет жулика.
7: У тебя документы какие-нибудь на руках есть?
5: Да нет, документов нет, компас есть.
7: Ну так и нечего здесь в расположении боевых частей околачиваться. Кто тебя знает, что за птица? Шпион, может быть.
5: Кто шпион?
7: Да ты!
5: Ну, ты полегче. Я тебе за шпиона так двину, ты своих кавалеристов не узнаешь.
7: Кто двинет?
5: Я.
7: Кому?
5: Тебе.
7: Мне.
5: Ага.
7: Ха.
5: Вот тебе и ха.
7: Гляди, как бы я тебе не двинул.
5: Кто двинул?
7: Я.
5: Кому?
7: Тебе.
5: Мне?
7: Ага.
5: А ну, двинь.
7: И двину.
5: Двинь.
7: И двину!
5: Двинь, двинь!
7: Ты кто такой, чтоб тебя еще двигать?
5: А кто бы ни был!
7: Больно много себя воображаешь! Некогда мне тут с тобой заводиться! У меня служба! Не положено!
5: Не положено. Вот найти бы такого начальника, самого главного командира, и пожаловаться бы ему на капитана Янакиева.
4: И к вечеру Ваня набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.
8: Соболев, есть? Можем ехать. Сейчас узнаю, товарищ капитан.
5: Хоть и не старый, а небось генерал. Пистолет, сумка кожаная, бинокль.
9: Дяденька! Разрешите обратиться?
8: Ну, обратись.
9: А вы, дяденька, начальник?
8: Да, я командир.
9: А над кем вы командир?
8: Над пушками своими командир, над солдатами командир.
9: А над капитанами вы командир?
8: Вот над капитанами я не командир.
9: А я думал, что вы над капитанами командир.
8: А зачем тебе это нужно?
9: Да нет, так надо, дяденька.
8: Нет, ну а все-таки-то?
9: Да нет, если вы над капитаном, это не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, такого командира надо, чтобы всем капитанам приказывать мог.
8: Все, готов, товарищ капитан, можно ехать.
10: А ну-ка, погоди. Ну, отвечай, отвечай. Что же нужно приказывать всем капитанам?
9: Да нет, всем-то не надо, одному только надо.
10: Кому же это?
9: Янакиеву, капитану.
10: Как ты сказал?
9: Янакиеву.
10: Хм, Да что же это за капитан такой?
9: Он, дяденька, над разведчиками командует. Ой, дяденька, ну и злющий же у них капитан. Ну, знаете, просто беда.
10: А ты когда-нибудь этого злющего капитана-то видел?
9: Тут и беда, что не видел. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
10: Постой, постой. Тебя как звать-то?
9: Меня-то? Ваня.
10: Просто Ваня.
9: Ваня Солнцев.
10: Пастушок.
9: Точно. Меня разведчики пастушком прозвали. А вы-то почем знаете?
10: Я, брат, все знаю, что у капитана Енахьева на батарее делается. А ну-ка скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
9: А я убежал.
10: Как ты убежал?
9: Да это очень просто. Я от него даже два раза убежал. Один раз я от него так убежал, что он меня поймал, но зато уж второй раз я от него так убежал, что он меня не поймал вовсе.
10: Да кто он-то?
9: Да дяденька Беденко, разведчик их.
10: Беденко?
9: Конечно.
10: Ну, брат, по-моему, что-то ты сочиняешь. А?
9: Не, ничего я не сочиняю. С места мне не сойти, истинная правда.
11: Слыхал, Соболев?
12: Есть.
11: Может быть такое, чтобы парнишка от Беденко убежал?
12: От Беденко? Да не в жизнь. От него ни один взрослый не убежит. Не то что такой пистолет. Это он, по-моему, товарищ капитан, извините меня за такое выражение, мало-мало заливает.
9: Да? А вот и не заливаю я. С места мне не сойти, истинная правда. Да он меня, дяденька, привязал к себе двойным морским узлом, а сам заснул. А я отвязался и говорю ему: спокойной вам ночи, дяденька, приятного сна. Привязал веревку за ногу тетеньке одной, врача, что ли. Спрыгнул с машины-то. Ну, а он, наверное, дергает там за веревку. Дескать, проверка линии. Ну, она, я так думаю, недовольна.
11: За ногу.
12: Ай, Петенко, ай, знаменитый разведчик, ай, профессор.
9: Дяденька, я тут с одним мальчиком встретился. Ефрейтором гвардейской кавалерии. Ихним сыном полка. Я, говорит, уже 2 года за сына полка считаюсь. Потому что я, говорит, своим показался. Ну, а ты, говорит, наверное, своим не показался. Вот они тебя и отослали. Только он это все врет, дяденька. Потому что я-то своим показался. Только они ничего не могли сделать против капитана Енакиева.
10: Выходит, дело, ты всем показался, только капитану Енакиеву-то не показался.
9: Истинная правда, дяденька. А он меня даже и ни разу не видел. Но разве можно судить о человеке, ни разу его не видевши? Ну, если бы он меня разочек посмотрел-то, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?
10: Ты так думаешь?
9: Да.
10: Ну, ладно. Пойдем.
9: Куда?
11: А ну-ка, Соболев!
12: Есть!
11: Держи паренька, чтобы не удрал.
12: Слушаюсь. А ну, пойдем. От Беденко убежал, а от меня, брат, не убежишь.
9: Да я и сам теперь не хочу.
12: А ну, шагом марш!
9: А ну-ка, песню нам пропой, веселый ты. Веселый.

0: Ну, слышь, Беден, ну, расскажи еще раз, как ты своего знаменитого разведчика в тыл отвозил.
1: Ну, расскажи человеку, не знает ведь.
2: Отщепись. Читал я в боевом листке,
3: но
2: будто совершил наш разведчик подвиг геройский.
3: Так.
2: Да, женщину-хирурга за ногу тянул. Чуть операцию не сделал. Ступни урвал. Душат не ты ли?
3: Я.
4: От беденк пастушок, отвязавшийся утек. Он сосна не разобрал, врачу ногу оторвал.
3: Говорят, его за этот подвиг к награде представили.
2: Да ну.
5: Да, к медали за трудовую доблесть.
2: Да будет. Будет.
1: Ну, ребят, хватит.
5: Будет.
2: Пошли.
4: Будет. Будет.

0: Дикие.
1: Встать! Смирно! Товарищ гвардия-капитан! Команда разведчиков взвода управления веренной вам батареи отдыхает после боевого задания. Происшествий нет. Сержант Егоров.
2: Здравствуйте, разведчики.
3: Здравия желаем, товарищ гвардия-капитан.
2: Так, стало быть, никаких происшествий нет? М? Что молчите?
4: Решить доложить.
2: Можете не докладывать. Известно. Командиру отделения докладывали?
4: Так точно докладывал.
2: Ну и что же?
1: Я ему 2 наряда вне очереди дал.
2: Мало. Еще от меня прибавить 4. Итого?
4: 6.
1: Слушаюсь.
2: Садитесь, хлопцы. Отдыхайте.
4: Товарищ гвардия капитан. Ну, как бы он был обыкновенный мальчик, а то ведь он чертенок. Ну, право слово, чертенок.
2: Что, верно, хороший малый?
5: Да парнишка хоть куда, товарищ гвардия капитан. Прирожденный разведчик. Да видно, не судьба.
2: Жалко?
5: Да что ж жалко? Жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет.
1: А сказать правду, то и жалко. Ему в армии самое место.
2: Ну, а ты, Беденко, что скажешь?
4: Я хоть и получил из-за него 6 нарядов вне очередь, а скажу одно слово. Пастушок, солнышко.
2: Ну, ладно. Соболев!
1: Есть?
2: Зови!
1: Слушай!
6: Ух ты!
2: Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. Только знаете, что это вам не игрушка, а живая душа. Устраивайся, Солнцев.
6: Спасибо, дяденька.
2: Егоров!
1: Я!
2: Дай-ка свою знаменитую карту. Нужны нам, хлопцы, кое-какие данные. Вот здесь болото. Прощупайте, как через него пушки провести.
1: Понятно.
2: Ну, по возможности засеките огневые точки. Все. Выход сегодня 24:00. Утром все данные должны быть у меня. Ясно?
1: Так точно, товарищ гвардии капитан.
2: Счастливого пути.
1: Соболев!
2: Есть.
1: Здравствуй, пропащая душа.
6: Здравствуйте, дяденька Егоров.
2: Душка.
6: Здравствуйте, дяденька Горбунов.
7: Здравствуй, здравствуй, друг сердечный.
4: Ну а что же, ко мне не подходишь? Что, совесть, что ли, не позволяет?
6: Здравствуйте, дяденька Беденко.
4: Ну а куда вы докладывай? Ты где пропадал? Ты как попал к капитану Енакиеву, а?
6: Это который же капитан Енакиев, да?
4: Ну, нет, ну прирожденный разведчик, а? Верно, верно, Ваня, лучше знать да молчать, чем знать да болтать.
6: Стало быть, я ему показался.
7: Выходит, показался.
6: Показался!

темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы — шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежат среди трясины. Позавчера в полночь Беденко и Горбунов вышли на разведку, впервые взяв с собой Ваню. «Дяденька, возьмите меня с собой, я там каждый кустик знаю, я вас проведу, ни один фриц не заметит». Взяли. Взяли на свой риск, взяли, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. Взяли, но поставили перед ним строго ограниченную задачу – идти впереди, показывая дорогу, предупреждая об опасности. Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Работали удобно и быстро, и добыча на этот раз была богатой. За 2 часа до рассвета Ваня ушел, как обычно, вперед и должен был вернуться самое большее через час. Но прошло вот уже 3 часа. Наконец они осторожно поползли от кочки к кочке в том направлении, куда ночью ушел Ваня.

0: Кузьма,
1: а?
0: Карандаш. Тот самый, что я ему подарил.
1: А может, не тот?
0: Да тот самый. Видишь, химуголь написано.
2: Вась, смотри. Сигарета немецкая.
0: Точно. Неужто?
2: Что же?
3: Что же случилось с пастушком?

0: Шиллер.
1: Да-да.
0: Переводите. Откуда у мерзавца компас? Кто его послал снимать схему нашего укрепленного района? Где эти люди?
1: Можете на меня положиться, господин майор. Подойди поближе, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду спрашивать, а ты отвечай. Договорились? Мальчик, ты страдаешь. Я развяжу ребенку руки. Он больше не будет драться. Вот, с нашими солдатами кусать их. Он погорячился, не так ли? Ну? Не бойся, я буду тебя только спрашивать, ты будешь только отвечать. Кто твои родители, откуда, как тебя зовут и как ты оказался в этом укрепленном районе?
2: Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я же вас не трогал. Я вон коня своего искал. На силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?
1: Не надо плакать, мальчик. Наши солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Как тебя зовут? Кто твои родители? Отец, матушка?
2: Я сирота.
1: Ай-яй-яй, бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?
2: Их убили. Ваши же и убили.
1: Да, мальчик, такова война. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Но ты не горюй. Не горюй, мы дадим тебе образование, воспитание. Ты этого хочешь, не так ли?
0: Фрау Мюллер, перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.
1: Сию минуту, господин майор. Вы не знаете душу русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Мне нужно проникнуть в его душу, завоевать его доверие, и он нам все расскажет. Можете на меня положиться, господин майор. Я 10 лет прожила среди этого сброда.
0: Хорошо. Только не разводите антимонию. Скорее проникайте в душу. Действуйте.
1: Слушаюсь, господин майор. Видишь, как я тебя люблю, как я тебе желаю блага. Я 10 лет прожила в России. Видишь, как я хорошо говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Ты можешь...

0: Что ты на это скажешь, мальчик?
1: Нашел.
0: Хорошо. Я тебе верю. Допустим, что ты говоришь правду.
2: В таком случае скажи, кто научил рисовать тебя на полях твоего букваря такие прекрасные рисунки?
1: Чьи рисунки? Я не пойму, тетенька, чего это вы меня спрашиваете?
2: Ты подойди поближе, не бойся. Я ведь тебя не бью.
0: Кому принадлежит эта книга?
1: Чего принадлежит? Чего вы меня спрашиваете?
0: Я не пойму. Чья эта книга?
1: Букварь-то?
0: Букварь-то чей он?
1: Мой.
2: Кто на нем рисовал?
1: Чего это рисовал, тетенька?
0: Ой, мальчик, не прикидывайся. Кто делал эти схемы? Кто рисовал мост? Кто отмечал броды?
1: Какие броды? Да какую схему? Да я же ничего не знаю. Не знаю я вашей никакой схемы. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Чего я вам сделал-то?
2: Открой рот. Открой рот, я тебе приказываю. Открой рот и покажи язык. А, весь язык лиловый, химический карандаш. А ну читай, кто это писал? Мост, глубина 1 метр, дно твердое, ну?
1: Рабы, не мы. Мы не рабы.
2: Не это!
1: Рабы, не мы.
3: Бросайте эту антимонию и переводите. Кто эти люди?
2: Кто эти люди?
3: Где они находятся?
2: Где они находятся?
3: Как их найти?
2: Как их найти?
3: Ты получишь трех опытных провожатых и покажешь им дорогу.
2: И покажешь им дорогу.
4: Скажу. Теперь ты скажешь.
1: Даленька, не бейте меня!
2: Говори!
1: Не скажу!
4: Теперь ты скажешь!
1: Не бейте!
5: Через 3 часа 20 минут этот удобно оборудованный фашистский укрепленный район был изуродован до неузнаваемости. Первой начала артподготовку батарея капитана Янакиева. В дыму мелькали молнии взрывов. Земля вздрагивала. Воздух ходил, как будто где-то все время распахивали и запахивали огромные ворота. Потом все разом стихло. И в наступившей тишине отовсюду стала отчетливо слышна машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме слух мальчика улавливал нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших. Пошла царица полей в атаку!

0: Из полуразрушенного фашистского блиндажа Беденко осторожно нес на руках Ваню. За ним шел Горбунов.
1: Друг ты наш сердешный. Ну что ты скажешь?
2: Я ему ничего не сказал.
1: А? Ты говорит, я им ничего не сказал.
3: Капитан Янакий в голову обещал нас снять, если мы тебя не выручим. Под суд, говорит, отдам. Собственной рукой, говорит, вас шлепну, если с Ванюшей что-нибудь случится.
1: Ну, браток, и задал ты нам заботу.
2: Я им ничего не сказал.
3: Ничего, Ванюш. Живем, воюем. Уж мы теперь тебе, пастушок,

0: все на свете.
1: Сыночек ты наш. И сильно ж они тебя.
2: Я им ничего не сказал. Гады! Гады! Рванина фашистская! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы!

0: Наступление развивалось быстро. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Команда разведчиков разместилась в том самом штабном блиндаже, где еще недавно допрашивали и били Ваню. Фашисты бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Ваня нашел там свою торбу, компас и букварь, запачканный высохшей кровью. Теперь этот блиндаж был наш и имел вполне обжитой вид. Разведчики быстро устроили все по-своему. Была здесь и личная Ванина койка. Сейчас Ваня ждал своих разведчиков и в строгом порядке раскладывал деревянные ложки и расставлял кружки.
1: Ну, брат пастушок, кончен твое дело. Погулял и будет.
2: Сейчас мы из тебя настоящего солдата будем делать. Ну-ка, ну-ка закрой глаза. Давай-ка я завяжу. Вот так вот, не туго?
3: Да ничего.
2: Ну вот давай, считай.
3: На горе кислый квас, и щекошка не нас.
2: Егоров,
3: раз, да, два,
2: ты держи шинельку и шапку.
3: Уже иду и
2: Кузьма,
3: снять.
2: Раз, Кузьма, ты гимнастерку-то разверни. Так, чтобы погоны были видны, погоны.
3: Я уже иду совсем.
4: Да ремень уронил.
2: Пора.
3: Ух ты! Сколько вещей-то! Ух ты! Сапожки!
5: Вещевое удовольствие, Ванюша!
2: Сколько положено, столько и есть.
3: Положено! Положено!
6: Ишь ты, какой скорый, одеваться. Нет, брат, нет. Мы сначала патл тебе сострижем.
5: Да, в баньку сходим.
6: Верно, а вот уж потом мы будем из тебя воина делать.

0: Окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля, полого спускавшегося в низинку. А еще дальше, за низинкой, начиналась возвышенность, за которой были вражеские позиции. Их должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Енакиева.
1: И таким образом я их зажимаю в тиски. Вот они где у меня. Вот здесь вот, крепко. Ну как, капитан Енакиев?
2: Одну минуту, капитан Ахунбаев, одну минуту. А кто может поручиться, что в течение ночи они не перебросили туда, за эту возвышенность, крупных подкреплений? Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться очень худо.
1: Может, роты находятся в движении. Я должен атаковать. Есть приказ.
2: Да. Разведка ничего не доносит о вражеском танковом резерве. Они могут окружить наше расположение.
1: Возможно. Вот если они вылезут, вы их уничтожите. С открытой позиции, прямой наводкой.
2: Слушаюсь. Я их уничтожу с открытой позиции, прямой наводкой.
1: Они не должны пройти.
2: Они не пройдут. Ну, вот мы с тобой и подошли к границе, капитан Ахунбаев.
1: Да, Восточная Пруссия.
2: А ты знаешь, я думаю усыновить Ванюшу.
1: Хорошее дело.
2: Человек я в конечном счете одинокий. Был у меня сынок 4 года. Ну, да ты знаешь. Заменить-то, конечно, он мне его не заменит. Что об этом толковать? Но ведь бывает же 2 сына.
1: Конечно, дорогой.
2: Вот видишь, этот пакет. Это я рапорт командиру дивизиона написал. Пусть у меня будет хороший, смышленый сынишка.
0: Банька была устроена в маленькой землянке. Печка была сделана из железной бочки. Горел фонарь, летучая мышь. Для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем. В какие-нибудь полчаса Беденко и Горбунов так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.
3: А усилен, брат. Отмыли мы тебя на славу. Первая вода потекла с тебя до того черной, что даже показалась синей, как чернила.
4: Вторая вода была просто черная.
3: А третья вода была серая.
4: Четвертая нежно-голубая.
3: И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.
5: Чубчик!
3: Не чубчик, не чубчик, а челочка.
4: Тебя знаешь, брат, надо было скрести не мочалкой, а, скорее всего, наждачной бумагой.
3: Или даже рашпилем.
5: Все, готов.
3: Силен.
5: А говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать. И потом...
6: А теперь живо собирайся к командиру батареи.
5: Ага, парила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать. Ух ты!
0: Капитан Енакиев с первого взгляда полюбил Ваню. Он видел и разговаривал с ним всего 1 раз, но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Вся семья капитана Енакиева погибла в то страшное июньское утро 41-го. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет, он ничуть не был на него похож ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Нет, дело было, конечно, не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.
5: Говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня не послушал, Ваня мать стал геройски воевать. Ух ты, ах ты! Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, дяденька Енакиев!
7: Ты кто такой?
5: Чего, не узнали меня разве? Это же я, Ваня Пастушок.
7: Ваня?
5: Да.
7: Пастушок? А во что это ты нарядился-то? Что это там у тебя за штучки такие на плечах?
5: Ой, это-то погоны.
7: Погоны?
5: Да.
7: А зачем?
5: А как же, всем солдатам положено.
7: Так это же ведь солдатам, Ванюш. А ты разве солдат?
5: Ой, а как же, дяденька. Я же приказом даже прошел. Нынче вещевое удовольствие выдали. Новенькое, на красоту. Сапожки, погончики. Дяденька, посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
7: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
5: Как? Так я же есть самый солдат-то.
7: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру. Отставить. Явись сызнова.
5: Разрешите войти?
7: Войдите.
5: Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию рядовой Солнцев явился.
7: Вот, это другой табак. Здравствуйте, рядовой Солнцев.
5: Здравия желаю, товарищ гвардии капитан.
7: Силен, силен. Вот теперь, Ванюша, я вижу, что ты настоящий солдат. Ну, проходи, проходи, садись. Ну, вот так вот. Что же мне с тобой дальше-то делать, Ваня?
5: Виноват, товарищ гвардии капитан. Больше не буду. Честная батарейская.
7: Чего не будешь?
5: Что явился не как положено.
7: О, да, брат. Явился-то, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень-то смышленый. Да ты чего стоишь-то? Ну, садись, садись. Я ведь с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному. Так вот я и говорю, Ваня, что же мне с тобой делать? А? Ну так как, Вань?
5: Как вы прикажете?
7: Да приказать-то мне недолго. Я вот хочу знать, как ты сам решишь.
5: Чего же решать? Я уже решил.
7: Что ты решил?
5: Буду у вас разведчиком.
7: О, рано тебе, брат, в разведку ходить. Рано. Это вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да у тебя, кажись, никого не осталось.
5: Так точно. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.
7: Стало быть, сам себе голова.
5: Сам себе голова, товарищ капитан.
7: Вот и я сам себе голова. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок? Рано тебе ходить в разведку. Будешь ты у меня связным.
6: Соболев!
8: Есть!
7: Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи рядового Солнцева.
8: Слушаюсь.
7: Для начала прикомандирую тебя к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, орудиец?
5: Так точно, товарищ гвардии капитан.
7: Пошли.

0: капитан!
1: Отставить! Рядовой Солнцев прикомандировывается к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.
2: Есть!
1: Учти, Ванюша, орудийный расчет сержанта Матвеева знаменит на всю дивизию не меньше, чем разведчики. Ну, устраивайся, Ванюша.
3: Спасибо, дяденька.
1: Отдыхайте, товарищи.
2: Разойдись.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Это ты от Беденко, что ли, ушел, а?
3: Выходит, я.
5: Знаменитый личность. Теперь ты орудит.
3: Да чего ж, приказ есть приказ.
4: А наше первое орудие сержанта Матвеева славится меткостью и невероятной быстротой стрельбы.
6: Точно. Там, где другое орудие успевает выпустить два снаряда.
5: Наше выпускает три.
4: О, а это говорит об отличной работе всего орудийного расчета. В целом.
6: И каждого номера в отдельности.
4: И как говорит наш наводчик, гвардии сержант Ковалев.
6: Ну, Михалыч, ну как?
7: В хорошем расчете секунда научилась.

0: Ковалев особенно знаменит. Лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог и не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием. Уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. О фашистах Ковалев говорил коротко.
1: Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор беглым огнем. Другого они не понимают. Ну, Ванюш, нравится наше орудие?
2: Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится.
1: Ладно, опусти руку, вольно. Это хорошо, что тебе нравится наше орудие. Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Так стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал.
2: Так точно, товарищ сержант.
1: Не козыряй ты все время. Ничего, не тянись. Ну что ж, это правильно. Вот это каким-то манером, как ты сейчас. И я когда-то пришел на батарею. Было это в Первую мировую войну. И представь себе, какое чудо. Наша батарея тогда стояла на позициях как раз где-то в этих местах. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Видал, какой круг моя жизнь описала.
2: Дяденька, а где граница?
1: Да вот же она. Вот, за этой высоткой. 5 километров отсюда.
2: Дяденька, правда? Вы меня не обманываете?
1: Верно говорю.
2: Честная батарейская?
1: Да зачем тебе честная батарейская, когда мы по ней только что пристрелку вели?
2: Дяденька, не обманывайте меня.
1: Будь ты неладен, не веришь. А что ж тут особенного? Да наши разведчики еще вчера туда ходили. Нынче утром вернулись. Паника у фашистов, говорят, не приведи бог.
2: Как? Разведчики были там? И дяденька Горбунов, и дяденька Беденко. Ну, а сержант Егоров тут наверняка побывал.
1: Натурально.
2: Меня не взяли.
1: Ты, брат, теперь не разведчик. Ты, брат, теперь орудиец.
2: Я бы им там дал, фашистам.
1: Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться.
0: Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под ногами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо, и лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет вражеских ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Возвышенности, на которой находились фашистские позиции, еще совсем не было видно.
3: Сверим, капитан Янакиев, у меня 6:11. У вас?
4: 6:09.
3: Отстаешь, капитан Енакиев?
4: Никак нет, капитан Хумбаев. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
3: Отстаете?
4: Торопитесь.
3: Ну, не будем спорить. Пусть на сей раз будет по-вашему. Ну, капитан.
4: Ну, капитан.
3: Надеюсь на ваши пушечки, как на каменную гору.
4: Надейтесь.
3: Огоньку! Не жалейте!
5: Дадим!
4: Ваш табачок.
5: Товарищ капитан, приказано начинать.
6: Батарея к бою. Стрелять первому орудию.
5: Есть! Первое орудие к бою! По цели номер 14. Гранатой. Взрыватель осколочный прицел 110.
7: Готово!
5: По фашистской земле огонь!
2: Дяденька Ковалев, товарищ сержант, вы куда только что стрельнули?
7: По фашистской земле.
2: А снаряд-то полетел и там ахнул.
7: Ахнул.
2: И капитану Енакиеву видать, как мы ахнули.
7: Он нам сейчас скажет.
6: Левее 0-3.
5: Левее 0-3.
6: Четыре беглых. Огонь!
5: Товарищ сержант, разреши мне. Ведь первый раз по их земле.
7: Давай, Соболев, пали.
5: Держись, фашист! Выкуси! Огонь! За родину! За Ленинград! Огонь! Получай сибирскую шишку! Огонь! За Варю Пастушка! Огонь! Кровь за кровь! Огонь!
8: Ну, мама! Наконец-то!
2: Товарищ капитан, дайте мне стрельнуть! Я тоже заслужил!
5: Давай, пастушок, пали!
2: На, получай. На, получай!
5: Товарищ капитан, товарищ капитан, Ахунбаев обходит танки, просит огня.
7: Связь с Ахунбаевым.
5: Есть.
7: Подпустить на 400 метров, огня не открывать.
4: Ваня? Ты? Ты что здесь делаешь?
2: Запасной номер при первом орудии, товарищ гвардии капитан!
4: Ты с ума сошел? Уходи отсюда, уходи!
2: Куда?
4: Назад, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!
2: Никак нет, товарищ гвардии капитан!
4: Что?
2: Никак нет!
4: Я тебе приказываю, слышишь?
2: Никак нет!
4: Гвардии рядовой Солнцев.
2: Я, товарищ гвардии капитан.
4: Боевое задание. Немедленно доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?
2: Так точно.
4: Повторите.
2: Доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба.
4: Немедленно.
2: Немедленно разрешите идти.
4: Иди. Ну, что ж ты не идешь?

0: Ваня отдал пакет начальнику штаба, вышел из штабного блиндажа и побежал назад, на свою батарею. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось.
1: Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны в течение 40 минут, отбивались от окружавших.

0: фашисты продолжали наседать, то капитан Енакиев вызвал огонь на себя.
1: Дяденька Горбунов! Дяденька Егоров!

0: дяденька Беденко! Дяденька Беденко!
1: Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь, на то война. Ты был хорошим сыном у своего отца с матерью. Ты был достойным сыном у капитана Янакиева. И теперь весь наш полк считает тебя своим сыном. Но помни, сынок, прежде всего и после всего, всегда и везде, ты должен быть верным сыном своей матери, Родины. Это многих славный

Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив. Он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им, вечны, как вечна жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Современная идиллия» – многосерийный спектакль по мотивам одноименной книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Часть первая.

0: Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжеств, а затем все-таки канули в вечность. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
1: Фух, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
2: Так это Алексей Степанович. Вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится. Ведь это, право уж, начинает походить на мистификацию.
1: Мистификация там или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет – погодить.
2: Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
1: Русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить, ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду дарьтесь. Папиросы набиваете, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить.
2: Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
1: Некогда, мой друг, объяснять, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
2: И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и набивал папироски.
3: Ты что это делаешь?
4: Да вот, подходящий по обстоятельствам занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал. Теперь папироски делаю.
3: Нет, ты представь. Ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
4: А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
3: Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
4: Ну, а тебе что, Алексей Степанович сказал?
3: Да ничего, путем и не сказал.
4: Угу.
3: Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
4: Чудак ты. Сказано «погоди». Ну и годи, значит. Вот я сам себе собственным движением сказал. Глумов. Это я себе, стал быть. Глумов, нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить». помилуй.
2: Да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
4: Но, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Но еще больше годить придется.
2: Еще больше?
4: Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести вместе и годить словно бы веселее.
2: И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глуму, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедне собрались.
4: Да, брат.
2: И не говори. Раньше-то.
4: В это время бывало.
2: Это мы только-только словесную канитель затягивали. Да.
4: Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
2: И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
4: Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
2: А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
4: Но в пределах, разумной умеренности.
2: Само собой, понятное дело.
4: Да и чем разговор-то кончали?
2: И чем же?
4: Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, то-то же. Давай-ка, братец, помолчим.
2: Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались, но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
4: И это про что?
2: А, Глумов, да ты не спишь?
4: Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
2: Дисциплина, должно быть, сказывается. И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
4: Не зажечь ли свечу?
2: Погоди. Может быть, и уснем.
4: А сколько лежим-то?
2: Да с полчаса поди. Точно. Полчаса и лежим.
4: Не. Да ты тоже сидишь?
2: Угу.
4: Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
2: Сходи, пожалуй.
5: И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднюю. Вот, поворотил в столовую. Так. А, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
4: Вот ветчина. А вот водка. Закусим.
2: Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать. Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
4: Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
2: Нет, не это. А вот кому эта свинья принадлежала? К
6: Кто ее выхолил?
2: Выкормил. И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а окорока этой свиньи едим.
6: Ну, и празднословием занимаемся. Выпьем. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
2: Ну, Глумов, ну, я немножко...
6: Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
5: Выпили по три рюмочки, и действительно, как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Проснулись мы довольно рано, часов в 9. Но к ранней обедне все-таки не поспели.
2: Впрочем, и то сказать, Глумов, не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
6: Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит. Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего спряжусь. Петрушка!
7: Чего, барин, подать извольте?
6: Тебе чего, кофе или чаю?
2: Кофе, братец, кофе. Угу.
6: Кофею давай, на двоих.
7: Сей момент.
5: Подали кофе. Обыкновенно я чай пью, но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
2: Калач-то поди от Филиппова?
6: Да, от Филиппова.
2: Говорят, у него в пекарне тараканов много.
6: Мало ли, что говорят. Вкусно, но и будет с тебя.
2: А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
6: Что калач?
2: Ну, вот родословную его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит? У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
6: Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
2: Глума!
6: Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
5: В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
2: Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
6: Да обуздай, наконец, язычище свой. Ну суд, ну и прекрасно, ну и будет с тебя. Ну, она архитектура вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
2: Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
6: Ну, есть и буфет.
2: А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
6: Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс. Ну, если звонит ответчик, то даже очень прилично откушать.
5: Удивительно. Просто удивительно. И правосудие получить, и водки напиться. Все можно.
8: Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадтскую.
5: Пошли по Фурштадтской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией. И он советует подождать.
4: Да, потому что всем такая линия вышла.
5: А ведь бедный он.
4: Кто? Пьяница-то?
5: Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
4: Ой-ой-ой. Если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна. Воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди, так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящее. Культурная выдержка.
5: Я должен был согласиться с Глумом. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увидает, а в следующую расцветает. Сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
4: Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
5: Это как же так, Глумов? Мы же с тобой тоже того... Русский, и вот все же...
4: Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал. Знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто «был там-то». Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, наконец, на повторительный вопрос, ну где вы были... Решится ответить, был там-то, но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
5: Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи, Глумов, а? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
4: Да, брат, вот тут. В этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
5: И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев, вся в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели «Коль славен наш Господь в Сионе! Гром пушек!» Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит и... Ну, как там? И бледно смерть на всех глядит. Глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли? Удивительно.
4: Удивительно-то удивительно. Только это из оды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
5: Все равно, это стихи Державина, который всегда повторяет приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
4: Какие эти?
5: Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
4: А, ну как же, как же, как же. Запасшийся крестьянин хлебом ест добрые щи и пиво пьет.
5: Да, да. Был такой крестьянин. Был.
4: Пожалуй, и был.
5: Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе, добрые щи.
4: Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
5: В каком же это смысле?
4: В смысле укора настоящему.
5: Мы повернули назад, Пошли по Лиговке. Дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать «вот». Результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у Милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
9: Да, и тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
5: Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
9: На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
5: Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
9: Что, брат? Гадить-то, пожалуй, совсем не так трудно. Как с первого взгляда казалось.
5: На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за свершившиеся во мне

Петров сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придет само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинированы,

0: Выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, впадали в отдышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим.
1: Да, однако спесивы-таки вы, господа. И не загляните к старику.
2: Ба, а это кто?
3: Это сыщик из нашего квартала.
4: День добрый, пан. Трохи в картишки играем. В табельку.
1: Накурили.
5: Лазарьтесь, Алексей Степанович.
4: Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, месяце.
1: Ну-ка, Глумов,
3: да.
1: Подойди ко мне.
3: Слушаю вас, Алексей Степанович.
1: То, что у вас накурено, нагажено, на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли, это даже хорошо. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фрак с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза наперекоски бегают. Смотри, так и бегают. В усах объедки балыка застряли. Он что ли из поляков будет, сыщик этот?
3: Точно, из поляков. А как звать его, так нам это неинтересно. Я зову его просто Кшепшицульский, а он отзывается.
1: А откуда же он у вас взялся, этот Кшепшицульский?
3: Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника, скоро ли в четвертом номере, а это, Алексей Степанович, наша квартира, революция будет. Ну, мы сейчас взяли его за шиворот и привели сюда, мол, на, смотри. С тех пор и остался. Только спать уходит в квартал, а по утрам к Доминику в бильярд играть.
1: Так он не только картишками промышляет.
3: Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович.
1: Ага, ради искусства, значит. Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там?
3: На службе, Алексей Степанович, на службе. Только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича.
1: А это еще что за алтарь Отечества?
3: Ну как же, Алексей Степанович, это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это, мол, необходимо в видах внутренней политики.
1: Ладно, посмотрим, что у него за внутренняя политика.
6: Вот, барцо.
1: Табельку, говоришь, сдаешь.
4: О, пан сесть изволит. О, прошу, прошу пана снять.
5: Алексей Степанович.
4: Так. Барцо. Барзо добже.
1: Барзо не барзо. Ты молодец, когда карты сдаешь кусам, ты их не подноси. Господа, господа, да он же туза червей передернул.
3: Он иногда, всегда, в общем.
1: Да, иногда, всегда. Да за эти дела, за шиворот, да в шею. Ну-ка, покажи свои.
4: Мои?
1: Твои, покажи. Ну, что я говорил, 10 взяток без козырей, каково? А ну, пересдавай к шеп-шепам, ну, как тебе там?
4: Чтобы для вас, пан, удовольствие сделать, я юж готовый хоть 15 раз заряду сдавать. И всичко, то бишь, все то же само будет. Вот тоже игра по-нове.
1: Эх, братцы, какие образованные были. А сейчас... Конечно, державе наши весьма потребны люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же пропорции. Желаю здравствовать, господа.
3: Да мы же...
5: Алексей Степанович.
3: Алексей Степанович, как велено было. Ну вот, ушел.
7: Ну да. Сам же я тебе говорил, годить надо.
3: Но.
7: Глазами хлопать.
4: Именно то самое и нужно, панове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек не образован, он работать обязан. А ежели человек образован, он имеет променад и кушать. Иначе ж революция будет.
3: Да уж ты поберегай, братец, нас поберегай.
4: То ж весьма натурально, панове. Як собе старался поберегать, так и панов беречь треба. То есть надо. Я ж, панове, собе ужасно поберегал. Я ж бегал до...

0: лясу.
1: В лес бегал, говоришь? Это когда ж было?
2: Уж не в 63-м году.
3: Именно так, пан.
1: Вот тебе раз. Ты что же, в польском восстании, что ли, того?
3: Именно так, панове. Моя матушка была польской графиней, но бардзо, ну, очень-очень легкомысленно. А ее отец был дипломатин бардзо знатный.
1: Так ты ж на медне говорил, что твой отец вельможный пан, у которого в тым месте были несметные поместья.
2: А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшипшицульский.
3: То тоже можливый, пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А як вы думаете, панове, Бог е?
2: Тебе-то, скотина, какое дело?
1: А?
3: Я, напшиклад, ну, например, то есть полагаю, что его в цале, ну, зовсім ниц.
1: Ну,
2: побьем ведь.
1: Ты...
2: Ничего нам не будет.
3: Ну, панове, панове.
1: За подобные выходки.
4: Но ведь не побили. Потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились. До такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету в квартале.
3: Панове, слышишь? Панове, бить не чеба. Сам Иван Тимофеевич такое об вас сказал, такое.
2: Что же он такое сказал, а?
3: А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же благонамеренные были, как вы, панове.
1: Так и сказал?
2: Сам Иван Тимофеевич?
3: Так и сказал. А еще мувил, ну, сказал, значит, что ждет всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит.
2: Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало!
1: Погоди, Глумов. Это ж обязанность какая. Мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там, русскую плясать. Петь вниз по матушке по Волге, скажем, или, ну, не дай бог, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния. В каком костюме идти, например? Во фраке, в сюртуке, в халате?
3: Ото вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с тюрьмы выпишут червонных валетов, особливо для вас, панове.
2: Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли?
1: Не хватало нам только червонных валетов. Ты один пятерых валетов стоишь.
3: Без червонных валетов никак не можно. Ото ж праздник.
2: Раут, прости господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Тьфу. И все.
3: Панове, вудка будет непременно. Может, не такая дуже добрая, как в том месте, где моя ойчизна есть. Но все же будет. Петь вас, может, и не заставят. Но мысли, наверное, испытывать будут. И для того разговор будет философичный. А после, может, и танчить? Ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка е. Ото слично девица.
1: Слыхал, Глумов? Слично девица. Так в чем идти-то?
2: Ну, по этикету ихнему червоному следовало бы в ворованном фраке идти.
1: Я серьезно, Глумов.
2: Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли...
1: Господи Иисусе!
2: А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли.
3: Вот то ж грандиознее! Сдать для табельки?
1: Да погоди ты со своей табелькой. А можно я в своем фраке, Глумов? Он у меня того ношеный.
2: А, пожалуй, можно. Только прикажи вымыть перчатки, но чтобы непременно они были с дырой.
1: Ну, что же, и у тебя, что ли, будут с дырой?
2: И с пребольшой. А ты что застыл? Сдавай, соглядатый.
3: О, то ж бардзо, бардзо добже, панове.
4: Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески. И прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брандмейстер Молоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дергунов с тесаком через плечо и какой-то письмоводитель.
5: Здрасте, целую ручки.
1: Очень приятно.
6: Папаша вами очень доволен. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать.
1: Со мной?
6: С вами, сударь, с вами.
0: Ежели, впрочем, не воспрепятствует пожар. Пройдемте в угловую. Эй, ты.
3: Ваше благородие.
0: Чай разноси.
3: Юж готовы, Иван Тимофеевич.
7: Чай, панове.
0: Да погоди ты, кизлярку добавил.
3: Не то слово, ваше благородие. Кизлярки бардзо дуже вот столько. Выше этой штучки. Мы им, ваше благородие, языки развяжем. Не треба особо беспокоить.
0: Молодец. Молодкин.
8: Слушаю, ваше благородие.
0: Ты погоди свою музыку производить. Вот ты говорил давеча насчет бессмертия души, мол, того.
3: Да-с.
6: Это я говорила, папенька, что никакой души я не видала, а чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь?
0: Ну, говорила. А Молоткин чего?
8: А я вот что говорил насчет души. Значит, это я хоть души и не видал, но знаю. Не в том штуку я говорил, чтобы видячи знать. Это всякий может. А в том, чтобы это и невидимое за видимое твердо содержать. Чай у вас превосхитительный, ваше благородие. Да, так вот, господа, вы каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
9: Вы это про чай, господин Молоткин?
6: Нет, он как раз насчет души.
9: А-а-а. Ну, душа, она, конечно, как же, душа все-таки, а тут такое...
8: Вот именно. Чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к источникам.
6: Вы Ветхий Завет? Имейте в рассуждении, господин Глумов.
8: Ну, отчего же? Отчего же так далеко заглядывать, сударыня? Ежели имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно сим и поступать надлежит.
9: Вот, всеконечно. Какой у вас, однако, чай того. Крепкий.
8: Да, но ежели не в законах, не в предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Ты?
10: Да.
8: Ты как думаешь, надо ли вдаваться в собственные разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными?
9: Ни в коем разе, господа, ни в коем разе.
0: Ловко, брат.
8: Ну, прекрасно. Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету.
9: Да-да.
8: Предмет, значит, такой. Давичи, вот такой у нас это спор вышел. Чаек, превосхитительнейший. Спор, значит...
6: Да, сильно поспорили давичи. Вы, господин Молоткин, про образование сильно пеклись.
8: Во-во-во, правильно. Это, какую из двух ныне действующих систем образования... Вы считаете для юношества наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа?
0: То есть классическую или реальную?
8: Да.
9: То есть, само собой. Как же ж без образования? Тут каждого, как говорится...
8: Да, именно. Каждого юношу негоже обременять излишними знаниями. Надобно всемерно внушать им, что назначение обывателей в том
2: просьба состоит, чтобы беспрекословно, да, и со всей радостью выполнять начальственные предписания. Начальственные предписания! Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных, я не признаю, господа.
9: И я не признаю.
6: Браво! Браво, господин Глумов!
0: Ну, брат, ну, забодай тебе.
8: Господин Глумов, это очень прошу вас.
2: Да.
8: Не откажите. Не откажите, очень вас умоляю.
2: Да, да в чем вопрос-то, это... господин Молоткин?
8: Это вы будьте... восприемником моего новорожденного сына.
2: Ну, а чего же нет, господин Молоткин?
3: Что, вставить, ваше благородие?
0: Ставить, ставить. А ты, Таисюшка, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Ты где?
3: Тут, ай, ваше благородие.
0: А ты посули им этим, моим мошенникам-то, по куску колбасы, ежели по окончанию раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы.
3: Шиско буде, як пан проше. Панове, штоф от его благородия Ивана Тимофеевича!
6: Хорошо, папенька, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет.
0: Сядет, сядет. Господа!
2: Да.
0: Господа! Прошу внимания! Теперь, ежели бы сам господин частный пристав спросил у меня: Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы: вот они! Ваше здоровье, господа!
6: Отлично!
8: Да! Ну как же!
2: Правильно, ваше благородие!
8: А как же!
9: Позвольте с вами чокнуться!
8: Господин Глумов, какая честь, ей-богу!
2: Мой лафитничек снизу, вот так, вот так.
8: Примите мои, так сказать.
4: После этого мы вновь перешли в гостиную, и Рау пошел своим чередом, как и в прочих кварталах. По просьбе дочери Ивана Тимофеевича брандмейстер сел за фортепиано, пропел сначала «Коль славен наш Господь в Сионе», а затем составились и танцы. Но в ту самую минуту, как я остановился в пару с хозяйской дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин объявил:
0: «Господа! Господа! Милости просим на пожар! А всех господ червонных валетов, этих мошенников, честью свести в Чижовку».
2: В Чижовку? Это, стало быть, в тюрьму?
0: Зачем в тюрьму? Здесь же и посидят в колодке, чтоб под рукой были. И он как пригодились. Ергунов, исполняй.
10: Слушаюсь, ваше благородие. А ну, все сюда. Сюда, я сказал. Тетя, поплюю на пол, скотина. А ну, заходи. Одному. Давай, давай. Так, вот все, хорошенько понемногу, а то оскомина будет. Ишь ты!
0: Что это вы на пожар не извольте глядеть, а? Да и вид у вас, господа.
2: Нет, что вы, ваше благородие, пожар отменный.
9: Сытые мы, ваше благородие.
0: Да не сытые, а совелые и унылые. А это, господа, в отношении благонамеренности не того.
9: В каком смысле не того?
0: А вот в каком. Унылый вид, он что?
2: Что?
9: Что?
0: Он дает повод к толкованию. Ух, как горит! Как горит! Да унылый вид может означать недовольство существующими порядками.
9: Нет,
2: да как же так? Да мы тут давеча так смеялись.
9: Да вы, Иван Тимофеевич.
2: Да вы что?
0: Да я не про вас, господа. Но скажу вам, как людям, которым доверяю, в каждом квартале есть следственные приставы, кои не без интереса засматриваются на людей, обладающих унылыми физиономиями. Ну вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин на пожаре.
3: Не, я уже-то здесь, ваше благородие.
0: Молодец. Садись же, фортепиано. А вы, господа, продолжайте.
4: Вообще, эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим. И, кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое количество крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом. И хотя по временам нашему веселью мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало, танцуем. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
2: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
4: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
2: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну, сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
4: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
2: Ох, похоже на то.
4: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
2: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
4: Господи Иисусе!
2: Интересно...
4: Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
2: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
4: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
2: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну... сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
4: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
2: Ох, похоже на то.
4: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
2: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
4: Господи Иисусе!
2: Интересно.
0: Ну, господа, у вас тут чистенько.
4: Иван Тимофеевич?
3: Вы? Не может быть, ваше благородие.
0: Самолично? А что? заждались?
9: То начинали уже, знаете, сомнения всякие.
2: Целых два месяца прошло, ваше благородие, с того раута. Помните, там еще пожар был?
0: У нас с пожарами, слава богу.
9: А вот давеча у нас во дворе не частоты проверяли. Тогда же и в окошко наше не изволили оглянуться.
2: Мы уж задумались, ваше благородие.
0: Задумались? Ну ничего. Нечистоты у нас анафемские, точно. Я ведь, друзья, тоже не сразу того выглядываю вперед. Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли уверюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось, ну и я навстречу иду. Хорошенькая у вас квартирка, да, очень-очень, да, да, даже удобненькая. Вместе живете?
2: Нет.
9: Нет.
2: Я в рождественской части.
9: Нет, в рождественской.
2: К сожалению.
0: Ну, бог милостив. А вы со временем ко мне в мой квартал переедете. А что, государь мой, водка-то у вас водится?
9: Иван Тимофеевич.
2: Иван Тимофеевич.
9: А вина? Есть лафит, есть херес. Господи, да у нас...
0: Да нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью. Больше ничего. Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Ну, думал, пускай исправляется, над нами не каплет. Чистенько тут у вас, да, хорошо. Да. А это что это у вас?
9: Это всеобщий календарь.
0: Да? А я, признаться... Книгу заподозрил.
2: Нет, Иван Тимофеевич, мы уже давно, нет, давно уж насчет этого не...
0: И прекрасно делаете. Книги, что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в свое удовольствие. Чего лучше? Безграмотный ты. Никогда книг не читают. А разве не живут?
9: О, да еще как живут. А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают.
0: Но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Но будьте здоровы, друзья. Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну-ка скажите мне, вы пока налейте. Вот вы люди умные. Завелась нынче эта пакость везде. Всем мало, всем хочется. И оттого ни днем, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живет. Прежде только одна у нас и была болячка – пожары. А нынче...
2: Да, трудновато таки вам.
0: Мне-то? Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну?
11: Тут ведь тонко надо.
0: Да.
11: В общем...
0: Так вот, эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. На нас, да на городовых. А на днях... Будьте здоровы, друзья. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в 3:00 ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу». Ну, натурально, сейчас ему, рабу Божьему, руки к лопаткам черкнули, куда следует, так, мол, и так, злоумышленник проявился. Только съезжается на другой день комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники, а он, как бы вы думали, что он шельма ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление Рыбинско-Балаговской железной дороги.
2: Однако ж...
9: Насмешка какая.
0: Ас, захотел посмеяться и посмеялся. 3:00 ночи меня для него разбудили.
2: И это прошло ему безнаказанно?
0: А что с ним сделаешь? Дал ему 2 плюхи, да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить. Ну, положим, этот человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо?
9: Это должно быть тоже вроде опьянения что-нибудь.
0: Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завитки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да чего своевременно распоряжение не было сделано. Вот хоть бы с вами. Вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
5: Ой, Иван Тимофеевич, неужто же мы могли?
0: И даже и очень могли.
9: Ну, неужели же мы-то того?
0: Было. Нечего старого ворошить. И оправдываться не стоит.
5: Но мы надеемся, ваше благородие, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание.
0: Теперь о прошлом и речи нет. Все забыто. Теперь вы все равно, что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнений. Коли я сказал пардон, значит, можно смело надеяться.
9: Иван Тимофеевич, ну куда же вы так скоро?
5: А венца, Иван Тимофеевич?
9: Венца!
0: Венца? Это после. На свободе как-нибудь. Вот от водки сию минуту не откажусь.
5: Ну а чего же? Нет, Иван Тимофеевич, вот, извольтесь.
0: Благодарствуйте. Надо бы мне, впрочем, обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Интересное дельце. А для меня так и очень даже важное. Да нет, лучше уж в другой раз.
5: Да зачем же? Сделайте милость. Прикажите.
9: Прикажите.
0: Окей, есть у меня тут... Нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте, чувства свои испытайте, решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, ну тогда...
4: Это какое еще новое удовольствие от нас потребуется, а, Глумов?
8: А ведь он, брат, нас в полицейские дипломаты прочит.
4: Ну да.
8: Да?
4: А я думаю, что он просто как чадолюбивый отец хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери. Вот.
8: Но ежели он места сыщиков предлагать будет, а?
4: Ай.
8: Да. Нет. Тут без нашего соглядатая к шепши Цульского не обойтись.
12: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство пустошь по немецкому уезде, что в квартале с утра полы и образа чистили, что пань Квартальная ездил на Слоновую улицу. Короче, нес сущую чепуху, и понять, где он лжет, а где нет, было решительно невозможно.
3: Зачем панове не пытают меня, для чего пани Квартальная ездила на Слоновую улицу?
5: Ну, да, так зачем же?
3: Она заказала для своей цурки, ну, дочери, то есть, манто, панове.
5: А, манто, говоришь?
3: И кроме того, пан Квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него, касающему делу. И именно с вами, пан.
9: Со мной? А чего же Глумова не зовут?
3: А як же ж можно двох?
9: Не можно. Сам Иван Тимофеевич так сказал?
3: Только вы один. Пан, тылько еден.
5: Ну, раз двох не можно, ступай, брат, с миром. И Бог да определит тебя к месту по желанию твоему.
4: Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина.
0: Ну вот и слава богу. Милости просим. Булочка? Сишка копченого? Ах да, белорыбец-то, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбец-то, велите скорее нести.
9: Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое-нибудь имеете до меня?
0: Да, дело, дело. Да еще дело какое. Вы присядьте, присядьте. Винца откушайте. Мало что ели. Ну, сей момент и белорыбицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Рянская. На. Обещайте, что вы мою просьбу выполните, сударь.
11: Иван Тимофеевич, после всего, что произошло, позволительны с вашей стороны какие-либо сомнения.
0: Да-да-да, понимаю вас. Ну так извольте, видите, есть у меня тут приятель один. Такой друг, знаете, такой друг. А, вот и белорыбица явилась. Да.
11: Ну-с, так значит, приятель. Что же, приятель?
0: Так вот, есть у меня приятель, словом сказать, Парамонов, купец.
11: Угу.
0: И есть у него, как вы насчет фиктивного брака, одобряете?
11: Помилуйте, даже очень одобряю, ежели...
0: Вот именно так, ежели.
11: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть... Брак этот, в общем, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
0: То, ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак по ругани. Но ежели по обстоятельствам, мой друг, и закону перемена бывает, как изволит выражаться наш господин частный пристав... Что? Вы сказать что-нибудь хотите?
11: Нет, я ничего, я тоже говорю. По обстоятельствам и закону перемены бывают.
0: Так вот, я и говорю, есть у господина Парамонова штучка одна. И образованный, в пансионате учился. Выпьем, друг мой. И белорыбинство. Ренские, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой фиктивный брак?
11: Но почему именно я?
0: Слушай, друг, если насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского?
11: Нет. Я бы водочки, Иван Тимофеевич. Вот с белорыбицей. Это как-то...
0: О, это по-нашему. Есть и водочка. Ты не опасайся. Ануфрий Петрович теперь и на будущее время не оставит.
11: Ой, позвольте. Что касается до брака, право в этом отношении, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом.
0: Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистра завитаю в поздравление перемети. И дело с кольцом. Вы в одну сторону, а в другую. Мило, благородно. А что касается до вознаграждений, то половину его до... а другую по совершению брака получите. И все, дружок вы мой.
4: Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить. И в то же время говорил себе, ну нет... Вокруг налоя меня не поведут. Нет, не поведут. Должно быть чудесное избавление. Должно быть. И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегченно вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была торопливой и в движениях сквозило легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
1: Иван Тимофеевич! Вот он!
0: Кто? О, господин Балалайка! А я-то... А мы-то... Вот он! Вот он, господин Балалайка! Ах ты! Закусить! Рюмочку пропустить!
13: Нет, нет, нет, нет, моншер! Я на минуточку! Спешу, мой ангел, спешу! Вот что, есть тут индивидуй один, взыскание на него у меня, так нужно бы подстеречь.
0: С удовольствием, и даже с превеликим сейчас, сию минуточку. Ах ты, господи, да никак ты помолодел, повернись, сделай милость, дай на тебя посмотреть.
13: Не могу, душа моя, не могу.
14: В суд спешу, да, вот тебе... Записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай.
0: Да не, настой. А мы только о тебе говорили. То есть не говорили, а чувствовали, кого бишь это не достает. А ты, вот он, вон. Слушай же, ведь у меня до тебе дело есть.
14: Так, у меня свободного времени. Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Ну-с, так в чем дело?
0: Скажи, ты всякие поручения исполняешь?
14: Всякие. Дальше.
0: Жениться можешь?
14: Это зависит.
0: Ну, конечно, не за свой счет, а по припоручению.
14: Могу.
0: Так видишь ли, есть у меня приятель... А у него одна, ну, вроде как, подруга.
14: Душенька,
0: ну,
14: то
0: да,
14: есть.
0: Ну как там, по-твоему? И есть у него желание, чтобы это особо в законе было. Чтобы в метрических книгах и прочее. Словом, все, чтобы как следует. А она, чтобы между тем...
14: Ты с удовольствием, мой друг, с удовольствием.
0: Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает.
14: Да. А кто тут смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?
0: А ты прежде скажи.
14: Нет, ты прежде скажи. Ежели это хозяин мелочной лавки в твоем квартале, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себе не намерен.
0: Ну да, я тебе скажи, ты к нему прямо и обратишься. А у меня тоже свой интерес есть.
14: А, понял. И не думай обратиться. А то мне своих дел не хватает. Так кто же он?
0: Ежели я Парамонова Ануфрия Петровича назову. Слыхал?
14: Еще спрашиваешь.
13: Ануфрий Петрович, самолично на медне.
0: Ну, и как же, по-твоему?
14: А вот как. У нас на практике такое правило. Ежели дело верное, то брать 10% с цены иска. А ежели дело рискованно, то по соглашению.
0: Чудак ты, как же ты бабу ценить будешь?
14: А вот как. Сколько господин Парамонов на эту самую подругу денег в год тратит?
0: Как сказать, одевает, обувает. Ну, экипаж, квартира. Меньше как 20 тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ох, да и штучка-то хороша.
14: Принимай во внимание, что купец Парамонов меняло. А с таких господ за уродливость берут вдвое. То предположим, что расход возрастет до 40 тысяч.
0: Ну, предполагай, пожалуй.
14: Да. Пойдем дальше. Движимое имущество, ну, там, мебель, картины и другие произведения искусства, все подлежит оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?
0: Ну, так ты так, девяти...
14: Так. Позволь. Продолжу. Штучка, о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но при том не снабженное такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. Посему в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше недвижимости 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее.
0: Да постой, брат, не с нее, а ее.
14: Ну, с нее, ее не будем спорить о словах. Приняв цифру 40 тысяч как базис наших операций и помножив ее на 10, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в 400 тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем 80, а для круглого счета 100 тысяч рублей.
0: 100 тысяч?
11: Берите 50.
14: Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь условия мои будут признаны необременительными, прошу иметь в виду!
4: Признаться, когда он выговорил цифру 100 тысяч, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опаленный. Что касается меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо за несообразностью речей Балалайкина дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня.

0: Райкин произнес ни с чем не сообразную цифру 100 тысяч, то я был близок к отчаянию, ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли — убедительность, которой я едва ли когда-нибудь обладал.
1: 100 тысяч! Две бы за дело, а то и тьфу! Другой бы даже за удовольствие счел!
2: Иван Тимофеевич, сообразите! Ведь это такое дело, что право, дешевым образом обставить его нельзя.
1: Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200 тысяч мало бы.
2: Выслушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете мое сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в 2 словах. Я готов!
1: Ну да.
2: Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич!
1: Помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год!
2: Лжет! Лжет-с, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? Ха, вот она. Ну, конечно, по делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона. Ну, понимаете ли вы, теперь какие у него дела? И как ему нужно, да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде того, который представляет затеи купца Парамонова. Это же яснее ясного.
1: Продолжайте, сударь мой.
2: С другой стороны, ведь не вам придется платить деньги. Ну, конечно, балалайкин взломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, Иван Тимофеевич, что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувственных слов, и вы увидите, что он сейчас же съедет на 10 тысяч, а может и на 2.
1: Но он же не зря на 100 тысяч нацелился.
2: Он мог бы и до миллиона докатиться.
1: Расскажите, миллион.
2: Вот заметьте, цифра 100 значится в записке о взыскании с мещанина Эзельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании 2 рублей и, сообразно с этим, уменьшит и требования свое до 2000. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
1: Да. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром.
0: И он с какой-то особенную искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все, и в каком я был ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился балалайкин.
3: Да, ну, брат, это уже что-то совсем неисповедимое.
4: Поверь, что это за благонамеренность нашу Громов.
3: Ну, так-то так. Да ты прежде подожди. Возьмет ли еще балалайкин 10-то тысяч?
4: Помилуй, душа моя, как ему не взять? Ведь он, да он в противном случае погибнуть должен.
3: Ну, еще чего?
4: Ну да, конечно. Ведь 10 тысяч с пола не поднимешь. А с 10-то тысячами, да при настоящем падении курсов на ценной бумаге...
2: Ой, Глумов!
3: Да что с тобой?
2: Вспомнил!
3: Что?
2: Глумов! Я вспомнил!
3: Да что ж такого вспомнил-то? Успокойся!
2: Да ведь балалайкин-то женат!
3: Ой, черт! А ведь и правда, женат!
2: Женат! Имеет, я слышал, человек 8 детей. Я пропал, Глумов, я пропал.
3: Ой, ну хватит нюнь-то распускать. Ой, вели послать. за нашим сыщиком.
0: Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина. И на другой же день, когда мы с Глумовым еще кофе пили...
5: День добрый, панове. Смачнего. В смысле, бон аппетит. Ну, то есть, приятного аппетиту, панове.
3: Спасибо, дорогой. Принес?
5: А як же ж? То было не так трудно, бо пан Балалайкин юж давно положен на наш глаз.
4: Кофе не желаете?
5: Не. Сначала справа, панове. То есть, дело.
3: Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку.
5: Ну, панове, значит так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны.
3: Вообще?
5: Мне неизвестны, ага. Но буду.
4: Так, дальше.
5: Балалайкин, значит.
3: Да уж знаем, что Балалайкин. Ты давай дальше.
5: Добже, пан, добже. Балалайкин, адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и неуказанные в законах, а также поздравительные вирши, любовные письма, ну, угу. Там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, бракоразводные, для Тегус удержит на жаловании 4-5 лжесвидетелей. Но ни в чем предусудительном не замечен. Вот, панове.
4: И? Все?
3: Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат?
5: А, пшепрашем. Ну, як же ж. Женат и имеет 8 цурок.
4: 40?
5: Ну, дочек, пшепрашем.
4: Все против у меня.
3: Но.
5: Имеет также 8 дочек и старушку, бабушку жены. А жена никаких средств постоянных не имеет.
3: Ну и на что же они живут?
5: О, панове, то бедны люди. Дуже бедны, дуже, бардзо. Не жить, а вся доля собача.
3: Ну, однако ж не помирают, я гляжу.
5: Ну, як же ж. Пан Балалайкин в виде пособления им привозит 10 рублей в месяц.
4: 10 в месяц?
5: Так, пан, так. Именно, 10 в месяц. А зараз можно и кавы, ну, то есть кофе.
3: А, вот, наливай.
5: Угу.
3: Ну, что скажешь, брат?
4: Воля твоя, Глумов.
3: Угу.
4: А я ни под каким видом на штучке купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойного.
3: Да погоди же ты голову терять, ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат, в этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, Кшепшицульский?
5: Никак не можно. А кава у вас перфектна, панове.
3: Вот и пей. Нет. Тут сквозит какая-то тайна.
4: Что мне до его тайны, Глумов?
3: А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твердо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно?
5: Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такий случай. Вам интересно?
3: Валяй.
5: Интересно, где така вкусна кава продается у Филиппова?
4: Ты случай давай, не тяни.
5: Панове, пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно.
3: Вот, правильно, уговорим его на формальный развод.
4: А если не слепит?
3: Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братец, неужто ты... Да ты пей кофе, он и правда от Филиппова. Крендель вот есть. Да неужто ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка, сказывай.
5: Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было.
3: Ну?
5: А зараз дело началось. И трудно дело, панове.
4: Ну и что с того?
5: Что с тего? А то, панове, что дела и дружба. Штуки разные.
3: И что ж ты хочешь?
5: Задаток 25 рублей, а всего 50.
4: Черт, возьми. Однако, так, будет с тебя пока и 10.
3: Да, дорогой, мы не обманем. Докладывай.
5: Всего 50.
4: Ну хорошо, хорошо.
5: Добже. Значит, где она? Так, вот. Жена пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить нема сенсу. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это первое.
4: Я так и знал.
5: Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров.
4: За кого ж они его держат?
5: Все думают, что он служит в артели посыльных.
3: Знаменито.
5: В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье! О, тут у меня записка. Так, привозит так, каждой цурке пряник, Жоне мочену грушу, а старой бабуле штоф вудки с померанцем. Но вшиско семейство твердо верит, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка цельный день по кухням да по лавкам гуляет. Как тут собе уберечь, значит?
4: И за эту мочену грушу ты просишь 50 рублей? Голубчик, у тебя совесть есть?
3: Погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна.
5: Тоже моя работа, панове.
3: Прекрасно, прекрасно. То вот тебе еще 20. А пока... Погоди.
4: Да что ж там такого прекрасного, Глумов?
3: Ну, пускай себе ломается.
4: Да об ком же ты?
3: Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоеженство. Где, говоришь, он живет?
5: Угол Фонарного переулка и Екатерининского канала. Место так собе. Канал зловонный, погано пахнет. Фонарный переулок, сами знаете. Бардзо веселый переулок, одним словом. И еще, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин авокат. Раньше в этом доме жила... Дарья Семеновна Кубарева.
4: А, Кубарева? Глумов, помнишь?

0: Кубариха, батюшки святы.
1: Этот дом нам был знаком с юных лет, поэтому отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила... Да-да, Дарья Семеновна Кубарева, в просторечии Кубариха, с шестью молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей. Она была вдовой учителя латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был предан суду. После его смерти вдова погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет 15 назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков.
2: А вот и дом.
3: Да.
2: И правда, гляди-ка. Балалайкин, а во как? Ой, хлебосольная была женщина, Дарья Семеновна. Ой, веселая.
1: А не находишь, Глумов, что педагогическая часть у нее в пансионе была слабовата?
2: Ну, до всего руки разве дойдут? Хорошим манерам надо было научить, раз. Светскому обращению, два. Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помнишь?
1: Да как не помнить, дым коромыслом. До поздних петухов, как говорится.
2: Ну вот, ну, какая же тут педагогика? Ой, а помнишь, топера? Все на клавикордах играл.
1: Угу. Танцы, папироски курили, пивом угощали.
2: Водка тоже была. И шампанское иногда. Ой. А драки, помнишь? Ой. Но, особенно тут, когда Кубариха за будущником послал.
1: Ну, спрашиваешь, его еще пивом поили, когда помирились. А как топера-то звали?
2: Иван Иванович.
1: Точно.
2: Иван Иванович, ну, как живой, теперь стоит передо мной. Представь себе, ведь отец семейства был.

0: Там нынче, как об себе полагает.
1: Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Ого-го! Да. Да. Только мы вот с тобой.
2: Вы... господину Балалайкину?
3: К нему.
2: Проходите, господа, проходите. Только вам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда, сюда прошу. Вот. К вам еще, господа, господин Балалайкин.
4: Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша... И где он? Вот, благородный отец.
5: Балалайкин был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного Вертера, но в мятой визитке.
6: Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие?
7: Возымело, господин Балалайкин. Только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное. Фу. Вот ответ.
6: Так, ну-ка, так. А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать? Да, ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с другой стороны, сердце женщины. Что ж, будем новое письмо сочинять, молодой человек.
7: Со стихами бы, господин Балалайкин.
6: Можно. Из Виктора Гюго, например. О, ma charmante, écoutez ici, l'amour qui chante et pleure aussi.
7: Ладно будет. Хорошо-с. Но ведь она по-французски не знает.
6: Вот и вы не знаете, а говорите хорошо. Неизвестность, знаете, она на воображение действует. Впрочем, я и по-русски могу. Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змейки, кудри бархатный каскад, кудри вьются, кудри вьются, ну, и так далее.
7: Хорошо.
6: Далее. Ну и славно. Приходите завтра, будет готова цена 5 рублей.
7: А нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего 10 рублей в месяц дает. Тут и на папиросы, тут и на все.
6: Молодой человек, желаете иметь успех у женщин и жалеете 5 рублей. Фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. И так повторяю, завтра будет готово. До свидания, победитель!
7: До свидания, господин Балалайкин.
4: Ну, теперь ваша очередь, господин... как вас величать?
8: Об этом позже.
5: Этак мы и не доберемся до нашего двоеженца.
1: Кого-то мне этот старец напоминает.
8: Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворение.
6: Да? Интересно.
8: В том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Димитрона». Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры не сочло нужным считать газету органом политических и литературных мнений, а определило, ну, по специальности, ведение комитета ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Вот.
5: Это он.
1: Похож. А вдруг не он?
8: Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений 2 раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты служащего.

0: Найму.
1: Да.
2: Нет, это не он.
0: Правда, взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в 7 трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты, я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться 2 рюмками водки и порцией селянки. Ну и ежедневно имею возможность ночевать в любом участке. Вот, господа.
2: Он поник головой, но все высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе к делу. А мы с Глумовым все гадали.

0: я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может ли быть человек сыт и пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев? Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он. Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может ли быть человек сыт и пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев? Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он.
4: А вот не изволите ли принять? Где же он у меня? Вот, 2-гривенный.
1: Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснителен. Итак, я сластолюбив, и потому имею вкус к лакомствам вообще. И к девочкам в особенности. Да-да-да. Есть у них, знаете ли, ну, они такие, ну, вы же знаете. Да. Словом сказать, никак нельзя остеречься, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сластолюбия.
3: Тут двухгривенным не обойдешься.
5: У меня все больше крупный. Ищи у себя.
1: А затем, так как жена, как говорится, моя удерживает у меня 15 рублей в месяц за прокорм и квартиру. И заметьте, при том, даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остается никак не больше 5, как говорится, рублей в месяц. Я уже не говорю о неоплатном долге. 3 рубля 50 копеек, и о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает.
4: Просто что-то невообразимое. И все тут.
5: Глумов, не тяни, пока до 100 рублей не докатилось.
6: Да-да-да-да-да, катастрофа преудивительная. Вот вам 3 с полтиной. Какой-то прямо репримант неожиданный.
1: Благодарю вас, достойный молодой человек, благодарю.
4: Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть.
1: Как верно сказано, молодой человек, как верно.
4: Вот, если позволите, я, вот, 2-гривенный.
6: Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю... полтинник.
7: Да, ну не сочтете ли нескромным и с моей стороны... Да, принять от меня 75 копеек.
1: Ну, отчего ж не принять, ежели от доброго сердца. А доброго сердца тут получилось... Да, сейчас... Да, 1.40 рубль, как говорится.
7: Не, 45.
1: Ну да, 45 рубль серебром. А чего же, как говорится, не воспрять духом.
7: Да, не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть?
1: А, как же, как же, вот... Вот, краса Димедрона. Название, как говорится, ловкое получилось.
4: А Димедрон, это не из греческой ли истории?
1: Нет, это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки.
7: Так, газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
6: Не может быть. Только в такие дни?
4: А в остальные?
1: Эх, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идет.
7: Да, это точно. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и по своей адвокатской стезе могу подтвердить.
1: Ну, понятное дело, столица. А в нашей публике, чтобы вы знали, давно уже чувствуется потребность в обстоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем, милостивый государь, органа, ну, который удовлетворял бы этому справедливому желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими, как говорится, размышлениями. Так что наша газета доставляет разнообразное чтение в этих видах.
7: Ну да. Разнообразное и, главное, обильное. Вот тут вот сведения о драках в публичных местах.
1: Да.
7: А это что? Литературно-лакейское обозрение. Ну, а здесь адресы наилучших кокоток. Ну, это мы знаем.
1: Между прочим, милостивые государи, все необходимые разъяснения по этому отделу для, ну, как говорится, желающих можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренное вознаграждение.
7: Мерси. Так, дальше что тут? Что тут? Прогулка по трактирным заведениям, цены... Особо примечательные предметы гастрономии. увековечение имен расторопнейших половых и гарсонов.
4: Вот это правильно. А то, понимаешь, ну...
7: Ну и разное. Так, анекдоты, острые слова, там афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. Употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов... Очищенный бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии топер.
8: Иван Иванович!
4: Иван Иванович!
8: Где это ты?

0: Свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волнение.
1: Где ты был? Ну, помнишь?
2: Помню. Как же я вспомнил?
3: Помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющихся веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел?
2: Как же, вспомнил!
1: Иван Иванович, ой, как ты вырос, похорошел!
3: И как отлично одет!
2: Друзья, не расправляйте старых, но не заживших еще ран.
3: Но теперь, разве ты не счастлив?
1: Да.
2: О, теперь я только тень того веселого Ивана Ивановича, которого вы знавали в этой самой квартире.
1: Но отчего же ты помолодел?
3: Отчего?
2: Ну, такова воля провидения, которая вознаграждает меня за все, что претерпел, и за то, что, как говорится, претерпеваю.
3: Ну, так расскажи же, братец, расскажи.
1: Расскажи.
2: Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжелая и скорбная история, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезные угощения. Если вы желаете мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, готов.
4: Ну, зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от хождения. А что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь Пекин.
1: Ну и превосходно, ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня.
3: Соглашайся.
2: Ну, ежели, господа, как говорится, не против.
0: Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полной за встречу и здоровье.
4: Ну что же, господа, вот рекомендую. Икра. Презентовано мне адмиралом Врангеля. Я его с днем ангела поздравил. А это, господа, балык. Этот балык прислан прямо из Туркестана. Да, бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Я ему невесту подыскал.
5: Да, а вот эти кильки, это достопримечательность. Господа, я их сам ловил. Да, собственными руками. Прошлым летом ловил, господа.
3: Руками?
5: Да. Вы знаете, я был в политике. Прошлым летом попался. Ну и надобно было за границу удирать, господа. Да. Нанял я живым манером чухонца. Да, мол, сколько шельма белоглазая. Возьмешься Балтийское море переплыть.
4: Взял он с меня, господа, 1000 рублей. Водки ведро. Уложил.
3: Ешьте, господа, ешьте.
4: Уложил меня на дно лодки. Прикрыл рогожкой. Эй, да по всем трем. Только как к острову Готланду стали подъезжать, тогда меня и выпустил. Тут-то я эту кильку и ловил. Да. Покуда не обнаружил я, господа, что вся эта история с килькой одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. Как, господа, как нехорошо за границей. Все-таки с милой родиной расставаться тяжело.
3: Ну.
4: Впрочем, я тогда и воспользовался, господа. Поездил-таки по Европе. В Женеве был, часы купил. Вот они. А потом поехал в Париж. Такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел.
5: пошел.
6: Пальчик оближет.
2: Вот мне бы, как говорится, взглянуть бы.
5: Покажусь, покажусь. Я вам, господа, все покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Пароль донор. Позвольте, а там-то что такое? Там? Что такое? О, самка, господа. Уморительный, говорят, рыба. И умна, совсем как человек. А вот эти фиги... От эти мне турецкий паша презентовал, господа. Впрочем, не следовало об этом говорить. Вам, господа, война же с турками. Но вы меня не выдадите, господа. Не выдадите. А вы попробуйте. Эх, аромат такой.
6: За что же вам паша подарки делает?
5: За что? За что? Да я ему тут одно сведение в дипломатических сферах выведал.
3: Так пустячки. Балалайки. Ну пощадите. Вы же ведь себя в измене отечеству обличаете.
5: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же я антерну. Он через это самое сведение сражение потерял. Вот и как ее. Ну как ее. В Сербии. Нет, господа, я ведь в этих делах осторожен. О, а он, между прочим, а он презент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну что ты, говорю? Ну куда ты лезешь? Ну скажи на милость, ведь если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут. А если выиграешь, ну тебе же образованная Европа судить будет. Ну, подавай, говорю, в отставку.
6: И не послушался.
5: Нет, не послушался и проиграл.
3: Жаль, господа.
5: Такой лихой был, малый. И на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил.
2: Ну и что?
5: Совсем как есть человек.
2: Ну?
5: Только все тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежний пост. Да, господа, много в своей жизни перипетий испытал. В березов сослан был. Да, пробовал картошку там акклиматизировать. Не выросла, да. Зато и много радости и света. Господа, это вы на семгу. На семушку налегали. А вот, например, я вам скажу. Восход солнца на берегах Ледовитого океана. Это что же это такое, господа? В одно и то же время восходит и туда же заходит. Представляете, господа, от того там никто не спит.
3: Как?
5: Да.
3: Вообще?
5: Нет, зимой спят, а летом тюленей ловят.
2: Желал бы знать, тюленье мясо приятно? Как говорится, оно на вкус.
5: Да, мылом отдает. А впрочем, мы его ели. Там, батюшка, летом 73 градуса мороза бывает, а зимой... Ой, это что ж такое? Да ты тюленей не будешь рад. Я однажды там нос отморозил, господа. Высморкался. Нос в руке. Господа. Я тут же нашелся. Взял тепленького тюленевого маслица, помазал. Вот здесь вот. Приставил нос. И вот, видите? Это вот что? Вот что это?
3: Вот что?
5: Можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место. Всего я испытал. Господа, и на золотых приисках был. Такие, вам скажу, самородки ходил. Что задним мне разом 5 литков турки сбавили. А теперь
1: в горном институте, в музее лежит.
5: Да, я теперь у золотопромышленников, вот у этих вот всех, по всем делам поверенным состою. Женам шляпки покупаю. Да мужья прически. Сочтите, сколько за это одного жалованье получаю. Мне на бедный скупец трапезников мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал. Хотите, покажу?
3: Сделайте одолжение.
1: Покажу, непременно покажу, если вы просите. Ой, ой, я его в зоологический сад отдал. У меня денег пропадет.
2: Господи, господи Иисусе.
1: В прошлом годе, господа. Смотрите-ка, от Солги только хвост остался. Умные рыбы, господа. В прошлом годе я в Ниццу ездил. Смотрю, на горе у самого въезда в Ниццу замок стоит. Спрашиваю, что стоит?
7: Глумов, когда же о двоеженстве это забыл?
8: Годить надо. Момент не пришел. Годи.
7: Да он уже совсем.
8: Еще не совсем. Погоди.
1: Я еще раз спрашиваю, что стоит? А не 1 200 000. Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал.
2: Ах ты, господи!
1: Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Был сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Как взмахнем, господа! Такое, господа! Что же это у вас под носом-то пустые? Налейте-ка, налейте-ка, налейте-ка. Иван Иванович!
2: А нету, нету, тис! Нету, тис, нету, тис! Все, как говорится, того. Вы свистили.
1: Ну вот и славно.
8: Скоро и момент подходящий будет. Не ропщи.
1: Иван Иванович, ты, кажется, нам историю своих превращений обещал.
2: Ну, я готов.
1: А не перейти ли нам, Балалайкин, в твой кабинет? А?
3: Точно, господа! Перейти, перейти!
5: Я вам такие фотографические картинки еще не
1: смотрю. Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом и...
5: И сигары есть, и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство.
1: Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Манифик. Манифик, господа, и только.
0: Мы перешли в кабинет Балалайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, окуривая удивительнейшие сигары и имея перед собой рюмки с душистым ликером, мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Димедрона».
1: Ну, Иван Иванович, рассказывай, брат.
2: Ну, я отпрыск, как говорится, старинного дворянского рода. И настоящая коренная моя фамилия Гадюк.
5: Ну как же, господа, известнейшая фамилия. Да. Гадюк! Ну что, как же, кто же не знает?
2: Ну да, вот. Ну вот, стало быть, Гадюк. Очищенными мы стали зваться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчет происхождения моих предков существует два не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был где такой новгородский благонамеренный человек, а по другим источникам вор. Добромысл Гадюк. Это он, прежде других, возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил навече прочим новгородским обывателям.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди 30 офицеров конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узная они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, я покажу вам этот крест. Вы знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны. Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды, ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрягу, а заодно и обзавелся женушкой. В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского города Лезон-де-Ли. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания. А все же стоит мне произнести «Лезон-де-Ли», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол. Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете. Да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свидание было не счесть. О, молодость, красота, доблесть! Как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет? Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа, а вино что? Оно приносит только телесную радость. Ну уж, коли угощают, не откажусь. Прелестнее всех девушек в тех краях была Мари Равон. Да чего мила, да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов. Прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встает передо мной. Щеки смуглые, как лепестки мускатной розы. Взгляд карих глаз нежен, в то же время смел. Волосы черные, как смоль, будет волнение в крови и в стихи просится. А фигурка точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее. Горяча была и горда. Всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа. Отчего капитуляция бывала сладостнее во сто крат. Из 140 женщин, ну, как их сравнивать, если все были по-своему совершенству? Да. Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои. Ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равонов 2 воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене, если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступиться. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов. А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Марии? О, друзья мои, женить бы не для гусара. Сегодня он в Нормандии, а завтра среди холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность. А она будет со страхом ждать очередную почту. Вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это? Разумно ли это? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед! И добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивуачного костра. А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала. Затрубят серебряные горны и прощай семейную жизнь. Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест. Здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Люгаяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пускай снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали. День до ночи, сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения. Хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар человек честный, что дочь их совершенно счастлива и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать. Однажды, в воскресенье, я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы. «Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучшей дорогой».
2: Эдак я дам круг с милю, а то и больше.
1: Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней, ухмыляясь, сказал он.
2: Почему, спросил я?
1: Потому что в поле пасется бык английской породы. Если б не его гнусная ухмылка, я бы, наверное, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться, этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы. «Пойду напрямик», — сказал я.
2: Однако, выйдя в поле, я понял, что поступил опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства приличествующего солдату, но, тем не менее, развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность, зато нижняя – проворство и настороженность. Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Приободрившись, я взглянул на открытое окно спальни Марии, которое было как раз над черным ходом. Вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы. Пусть любимая видит, что опасность мне нипочем, если наградой свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство. Я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести. Что для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой? Да карауль ее дом хоть все быки Кастилии! Разве остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грез. Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств. «И сердце ваше ни разу не дрогнуло? Вы никогда не знали страха?» – спрашивала она. Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара? Хотя я был еще очень молод, подвигом моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мария содрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть. Но когда тебе 20, и ты влюблен, как не приукрасить рассказ? О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире. «Даже в мечтах своих, Этьен, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного. Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете, я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит. Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов, объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее. «Одно из двух», — сказали они с крестьянской прямотой, «или вы даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите». Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Марии, а с другой, к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все, как было, хотя бы до завтра. «Я поговорю с Мари», — сказал я. «Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня ее счастье». Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов». Я шагал по полю, задумавшись. Из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижу с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орала, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Мари? А разве нельзя совместить все? Быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна и прямо перед собой я увидел быка. Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный, голова опущена, свирепые налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону. Я оглянулся и к своему отчаянию увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами и даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой, и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо к противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверное, благоразумнее было бы сдержать свой пыл. Бык счел это вызовом. Хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку. Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это чудовищное зрелище. Вы думаете, наверное, что он припустил рысью или даже галопом? Это бы еще ничего. Нет, он делал прыжки, один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядиной, это совсем другое дело. Тут не поспоришь. Не успокоишь, не завоюешь расположение. Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно – бежать. Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто в панике. Я удирал, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался. Это была горькая улыбка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка. Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело, если удираешь, то паники не избежать. Будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть. Никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшное фырканье за моей спиной становились все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Все было забыто. Во всем мире осталось только два существа – бык и я. Он хотел убить меня, а я во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и дунул во все лопатки. Мчался я к дому Равонов. И вдруг сообразил, если даже я добегу, спрятаться будет негде. Дверь заперта, нижние окна забраны решетками, ограда высокая. А бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности Этьен Жерар показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им. Я уже говорил, что окно спальни Мари было как раз над дверью. Занавески были задернуты, но не плотно. Сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий, и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись,
3: уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни. Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по раскрасневшимся щечкам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом. «Этьен!» – прошептала она, задыхаясь. «Этьен!» И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступить истинный джентльмен. «Мари!» – вскричал я. «Простите, о, простите меня за внезапность вторжения! Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями, и я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете». Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова, а затем стала восторженно изливать свои чувства. «О, Этьен, мой замечательный Этьен!» — восклицала она, обвив мою шею руками. «Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете. Вот вы стоите передо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия. За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня».
2: Объяснять больше было нечего. И когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум. Кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра. И теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку. «Вы видите перед собой вашего сына», — сказал я. «О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы».
3: Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной. Из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.
2: Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю.
3: «Вы пойдете парадным ходом или черным?» – спросил он. «Черным ходом короче».
2: «Пожалуй, пойду парадным», – ответил я. «Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари».
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: радиоспектакль по рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа.
1: Запятая. Что доказывает пагубное влияние сентиментальности на наше поколение. Точка. Что? Что? По-моему, не дурно, а, Элизабет? Войдите.
2: Старый журналист Питер Хоуп заканчивал очередную статью для газеты «Центральные новости». Питер Хоуп был худощав и гладко выбрит. Волосы же его были из тех, о которых цирюльники говорят, немножко, знаете, редеет на макушке, сэр.
1: Так, те, которые говорят, немного, знаете... Войдите, кто там?
2: Дверь приотворилась, и в комнату заглянуло маленькое белое личико, на котором светились яркие черные глаза. Пониже лица появилась рука, не слишком чистая, и в ней засаленный суконный картуз.
1: Понял, появилась. Статья еще не готова. Садитесь и подождите.
2: Дверь отворилась пошире, в нее проскользнула вся фигура и, затворив за собой дверь, присела на кончик ближайшего стула.
1: Вы откуда, из «Центральных новостей» или из «Курьера»? Кончик ближайшего стула, скажите, за дверь. Ну что же вы молчите?
2: Только тут мистер Питер Хоуп впервые обернулся и взглянул на вошедшего.
1: Господи, Господи помилуй, что это?
2: Поверх узкой синей шелковой фуфайки с огромнейшим декольте на странном посетителе была

0: Из-под юбки показались заплатанные штаны, из правого кармана которых грязная рука извлекла сложенную бумагу, развернула ее, разгладила...
1: Вот, возьмите, пожалуйста.
0: И протянула мистеру Питеру Хоупу.
2: Бифштекс и пирог с почками. 4 пенса. Вареные баранина.
1: Мне там пришлось служить последние 2 недели в трактире у Хэммонда. Вы спросите ему, она может вам рекомендовать меня, а она мне сама сказала.
2: Послушайте, милейшая, вы мальчик или девочка?
1: Да. Эй, я не знаю.
2: Как не знаете?
1: Ну, они не все равно.
2: Ну, как вас зовут?
1: Томми.
2: Ну, и что вам нужно? Зачем вы пришли?
1: Ну, вам ведь нужно кого-нибудь, чтобы, ходить за вами, там, стряпать, убирать, мести. Об этом говорили в лавке. Вот старуха, знаете, в зеленой шляпке, она спрашивала тетушку Хэммонд, не знает ли она кого-нибудь подходящего.
2: Старуха в зеленой шляпке?
1: Да.
2: А, это миссис Поствисл. Да, я просил ее приискать мне кухарку.
1: Да.
2: Так вы что же, знаете кого-нибудь, да? Вас кто-нибудь послал ко мне?
1: Вот вы, вам ведь, не очень там мудреная нужна кухарку. Они говорили, что вы славный, простой старичок, хлопот с вами немного.
2: Нет, я не требователен, конечно, нет. Только бы была, опрятная и приличная женщина. Но что же она сама не пришла? Кто она?
1: А хоть бы и я. Чем я не гожусь-то?
2: Извините, но...
1: Ну и правда, что? Я же умею стелить постели, убирать комнаты, и все такое нет. Подождите. А что касается стряпни, то у меня к этому вообще прирожденная склонность. Вы спросите ему, она вам скажет. Вам ведь... скажите, вам ведь не очень...
2: Нет, видите... Элизабет... Элизабет, как ты думаешь, во сне это или наяву? Черт, проклятая сырость. Проклятые лондонские туманы.
0: Да. Питер Хоуп подошел к камину и стал ворошить кочергой угли.
2: Друг мой, я все-таки хотел бы знать, мальчик вы или девочка? Вы всерьез надеетесь, что я возьму у вас в экономке?
1: Да. А я отлично гожусь для вас. Вы мне дадите постель и харчи, и, шесть пенсов в неделю. Вот. А ворчать я буду меньше их всех зато.
2: Помните, не смешите.
1: Что? Вы не хотите меня испытать?
2: Да что вы, конечно нет, вы же с ума сошли.
1: Ну хорошо, пожалуйста, дело ваше.
2: Вот вам... Вот вам шиллинг.
1: Не надо.
2: Берите, говорю.
1: А я говорю, лучше не надо. В таких делах, знаете, никогда неизвестно, что из этого может еще получиться.
2: Ну, как хотите. Погодите минутку.
1: Чего?
2: Кто ваши родные?
1: Чего? Это вы про что?
2: Ну, с кем вы живете?
1: Я? Ни с кем не живу.
2: Да. Куда же вы теперь?

0: и теперь... Думаю, переночую на улице. Знаете, что, дождя сегодня нету.
1: И по делам тебе, Елизавет. Как же я на тебя не наступлю, когда ты вечно суешься под ноги. Сто раз тебе говорил.
2: Правду сказать, Питер злился сам на себя. Без всякой к тому причины память упорно рисовала ему Илфордское кладбище, где уже много лет спала вечным сном его жена, маленькая хрупкая женщина, чьи легкие не приспособлены были вдыхать лондонские туманы, а рядом с нею еще более хрупкий маленький мальчик, окрещенный при рождении Томасом. Имя самое заурядное, как не раз говорил себе Питер. Во имя здравого смысла, что общего мог иметь давным-давно умерший Томми Хоуп с сегодняшней странной историей? Все это чистейшие сантименты. А сантименты Хоуп презирал всей душой.
3: Питер схватил удивленного Томми за кошелек и выволок на середину комнаты.
1: Сиди здесь и не смей трогаться с места, пока я не приду.
4: Вы, кажется, в самом деле понимаете.
0: Слушай, ну чего? Твой хозяин слегка тронувшись, что ли? Ой. Ну ладно, чего не бывает в жизни.
1: Я вас понимаю. Да, прошу вас, миссис Постойсон. Вот то, о чем я вам говорил.
2: Миссис Поствисл была полной солидной дамой, совершенно неспособной, это чувствовалось, удивляться чему бы то ни было.
5: Да-да. Я ее видела, только она была девчонкой. Куда ты девала свое платье?
0: Так оно же было не мое. Мне его дала миссис Хэммон.
5: А это твое? Ну вот это бывшая синяя фуфайка.
0: Мое.
5: Ты у кого в последнее время служила?
0: В труппе Мартини.
5: Да. А раньше?
0: Фу. Всех не вспомнишь.
5: Да. Ну и сколько тебе лет?
0: Да, сколько мне лет? Ну, я не... В общем, не знаю.
5: Ну, что же, мистер Хоуп, ведь наверху есть кровать. Ну, ваше дело. Решайте. И ради всего святого, ну, перестаньте бричать ключами. На вас лица нет.
1: Понимаете, я терпеть не могу валять дурака.
5: Ну, правило хорошее.
1: Да-да, конечно. Да. Думаю, одна ночь не велика беда. А завтра что-нибудь придумаем. Ну что ж, Томми, сегодня ты можешь переночевать здесь. Ступай с миссис, она покажет тебе твою комнату.
0: Вы хотите испытать меня?
1: Ну, об этом мы потолкуем завтра.
0: Так вот. Тогда послушайте, я вам прямо говорю, это не выйдет.
1: То есть как? Что не выйдет?
0: Вот то! Вы хотите отправить меня в тюрьму?
1: В тюрьму?
0: Да! Я знаю! Знаю, вы называете это школой! Так что вот, пробовали уже и до вас. Только этот номер не пройдет. Я никому ничего худого не делаю. Я хочу работать! И я могу! Я могу!

0: Если б черные глаза сохранили свое гневное и вызывающее выражение, Питер Хоуп, старый тертый журналист, может быть, и не утратил бы здравого смысла. Но судьбе угодно было, чтобы эти глаза вдруг наполнились слезами, при виде которых здравый смысл Питера в неготовании удалился из комнаты. И это положило начало многому.
1: Ну-ну-ну-ну-ну, не глупи. Ты не понимаешь. Конечно, я хочу испытать тебя. Только я хотел сказать, что завтра об этом мы обсудим подробности.
2: Конечно, подробности за меня вы хотите.
1: Ну, перестань же, ну. Экономки не плачут.
2: Вы правду говорите, честное слово?
1: Честное слово. Теперь иди умойся. А потом приготовишь мне ужин.
2: Да.
1: Ну,
2: значит, как мы это договорились? Вы мне даете квартиру, да? Харчи и 6 пенсов в неделю.
1: Да. Я полагаю, это будет недорого. Ну, как вы находите?
3: Прекрасно. 6 пенсов в неделю.
1: Да.
3: Еще платье. Ну, там, или штаны с курткой. Ну, это уж как водится.
1: Да, конечно. Раз это принято, конечно.
3: Прекрасно. Я думаю, что я больше не нужна.
1: Да. Надеюсь, Элизабет, что это мальчик. Понимаешь, всему виной туманы, эти проклятые лондонские туманы. Если бы тогда у меня были деньги, чтобы отправить на юг моего Томаса. Что? Вот так-то лучше. Ей-богу, гораздо лучше.
0: Вместо синей затрепанной фуфайки на Томми красовался большой платок, искусно скрепленный булавками.
1: Ей-богу, у тебя вполне приличный вид. Итак, Томми, вот тебе полсоверена.
2: Да.
1: Купи мне холодного мяса и пиво на ужин. Не приставай ко мне с расспросами и не шуми.

Tek. Ужасающей бедности в рабочих кварталах Лондона. Именно. Прекрасная мысль дать ему сразу деньги. Да. Похоже, что теперь уже мистер Томми больше не будет нас беспокоить. В мои годы завести у себя детскую. Безумие. Да. Четверть часа. Я был прав. Да. Тогда почему же он не взял шиллинга? Притворство, да. Уловка. Ничего больше. Нет, все-таки прекрасная мысль была дать ему сразу все деньги и отправить за покупками.

0: У Пингли все распродано, и пришлось идти к Бау на Фармингтон-стрит.
1: А вот оно что там.
0: Да, просто пришлось идти туда, к Бау.
1: Понимаю, понимаю, понимаю.
2: Питер писал, сидя за столом, а Томми бесшумно сновал за его спиной то в кухню, то из кухни. И что-то странное происходило с мистером Питером Хоупом. Он чувствовал себя так, как будто долгое время был болен, а теперь начинает выздоравливать.

Господи помилуй, 30 лет. Как, однако, время бежит. Неужели мне уже... Я сразу не додумался. А что блестящая мысль, надо пригласить доктора Смита, и все сразу станет ясно. Без пены! Ты понял? Без пены!

0: Доброе утро, Томми.
1: Да. Доброе утро.
0: Молодчина вовремя приготовил завтрак.
1: Да.
0: Ну, подай-ка мне.
1: Да, пожалуйста.
0: Да. Что это такое? А?
1: Это кофе. Вы ведь сказали кофе приготовить. Я да. Вот кофе.
0: Ах, кофе.
1: Да.
0: Да. Так вот, Томми, да? На будущее, если да? Не возражаешь.
1: Да-да.
0: Я буду пить по утрам чай.
1: Да, конечно.
0: Хорошо?
1: Ну, конечно, конечно, как хотите. Завтракать вам, а не мне.
0: Да.
1: Так что, пожалуйста, как хотите, будет чай.
0: И вот что мне...
1: Да.
0: Так вот, да, что бы еще я хотел сказать.
1: Угу.
0: У тебя, Томми, не очень здоровый вид.
1: Ой, да нет, что, я ничего, я никогда не болею.
0: Нет, может быть, ты не замечаешь.
1: Как это я не замечаю?
0: Бывает так, что человек нездоров и не понимает
1: как
0: этого.
1: Как это человек может не замечать,
0: я
1: что
0: не могу удержать у себя человека, если не уверен, что он совершенно здоров.
1: А я уверена, что совершенно здоров. И, если просто вы хотите избавиться от меня, то, конечно,
0: так. Ну, довольно.
1: А что, если...
0: Нечего губ дуть.
1: Я говорю, что
0: я буду рад пользоваться твоими услугами, если здоровье у тебя будет
1: вот
0: в порядке.
1: Я говорю, что...
0: Но я должен знать наверняка. В хороших домах всегда так делают.
1: Но я говорю, что я у меня...
0: Вот что, сбегай-ка вот по этому адресу и попроси доктора Смита зайти ко мне, прежде чем он начнет утренний обход.
1: Но я совершенно...
0: Ступай немедленно. И, пожалуйста, без разговоров.
1: Говоришь, что никогда не болею. Если действительно никогда не болею.
0: Очевидно, с ним так и следует говорить. С этим маленьким Наполеоном. Ну-с, а у меня есть 10 минут, чтобы тайком сварить себе чашечку нормального кофе. Вот так вот.

0: Смит, приехавший в Англию несколько лет назад под именем Герр Шмидт, был коротенький, толстый человек с такими густыми, кустистыми бровями и такими свирепыми седыми усами, что дети начинали реветь, завидя его, и ревели до тех пор, пока доктор, погладив их по головке, не заговаривал с ними таким нежным голосом, что они умолкали от удивления.
1: «Что же такое, по-вашему, с вашей маленькой девочкой?»
2: «Прошу вас, тише, доктор!»
1: «Хорошо.
2: Почему вы знаете, что это девочка?»
1: «Ну, если это не девочка, зачем ее так одевать?»
2: «Я не одевал. Я именно хочу одеть, как только узнаю, что вы...»
1: «Ай-яй-яй-яй-яй, бедняжка! Бедняжка, само профитение привело ее к вам. Или может быть, его?»
2: «Провидение. Обо мне провидение не позаботилось. Подсунуло мне это дитя улицы. Изволь возись с ним. Мне нужно, чтобы вы определили, мальчик это или девочка. Чтобы я, по крайней мере, знал, что мне с ним делать, с ней.
1: Понятно. Да. И что же вы тогда сделаете?
2: Если это мальчик, можно найти ему местечко где-нибудь в редакции.
1: Хорошо. А если девочка?
2: Ну какая же это девочка, если она ходит в штанах? К чему заранее придумывать затруднения? Прошу вас, приступайте к осмотру.
1: Хорошо, хорошо.
2: Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик.
3: Не холодно.
0: 30 лет тому назад в этой самой комнате Питер также шагал из угла в угол, ловя каждый шорох, долетавший сверху, повторяя те же слова.
2: Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик.
1: Ну, очень хорошо, друг мой.
2: Кто?
1: Совсем здоровый ребенок.
2: Кто?
1: Знаете, лучше невозможно желать.
2: Мальчик.
1: Нет, девочка.
2: Что?
1: Девочка.
2: Что же я с ней буду делать?
1: Да, очень неловкое положение.
2: То есть самое дурацкое?
1: Да. Позвольте мне сказать вам, у вас некому присмотреть за девочкой, когда вам нет дома.
2: А насколько я успел познакомиться с этим созданием, присмотр здесь понадобится?
1: Да, да. Я думаю, я нашел выход.
2: Да? Какой же?
1: Вот какой. Я возьму эту девочку на свое попечение.
2: Вы?
1: Да.
2: Чушь.
1: Почему? Мне это не так трудно. У меня есть экономка.
2: Вам воспитывать такую упрямицу? Что за идея?
1: Ну, я буду добр.
2: Но тверд, вы ее не знаете.
1: А вы давно ее знаете?
2: Во всяком случае, я не ношусь со своими сантиментами. Это только погубить ребенка. Мне кажется, что на мне лежит какое-то обязательство. Девочка пришла ко мне. Я в некотором роде за нее отвечаю.
1: Да, Питер. Где не бегают маленькие ножки, там нет настоящий дом.
2: Ну, все. Всякие там сантименты, это не по моей части. Но долг, долг иное дело.
1: Как джентльмен, ну джентльмен, скажу без ока.

0: семья. И, чувствуя себя древним римлянином, Питер распрощался с доктором. Томми!
1: Да!
0: Томми!
1: Да! Да. Я здесь! Я здесь!
0: Ну-с, Томми!
1: Мистер Хоуп!
0: Отзывом доктора я вполне удовлетворен.
1: Да, ну, а
0: так что ты можешь оставаться.
1: Конечно, я и говорил, что я совершенно здоров, могли бы поберечь свои денежки.
0: Но только нам надо придумать тебе другое имя.
1: Что? Это еще зачем?
0: Ну, ты ведь хочешь быть у меня экономкой?
1: Ну?
0: Для этого нужно быть женщиной.
1: Нет, я не люблю бабья этого.
0: Ну, не скажу, чтобы и я его очень любил, Томми.
1: Ну,
0: Но ничего не поделаешь. Прежде всего, надо тебе одеться по-настоящему.
1: Нет, я ненавижу эти юбки. Вообще, они мешают ходить там.
0: Томми, не спорь.
1: Да я не спорю, я не сказал. Я не спорю.
0: Томми,
1: сказал.
0: Не спорь.
1: А я ненавижу юбки. Наденьте сами юбку и попробуйте пройтись по Флит-стрит.
0: Я посмотрю. Нет, ладно, все.
1: Я бы хотела.
0: Все, не пререкайся.
1: Смотреть бы.
0: Делай, что тебе говорят,
1: как
0: а нет?
1: В юбке.
0: Смотри. А сейчас марш на кухню. Я и так потерял с тобой уйму времени.
1: Да.
0: И не вздумай отрывать меня от дела по пустякам.
1: А я на кухне иду, а...
0: Я строг. Я очень строг.
1: Ой,
0: я дьявольский свиреп.
1: Представляю, юбочки.

0: и давился подгоревшей овсяной кашей. Но его слабый желудок взывал о немедленной помощи. Так что беднягу Питера наконец осенила идея.
1: Знаешь что, Томми?
2: Да, мистер.
1: Я хочу сказать Джейн. Извини, пожалуйста. Не худо бы нам взять женщину. Только для кухни. Ну, чтобы варить обед.
2: Как?
1: Тогда у тебя будет больше времени для другого, Томми. Ну, то есть я хочу сказать Джейн.
2: Интересно.
1: А что?
2: Это для чего это другого?
1: Ну, я не знаю, ну... Для уборки комнат, Томми.
2: Угу.
1: Для...
2: Угу.
1: Для вытирания пыли.
2: Угу. Понятно. Так вот, мне не нужно 24 часа в сутки, чтобы вытирать здесь пыль.
1: Ну, знаешь ли.
2: Вот так.
1: Если я что-нибудь сказал, значит, так и будет.
2: Да.
1: Как ты смеешь мне перечить, дерзкий девчонка?
2: Да. Да. Ну хорошо. Ну хорошо.
1: То-то. Так и следует впредь с ней объясняться. Твердо и коротко. Верно, Элизабет? А, правильно.
0: Бедный Питер. Недолго он торжествовал. 5 минут спустя Томми вернулась в черной своей юбке со шлейфом, заткнутым за кожаный пояс, в синей фуфайке с огромнейшим декольте, в засаленной куртке и шерстяном кашне.
1: Томми, что это за комедия?
2: А что тут за комедия? Я вижу, что я не гожусь. Недельку подержали, на том спасибо, я сама виновата.
1: Томми, не будь идиоткой.
2: Нет, я не идиотка, это все Эмма. Это она мне сказала, что я умею спрятать, и что у меня прирожденная способность. А у меня, оказывается, вообще никакой способности нет. Я не буду...
1: Сядь, Томми. Эмма была совершенно права.
2: Нет, это не права.
1: Ты действительно подаешь надежду.
2: Да.
1: Эмма правильно говорит, у тебя есть способности.
2: Да, да.
1: Это доказывает твоя настойчивость.
2: Да, и так далее.

0: Ищенко, и довольно. Всякий вздор тут городить.
1: Вам кажется, сегодня, что ли, сдавать статью в центральной новости? Ну и что же вы не работаете? Садитесь, в конце концов, и работайте. Я пойду пока на кухню там. Ну, что-нибудь приготовлю вам на ужин. Вот. А вы садитесь и работайте.
2: Положительно я у нее под башмаком. Нет, этому нет другого названия. Нет, Элизабет, послушай-ка, мне нравятся независимые характеры, но в томе этой независимости уж слишком много. И откуда она только берется, черт тебя?

0: Задание становилось весьма серьезным для Питера, хоть он и не признавался себе в этом. С каждым днем Томми, несмотря на свою тиранию, становилось для него все более и более необходимой. За 30 лет это была первая слушательница, которая смеялась его шуткам. Первая читательница, убежденная в том, что он самый блестящий журналист на всей Флит-стрит. А Питер каждую ночь он осторожно крался наверх по скрипучей лестнице, чтобы, затемнив рукой свечу, подойти к ее постели и посмотреть, спокоен ли ее сон. Если бы только Томми не стремилась непременно ухаживать за ним.
1: Томми! Томми!
2: Что же утром пора вставать?
1: Послушай-ка, Томми, то есть Джейн, я знаю, что мне с тобой делать. Я сделаю из тебя журналиста.
2: Ой, это не говорите, вздор.
1: Это не вздор. И потом, как ты смеешь так отвечать? Ты будешь моим заместителем, Томми. Это невидимое существо, которое помогает мне работать.
2: Так.
1: Ты будешь помогать мне, будешь собирать материал. Это для меня было бы даже выгодно, Томми.
2: Да?
1: Очень выгодно. Я на тебе много денег наживу.
2: Да?
1: Угу.
2: Ну, это дело другое. Я вообще раз помогала одному там продавать газеты. Он говорил, что я такая, ну, быстрая.
1: Вот видишь, Томми, вот видишь. И поскольку мне всюду придется брать тебя с собой, мы, наконец, возьмем женщину для стрепни.
2: Нет, вы лучше знаете, что вы испытайте меня сначала. Может быть, я еще для этого не гожусь.
1: Отлично, Томми. Конечно, испытаем тебя сначала.
2: Да?
1: Конечно, да. Но спи.
0: Но случилось так, что свой первый опыт в журналистике Томми сделала совершенно самостоятельным.
1: Черт знает что, он неуловим. Томми, где мои сигары?
3: Ага. Ну вот же они, прямо перед вашим носом. А что случилось-то? Кто вас так допек?
1: Видите, Томми, в Лондон приехал некий, скажем, некий великий человек, принц Икс.
3: Так.
1: Он остановился в Сент-Джеймском дворце. И нет такого журналиста во всем Лондоне, Томми, который бы не мечтал получить у него интервью.
3: Ну?
1: Как бы это было важно для меня, Томми. Вот, вот смотри. Я целую неделю ношу в кармане вот этот лист бумаги, уже заглавленный интервью нашего собственного корреспондента с принцем Иксом.
3: Ну так и зачем стало дело?
1: Он неуловим. До него положительно невозможно добраться. Чего я только не перепробовал. Кажется, все хитрости, все уловки. Нет, все впустую. Пропасть это дело там. Этому листку место в корзине. Вот так вот.
3: Да ну зачем же?
1: Ой, я опаздываю. Обещал зайти на час к одной знакомой известной романистке. Я ухожу, Томми. Будь умницей и вовремя ложись спать.
3: Да это само собой, сэр. Ну, конечно, сейчас прямо так и лягу. Спи, моя детка. Усни. Где этот лист? А, вот он. Нет, не то. А, вот он, вот он. Так, интервью нашего собственного корреспондента с принцем Икс. Так, ну ладно. Ну, держитесь, ваше высочество.
0: Час спустя в тумане у Сент-Джеймского дворца стоял мальчишка в заплатанных штанах и куртке с поднятым воротником и восхищенными глазами разглядывал часового.
4: Эй, ты, полфунта сажи, что тебе здесь нужно? Да.
2: Да нет, ничего, я только, знаете, думаю, ну, наверное, хлопотно должно быть, да? Сторожить вот такую важную птицу, да?
4: Понятное дело, беспокойство.
2: Вот. А вот скажите, пожалуйста, он вообще в разговоре как так, он, ну, ничего, как бы, ну, обходительный или как?
4: Да как сказать, ничего, не сердитый. Как присмотришься к нему, ничего.
2: А скажите, а вот это что, вон там, наверху, это что, его окна светятся, да?
4: Его. Да ты, братец, ты уж не анархист ли? Это лучше скажи.
2: Я как почувствую, что на меня накатывает, я обязательно скажу. Знаете, вообще-то, мне бы так хотелось поглядеть на него.
4: Он тебе что, приятель?
2: Не то чтобы там приятель там какой-то, а так, ну, вообще любопытно. На нашей улице, знаете, только и разговоров, что про него.
4: Ну, брат, так ты поторопись, а то он нынче вечером уезжает.
2: Как? Нынче вечером? А как же? А говорили же в пятницу.
4: Ага. Это ты в газетах прочел, да? Так я тебе скажу, что ты можешь сделать. Он уезжает сегодня совсем один.
2: Так.
4: В Осборн. Поездом 6:40 с вокзала Ватерлоо.
2: Так.
4: Никто об этом, конечно, не знает, кроме некоторых.
2: Понимаю.
4: Это уж у него такая манера.
2: Понимаю.
4: Понимаешь? Ну,
2: все.
4: Он терпеть не может.
2: Все, все, все.
4: Да погоди
2: я.
4: Ты, эй, куда же ты, погоди.
5: На вокзале Ватерлоо Томми обследовала все вагоны поезда, который должен был отойти в 6:40. Ее внимание привлекло огромное купе в конце вагона. На нем была надпись «Занято», а вместо обычных диванов там стоял стол и 4 мягких кресла. Заметив хорошенько, где находится это купе, Томми прошлась по платформе и растаяла в тумане. Уверенный, что никто не нарушит его уединение, принц Икс дремал, расстегнув пуговицы тугого жилета и вытянув огромные ноги поперек кресла. На минуту принцу Икс показалось, что в вагоне сквозит, затем ему приснилось, будто кто-то сидит напротив него. Сон этот ему не понравился, и он открыл сердитые маленькие глазки. Против него действительно кто-то сидел. Маленькое измазанное существо, стирающее кровь с лица и рук грязным носовым платком. Если бы принц способен был удивляться, он бы удивился.
2: Только я не анархист, я вам ничего худого не сделаю.
6: Как ты сюда попал?
2: Ну, вообще-то это оказалось труднее, чем можно было рассчитывать, но это не важно, я все-таки здесь.
6: Если ты не хочешь, чтобы я передал тебя в руки полиции, так вот, советую отвечать на мои вопросы.
2: Ну, мне же, как же, мне же нужно было до вас добраться, а другого же способа не было. Вас вообще трудно поймать, вы на этот счет чрезвычайно ловки.
6: А ты расскажи, как тебе это удалось?
2: Значит так, там за Ватерлоо есть маленький сигнальный мостик. Ну, поезд, понятно, должен был пройти под ним. Ну вот, залезть туда, дождаться поезда и все. Ночь, как видите, туманная, никто не заметил.
6: Продолжай.
2: Вот, а мне было известно, который вагон ваш. Ну и как он подошел, я прыг вниз. Но фонарь, этот, знаете, фонарь прямо подвернулся и мне.
6: А с крыши?
2: С крыши? Да ну, это уже вообще было нетрудно. Там сзади есть такая маленькая железная штучка. И дальше ступеньки. И надо только спуститься по ним, а потом за угол и готово. Вот. А, к счастью, ваша дверь была не заперта. Ой, простите меня, пожалуйста, вы у вас... у вас не найдется носового платка. Мой весь, ну, испачканный в крови.
6: Ну, вот, возьми.
2: Спасибо большое.
6: Нет, вытри нос.
2: Да.
6: Ты хочешь сказать, мальчик?
2: Я не мальчик, я девочка.
6: девочка?
2: Да, к сожалению.
6: Я много слышал об английских девушках. Я уже было думал, что это несколько преувеличено, но... Так, да. Даже как-то... Ну, хорошо. А теперь, раз ты здесь, что тебе нужно?
2: Вот, понимаете, мне нужно Сейчас, секундочку.
6: По складам.
2: Поинтервьюировать вас.
6: Скажи правильно.
2: Проинтервьюировать.
6: Ну хорошо, я понял.
2: Правильно.
6: Я понял.
2: Проинтервьюировать вас.
6: Кто тебя подбил на эту глупость? Назови мне его имя и сейчас.
2: Нет, никто.
6: Не лги мне. Имя.
5: Маленькие сердитые глазки сверкали гневом. Но у Томми тоже были глаза. И они загорелись таким негодованием, что великий человек положительно спасовал. Это был новый для него тип противника.
2: Я никогда не лгу. Никогда.
6: Я прошу прощения.
5: И так как принц, будучи на самом деле большим человеком, обладал чувством юмора, то ему пришло в голову, что разговор в таком духе между государственным деятелем, заправляющим делами империи, и дерзкой девчонкой лет 12 на вид, может в конце концов стать смешным. Поэтому принц придвинул свое кресло к креслу Томми и, пустив в ход свой несомненный дипломатический талант, мало-помалу вытянул из нее всю правду.
6: Я склонен думать, мисс Джейн, что ваш друг мистер Хоук не ошибся. Я бы тоже сказал, что ваше призвание – журналистика.
2: Да? И вы мне позволите парнитер...
6: Не надо. Я знаю. Полагаю, что вы заслужили это право. Ну?
2: Так, значит, вопросы. Первый. Каковы ваши взгляды, взгляды на будущее, политические, социальные?
6: Не мучайся. Может быть, проще будет, чтобы я сам написал?
2: Да, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что я, ну, в общем, пишу. Ну, действительно, так не важно, как бы. Вот. Только вы там ничего не пропустите, хорошо?
6: Я постараюсь оправдать ваше доверие, мисс Джейн.
5: Только когда поезд замедлил ход, принц кончил писать. Он промокнул написанное, сложил бумагу и поднялся с кресла.
6: Вот вам ваше интервью.
2: Спасибо.
6: А затем я бы желал, чтобы вы мне обещали, мисс Джейн, никогда больше не проделывать таких опасных акробатических трюков. Даже ради такого святого дела, как журналистика. Обещайте. Ведь я много сделал для вас. Вы даже и не подозреваете, как много.
2: Ну, ладно уж. Ладно. Обещаю.

Фонарь платформы осветил лица принца и Томми, стоявших друг против друга. Принц, пользующийся репутацией человека раздражительного и вспыльчивого, сделал вдруг странную вещь. Взял в свои огромные лапы измазанное кровью личико и поцеловал его. От колючих седых усов пахло дымом, и этот запах навсегда остался в памяти Томми.

0: дрянная девчонка. Где ты болтала, черт меня побери? Я поднял на ноги всю полицию.
1: Ой, ну что вы трепыхаетесь,
0: что?
1: Сэр?
0: Что?
1: Ну вы же трепыхаетесь, как прирезанная курица.
0: Ой.
1: Ей-богу, ну стараешься для него, стараешься. Но от вас никакой благодарности. Ой, ну ладно уж так и быть. На-те. Получайте ваш листок.
0: Что? Это невероятно. Томми, как? Где?
1: А, пустяки. Пришлось показать вам, как берут интервью настоящие профессионалы. Спокойной ночи, сэр.
2: Вот, собственно, и все. Следует только добавить, что миловидная, веселая молодая женщина, широко известная под вполне пристойным и добропорядочным именем и фамилией, бывает теперь желанной гостьей на многих литературных сборищах, но старые друзья и по сей день зовут ее Томми.

0: бумажка правды, вырастет сказочный куст. Стройная девушка из угловатого мальчика.
1: Мы с

0: По рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа. Режиссер-постановщик Александр Айгестов. Инсценировка Дины Рубиной. Музыка Татьяны Островской. Текст песен Сергея Таска. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Литературный редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. Томми — Марина Ниёлова. Питер Хоуп — Евгений Евстигнеев. Принц Икс — Александр Ширвин. Миссис Постуисл — Ольга Викланд. Доктор Смит — Евгений Вестник. Часовой — Борис Иванов. От автора — Олег Табаков. Звукорежиссер — Ирина Мальчикова. Звукооператоры — Александр Лапин, Вера Кайнара, Елена Садовая. Дорогие друзья, юные и взрослые, будем рады вашим отзывам о спектакле «Томми». Пишите по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Бринча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июньское солнце. С той поры, как Левинсон выбран был командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но Левинсон знал, что вести за собой других людей можно только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. Поэтому он казался всем человеком особой правильной породы. Левинсон в задумчивости прошелся по саду. В новых данных разведчиков чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, как у летучей мыши. Неведомыми путями Левинсон пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к этому не приготовиться заранее. Левинсон окликнул своего помощника.
1: Бакланов!
2: Я!
1: Иди-ка сюда на минутку.
2: Здесь.
1: Дело вот какое. Садись поближе. Думаю, я... Мало нам одного часового у Паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки. Ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали.
2: А что? Разве тревожнее что? Или что?
1: На войне, милый, всегда тревожно. На войне это не то, что с Марусей насеновали.
2: Ишь ты. Дозорного, я думаю, одного.
1: Одного хватит. Иди. Морозко!
3: Я!
1: Вот пакет. Отвезешь в отряд шалдыбы. На словах передай. Да, впрочем, не надо. Там все написано. Ну, чего ты стоишь?
4: Да, что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же морозку. Будь то никого другого и в отряде нет.
1: Может быть, мне самому съездить, а?
4: Зачем самому? Народу сколько угодно.
1: Иди, сдай оружие начхозу, и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо.
4: Обожди, обожди! Давай письмо. Уйдите из отряда. Уйдите из отряда мне никак невозможно. А сдать винтовку тем паче. Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски.
1: То-то и есть. А сначала кабенился, балда.
5: Да я, брат, уж совсем к варюхе в лазарет снарядился. А ты тут со своим пукетом.
1: Гончаренко, иди овес по карауль. Морозко уезжает, а я пойду к себе.
6: Морозко, ты что опять вот ест?
4: Так точно, ваше подрывательское степенство, товарищ Гончаренко.

Хитер и блудлив. А ежели прикинуть, кто с вас умнее, то не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе. Ей-богу.

0: Морозко рысью выехал за Паскотину. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки и пить водку. Когда пришло время, Морозко уехал на фронт, попал в кавалерию, 6 раз был ранен, 2 раза контужен, а вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй гулящей откатчице Варе из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с учанских баштанов. В 18-м году он, забрав с собой жену, ушел защищать Советы. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка. Там стоял отряд Шалдыбы. Странный лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий. Морозко ползком забрался на вершину. Справа правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева в панике расстроенными кучами метались по златоколосому ячменю люди, отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Задней кучки бегущих в панике людей в повязке из платка бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Кучка быстро редела. Парнишка в белой повязке упал. Однако он не был убит. Пытался ползти, протягивая руки. Распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. «Больно, ой, больно!» – стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Через несколько минут Морозко, поддерживая нож обеими руками, скакал к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Раненый лежал без памяти. Ему сделали перевязку. В боковом кармане нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Раненый проявил себя не очень мужественным человеком. Левинсон распорядился ночью отвезти парня в лазарет. Госпиталь стоял на стрелке у слияния 2 ключей. Больных и раненых было немного. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок в халате, Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. У древнего поросшего мохом скита сидит над озером светлый тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Мир, сон, тишина. Не об этом ли тоскует у Мечика душа? Больше всего любил он, когда приходила милосердная сестра Варя. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большая любовь к людям. А к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами.
1: Блудлива она, Варька. Муж ее, Морозко, в отряде.

0: сидит.
1: Скажи, Пика, а чего она такая?
0: А шут ее знает, с чего это она такая ласковая.
1: Ну ладно, ладно, Пика, ты дальше о сыне рассказывай.
0: Да, вот приходит, это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались. Дело понятное. Только вижу, с умной он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там батя, говорит, Чехословакии объявились. Ну, кто ж говорю, что Чехословакии? Живи здесь. Смотри, благодать-то какая. Верно. На пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки. И что ж ты скажешь? И не остался, так и не остался. Уехал. Вот теперь и пасеку колчаки разграбили, сына нема, от жизнь.
2: Я же говорил, что поставили еще одну койку.
0: Смотри, доктор Сташинский идет.
3: Ну что, скучно лежать?
1: Да мне что, поправился и пошел. А вот вам как, доктор, вечно в лесу.
3: А если надо?
1: Ну это я понимаю. Ну, а разве нельзя было в деревне устроиться? То есть не то, что вам лично, а госпиталь в деревне.
3: Безопаснее здесь. Ну-с, показывайтесь, как у вас дела. Варя, приготовьте все для перевязки.
4: Сейчас.
3: Ну-с, а вы сами откуда?
1: Я из города.
3: Давно?
1: Да уж недели три.
3: Крызельмана знаете?
1: Немножко знаю.
3: Ага. Ну, как он там, а?
1: Ой-ой-ой-ой.
3: Осторожней, осторожней, Варя.
4: А я тихонечко.
3: Вот так, так, так. Ну-с, вот и хорошо. Три дырки у вас настоящих. А в голову так, царапина. Через месяц заживут, не будьте Сташинской. Ну-с, а еще кого знаете?
1: Вонсика знаю, Ефремова. Гурьева, не того, что в очках, с тем я не знаком, а маленького. Ну...
3: Позвольте, позвольте. Да ведь это же все максималисты. Откуда вы их знаете?
1: Так ведь я все больше с ними.
3: А, хорошее дело. Ну-ну, поправляйтесь.
1: Доктор, куда же вы? Что это с ним? За что же это он так? И никто, ну никто не...
4: Ты что это? Павлуш, что, плохо тебе?
1: Плохо.
4: Ноги болят.
1: Да нет, так себе.
4: Ну, успокойся, Павлуша, поправишься скоро. Уйдешь.
1: Куда ж я уйду? Некуда идти мне.
4: Ну, вот тейна. В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш.
1: Я не умею.
4: Да ничего, научишься. Ты не бойся. Такой красивый, молоденький, а робкой... Робкой ты. У нас шахтеры, свои ребята, можно ладить. Это они на вид злые, палец в рот положи откусят. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать.
1: А ты разве показываешь?
4: Ну, мое дело. женское. Мне, может, этого не надо. Я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты. Может, я и люблю тебя за это. Не знаю. Да ты ничего, не унывай. А главное, приезжай почаще.
1: Ну, а как же Морозко, а?
4: Ну, а как же твоя на карточке? А ну-ка, покажка. Это кто? Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
3: Хороша девка.
4: Ой, Морозко.
3: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя, на портрет. Эх, много я баб переменила, а вот портретов не имею. Может, ты когда подаришь?
4: Ой, ну, ну и напугал. Откуда это тебе, черта потлатого? Это Морозко, муж мой, ну всегда что-нибудь устроит.
3: Да, мы с ним знакомы, трошки. Царапнули немного, он размяк. Желторотый.
4: Ну, чего не был давно?
3: А ты, небось, соскучилась? Ну, ничего, вот теперь нарадуешься.
4: Да, тебе только и делов.
3: Что-то ты финтишь, девка. То-то мне люди говорят. Влипло, что ли, уже?
4: А ты что, спрос?
3: В кого бы это желательно узнать? В этого? Маминого, что ли?
4: Ну, а хоть бы и в маминого.
3: Да, он ничего. Чистенький. Ты ему платков на шее. Сопли утирать.
4: Ну, если надо будет, ты нашью. И утру, сама утру. Слышишь? Ну, чего ты храбришься-то? Может, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я.
3: Да, нет, бить не стану. Ладно уж, живи. Может, барыней будешь?
4: Ну, слушай, обожди, Вань.
3: Да, ну вас.
4: Вань.
3: Понадевали тут шагреневые рубахи и сидят в тылу.
1: А ты что ругаешься? Я бы тебе тоже ответил, если бы не был бы тебе обязан на свое несчастье.
3: А, заела? А ты забыл, как я тебя из полумета вытащил? Таскаем мы вас на свою голову. Вот, вот вы где у нас сидите.
1: Да где же у тебя совесть? Доктор, доктор, вы слышите?
3: Вы что кричите? Вот, вот где совесть, вот.
5: Морозко, обожди, письмо захватишь.
6: Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали Морозко по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Морозке все казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на людскую суету. Гнев Морозки остыл. За излученной реки у баштанов сельского председателя Хамы-Репца Морозко придержал коня. Отвязав мешок, он соскочил и, воровато оглянувшись по сторонам, полез по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок. Вдруг из ивняка вылез на берег длиннобородый старик в полотняных штанах. Морозко испуганно вскочил и замер, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Хама Егорыч Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Морозка, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось улик. Но поняв, что теперь уж все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером. Май Егорыч отправился к Левинсону и изложил свою обиду. Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
7: Ну что ж, Хамай Егорыч, маловато народу.
8: Да многих не соберешь сегодня, товарищ Левинсон. На покосе ночуют многие.
9: Осипу Абрамычу.
10: Осипу Абрамычу.
9: Здравствуй.
11: Здорово, Хамай Егорыч.
9: Здравствуй.
11: А сход на что в будний день?
12: Что сход-то?
11: Аль срочный что?
8: Да тут дельца одно. На бузил один. Ихний.
11: Ну?
8: Она, как сказать, может и пустяки, а цельная канитель получила.
13: Так это как пустой не след бы собирать.
14: А, время какое, мужику каждый час дорого.
15: Нет, товарищи, дело не пустое. Речь идет о краже дыни на баштане у товарища Репца.
16: Ну какая же это кража?
11: Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по покосам. Смотрел бы, чем косят люди. Кос целых ни у кого. Хоть бы одну для смеху. Сел латанный. И работа моя та.
8: Да, станет нам от война в копеечку.
11: Японец с третьего дня в сундугу прошел. Пришел. Школу занял и сразу по бабам. Рыскобарисня, сю-сю-сю и... Пу, прости,
17: он до нас дойдет, это как пить.
14: Да и откуда вон напасть такая, господи.
17: Да петухов мы тут толочь будем, или что?
18: Стой! Больно! Разойди!
8: Вот и Дубов с партизанами пришел.
18: Левинсон, здорово! Что это? Корешок наш набузил. Проучить, проучить, чтоб другим был неповадно.
7: А Морозов-то где?
18: А?
7: А ну, иди-ка сюда.
17: А мне отсюда видать.
18: Нет, ты иди, иди, иди.
7: Твой мешок.
17: Мой.
7: Бакланов, возьми-ка у него Смит.
17: Это как возьми? Стой, стой, стой. А ты мне его давал?
7: Ну, не балуй. Не балуй. Давай оружие. Ну!
18: Вот так-то лучше.
17: Ну, сколько я там дыни этих взял. Ну, что, Хамай Егорыч, на самом деле. Ну, сущий же пустяк, на самом деле.
18: Пускай все узнают.
17: Осип Абрамович, ну, пущай отряд. Уж все равно. А мужиков зачем?
7: Я, товарищи, никогда не стал бы отрывать вас от работы, да дело-то у нас общее. Обе стороны затронуты. Ведь в отряде у нас много местных. Как вы решите, так и будет.
11: Ну, пущай, Сучанская, дед скажет.
19: Дед Евстафий, высказывай.
17: Вот,
19: дед,
17: давай, давай, давай.
11: Говори, говори, говори.
14: Непорядок это, непорядок. И так их кормим. А воров плодить нам тоже несподручно, да.
13: Кто говорит воров плодить? Только и тут своя мерка нужна. Ведь парень-то, может, шестой год воюет. Так неужто ему и дынькой не побаловаться, а?
11: И что ему шкодить было? Господи, твоя воля! Ну, было бы добро какое!
19: Пущай сами решают с председателя. Нечего нам в это дело лезть.
7: Товарищи, товарищи, давайте, товарищи, по очереди. Разом будем говорить, ничего не решим. Ну, кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется, продолжай.
14: Да ты что говорить-то? Ведь мы так только промеж себя.
18: А ну, Левинсон, дай мне слово.
7: Говори, Дубов.
18: Самим решать. Что, боитесь? Ну, сами и решим. Наш, говоришь, Морозко? Шахтер? Ну, ты нечистая кровь. Не хочешь ты нашим быть. Блудишь? Позоришь ты угольное племя? Ну, ладно, ладно, блуди, блуди. Посмотрим, как без нас-то проживешь. А нам его...
17: Выгнать надо!
3: Смотри, прокидайся!
17: Что?
3: А то!
17: Что ты думаешь, народ?
3: А то! Сыча вы, Господи!
7: Тише, тише, товарищи, тише! Говорит и Гончаренко.
19: Да ну как нам выгнать его, дурака? Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень. Сам я с ним каждый день лаюся. Только и парень сказать... Боевой не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень не выдаст, не продаст.
17: Свой? А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. Третий месяц под одной шинелкой спит.
19: Так вот я к тому же веду. Бросить еще дело без последствий невозможно. А пронять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого.
17: Верно, самого спросить.
8: Правильно, правильно. Пущай сам скажет или сознательно.
17: Говори, говори, как сам-то мыслишь.
10: Ну, разве б я... Братцы, разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Сделал, если бы подумал, со зла это или как. А то ведь соизмальство это у нас. Все знают. Ну, так вот и я.
17: А как сказал Дубов, что я всех ребят наших, да я же, братцы, да я кровь отдам, пожилки за каждого. А не то, чтобы позор там или как.
10: Ну, как я сам себя накажу? Только разве слово дать могу? Шахтерское. Уж это верно будет. Мараться не стану.
7: А если не сдержишь?
10: Сдержу.
7: А если нет?
10: Ну, тогда что хотите? Хоть расстреляйте.
3: И расстреляем.
19: Ну и значит шабаш. Амба.
12: Вот и делов-то все. Пустяковые разговоры в
7: на это мы решим, что ли, товарищи? Предложений не будет?
19: Закрывай ты! Вот все! Жрать охота!
7: Нет, обождите.
3: Подожди.
7: С этим вопросом покончено, теперь другой.
8: А что там еще?
7: Да думаю я, нужно нам такую резолюцию принять, чтоб в свободное от военных действий время... Не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного.
19: Да не, мы того не требуем.
14: Сексте, слухай лучше. Пущай и вправду поработают. Руки чай не отвалятся.
19: Да чё? Да чё?
17: Ну и записывай.
7: Слушай, Хамай Горч.
8: Слушай, Вася Абрамович.
7: У меня дело к тебе.
8: Так?
7: С глазу на глаз.
8: Так?
7: Слушай, дорогой, в двухнедельный срок надо собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей.
8: 10 пудов?
7: Да-да. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари, для чего.
8: Ну, это не беспокойся. Да. Все, сделай.
7: Действуй.
17: Oh!

0: сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый суховик Ковтун, начальник штаба партизанских отрядов. Он писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Извёзкой, о сотнях замученных людей. 4 дня собирал Левинсон сведения. Мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает все, что в этом нет ничего необычного или страшного, и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но чувствовал себя растерянным. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот вернулся на 5-й день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный.
1: Ну что, Канунников, рассказывай.
2: В городе провал, и Крайзельман в тюрьме. На Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен.
3: Так.
2: Японцы в Марьяновке. Осокин с отрядом отступил в Крыловку. Табак дело. Вот тебе 2 письма.
3: Так, это из дому. А это кто писал, Седых?
2: Он.
3: Заметно. У него всегда по разделам. Ты только там среди ребят не болтай насчет десанта и прочего.
2: Плохо, а?
3: Ничего. Из этих 5 пунктов 4 невыполнимы. Эх, плохо без Крайзельмана.
2: Да, плохо.
3: Вот пункт 5. Самое важное, чего нужно добиться сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы. Позови Бакланова и начхоза, иди.
2: Есть.
4: Бакланов! Начхоз! Командиру!
3: Сохранить боевые единицы. Да, от жены. Это от жены потом прочитаю. Сохранить единицы.
5: Звалось по брамке.
3: А, пришли. Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?
5: Мне что, за мной дело не станет, я всегда готов. Только вот как мы с овсом, потому в юки рваные, лошади больные, всего овса им никак не поднять.
3: Дуришь.
5: Нет, правда, Сип Абрамович, лучше нам здесь укрепиться.
3: Укрепиться? Здесь? А ты чем думаешь, головой ли?
5: Я...
3: Никаких разговоров. В любой момент быть готовым, ясно? Бакланов, ты проследишь за этим?
6: Есть.
3: Стыдно! Пустяки там, вьюки твои,
5: да,
3: пустяки.
5: Да, конечно, ясно, не в этом суть. Да долго ли тут? Фу, хоть сегодня, 2 счета.
3: Вот, вот, вот.
5: Ну,
3: уж ладно, ладно, иди, иди. Чтоб в любой момент.
5: Холера двужильная, а?
0: К вечеру Левинсон собрал отрядный совет. К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Он был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела. Левинсон кончил работу глубокой ночью. В лампе догорел керосин. Он вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста. У детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Постепенно он увлекся и списал 2 листка мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом он вышел во двор, оседлал жеребца и уехал проверять караулы.

0: В отряд Левинсон вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Однако он никому не сказал, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.
1: За рекой стреляют! Слышишь? Дубов! А? Что? Слышишь?
2: Что, что? А, да. Буди, Морозко, ребят! Сейчас же крой по всем халупам! Живо! В ружья! Подходим! Беги! Сынок! Бежите по хатам! Будите людей!
3: Тревога! Все сюда полном готове!
1: Дубов! А? Дубов! Твои ребята дома не ночуют!
2: Как?
1: Ну как? Вечером ушли на гулянку, остались сволочи у девчат.
4: А говоришь, мы шахтеры, эх! Дубов, Дубов!
2: Что, Кончаренко? Опозорили они меня! И себя-то опозорили, и все шахтерское племя! Морозко! Ну, что, как?
5: Фу, черт! Собираются понемногу. А Кубрах-то?
2: Ну что, что?
5: Кубрах-то днем уехал с родней прощаться и до сих пор не протрезвился. Стреляли в белый свет, как в копеечку. Никакого неприятеля нет.
2: Не врешь, Морозко.
1: Ну вот.
2: Ох, ты черт. Видно, Левинсон хотел нашу боевую готовность проверить. Эх, не оправдал я доверие командира.
5: Тише! Командир идет! Левинсон!
6: Ряд смирно! Командир говорить будет!
7: Товарищи, мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Вот ты, Кубрак.
8: Правильно, товарищ командир, правильно. Неужели я такой свинья и подлец?
7: Мы распустились! Что, если бы на самом деле были японцы? Да ведь они передушили бы нас, как цыплят. Срам! Дубову взвод пойдет с обозом. Смирно! Справа по три! Арш!

0: Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Вся Улахинская долина была занята неприятелем. В течение нескольких дней отряд метался по многочисленным Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше. Каждая крошка хлеба, овса доставалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее ему было убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. После многоверстного перехода, во время которого отряд питался только попаренными над огнем грибами, Левинсон прорвался в долину Ирохедзы. Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долину. Отряд спускался с балки на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.
1: Ну, стой! Да стой ты, ну куда ты лезешь?
2: То есть как? Куда?
3: А ты чего стал на дороге?
2: А ты чего вчера зло отпрешься?
3: Да как чужой?
2: Разуй глаза!
3: За правду кубраки.
4: Да ничего, ничего, сейчас отдохнем. Огонек запалим. А ну за хворостом.
1: Ну да, отдохнули, называется. До деревни не дойдя, стоп! Не емши, не пимши.
5: Вот язви его свет. Да вы, видать, ничего не кушали, а?
4: Так.
5: Котелок чистый.
1: Тихо, да чего там кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черти что дают.
5: А рыбу глушили?
4: Глушить глушили, да лезьте в воду за ней на охоту. Холодная, черт.
1: Стой, брат. А лаврушка на что?
5: И впрямь чего? Лаврушка, полезай!
6: Ну да, все, я-то, я заладили одно лаврушку.
1: Давай, я тебе...
6: Братцы, я залез. Ну не толкайте.
1: Я тебе что говорю? А я говорю, лезь. А я говорю, лезь. Я говорю, лезь.
7: Обожди. А почему ты сам не слазишь, Ефимка?
1: Слазь сам. Попробуй.
7: Я-то не полезу, у меня и других дел много. А вот тебе придется. Ну, снимай штаны, вон уж рыба-то уплывает.
1: Ну и пущай уплывает. А я тоже не рыжий.
4: Ой, Марокко с таким народом. Ладно уж, Осип Абрамович, уж я полезу.
8: Вернись, Гончаренко.
7: Полезай ты, Ефим.
1: Ну, сказано, не полезу.
7: Живей.
1: Ну? Сейчас. Ну что, товарищ Левинсон, и прямо сразу за маузер. Ты стоп, вот штанина зацепил. Да штаны сниму, сейчас.
4: Давно бы так.
9: Товарищ командир, к тебе тут спиртонос до Убихинской, Стыркша.
7: А, Стыркша.
10: Здравствуйте.
7: Здравствуй. Тебе чего?
10: Жив еще, Левинсон. Хорошее дело. А тут тебя ищут.
7: Кто ищет?
10: Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?
7: Ну, авось не найдут.
10: Может, и найдут. Они тоже не дураки. Голова твоя в цене. Приказ есть. За поимку живого или мертвого на крата.
7: Ого. И дорого дают?
10: 500 рублей. С сипирками.
7: Дешевка. Стой, а это что такое? Чья лошадь?
11: Кто за Зючихой ходит?
12: Мечик раненый, что Морозко привез. Эй, Мечик, иди-ка к командиру на расправу.
7: Это твоя лошадь?
13: Моя, а что?
7: А ну, расседлай, покажи спину.
13: Ща.
7: Ну да, конечно, сбит спина. Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать, дядя? Взводный, иди сюда. Ты чем смотришь?
14: Ему, дураку, сколько раз говорил.
7: Да, ну, так и знал.
13: Слушайте, товарищ Левинсон, выслушайте меня. Ну, постойте. Вы только не подумайте обо мне, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан. И, честное слово, будет лучше, если вы меня отправите. Но я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я ни с кем, ну ни с кем не могу здесь сойтись и ни от кого не вижу поддержки. А разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой и всегда натыкался на грубость, на смешки. Хоть я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен, вы это знаете. Каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется, что если бы они попали к Колчаку, они то же самое делали бы у Колчака.
7: Вот тебе и на... Эльберт наговорил, не проворотишь. Вот, ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. А если бы мы попали к Колчаку?
13: Да нет, я же не говорю о вас лично, я...
7: Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они также исполняли бы то дело, какое было угодно Колчаку. Это же совсем неверно. Каждый человек хочет и есть, и спать, потому что каждый человек слаб. Только под спудом этих маленьких каждодневных потребностей живет в этих людях глубокий инстинкт. Может быть, сами они его и не осознали, но инстинкт этот глубже чувства самосохранения. Может быть, и на смерть они пошли инстинктивно. Они чувствуют, что движение наше непобедимо, неистребимо, оправдано конечной целью. И ведет оно не к разгрому, а к победе. Понял?
13: Понял, товарищ Левинсон.
7: Ну вот. А, идти тебе некуда, глупо, убьют тебя, вот и все. Лучше подумай как следует над тем, что я тебе сказал.
13: Ведь я только об этом и думаю.
7: Ну вот. Ну ничего, скоро всем легче будет. Вот только бы на ту доваку выйти, а там легче. А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Ну вот что. Зючих свою ты завтра на ночхозу сдашь.
13: Да.
7: А я тебе Нивку дам. Знаешь, хорошая лошадь. Сойдет?
13: Сойдет.

0: Левинсон отправил в разведку взводного метелицу, надеясь, прощупав путь, пробраться в долину Тудаваки, богатой лошадьми и хлебом. Он наказал метелице во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но уже день занялся над тайгой, а взводный не возвращался.
1: Бакланов? Бакланов, а? Слышь, вставай. Метельца не приехал.
2: Метельца?
1: Да.
2: Как не приехал?
1: Не приехал.
2: Да нет, ты, брат, это оставь. Да не может этого быть. Ты надо будить Левинсона.
1: Да.
2: Левинсон, слышь? Метельц все нет.
3: А? Ну и что ж такого? Я так и думал. Конечно, встретим его по дороге.
2: А если не встретим?
3: Если не встретим?
4: Дневальный, буди народ.
2: Слушай, Левинсон, да я вперед проеду. А то ведь черт его знает на самом деле.
3: Да-да, езжай.
2: Есть.
5: Вставай! Вставай, даешь деревню!
2: Злые все, жрать хотят.
3: А ты, Бакланыч?
2: Да что я? Обо мне разговору нет. Как ты, так и я. Точно не знаешь.
3: Нет, я знаю.
2: А ты, брат, похудел. Одна борода осталась.
3: Что случилось с метелицей? Не могу представить себе, что он попал в руки врага.
1: Товарищ Левинсон, впереди казаки.
3: Много?
1: Человек 50.
3: Пехота?
1: Нет, конные.
3: Так, Кубрак, Дубов, есть. Спешится.
1: Ложись.
3: Макланов, скажи, пусть ползут. Только пусть не встают, а то...
2: Они уже близко. А? Видишь, Левинсон, впереди это... офицер.
3: Да.
2: Взвод! Пли!
6: Лошадей, Бакланов, сюда! По коням!

0: Казачий эскадрон смешался. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Некоторые уже мчались прочь, нахлёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними и вскоре скрылся в березовой роще. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. Бакланов свирепым перекошенным лицом пронесся, откинув руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними. Ура! Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Маленькая бородатая фигурка Левинсона на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами. Мечик влетел в рощу и чуть не разбился о стволы. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно. Когда он снова выехал в поле, отряда там не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, безнадежно обхватив руками колени, не шевелясь, сидел Морозко. Мечик, стараясь не попасться ему на глаза, сделал большой круг влево. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам. Левинсон стоял на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавая приказания. Варя приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. От ребят она узнала, что Морозко жив, но загулял в дым, по коню поминки справляет. В поисках его она исходила полдеревни. Людям так и не удалось заснуть. Далеко за селом, где стояли часовые, раздалось 3 сигнальных выстрела. Тотчас же в ответ им, прорезая ночную тень и тишь, полилась, завыла волчья пулеметная дробь. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошко. Пока собирались и строились, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы. Небо стало еще темнее. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по направлению к лесу. В лесу было спокойнее и глуше. Левинсон стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него. Эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.
1: Что там случилось?
2: Трясина!
1: Что?
2: Дальше идти нельзя!
3: Левинсон! Где Левинсон?
1: Кто там расстраивает ряды? Назад!
2: Зовем нас сюда! Теперь выводи!
1: Молчать! Служить мою команду! Мы будем катить болото! Другого выхода нет!
4: Бакланов, оставь поводырей, иди на подмогу Дубову!
5: Есть!
4: Скажи ему, чтоб прикрывал нас до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак!
6: Есть!
4: Выделить 2 человек для связи с Баклановым.
6: Есть!
4: Слушайте все! Привязать лошадей. 2 отделения с Залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Кубрак!
7: За мной!
6: Есть!
0: и притихшие, сбившиеся в кучу массы людей, только что в отчаянии вздымавшие руки, вдруг пришла в нечеловечески быстрые, послушные, яростные движения. Затрещал ольховник под ударами сабель. Люди работали в воде, в грязи, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, сцарапанные в кровь тела. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалось все слышнее и жарче. Неприятельские пули теперь близко свистели над болотом. Несколько человек было уже ранено. Когда гать была окончена, отряд хлынул на плотину. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас. И почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от того места, где происходила переправа через трясину, был перекинут мост. Там казаки устроили засаду. Отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт. Бакланов послал в дозор Мечика и Морозку. Мечик плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Морозка ехал в сажинях 50 от него. Мечик задремал в седле. Вдруг лошадь испуганно фыркнула. Сонное состояние мгновенно покинуло Мечика, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. Кто-то схватил лошадь под усы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился под откос. Онемев от ужаса, он побежал вдоль по оврагу. Морозко, зная, что впереди него едет дозорный Мечик, плохо следил за тем, что творилось вокруг него. И когда внезапно выросли перед ним казаки, он испытал ощущение неслыханного, гнусного предательства, только что совершенного здесь. В нем не зародилась мысль о какой-либо возможности для себя, кроме возможности еще предупредить товарищей об опасности. Он выхватил револьвер и выстрелил 3 раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло. Мир точно раскололся надвое, и он вместе с лошадью упал в кусты, запрокинув голову.

0: Когда Левинсон услыхал выстрелы и понял их значение, он поднял шашку и помчался вперед на прорыв, чувствуя, что весь отряд должен сейчас скинуться вслед за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом с поднятыми шашками, и лица их горели той подлинной, величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона. Когда он очнулся и понял, что стреляют по ним, он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент остался позади. В это время еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. Левинсон оглянулся. Вся дорога была усеяна конскими людскими трупами. Стрельба понемногу утихла. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Лошади шли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Вдруг он круто осадил лошадь.
1: Где Дубов? Гончаренко, где Дубов?
2: Погиб, товарищ Левинсон.
1: Морозко?
2: Пропал без вести. Да не плачь, Варя. Уж чего уж, не плачь уж.
1: Сколько же нас осталось?
2: Эх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
2: Убили Бакланова.
0: Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал свои слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтоб самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. Так выехали они из леса, все 19.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно простором высокого голубого неба и ярко-рыжего скошенного поля, облитого солнцем. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из облака блесткой половой пыли вырвались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

0: грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою.
1: Виктор Астафьев. Звездопад.

0: Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что моя любовь была уж какой-то чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь. И в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему». Каждое сердце обновляет ее. Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом несколько раз подряд? Если не приходилось, и не надо. Это очень мучительно — быть несколько раз под наркозом. Раз. Вдох. Два. Выдох.
1: Спи. Спи.
0: Три. Вдох. Четыре. Выдох.
1: Спи, родненький, спи.
0: Вспоминается это как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли знакомый мне парнишка. Это я? Вот этот вот 19-летний, распростертый на операционном столе, это я? Пять. Вдох. Шесть. Выдох. Семь. Я сосчитал до семи. Потом стало душно. Захотелось рвануться, крикнуть.
2: Бабушка! Бабушка! Пропадаю, бабушка!
0: Я почему-то думаю, так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер. Я знал, я видел раненые, умирающие звали мать. Матери я почти не помнил. Она утонула, когда я был совсем малым. Самым близким, самым родным человеком у меня была бабушка.
2: Бабонька, я не хочу умирать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.
0: Шестнадцать лет прошло, а меня душ

0: Пахнет запахом больницы. Я не люблю туда заходить. И в аптеке тоже. Я открыл глаза. Посреди палаты было светло. Горела керосиновая лампа. Я увидел, лампа прикрыта газетным абажуром, и абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня. Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиною ко мне сидела девушка и читала книгу. Шелестели страницы, девушка читала, а я смотрел на нее. Мне хотелось воды, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее, и хотелось плакать.
1: Ну, как вы?
0: Ничего. Она склонилась надо мной. И вот тут я увидел ее темные глаза со слепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, слегка припухлую нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой была повязана цветная косынка. Из кармана халата торчал градусник, еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка. Я все-все увидел разом, хотя в палате горела лампа. Всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был какой-то свет, который озарил мне ее всю.
1: Пить хотите?
0: Хочу.
1: Вот.
0: Спасибо.
1: Ну вот. Спите.
0: Не. Я уже наспался.
1: Ну, тогда лежите тихо.
0: Тихо? Тихо тут по ночам не бывало. В палате спали и бредили раненые солдаты.
2: Попить туда.
3: Слева. Слева обходит. Прикрой. Кому говорю, прикрой.
2: Огонь! Огонь! Огонь! Вот зараза!
3: Серега! Да слева же ослеп! Ослеп что?
4: Палыч, ты где?
3: Стреляй!
4: Палыч!
3: Стреляй, говорю!
2: Дай мне побить!
0: Это уж всегда так. Отвоюется на его солдат, а во сне еще долго-долго продолжает войну. Война во сне очень нелепая. Но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь, раз 10 убьют, но все равно проснешься. Да, во сне воевать ничего. Можно.
1: Вы не спите?
0: Нет.
1: Ну как вы?
0: Ничего.
1: Ну и хорошо. Лежите.
0: Не уходите. А вы это... Вы какую книжку читаете?
1: Хаос. Хаос Шерванзаде. Читали?
0: Нет. Хаос не читал. А вот Намус читал. Это вроде бы тоже Шерванзаде.
1: По-моему, да.
0: А я много книжек читал. Правда, много разных всяких. Ну, вообще-то, может, и не так уж много.
1: А вы откуда?
0: Я сибиряк. Красноярец.
1: А я здешняя. Краснодарская. Видите, как совпало. Краснодар, Красноярск.
0: Да, совпало. Как вас зовут?
1: Лида. А вас?
0: Миша.
1: Ну вот и познакомились. А теперь помолчим. Вам еще нельзя так много разговаривать. Вам поспать бы.
0: Нет, я не буду. Вы знаете, мне уж ничего.
1: Да знаю я вас. Все вы геройствуете. А потом...
0: И я сразу скис. Ну, конечно, все мы, нас тут много. И до того я расстроился, что мне, по всей вероятности, стало хуже. А когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы, а Лиды не было.
4: Чтоб тому хвюреру, чтоб ему на том свете было, а як мене сейчас.
3: Не надоело тебе бродягу фюрера поминать, а? По ночам он теснит, что ли? Третью неделю с фюрера, как дьяк с отчи наш, начинаешь, а?
0: Вот так начинался новый день в нашей палате. Кто кашлял, кто ворчал. Знакомая картина. Я, не мигая, смотрел на лампу, которую забыла погасить Лиза.

0: Беряк, как дела?
1: Как дела, спрашиваю? Что ты на лампу уставился? Эй, Миша!
2: Это Рюрик Ветров, тот, что всю ночь командовал своим минометом и величал его не иначе, как заразой. Скуластый Рюрик, который знает обо мне все, и я о нем тоже, мы одногодки. Ран у него столько же, сколько годов. 19.
1: Как дела, Мишка?
2: Я не слышу, что он говорит. Я думаю о Лиде. Где она сейчас? Сменилась или нет?
1: Как ты, Мишка? Слышишь, что я спрашиваю? Михей, да ты что? Не расчухался еще от наркоза-то?
0: Лежит, молчит, глаза таращит. Курить будешь?
2: Да ладно, и без курева тошно. Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. А когда вовсе очнулся и немного окреп, то целыми днями занимался прической. Лежал, смотрелся в осколок зеркала и любовался своей волосней.
3: А что? Уже чуб волнистый. Надо же, сроду прически не было. В деревне бабушка наголо ножницами стригла. В детдоме машинкой тоже наголо. ФЗО пробовал, правда, отпустить чуб. Тут же обкарнали. Но потом армия. Форма 20. Суровые порядки. Чубчик. Ничего. Вот что со мной, чубатым, дальше-то будет? Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня профессия составитель поездов и 7 классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки. А у меня выходит одна. Вторая, вон она. Хоть и оперировали, хоть и связывали перебитый нерв. Висит, как мертвая, и пальцы на ней не шевелятся.
2: Наплевать. Не я один такой. Не пропаду. С чего это мне пропадать? Не так страшен черт, как... А вообще, чего это я тут разлеживаюсь, а? Мне надо выбраться в коридор. Ну, просто вот так позарез надо. А то лежу колодой, не знаю ничего. Ничего, ничегошеньки, не знаю. А ну... Встал. Не получается. И еще раз. Подалась. А вот так вот. Кровать почти рядом. От спинки к спинке. От спинки. От спинки к спинке. Вот так. Вот так. Еще. Еще.
1: Михей, ты что, ошалел? Упадешь.
2: Еще чего?
1: Да куда ж ты?
2: Военная тайна. И вот я уже бреду по коридору, а это значит, Лида может быть где-то рядом. Оттого раненая рука моя, это сейчас пустяки, о которых не думается. И то, что я в одном белье, тоже пустяки. Подумаешь, обернул одеяло вокруг бедер и в такой вот юбке щеголяю. Ну и что?
3: Вообще все ребята ходят, как римские патриции. Тепло, удобно, прилично. Да и не в одежде дело. Главное, это моя прическа. Мой, можно сказать, единственный козырь. Ну чего там? Прическа – раз. Потом я веселый парень – два. Беззаботный – три. Присказки всякие знаю – четыре. Ой! Ой-ой. Ой-ой, пол. Что-то под ногами ходуном ходит. Ладно, ладно, никуда он не денется. Нет. Нет, постою. Встаю за подоконник, подержусь. А то так и грохнется недолго. Нет ее. Нигде нет. Куда она подевалась? И ведь с тех самых пор в палату к нам не заходила ни разу. Вот поговорила бы она со мной еще на хоть единственный разик. Я представил, что бы тогда было. Уж я бы такие вещи ей рассказал из книг. И про фронт, и про... И вообще от этих моих рассказов она бы сразу бы сомлела. И взоры наши, и вздохи слились бы.

0: Где это я вычитал? Воедино. Не помню. Но сильно, сильно написано. Я иду, иду, держась за стенку, а Лиды нигде нет, и коридор кончился. Я остановился и стенку спиной подпираю.
1: Охламон! Ну, охламон, Мишка!
2: Чего тебе?
1: Уснул на посту, медвежатник. Не на месте спишь. Сестрицу-то в операционную перевели. Временно. Операционная мадама с одним товарищем-капитаном активно дружила, а наша главная этого не любит. И еще учти, дежурит сестрица через сутки.
2: Да ладно. По мне, знаешь, хоть через трое.
1: И зовут ее Лидкой.
2: Знаю. По мне, хоть Маргариткой.
1: И ошивается вокруг нее тут лейтенантик один.
2: Знаю. У меня вообще хоть генерал.
1: Дурында. Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик. Я в этих вопросах...
2: Иди ты, знаешь, когда ты выучился.
1: У нас у саратовских, знаешь как, родился малый, ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове 90 лет старухи шухерят с ребятами. Так усвоил насчет лейтенанта-то?
2: Ладно, пошел ты знаешь куда.
1: С усиками лейтенант, с красной звездой, и пальто кожаное у него есть. О, смотри-ка, легка на помине. Да ты не робей себе, ряг, я тебя такой штуки выучу.
2: Катись, говорил, катись, оголец саратовский, ишь. Учитель нашелся тоже.
1: Качусь, качусь, не переживай.
2: Да ладно, куда?
1: Я мешать не буду.
2: Куда? Ты что, не можешь постоять, как человек?
1: Пожалуйста, стою. Здрасте, Лида.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте, мальчики. Как живете?
2: Лучше не бывает. Только скучновато.
3: Это почему же?
2: Да так. Краснодар этот, припаршивый городишко. Да и люди здесь уж больно какие-то гордые.
3: А что это вы, Миша, на ногах? Завтра к операции будем готовиться.
2: Какой операции?
3: К обыкновенной.
2: Так я готов, хоть сейчас. Нате, режьте. Все равно ведь пальцы не шевелятся.
3: Так чтобы было лучше.
2: Ладно. Ладно, я не маленький. Когда операция?
3: Послезавтра.
2: Она ушла, а я закрыл лицо рукой. Я боялся операции, боялся наркоза, я боялся темноты.

Когда я очнулся, то в репродукторе пела Шульженко, а на мне была разорванная рубаха, и здоровая рука моя была прикручена к кровати.

0: Урюк.
1: Ты, брат, что? Ты кого это?
0: Тебя. Кого же еще?
1: Выключи музыку-то.
2: Ну, здорово, Мишка Михей.
0: Здорово, брехун саратовский. Отвяжи руку.
2: Затекла.
0: Че привязали-то? Бушевал я, что ли? Или колено какие загибал?
2: Бушевал? Загибал? Ругался. Но как? Посмотрел бы ты, как девушку тут от этих твоих слов загибала.
0: Какую девушку?
2: Ту самую, Лиду. Она около тебя и так, и эдак, родненьким называет, а ты медицину такими словами крыл.
0: Правда?
2: Ну, на удивление. Ребята в хохот, а она: человек, говорит, в невменяемом состоянии. И смеяться, говорит, над ним подло, подло, подло. И еще ногой притопнула.
0: А ты что?
2: То, брат, то. Никуда не денешься. Вот, она идет легка на помине. Ты ж лучше у нее самой спроси, что ты вчера здесь наговорил.
3: Ну, где этот скверный мальчишка? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь. Нет, вы поглядите. Поглядите-ка на него.
2: Хорош,
3: под одеяло залез. Прячется, устыдился. Нет, ты погляди на меня.
1: И я поглядел. Навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно: Лида.
3: Что, родненький? Что?
2: Ну, друг, ты чего здесь?
4: Привет.
2: Ну, а что ты уставился? Пошли в коридор. Ходячий.
4: А вот и давай.
2: Раз, два, Кстати, и вы тоже встали, пошли, и ты... Пошли.
3: Давай.
0: Лида.
3: Что, родненький? Что?
0: Лида, вы будете приходить теперь ко мне?
3: А тебе хочется, чтобы я приходила?
0: Да.
3: И ты не будешь больше ругать медицину и Краснодар?
0: Нет.
3: Ой. Идти мне надо, Миш.
0: Посиди еще маленько, а? Ну?
3: 2 минутки.
0: 5.
3: Ну, хорошо. 5.
1: И мы просидели не 5, а целых 10 минут. А потом я каждый час, каждую минуту, словом, все время я ждал Лиду. Она дежурила через сутки. И эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Ждал сначала в палате, а когда поднялся, стал встречать. Парадная дверь была широкая, и я замечал Лиду еще во дворе. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий. На ней было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлёстанным хвостом. Еще на ней был беретик, освеженный акрехином. Ей очень шло желтое. Ей все шло. Один передний зуб у нее был чуть сломлен наискосок. И меня он особенно умилял. Но я своих чувств не показывал. Впрочем, не было дня, чтобы она сама не появлялась в нашей палате хоть на 1 минуту. Как-то незаметно мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться. И, может быть, поэтому медленно тянувшееся время вдруг покатилось, покатилось. Простилась, побежала. И уже собирается домой мой друг, озорник и пересмешник Рюрик. Дырка у него в легком так и не заросла. И завтра я провожаю его на поезд. А сегодня...
4: Вот он я, в новом рюриковом обмундировании, пикирую в город.
1: Вот и улица Пушкина, дом с поломанным крыльцом и флюгером на крыше. Я сел на крыльцо и стал ждать. Из дома вышла женщина, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.
5: Вы чего-то потеряли, молодой человек?
6: Червонец.
5: А где потеряли-то?
6: Да там.
5: А ищете червонец здесь от того, что светлее? Я этот анекдот знаю. И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?
6: Не знаю. Посижу еще маленько, там ясно станет.
5: Что ясно-то?
6: Вообще, все станет ясно.
5: Итак, все ясно. Ведь вы Миша.
6: Да, я.
5: А я Лидина мама. И да ты, дорогой солдатик, вовсе закоченел. А ну-ка, марш в дом. Лидия спит, разбуди ее. А я скоро вернусь из магазина.
1: Лида спала, а я стоял рядом и смотрел, как ровно и глубоко дышит она, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды.
7: Ой, Миша!
1: Лида шевельнулась, открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до самого подбородка.
7: Ой, и правда, Мишка, пришел сам, один, нашел. Ой, Мишка, и ты вот так сидел возле меня? Я никогда, никогда этого не забуду.
6: Да ты что?
7: Ты знаешь, Миш, такая жизнь кругом. Раны, кровь, смерть. И вот такое. Даже не верится. Миш, мне ведь одеться надо. Отвернись.
6: Лида.
7: Отвернись, Миш.
6: Лид.
7: Отвернись, родненький. Отвернись, лапушка. Мама!
1: Ах так!
6: Я с трудом отодвинулся, выпустил ее руку, шагнул за занавеску и сел на диван.
7: Ты, Миш, удрал без разрешения?
6: Да.
7: Ой, молодчик. А уницы где взял?
6: Рюрик дал. Знаешь, его комиссовали.
7: Молодчик.
6: Кто молодчик?
7: Ты, конечно. А нашел-то как?
6: Нюхом.
7: Молодчик. И что же мы будем делать? Мишка Михей?
6: Ну, почем я знаю?
7: Почем, почем? Бука. Мы будем гулять по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.
6: Не забуду.
7: Как знать?
6: Не забуду.
7: И до чего ж ты сердитый, Мишка Михей?
6: У нас вся родова такая. Медвежатники мы.
7: Какие медвежатники? Медведи ловили, что ли?
6: На. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся. Придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький, пойдем в полицию». И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.
7: Ой, и не кусали они его.
6: Ну и балдаж ты, Лидка, а еще в институте учишься.
7: Сам ты балда.
4: Лида хлопнула меня по руке.
6: Караул! Наших бьют!
7: Ты врай!
4: И мы начали дурачиться и бороться, и до чего бы мы доборолись, неизвестно. Да в сенцах послышались шаги Лидиной матери.
7: Мама! Мам! Мама! А Мишка обманывает меня и балуется.
5: Это же основная обязанность мужчин, доченька, обманывать и баловаться. Ну, чем же мы будем потчевать гостя?
7: Не знаю. Придумаем что-нибудь?
5: Ну, придумаем. Эх ты, хозяюшка. Вы, Миша, ели когда-нибудь мамалыгу?
6: А это что такое?
5: Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга. Это почти каша, только из кукурузы. Понятно?
6: Понятно.
5: Слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу.
7: Слушаюсь.
1: Лида выпорхнула за дверь. А я почувствовал, ее мать хочет сказать что-то для меня неприятное. Я насторожился. И вдруг она дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида.
5: Вам сколько лет, Миша?
6: Мне? Мне 19.
5: Хороший возраст. Хороший возраст. Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?
6: Ну, а почему нельзя? Можно. Откровенно я люблю.
5: Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее распашонка. Она уж если все отдаст. А девушке и отдавать-то всего ничего.
6: Зачем вы так?
5: Не ко времени все это у вас, Михаил. Еще неделя, ну месяц. А потом что? Разлука, слезы, горе. Да ведь и горе, горе рознь. Допустим, вас изувечат еще раз, и не сильно изувечат, и вы вернетесь. И что? Какое у вас образование?
6: 7 классов.
5: А специальность?
6: Была специальность, да сплыла.
5: Вот видите, Лидка тоже еще на перепутье. В общем, Михаил, будьте взрослым. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи. Ну, Вы понимаете меня?
6: Да. Почти что.
5: Стойте, Миша. Миша, стойте. Не уходите, Миша. Вы сделаете ей больно. А боли и горе и так через край.
6: Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.
5: Дети вы мои, дети. Разговор наш вы можете забыть. Это ведь только слова. Слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права. Может, устала от нужды, оскудоумела от горя. Все может быть. Простите меня, Бога ради, простите меня.
6: Ну что вы, за что? Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме. Так в детдоме у нас говорили.
5: А у вас?
6: У меня? А обо мне не стоит. Я солдат, а загадывать солдату по суеверным соображениям нельзя.
1: Потом мы с Лидой гуляли по Краснодару. По улице Красной, по Чкаловской, еще по каким-то. И Рюриковы сапоги страшно жали мне ноги. Но еще невыносимей была какая-то боль, боль до сих пор неизведанная мной. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил.

0: Миша, вы о чем с мамой говорили?
1: Да так, обо всем. Про мамалыгу больше.
0: А еще о чем?
1: О разном.
0: Ой, Бука, и откуда ты такой на мою голову взялся? Идет, молчит. Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник.
1: Я как будто только этого и ждал. С торопливым отчаянием я обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое. И не сразу понял, что поцеловал я лису.
0: Ах ты, медвежатник, медвежатник. Тебе бы только со зверьми.
1: Я обиделся и попытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал и не дышал до тех пор, пока без дыхания уж стало невыносимо. Я отнял губы, протяжно вздохнул. И мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.
0: Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть?
1: Может, и есть. А если нет, давай загадаем вон на ту, над ковшиком. Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыхание. И так хотелось стиснуть ее. Да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка. И прилепилась, понимаешь, дуреха такая. Примолкла. Я бы не знаю, что сделал для нее и для всего советского народа.

0: Радости бурлило во мне тогда, столько радости. Многого я не знал и не понимал. Не знал, что днями будет комиссия, и меня выпишут из госпиталя, и что поэтому Лида напрашивается подменять сестер и дежурит за них, забыв про сон и покой, лишь бы побыть со мною. И вот моя последняя ночь в госпитале. Мы с Лидой не спим. Мы сидим возле печки в палате выздоравливающих. И надо было вроде говорить. Только о чем? О том, что я уезжаю, а Лида остается. И мы молчим. Я курю. Лида гладит мою руку. А она, эта рука, уже чувствует боль.
1: Выходила тебя, словно родила.
0: Мы еще встретимся, Лидка. Правда. Правда встретимся. Ты, главное, верь.
1: Руку береги. Чудом спаслась, отнять хотели. Видно, силы у тебя много.
0: Нет, не в этом дело. Просто мне без руки нельзя. Кормить меня детдомовщину будет некому.
1: Миша.
0: Ну что ты на меня так смотришь? Лида, не надо так.
1: Как надо?
0: Не знаю я. Бодрее, что ли?
1: Стараюсь. Миша.
0: А?
1: Ты чего замолчал?
0: Да так что-то. О чем же говорить?
1: Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?
0: Я знал, что мне нужно было сказать. Давно знал. Но как решиться, как произнести это? Да нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазняя слабак. Я злюсь на себя. А Лида, видимо, подумала, что на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер. Я притянул ее к себе, взял и чмокнул в эту самую вздернутую губу.
1: Ой, вредный.
0: В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула.
1: И хлебе тих. Миша.
0: Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либе» все-таки знал и растерялся.
1: Их либо дих, балбес ты этакий.
0: Я тоже либе. Я тоже их либе. Еще тогда, ты знаешь, когда у лампы.
1: Так чего же ты молчал столько месяцев?
0: Страшно было. Ты знаешь, слово-то какое. Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить.
1: Неужели все? молчишь, а? Что ты все время молчишь?
2: Не надо. Не надо плакать, сестренка моя, не надо.
1: Миша, не откажи мне. Дай слово, что не откажешь. Я поставлю температуру. Ну, поднялась, а? Ну, неожиданно, ну, бывает же.
2: Ты с ума сошла? Ты что?
1: Я знаю, что это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонит, из института прогонит, ну и пусть прогонит. Хочу побыть с тобой еще день, хоть один день. Пусть же эта проклятая война остановится на день, пусть остановится!
2: Лидка, опомнись, чего ты несешь?

мне жутко было, меня озноб колотил. Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы казался слабей Лиды. А я и в самом деле, видать, был тогда сильным парнем.

0: и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было. Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом показалась и вовсе истлела навсегда, насовсем. Прошли годы, многие годы, и война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка. Я все думаю, а может, встречу? Случается же, случается. И знаю, ведь ничего уж не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь. Я люблю родную страну свою, но уж очень большая земля-то наша российская. Утеряешь человека, и не вдруг найдешь. Но в памяти друг дружки мы так навсегда и остаемся молодыми и счастливыми. В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу. Смотрю, как звезды вспыхивают, краят высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли. Погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их еще все идет к нам. Все еще сияет нам.
1: Сколько звезд сегодня? Может, и наша звездочка там есть?
0: Никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал горьким. Нет, нет. Счастье не бывает горьким, неправда это. Горьким бывает только несчастье. Вот обо всем об этом я часто думаю, когда остаюсь один. Остаюсь самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный поэт наш, лучше, глубже и пронзительнее всех нас, умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно: «Печаль моя светла».

0: Вы слушали радиоспектакль «Звездопад» по одноименной повести Виктора Астафьева.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен, прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой. Обелиск часто менял окраску. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с 5 именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг во время войны. Я удивился, увидев, что тут появилось новое имя, которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, товарищ Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Ну, забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близорукий, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близорукий.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я...

0: миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь.
1: Добровольно.

0: Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованное сзади. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.
2: Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал. А он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
2: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз... Мороз был нашей болячкой на совесть у обоих. У меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот, вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить. По возможности разобраться.
2: Ты же... Из редакции?
1: Да, да.
2: Из редакции. Ну, знаю, филитончики пишешь и так далее, за правду матку воюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
2: Теперь все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать, и написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Миклашевич. Только вот сам... У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, пожалуйста. О! И как машина.
2: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.

0: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
0: 40. Ну, молодой человек, многое впереди. Не всего, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: Ну, так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
0: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня какое число-то?
1: 14.
0: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. А то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало. Да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала подгайская. Пани Ядя, как мы ее звали. Тонная была паня, тонная, старое дело. И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги. Входите, входите, кто там?
2: Можно?
0: Входите.
2: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
0: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь.
2: Благодарю.
0: Я слушаю вас. Слушаю.
2: Благодарю, пан. Так. Я педагог из сельца.
0: Знаю вас, знаю, слышал.
2: О, благодарю, пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
0: Мороза?
2: Так.
0: Да нет, пока не успел. А что?
2: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
0: Так?
2: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот не выполняет программ наркомата.
0: Так, так, так.
2: И самое главное... Говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
0: Пани, не годится так, не
2: прошу,
0: годится.
2: Прошу простить, пап.
0: Не надо, разберемся.
2: Прошу простить.
0: Разберемся при первой же возможности, махнув сельцо, посмотрим, так. Что у вас там за порядки.
2: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду... Ждать, пана. Буду ждать.
3: Ну куда ты кладешь? Давай сюда. Хорошо, пошли. Правильно.
4: Эй, Малец. Вы чем тут занимаетесь?
3: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило. Так теперь надолго хватит.
4: Ну а учитель где ваш?
3: А вон сколько бородичем пили. Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
5: Здравствуйте! Я из района Ткачук.
6: Здравствуйте. Мороз, Олесь Иванович. Очень приятно. Коля, Борзин, ну что ж ты не видишь? Носок попал, потому не идет.
7: А, ну, ну, сейчас.
5: Так тут толщина в комле больше метра.
6: Здоровый.
5: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте на себя. Олеся Ивановича, ну-ка.
6: Подождите, Коля, подожди.
5: Ну-ка, парень, а ты парень, заходи.
6: Помоги.
2: Матка-воска.
5: Вот так.
2: Пан шеф.
5: Здравствуйте, пани Ядя.
2: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я не понимаю, что за учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
5: Но не беда, не беда, пани Яде. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
2: Матка Боска, я ничего не понимаю.
5: Яде. Да не волнуйтесь вы, пани Яде, не волнуйтесь.
2: Возмутительно.
5: Не волнуйтесь, что вы. У тебя еще много, Олесь Иванович?
6: Да нет, нет, теперь уже ребята сами закончат. Коля!
8: Да, Олесь Иванович!
6: Вы продолжайте потихоньку.
8: А, ну ладно, мы что?
6: Прошу вас, пойдемте.
3: Давай, тащи сюда!
6: Прошу вас, вас сюда.
5: О, роскошный у тебя апартамент. Роскошный! И класс за стеной.
6: Вот здесь.
5: И кушетка, что надо, да. В стиле барокко. Панская кушетка.
6: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста, садитесь.
5: Спасибо, Олесь Иванович.
6: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
5: Ну, вот. Спасибо.
6: Конечно.
5: Вот это я с радостью.
6: Вот это.
5: Это вот. Я с радостью. Ну, что ж. Рассказывай.
6: А что? Рассказывай.
5: О себе рассказывай.
6: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума. Ну, да вот, пожалуй, все.
5: Все. Молодец. Пилишь ты здорово, здорово. Слушай, Олесь Иванович, прости меня, а что у тебя с ногой? Хромаешь-то, почему?
6: С ногой? А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
5: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
6: Да ну, так.
5: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
6: Так.
5: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплиной.
6: Это значит, пани Яде уже.
5: Ну так как у тебя?
6: С программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Но это естественно, ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
5: Это не главное? А что?
6: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов, а самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
5: Ну, это все так, Олесь Иванович. Но это твоя наипервейшая педагогическая задача.
6: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
5: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
6: А как же, только личным примером. В самом процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
5: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем
0: чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, да, теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить еще разок. Сейчас.
1: Держите.
0: Позже вам. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
1: Что?
0: Вырастет, учителем будет. Учителем? А?
1: Учителем,
0: это
1: да.
0: Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший. Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь. И в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
1: Да ну уж так.
0: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот Мороз-то, Мороз, был именно такой. Помню, второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го. Сады вымерзали. Холода стояли

0: Эй, открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из Районо. Ты что тут делаешь, малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хат пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твой у прокурора был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
2: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
3: Ну, чего ты?
2: Там дядька.
3: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А! Здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. Так. О, брат, как заиндивел ты весь.
3: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
3: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
3: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
3: Да ну это просто. Видите, вон какие холода. А мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близняты хороши. Славные такие девчонки. И хорошо учились.
2: Олесь Иванович им ботинки купил.
3: Ты иди отсюда. Кто тебя звал? Ты почему не спишь?
2: Да я.
3: Давай. Иди. Садитесь,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткачев?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
3: Павлика?
0: Да.
3: А что, пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
3: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай, как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: А эта малышня что тут делает? Ишь, набежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите.
2: Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Как? Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик, ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебя покажу, понимаешь?
2: Прекратите! Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк! Сына от батьки отбирай!
6: Товарищ, стойте, стойте! Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционером в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да, вот это и был. Был Павел Миклашевич. Ну, вон скорые Будиловичи, вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: Да, поздно.
2: Аминая!
0: Подвезешь, дядька? Порожний!
2: Порожний! Мешки отвози. А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина. Да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Ну, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну, ну, ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Вот так. Ну-ну! Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Кто, я-то?
0: Ну?
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну-ну-ну! Ну, вот я так понимаю, что надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А да без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной трое. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловичи. Вот он мешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.
0: Смотри, не испугался. Один против троих. А он куда в школу-то ходил?
2: Да до 5 класса.
0: В сельцо?
2: Да. До 5 класса в сельцо.
0: В сельцо, ну, в сельцо. Вот видишь, у Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать. Да, Достоевский. Это еще при Морозе началось. Помню, Мороз на чердаке панской усадьбы в 3 километрах от райцентра откопал сундук с русскими книгами. И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
3: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами. И желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как со злобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
1: Вот вы где. А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ Мороз.
3: Добрый день.
1: Я проездом. Думаю, дай проведаю, как он там. Слышал, болеешь уже месяц?
3: Да нет, ничего страшного.
1: Ничего?
3: Просто ноги промочил и простудился.
4: Они с Колей Бородичем книги через речку по льду носили. И как болеешь?
3: Ладно, идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
4: Все,
3: ничего. Завтра еще почитаем. Идите.
1: До свидания, ребят. Так, а я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
3: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
1: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
3: Что?
1: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
3: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
1: Будет? А когда, извольте спросить?
3: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать. Слышите? Буду. Зачем, говорите, ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит 2 страничек Толстого.
0: Крепко мы поспорили тогда. Крепко. В ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. Да. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был, молод. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
2: Мороза?
1: Ну, учителя из сельца.
2: Это того, что в войну?
1: Ну.
2: Ну, как же? Как же знал, и Еще и моего племянника разом загубили.
0: Это кого же?
2: Бородича.
0: Колю?
2: Да. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Ну как же не знать? Я знаю, знаю.
0: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
2: Да.
0: Ох, заводила.
5: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
0: Ну, теперь вторая, после Мороза.
5: Да, да.
0: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
2: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо, только бы в сельцо.
0: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
0: Да. Ты в войну где был, дед?
2: Я?
0: В лесу, небось, не был, в партизанку?
2: Ну, что ты, как же? Ну, как же был я?
0: У кого?
2: Да, у товарища Куругина.
0: У Куругина?
2: Ну, да, санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
0: Да я так, я ничего. Ну, имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
2: А, про Мороза.
0: Да, война. Сколько мы к ней не готовились... Сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я, да еще 3 хлопцев, огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали-таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться в 7 этажей, накричать. Да. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые несколько месяцев просидели в лесу, на волчьих ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
2: Знаешь.
0: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в Пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно, надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми.

0: Пошла, пошла. Кто ты?
1: Борис Иванович,
0: это я. Кто я?
1: Твой бывший заведующий.
0: А? Идите. Тут левей, левей держите. А то корыто лежит. Да тихо ты. Гулька, свои, свои, свои. Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
1: Ничего. Пальто мое еще высохнет.
0: Есть. Хотите? У меня картошка найдется.
1: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович. Не надо.
0: Вот.
1: Сядь-ка.
0: Ну?
1: Расскажи лучше, как живешь.
0: Что? Да известно как, плохо.
1: А что такое?
0: Все тоже война.
1: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
0: А как же? Надо учить.
1: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
0: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь думал, что вы умный человек.
1: Возможно, и был умным.
0: Так не задавайте глупых вопросов.
1: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
0: Да.
1: Да.
0: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. Это понятно. Мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы форсить перед своими. Благо, применять оружие можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Вы думаете, все понимают, что это значит? Нет. Далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из сельца 2 туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
1: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну, как тут быть? Как? И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас. И берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию-то смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
2: От советского информбюро. Вернее сообщение.
3: Что было же? Сейчас.
0: Подождите, подождите, тише, тише, подождите. Ну?
4: Нет, теперь уж не поймать.
5: Хорошо, хоть вчера записали.
0: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
5: Жалко.
0: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
4: Я иду, Олесь Иванович.
0: Ты, Коля, ну смотри поосторожней. Не геройствуй.
4: Не маленький, понимаю.
0: Идите, идите. Только тише, тише, тише.
3: Тише.
0: До свидания.
5: До свидания.
0: Счастливо.
1: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребят. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
3: Да, мы говорили, мы помним.
0: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
3: Да.
0: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
3: Нет.
6: Нет.
0: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
4: Олесь Иванович,
0: а?
4: Каин идет.
3: С ним офицер из комендатуры, еще двое.
6: К нам идут.
0: Что тихо. Сидите все, на своих... Сидите все на своих местах. Тихо.
7: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхивай барахло.
8: Есть.
0: Что случилось? Господин офицер.
7: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
1: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
4: А Каина, Каина этого пристукнуть...
3: Правильно.
5: Точно. Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
9: Это еще, но осенью. А недавно Криштофовича спалил. Его стариков малых всех перестрелял.
5: Гадина.
4: Ребята, вот. Ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
5: Так. Да.
4: А мы, как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
5: Ха.
4: Хе, не совсем, а так, наполовину.
5: А зачем?
4: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
5: А, вот здорово!
4: Главное, чтоб тихо.
5: Угу.
4: И Олесю Ивановичу ни слова.
9: Верно, чтобы он и не знал.
4: Чтоб он в этом не участвовал.

0: товарищ Ткачук. Товарищ комиссар. Проснитесь. Проснитесь, товарищ комиссар.
1: А? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто он такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
2: Давай-ка его сюда.
3: Проходи, проходи. Чего стоит? Ну, проходи. Да.
1: Что случилось, Олесь Иванович? Витюня, да? Можешь идти?
4: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
4: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
4: Всех. Коля Бородович, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлика. Всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что? Или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же. Поскольку им?
4: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да никак, конечно, они ребятня. Дурости и смелости их это отбавляй. А вот сноровки и ума...
1: Да что случилось, чёрт, Олесь Иванович?
4: Тихо, возьми. Главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
4: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Убить.
1: Ох,
4: ну
1: ты.
4: Вот. Ну вот, не вышло. А теперь все шестеро. Всех. В амбар староста загнали.
1: Так. Вот что. Олесь Иванович.
4: Да.
1: Завтра приедет командир. Он сейчас на операции. Я доложу.

0: Вот такая история, командир. Что будем делать? А? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидно, но ничего не поделаешь.
1: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, ту с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко, бойцом.

0: рассказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянки.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы пооткручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да,
2: да
1: перестань
2: ой.
1: Ты.
2: Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует, вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, мороз.
2: А, нет, ты слышишь? Слышишь, комиссар, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его к окнам.
1: А я разве что железная. Прибегает тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю. Куда я пойду? А не сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович. Пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту, тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет Мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне.
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов.
6: Есть.
2: Все собрались?
7: Да вроде все.
2: Зачем, знаете?
8: Знаем.
9: Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток.
3: Да нет, подожди.
6: Не надо менять лагерь.
2: Как это не надо?
6: Не надо. Не выдаст он.
2: А где гарантия?
6: Гарантия? Есть гарантия. Не надо менять лагерь.
2: Ну, смотри, ткачук. В случае чего? Ладно. Рискнем. Выждем неделю. И выставить два дополнительных дозора со стороны просеки в лагу и у деревни.
7: Стой! Ну вот, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. Вон там у почты остановка автобус.
8: Да знаю, знаю. Не первый раз знаю.
9: Ну, спасибо, дед. Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
7: Нет, я прошу. Не надо, ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
10: Ну, ладно.
7: Ну, бывайте здоровы.
9: Спасибо.
7: Всего вам хорошего.
9: До свидания.
7: Пошли.
8: Ты смотри, чайная.
7: Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище.
8: Отгрохали.
7: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
10: Зайдем. Сколько? Ну что, может, вон туда, в уголок?
7: Да можно, можно.
11: Иван!
8: Надо, хватит! Подожди!
11: Эй, Иван!
7: Ой, набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
10: Бывает.
7: Да бывает, конечно, бывает. Войну 3 ордена отхватил, голова и закружилась от гордости. Ну и догордился. Ну что...

0: прочь. А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас.
1: Ты, бородись, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он?
2: Скажешь?
1: Что там такое?
3: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
1: Мороз?
4: Да. Я Мороз.
5: Олесь Иванович, как же вы?
4: Держись.
1: Молчать! Мороз и Бородича пока в амбар.
3: Есть!
1: А ты, Иван, повезешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
6: Гагуна Федора.
1: Написал?
6: Да.
1: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.

0: Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
1: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
2: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.
1: Да. А что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
0: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцам. И он им о себе ничего не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородич. Тот был избит до бесчувствия.
3: Выходи, бандиты! Так, Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, оба тут. Все.
4: Павлик, ты идти можешь?
5: Я могу, Олесь Иванович.
4: Ну?
5: А вот Коля.
4: Ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы.

0: Так, это ж не Ротовкан. Вайда.
1: Как же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
2: Отойди, застрелю, собака.
1: А!

0: по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места, природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки, вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску.
1: Los geht's, Vektor! Mach, dass er schneller fortkommt! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben!
2: Ты бежать можешь?
3: Могу.
2: Слушай, как только я крикну партизаны, отвлеку их. Бросайся в кусты.
3: Лизь Иваныч!
2: Бросайся в кусты. Вон! Вон! Партизаны!
4: Где партизаны?
5: Где партизаны?
6: Стой! Мальчишка убег! Стой! Стой!
7: Ах ты, щенок!
8: Ну все, добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконало. Настигло нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай. Кожан Остап. Кожан Тимофей. Смурный Андрей. Смурный Николай. Мороз Олесь Иванович.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Salam, Musolgar. Шезер, Кенерында, Якшидыр. Здравствуйте, дети. Вы не узнали меня? Я аист. Да-да, самый настоящий аист. Только в очках. Почему в очках? Да потому что я ученый аист. Такой ученый, что могу расхаживать по летнему лугу и болтать по-египетски. Менси харда кезерем нечей кепет челео гезир. Хорошо за городом в конце лета, когда рожь уже пожелтела, овсы поднялись, а сено сметано в стога. Якшидыр. Я выучился египетскому языку матери. Мен бодели амадан ойреним шем. Моя мать знала множество всяческих историй. Она рассказывала мне их, когда я был маленьким аистенком. Но вы, дети, не знаете по-египетски. Поэтому я на вашем языке расскажу историю, которая произошла далеко-далеко от знойного Египта, в маленькой северной Дании, во дворе старой усадьбы, окруженной канавами с водой. Там от самой ограды вплоть до воды росли лопухи. Да такие большие, что маленькие ребятишки могли бы стоять под листьями во весь рост. Вот и представьте себе, дети, гущу лопуха и сидящую там молодую утку. Здравствуй, матушка-утка! Как поживаешь? Мне кажется, ты чем-то озабочена.
1: Ох, не говорите, господин аист. Я так долго сижу на яйцах, а они все не высиживаются и не высиживаются. А я все сижу и сижу, и все одна, и одна.
0: Оримшем сихарда.
1: Конечно. Другим уткам больше нравится плавать по канавам, чем сидеть в лопухах да крякать вместе со мной. Я уж не говорю об отце моих будущих утят. Он, негодник, даже не навестил меня ни разу.
0: Не расстраивайся, дорогая утка. Эти яйца в твоем гнезде – твое богатство.
1: Богатство? Что за богатство, господин аист?
0: Они богаты внутренним содержанием. Они содержат будущих утят.
1: Наконец-то! Кажется, трещит яичная скорлупа. Посмотрите, господин аист, что там происходит, а то я боюсь пошевелиться.
0: Происходит настоящее чудо! Из скорлупки высунулись маленькие носики.
2: Квик!
0: Квик! Первый!
2: Клюк! Клюк!
1: Второй!
2: Крек! Крек! Крек! Крек!
0: Третий! Они выбираются из своих скорлупок.
1: Живо, живо.
0: Усалгар кезерем, не зря ты столько мучилась.
1: Да, не зря, не зря.
0: Ну, наконец-то выбрались. Озираются.
1: Подольше. Зеленый цвет полезен для глаз.
2: А что это сверху? Синее-синее.
1: Это небо.
2: А что там висит? Круглое, желтенькое и яркое.
1: Это солнышко.
2: А это что такое? Деревянное и высокое.
1: А это забор. забор.
2: Забор.
1: Здесь внутри наш двор. Ну-ка вместе, наш двор.
3: Ваш двор.
1: В этом дворе пройдет ваше детство, а также отрочество и юность. Наш двор, наш мир. Ну-ка дружно, детки, наш
3: двор.
1: Наш
3: мир.
1: Молодцы.
4: Як шидир шарман сихарда.
2: А что за забором?
1: Дети, дети, дети, не проявляйте излишнего любопытства. Это опасно для вашего дальнейшего развития. Осмотритесь получше по сторонам и порадуйтесь жизни.

0: Солгар, экие славные получились у тебя детки, матушка-утка.
1: Ах, что правда, то правда, господин Аист. Ох, заболталась, заплясалась. А у меня еще одно яйцо не высижено. Какое упрямое яйцо. Не такое, как остальные.
0: Ишь, я манный стандарт.
1: Если с ним так ничего и не получится, меня осудят при дворе.
0: Ну что, что посиди на нем еще. Кто-нибудь да высадится.
1: Посижу, господин Аист. Остальные-то у тебя-то просто прелесть. Вылитый отец.
0: Сихарда.
1: Все-таки обидно, что он так и не навестил нас.
0: Ну, что поделаешь, матушка-утка, таковы все селезни. Послушай, а может быть, это индюшачье яйцо?
1: Нет, я его высиживала, как и все другие.
0: А, ну тогда кизырем.
1: Уж столько сидела, что можно посидеть еще немного. О, ну вот, наконец-то и самое большое яйцо треснуло.
0: Кто же это вывалился из него?
1: Ой.
0: Такой большой и некрасивый.
1: И вправду, господин Аист, ужасно велик. И совсем не похож на остальных. Совсем не похож. Если сравнить его с моим первеньким... Поди-ка сюда, первенький. Встаньте-ка рядом. Ой, насколько же он больше первенького. А если теперь сравнить со вторым... Поди-ка сюда, второйчик. Ну-ка, встаньте рядом. Ох, никакого сравнения.
2: Крэп, крэп. А я тоже хочу помериться.
1: Ну, подойди-ка сюда, третенький, подойди, боже. Да он больше тебя вдвое. Велик, велик, выше всякой нормы. Неужели это индюшонок? Что вы скажете, господин Аист?
0: А это легко проверить, матушка-утка.
1: Проверить? Как проверить?
0: А вот так. Что ты сейчас собираешься делать, матушка-утка?
1: Поведу детей купаться.
0: Вот там все и прояснится. Индюшата плавать не умеют.
1: И то верно, господин Аист. А ну-ка, желторотики, становитесь, становитесь. Сейчас у нас будет урок плавания. Заодно научимся ходить. Не отвлекаться, по сторонам не глазеть, смотреть под ноги. Так, встаньте один за другим. Вот так. Ты, большой утенок, встань сзади. Нет, нет, лучше спереди. Нет, встань посередине, будешь не так заметен. Ну вот, лапки в сторону, делай раз. Делай два. С левой ноги в развалочку шагом марш.
0: Ай да, Кизерем.

0: Эй, какие славные солдатики! Вперед в развалочку, как учила мама! Ай-яй-яй-яй-яй! Большой утенок идет в другую сторону!
1: Ой, не говорите, господин Айс, да чего же он несуразный? Сейчас я его разверну. Вот так! Да чего же ты несуразный, поздний ребенок?
2: Наш большущий брат шагает не в попад. Он большой и несуразный. Он смешной и безобразный.
3: Он как будто бы с просонок.
2: Пусть бы спал в кроватке.
4: Даже если он утенок,
2: то утенок гадкий.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, желторотики. Еще ходить не научились, а уже дразнитесь. А ты, гадкий утенок, стань в конец цепочки, чтобы не мешать движению. Вот так. Пошли.

шашлык к водоему. Сейчас по очереди сделаем бултых. Первенький. Бултых. Второйчик. Бултых.

0: же гадкий утенок?
1: Я не знаю, мама утка. Я боюсь. Я такой неловкий. Все опять будут меня дразнить.
2: Вот потеха, так потеха. Он и плавать не умеет. Это не утенок. Это индюшонок. Потому и отстает. Мы плывем, а он растет.
3: Мала без мала, дым як шедыр, гадкий-то утенок как ловко нырнул. Как легко плывет, красиво перебирая ножками.
0: Вам тоже нравится, господин Айс? Как славно гребет лапками.

0: посмотреть на него хорошенько.
1: Як шедыр вундеркинд кизерем. И как ловко из воды вынырнул. Вынырнул и продолжает прыгать. Чего это он прыгает и машет крыльями, а? Матушка-утка.
0: Гадкий утенок! Что ты делаешь, негодный?
2: Мне вдруг захотелось полетать, мама. Мне захотелось посмотреть на мир сверху.
0: Чтобы это было в первый и последний раз.
2: Но почему, мама?
0: Какие глупости летать! Утки не летают. Хорошо, что хоть наши не видели. Какие глупости посмотреть на мир сверху. На мир нужно смотреть отсюда и ни в коем случае не подниматься выше забора. От этого может закружиться голова и произойти еще целая куча неприятностей.
3: Ты летал! Как тебе не стыдно?
4: Некоторые перышки чистят, а он летает.
5: Кое-кто же в мусоре роется, а он летает.
0: Крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. Ну-ка, дети, повторите.
6: Вот так.
0: И для того, чтобы хлопать крыльями, когда бывает паника. Вот так. Ой, батюшки, ой, матушки. Вот это правильно. А ты о чем задумался, гадкий утенок?

Выброси из головы эти вредные фантазии. Они до добра не доведут, особенно в такой ответственный момент, когда я собираюсь представить вас двору. Так что будь таким, как все. Стой в общем ряду, постарайся уменьшиться в размерах. Не надо быть из ряда вон выдающимся. Вот сюда, в серединку, как-нибудь сожмись и не выделяйся. Сейчас мы идем в общество на птичий двор. Я вас представлю высшему свету.

0: сами, не оплошайте. Я так волнуюсь. Господин Аист, вы здесь? Я, право, очень волнуюсь.
1: Успокойся, матушка утка, не робей. Двор как двор. Нормальный птичий двор. Вот умница курица. Вот гусаки и забияки. Как и всякий двор, и этот имеет своих вельмож и своего повелителя. Вернее, повелительницу. Ох, как она важно вышагивает.
0: Еще бы, господин Аист, это же утка испанской породы. Си амиго, утяро испаньоло. Смотрите, дети, у нее на лапке красный лоскуток. Это знак самого высокого отличия, которого только может удостоиться утка. Си, сеньоре, лоскуто фамильяро. Я утка-испанка, и больше всего на свете люблю Испанию. Правда, я там ни разу не была, но это не имеет ровно никакого значения. Говорят, там все испанское, и даже король и его подданные говорят по-испански. А рядом с испанкой, смотрите, дети, очень важный вельможа, господин Индюк.
2: О, я Идальго Индючильо, и очень-очень уважаю ее высочество, госпожу утку испанской породы.

Это утка испанских кровей. Это самая важная утка. Вольнодумство, безумство и шутка неуместной при ней.

0: Птичий двор наш гордится не зря. Интеллекта высоким процентом. Произносим с испанским акцентом даже датское кря.
1: А индюк не так уж глуп.
0: Не глуп.
1: Не попал.

0: ваше высочество, представить вам молодое поколение.
1: Си, позволяю.
0: Это мои утята. Кланитесь, желторотики, кланитесь, кланитесь. Славные у тебя детки. Все очень милые. Симпатяк. Только вот этот великан. Хорошо бы его переделать.
1: Си, в корне.
0: Никак нельзя, ваша милость, господин индюк. Он некрасив, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. И я думаю, что он вырастет, похорошеет и станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался.
2: Не знаю, не знаю. Остальные утята очень милые, а этот уж больно велик.
1: Громоздили.
2: С ним надо покончить раз и навсегда.
0: Не гоните его, ваша милость. Он будет стараться. Кроме того, он селезень. А селезню красота не так нужна, как уточке. Ведь правда? Я надеюсь, что он возмужает и пробьет себе дорогу в жизни. Станет равным среди равных.
2: Ну, не знаю, не знаю. Больно велик.
0: Простите великодушно. Уж и не знаю, как это вышло. Прямо наказание какое-то.

0: не похож на индюка. Дам ему я тумака.
1: Оставьте его, господин индюк, он ведь вам ничего плохого не сделал.
0: Это-то верно, но он такой большой и стронный.
2: Вот ведь в чем причина вся. Не похож он на гуся.
0: Хорош гусь.
3: Никого мы не обидим. Никого мы не обидим.
0: Даже поросенка.
3: Только все мы ненавидим. Только все мы ненавидим.
1: Гадкого утенка.
4: Добрые птицы и братья, за что вы меня так не любите?
0: За то, что ты не такой, как все.
2: Не такой.
5: Не такой, как все.
0: Не такой, как я.
5: И как я.
2: А я.
5: И я.
4: За что они меня так ненавидят? Мама, заступись за меня. Чем я могу тебя утешить, сыночек? Ты и впрямь великоват. Но что же мне делать? Я уйду от вас. Уйду, куда глаза глядят. Прощай, мама.
2: Скатертью, да?

0: Не позавидуешь гадкому утенку. Он бежал, не оглядываясь, пока не достиг большого болота. Измученный утенок замер, спрятав голову под крыло, и просидел так целые сутки.
1: Второй день сижу я один в болоте. Никто меня не трогает, никто надо мной не смеется, никто не говорит, какой я гадкий и уродливый. Но почему же мне так грустно? Выходит, для того, чтобы на душе было хорошо, мало покоя и безопасности. Нужно, чтобы кто-то был рядом. Например, мама. Но она далеко. Или братья. Но они меня не любят. Да и как можно меня любить, если я такой безобразный? Когда меня обижали на птичьем дворе, мне казалось, что хуже этого ничего не может быть. А оказалось, что одиночество еще хуже. Неужели до этого болота не добирается ни одна птица?

0: услышали меня. Прилетели две птицы. Они похожи на домашних гусей, только они ловчие и прекрасно летают. Должно быть, это дикие гуси. Здравствуйте.
1: Привет.
2: Привет.
0: Извините меня, пожалуйста, за то, что я такой уродливый и безобразный.
1: Да уж, не красавец.
0: Вы не думайте, я не собираюсь породниться с вами.
1: А мы и не думаем.
2: Всего это ты взял.
0: Вы только позвольте мне сидеть в камышах, да пить иногда болотную водицу. Я не буду очень близко к вам подходить. Только вы меня совсем не прогоняйте.
1: Но, что за нежность? Ну, мы же дикие гуси.
2: Нам все равно, какой ты там, уродливый или безобразный.
1: Да, нам плевать на эти нежности. Мы сами по себе, вот в чем дело.

0: Ну ты, дружище, и вправду урод.
1: Ты такой урод, что право нравишься нам.
0: Хочешь летать с нами и быть вольной птицей?
2: Вообще-то мне давно хотелось полетать.
0: Ну так что ж?
2: Ну у меня, во-первых, не получается. А во-вторых, мама утка сказала, что летать это глупость. И что от этого может случиться куча неприятностей.
0: Какая странная точка зрения. А для чего же у птицы крылья, если не для полета?
2: Мама утка говорит, что крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. И еще для того, чтобы хлопать ими, когда бывает паника.
0: Паника?
2: Вот так вот, смотрите. Ой, батюшки, ой, матушки.
1: Ну, мало того, что ты урод, так ты еще и шутник. Нет, ты все больше нравишься нам.
0: Мы научим тебя. Мы покажем тебе, для чего у птицы крылья. Будем летать вместе.
1: Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие гусыни-барышни.
0: Да, да, да.
1: Они умеют говорить ра-пра-ра-пра-пра-пра.
0: Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Отправимся к ним. Согласен?
2: Согласен.
3: Охотники! Охотники!
1: Спасайся, кто может!
4: Окружать болото!

0: собаке противно кусить меня.
1: Бедный, бедный утенок. Прошло несколько часов, прежде чем он осмелился встать. Он огляделся и пустился бежать подальше от этого страшного места.

0: Ой, силы кончаются. Наступает ночь. Опять меня ждет одиночество и ночная темень. Какая ветхая. Кажется, она в любую минуту готова упасть. Только не может решить, на какой бок. Но ничего. Хоть немного защитит она меня от ветра. А то ветер чего доброго подхватит меня и разобьет о первое попавшееся дерево. Кажется, здесь кто-то обитает. Из избушки вышла курица. Она что-то ищет. Ищет местечко, чтобы присесть. Присела. Снесла яичко. Заметила меня. Идет сюда.
1: Как ты сюда попал? И что ты за птица?
0: Я сам не знаю, как я сюда попал. И не знаю, что я за птица.
1: Ну, так не бывает.
0: Я гадкий утенок.
1: Ах, так. А ты умеешь нести яйца?
0: Нет, но я умею плавать и немножко умею летать.
1: Но не умеешь нести яйца, значит, ты не птица.
0: А ты птица?
1: Я живу с бабушкой-старушкой. Она любит меня как дочку. И она мне сказала, если уж ты не птица, то я не человек. Значит, я самая настоящая птица. Потому что ведь всем известно, что бабушка – человек. Ко-ко-ко! Бабушка, я уже снесла яичко.
2: Очень хорошо.
1: И у нас поселился гадкий утенок.
2: А он умеет нести яйца?
1: Нет, не умеет.
2: Что значит не умеет? Пускай попробует.
1: Ну-ка, ко-ко, слышал? Что сказала бабушка? Стало быть, надо тебе попробовать. Ну, садись вот сюда, на мое место, и попробуй.
0: Я попробую.
1: Да, ко-ко.
0: Но, боюсь, у меня ничего не получится. Ой, кто это?
1: Это кот, кот.
3: А в чем, собственно, дело? Ты не умеешь нести яйца?
0: Не знаю. Кажется, не умею.
3: Может быть, ты в таком случае умеешь выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры? Вот я, например, умею выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры. И бабушка-старушка зовет меня сыночком.
1: Ко-ко-ко.
0: Здорово!

0: Вот и говори прямо. Умеешь ты нести яйца?
1: Нет.
2: Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры?
1: Нет. Мне очень хочется поплавать по воде и полетать.
2: Из чего выдумал?
1: Ах, плавать по воде так приятно. А что за наслаждение нырять в самую глубь с головою. А летать, если б научиться как следует летать.
3: Ты совсем рехнулся. Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать и нырять?
2: А летать — это просто безумие. Уж на что курица птица, а летать не думает. О себе уж я не говорю. Летать, ой, такой ужас.
3: Ну, лето кончается, скоро наступит осень, а потом и зима.
1: А что это такое? Осень, а потом и зима.
3: Ты этого не знаешь? О, это мокро, холодно, бело и голодно. Я желаю тебе добра, потому и броню тебя и наставляю на путь истины. Старайся же нести яйца.
2: Или выучись мурлыкать и пускать искры.
1: Знаете, я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят.
3: В таком случае с катертью дорога. Ко-ко-ко-ко.
1: Ухожу. Опять меня гонит. Отовсюду меня гонит. Как это грустно.
4: Да, не позавидуешь гадкому утенку. Вот он и бредет, обессиленный от жизненных невзгод, и постепенно достигает водоема. Что ему оставалось? Плавать и нырять? Избегая других птиц, он знал, что ему от них нечего ждать, кроме насмешек и тумаков. А осень действительно пришла в Данию. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывает и кружит их. Наверху в небе становится так холодно, что белые облака сеют град и снег.

красавцев. Белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Как они высоко поднялись, должно быть, улетают в теплые края.

Какие прекрасные птицы! Я люблю их так, как до сих пор никого не любил. Я не завидую их красоте, нет. Я просто люблю их. Пусть они обо мне ничего не знают, я все равно буду любить их. Буду любить их до самой смерти.

0: Однако что же это? Ледяная корка затягивает озеро, и скоро мне негде будет плавать и не из чего пить. Надо разбивать лед лапами. Вот так, вот так, вот так. Не беда, не беда, что болят исцарапанные перепонки.
1: Плавай, плавай, гадкий утенок, плавай без устали, чтобы не дать воде замерзнуть. Бей.

0: становится все меньше и меньше. Я не хочу замерзать, я не хочу умирать. Мир велик, и в нем так много обитателей. И неужели ни у кого из них не найдется ни капли жалости для бедного утенка? Я убегу отсюда, я лучше вернусь туда, где родился, на птичий двор.
1: Бедный гадкий утенок, ты не представляешь, как встретит тебя двор, в котором ты родился.
2: Жалости захотел.
3: Перебежчик.
4: Изменник.
5: Уродина.
6: Предатель родного двора.
3: Предатель родного двора.
4: Он братьев своих опозорил.
2: Себя на измену настроил.

0: красавица, что ты за птица? Увидев тебя, от восторга немею. Я слов подходящих найти не умею. Ты такая красивая птица. Кто ты? Как тебя звать? Не надо, прошу тебя, торопиться улетать.
1: Кто я? Дочь лебединой стаи, белокрыла моя родня. Был большой перелет, мы устали. Вот и все про меня.
0: Ты летала над океаном, над морской волной.
1: Голос твой, это очень странно, похож на мой. Право, перестань же быть загадкой, подплыви сюда.
0: Что ты? Я уродливый и гадкий. Никогда.
1: Подплыви, подплыви поближе, не робей.
0: На уродину посмотри же и убей.
1: Какой же ты уродливый. Посмотри в воду и увидишь свое отражение.
0: Кто этот прекрасный лебедь, который смотрит на меня из воды?
1: Это ты, мой милый друг. Это твое отражение.
0: Неужели это я? И верно, я. Какое счастье! Стоило перенести все горести и унижения, чтобы испытать такое счастье.

0: черный дым, як сидыр. Конец твоим бедам, малыш. Испытания закалили тебя, и ты вырос, как повелела природа, настоящим лебедем. Чувствуешь ли ты силу в крыльях?
1: Да, я чувствую силу в крыльях. Я могу летать.
0: Да, малыш, ты можешь летать теперь. Пройдет весна, пройдет лето, и вы полетите в теплые края. Как самый молодой и сильный, ты будешь вожаком стаи. Вы полетите далеко-далеко, за темные леса, за высокие горы, в Египет. Шезер, Кенарында, Ешидыр. Там есть треугольные каменные дома. Верхушки их упираются прямо в облака, а называют их пирамидами. А может быть, вы полетите в Китай или в Индию. Весь мир перед вами огромный, бескрайний.

0: Пи.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. Ой, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь кованно золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно ракотал слова церковного прощания маме, покидающий своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышащей жаром изразцовой площади саардамский плотник, часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стены башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец, профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительной и жаркой. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровать с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажур, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Все это мать в самое трудное время оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене 24. Мужу ее, капитану Тальбергу, 31. А Николке 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите», а им придется мучиться и умирать. И так был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. 18-му году скоро конец. Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг! Старший Турбин бритый, светловолосый, постаревший, мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих ритузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовой маленькая, ноги в сапогах с пряжками, Николкина подруга гитара нежно и глухо. Тринь! Неопределенно тринь, потому что пока что, видите ли, ничего еще толком неизвестно. Тревожно в городе, туманно, плохо. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкой, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. «Погодите, слышите?» Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Бум! Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. «Где?» Пожал унтер офицерскими плечами. Черт его знает, впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черные, испуганные. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хотя сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, тебя там не хватало, Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самые поздние, слышите ли? Самые поздние сегодня в 3 часа, а сейчас уже 10. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки, на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и 2 мрачных изноенных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы. Приношение верного Елениного поклонника гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице белый продолговатый хлеб. прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова «мрак», «океан», «вьюга». Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту, и тонг-тонг идет к четверти одиннадцатого. «Потому стреляет, что немцы мерзавцы!» — неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает: «Неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы?» Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать. «Ничего не известно», — говорит Николка и обкусывает ломтик. «Это я так сказал? Предположительно, слухи». «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка».
0: «Чепуха!
2: Подумай сама», — начинает старший. «Мыслимо или дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Ну, подумай, а! Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра, сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно». «Ах, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видел несколько с красными бантами. А унтер-офицер пьяный, с бабой какой-то. И баба пьяная. Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет?» «По-моему, этого не может быть». Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять: «Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру». Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз. И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. «Слава богу, вот и Сергей!» — радостно сказал старший. «Это Тальберг!» — подтвердил Николка и побежал отворять. Елена порозовела и встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая и широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндивел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
3: «Здравствуйте!» —
2: пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красивой, странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.
3: «Откуда ты?» «Осторожнее!» — слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей там бутылку водки!»
2: Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
3: «Из-под красного трактира. Позволь ли ночевать? Не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!» Мышлаевский вдруг застонал, пытаясь подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшие инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно тишат». «Вот что!» Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. «Николка, там в кухне дрова, беги зажигай колонку». «Эх, горе-то, что Нюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо».
2: В столовой у изразцов Мышлаевский доволю стоном повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
3: «Легче! Ох, легче!»
2: Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. «Пусть дохнут вши!» Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой.
3: «Что за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлаевский. «Вален!» Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!»
2: Сипя и корчес повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:
3: «Снимите! Снимите! Снимите!»
2: Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно, до мути в глазах.
3: «Неужели же отрезать придется? Господи!»
2: Он горько закачался в кресле.
3: «Ну что ты, погоди!»
2: «Ничего, так, приморозил большой, так, отойдет. И этот отойдет». Николка присел на корчики и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье, в халате смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевской. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого Детмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну! Гетман, ах, твою мать!» — рычал Мышлаевский.
3: «Кавалергард во дворце, а? А нас погнали, в чем были, а? С сутки на морозе в снегу. Господи, ведь думал, пропадем все к матери. На 100 сажений офицер от офицера. Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали.
2: Постой, ошалевает брани, спрашивал Турбин. Ты скажи, кто там под трактиром?
3: Мышлоевский махнул рукой. Ничего не поймешь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек. Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит.
2: Тут Мышлоевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом.
3: «Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте на вере гибнущей матери городов русских! В случае появления неприятеля переходите в наступление! С нами Бог! Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь!»
2: Мышлоевский заговорил своим обыкновенным голосом.
3: «И смылся на машине со своим адъютантом!»
2: «Да кто ж там, господи! Ведь не может же Петлюра под трактиром быть!»
3: «А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли! Стали это мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в 2 верстах, трактир верста. Ночью чудится, поле шевелится. Кажется, ползут. Но думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку? Думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк, и под утро не вытерпел, чувствую, и начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в 3. Поехала! И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Но кто такие? Неужели же Петлюра не может этого быть? А черт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские. Вашу мать!
2: Господи, боже мой!
3: Да-с! Хрипел Мышлоевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем?
2: 38 человек.
3: Поздравьте, 2 замерзли к свиньям, а 2 подобрали, ноги будут резать.
2: Как? Насмерть?
3: А что ж ты думал? 1 юнкер да 1 офицер. А в Попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла. Ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, дед. Давай скорей сани. А он отвечает. Нема. Офицерия уси угнала на пост.
2: Я тут мигнул Красину и спрашиваю.
3: Офицерия, текс, а де ж все ваши хлопцы?
2: А где ты ляпни? Уси побегли до Петлюры.
3: А, как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я... Не вытерпел. Мороз. остервенился. Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побеглый да петлюрый! А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до петлюры бегает. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель. Мышлоевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета, конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, стрекаться, я с дуру, сослепу, дам коней, зараз дам, только не вбивайте!» И лошади нашлись. И розвольни.
2: Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» — озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться». Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. «Убит! Убит!» И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через комнату, через темную книжную, в столовую. Огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще. Чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх, эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка академии и университета белыми головками сияют ровно, поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказывал, как на поезд, который вез деньги в провинцию, и который он конвоировал, у Бородянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну и ну», а Мышлоевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра!» — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг. «Вряд ли я бы здесь беседовал с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки». Они потоптались, потоптались. Потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, 2 раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга, а он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо: «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке было совершенно решенное, дума: «Елена, Елена, ах, неверная, зыбкая надежда, дней 5-6». И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00». Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренней матросской крышкой его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана, в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. «Пойми, шепот, немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли, О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый. Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и это грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка «Игнатий Перпилло. Украинская грамматика». В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. «Шароварам крышка, будет Украина!» Но Украина гетманская. Выбирали гетьмана всея Украины. «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, тонг-танг, и вылилась вода из сосуда. Николке Алексею не о чем было говорить с Тальбергом, да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте,
3: У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться.
2: Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароваром, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу.
3: У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии. Но события в это время в городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал.
2: Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантом на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилла. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти. Горе. Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежавшая перу Сергея Ивановича, а в статье слова «Петлюра-авантюрист», грозящий своей опереткой гибелью краю.
3: Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность. Не правда ли?
2: Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.
3: Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. Шепот. Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев. Ну, самое позднее, в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтоб тебя не дали в обиду.
2: Елена очнулась. Постой, сказала она. Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают. Тальберг густо покраснел. Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало. Странное чувство мелькнуло у Елены. Но предаваться размышлениям было некогда. Тальберг уже целовал жену. И было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно. Нежность. Елена не выдержала и всплакнула. Но тихо, тихо. Женщина она была сильная. Недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста. Там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю, сжалься, ужалься ты над ней, ты охрани ее». Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу Каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет Крампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как сардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите». Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзынь, дзынь. В передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. Четыре огня в столовой люстре, знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай. На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова: «Голым профилем на ежа не сядешь». Вот веселые сволочи! А пушки-то стихли!